Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Парамариба, парамариба, парамариба.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

сегодня нас с тобой согреет в жаркий полдень, будет как вода

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло,

0: дело не до кошка.
1: И до дьявола не до кошка.
2: И до дьявола не до кошка.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья без

Рентгены, старые друзья, и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы

Не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем и

Испытанные люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

0: Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто он напомнит.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч, за

0: увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: воспоминания, что и беды, и года, да злые холода, всегда гитара молода.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорю, стану я кричать. Морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк. И воскликнул, виноват, сердце не пустяк.
1: Лёжа, деняшка, как ты хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшней, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, слава.

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

Если снова труба позовет, если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родимся.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Как земли, и мать ожидает сыночка, и волны бушуют вдали. Да здравствует встреча друзей, друзей.

0: Друзей, дорогих, да здравствует встреча друзей, друзей, дорогих.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в

Было б совсем другое дело, клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорил дядин свояк, что я пою почти как трошин. Толку, что толку-то от моих способностей.

0: наоборот. 1, 2, 3, 4, 5. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Говорит Москва». Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Собою я хороший, добродушный я блондин. Перепеть меня не может в мире парень ни один. Коли в поле выйду с песней, все девчата тут как тут, потому что интересней в мире песен не найдут.

есть гармоника моя. И я пою не так, чтоб очень, и лицом не лучше всех, но имею, между прочим, у друзей своих успех. В поле маки, в роще ивы, даже караси в пруду, мне во след глядя.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена.

0: 15 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альберт, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! It's superhuman!
9: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
8: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

кружит студенческий вальс. А в самом светлом стремлении поет наш студенческий вальс. Молодость, отец.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: А вы говорите «мили».
6: Я его что? Тоже
5: мне «мили».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
7: 94,8 FM.
8: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: налево, мне направо. Ну и до свидания.
1: Поющее сердце столицы.

говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: верою, ведь жизнь идет, летят гора. Не расставайтесь никогда вы с песней этою, и пойте все ее всегда.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 7 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп прокомментировал возможность поставок Украине ракет для «Патриот». Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты тоже в них нуждаются. «Нам эти ракеты-перехватчики нужны не меньше», — заявил Трамп во время общения с журналистами в овальном кабинете. Его слова приводит Рейтер. Американский лидер напомнил, что экс-президент США Джо Байден передал Владимиру Зеленскому боеприпасов на сумму $300 миллиардов. Ранее газета Financial Times писала, что Дональд Трамп отказался предоставить Киеву дополнительные ракеты для АЗРК «Патриот». В материале отмечалось, что это вооружение требуется для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. В соцфонде назвали число пенсионеров в России. По состоянию на 1 июля оно составило почти 40,5 миллионов человек. Председатель социального фонда Сергей Чирков ранее сообщил РИА Новости, что повышение пенсии работающих граждан, которое проходит ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке, в этом году затронуло свыше 9 миллионов пенсионеров. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Туве. Информацию распространил Алтай-Саянский филиал Единой географической службы РАН. Ученые отметили, что сейсмическая активность была зафиксирована в 290 километрах к юго-западу от Кызыла в 22:49 по московскому времени. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, сообщили в региональном управлении МЧС. В Махачкале без света остались около 8 тысяч человек. Причины отключений – срабатывание автоматической защиты оборудования из-за жаркой погоды. Такие данные приводятся в канале правительства Дагестана в мессенджере «Макс». В публикации говорится, что в настоящий момент из более 150 линий электропередачи, обеспечивающих снабжение Махачкалы, в работе ограничены 3. В соцсетях ранее сообщалось, что накануне вечером местные жители из-за отключения электричества перекрыли одну из улиц Махачкалы. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 6 копеек, доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 22 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 30 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
5: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14.
6: Америка Лайт.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
10: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
10: Так, говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Сегодня пятница, 7 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас здесь моторы, программа обо всем, что едет хорошо, едет плохо, едет, рычит, не рычит на электричестве, а еще о жизни, вселенной и вообще. Чеховский, если пробка после моста, а то ремонт есть, а пробки нет на навигаторе. Я бы сообщил, но я даже не понимаю, где это. Чеховский. А, в смысле, чеховские. Граждане, чеховские, сообщите, есть ли пробка после моста. Территория Чеховские дачи, Чеховский район, Чеховской, Чеховский район, Чеховский городской суд Московской области, Чеховский сад, Садовое товарищество Чеховский, метро Чеховская. Это где это вообще? Что вам подсказать? Я готов подсказать тут же, моментально. Муниципальный округ Чеховский. Но здесь я предвижу столько мостов. Про какой конкретно Дибдиовый мост спрашиваете? Я вам скажу, мне несложно. Но знать бы, о чем говорить. Значит, всегда ли будут моторы 7 часов? Ну, пока так, 7, а там дальше посмотрим, не знаю. Мы здесь пока все решаем. Значит, про требование кого-то куда-то вернуть. Кого-то куда-то вернуть можно тогда, когда кто-то куда-то ушел. Ну, в смысле, когда кого-то куда-то выгнали, а потом его куда-то возвращают. Во, вот так. А когда кто-то взял, ушел сам, возвращайте. Если что-то нужно вернуть, вот возвращайте весну, возвращайте 6 августа, возвращайте моторы к 6. Ну, так складывается пока конъюнктура рынка. Вы понимаете, в чем дело? Пока так складывается ситуация, что вот, ну вот 7 моторы, я уж поверьте, сам, конечно, понимаю, что ну, мы здесь в 6 с вами обычно как начнем в 6, так к 7 мы уже полностью проснулись, к 7 мы уже, к 7 мы уже переделали столько всего, что можно уже, в общем-то, отправляться домой. Вы думаете, я не знаю этого? Я знаю этого, конечно. Но вы же люди все. Ну что ж мне 4 часа изнемогать здесь? Я же не выживу так долго, если 4 часа я здесь буду сидеть. Поэтому пока что с 7, а там посмотрим. Как известно, у нас нет ничего более постоянного, чем временное. Ну и обратно, наверное, тоже это правило работает. Нет ничего более временного, чем что-то позиционирующееся постоянным. Вы хоть помните, что пятница сегодня?

Это я понял все. Спасибо большое за уточнение. Симферопольское шоссе после поворота на Чехов в сторону Москвы. У меня другой вопрос возник в связи с этой геолокацией. Это вы каждый день, что ли, оттуда в Москву на работу? Товарищ Дебдио. Оттуда вы?

0: мае! Вот это было пробуждение! Кровавенькое!
1: Движение!
0: Ну а вы выяснили-то уже битву между Slayer и Металликой? Кто кого? Кто круче? А? А ну, кто круче? Наброшенный вентилятор, а? Лыжники и сноубордисты. Так, значит, возвращаясь к Чеховскому, мостам и вот этому всему, я не вижу. Здесь нет значков дорожных работ, особо нет каких-то затруднений, где-то местами желтенькое, где-то что-то, поэтому не скажу. И снова мы обращаемся, я адресую, переадресовываю тому, кто и изначально должен был отвечать. Чеховцы, чеховские чеховцы, рассказывайте, что там у вас с мостами, с ремонтами, со всем вот этим. Стоите, не стоите. Так, ну раз уж рубрика «В движении» у нас здесь звучит, давайте про движение тогда, что ли. Где дрожжено и новодрожжено? Вот здесь, на Варшавке, по направлению в область, дорожно-транспортные происшествия уже прямо сейчас. Потом МСД, которая въезжает с М-12, во-первых, прямо перед Москвой ДТП, где улица Дмитриевского, а потом еще одно... Что здесь еще? Косинская эстакада. Не знаю, никаких обозначений нет. Ну вот просто вот начинается эстакада, начинается развязка, она же связка большая прямо перед МКАД. И вот сюда стоит пробка по М-12. Такая, причем довольно мощная, почти на 3 станции метро. Ну, по продолжительности. И причины я не вижу. Ну, какой-то на эстакаде есть ДТП, но ДТП и пробку разделяют какие-то 500 метров свободных, зеленых. Или вы неправильно поставили значок ДТП. Потом после въезда в пределы МКАД, где метро Выхино, на МСД тоже ДТП. Потом дальше едете на МСД перед ЮВХ, тоже ДТП. Что-то вы там, ну, как-то, я не знаю, может быть, успокоин какой-нибудь принимать, а? Нет, да? Щелковское шоссе перед Москвой прямо ДТП, поэтому Восточный необычно стоит. Обычно в это время вы должны ехать, но вы стоите. И Щелковское, но уже метро Щелковское на Щелковском шоссе. Здесь вот в районе метро Щелковское по направлению в центр тоже ДТП случилось. Все, кажется, все. Больше про движение сказать особо-то и нечего.
1: Моторы.
0: Slayer Metal рвет однозначно. Что бы это ни означало. Каждый день маршрут Чехов Новопеределкино. Так сложилось, Дип-Дио. Да нормально, неплохо сложилось, хорошо. Почему пользуется Ютубом и VPN пропагандист? Я не знаю, спросите пропагандиста. Я понятия не имею. Значит, мост... А, Симферопольское шоссе, выезд из Чена на Симферопольку и дальше. Все, увидел дорожные работы, спасибо большое. Я здесь этим воспользуюсь. Так, с пятницы, Вась Куролесов, вас тоже с пятницей. Это очень неплохая новость про пятницу. И сейчас я думаю, что многие из вас уже, ну, благодаря опилюливанию, вливаются в ряды людей, встречающих пятницу. Только что появился значок ДТП. Знаете, где? Где Мытная улица, это метро Октябрьское, Апакова, Садовое кольцо. Может быть, это даже и фантомная какая-то штука. Из необычного на проспекте Мира перед третьим транспортным кольцом дорожные работы затеяны, и там как-то совсем тяжело все вокруг цветочного рынка. А что, сегодня какой-то 8 марта или день рождения, или что сегодня? Почему вы вокруг цветочного рынка уже устроили мощный замес? Такое обычно происходит в один из нескольких дней, когда вам для чего-то нужны цветы. Задарить кого-нибудь цветами, чтобы этот кто-то потом их выбросил и не вспомнил о них. И получается так, что и вы денег потратили, и он ничего не получил от вас, спекулянты, цветочная мафия... И что-то такое еще заработали на вас денег. Однажды нам придется что-то делать с этой традицией, дарить мертвые цветы. Ну, в смысле, живые, но они мертвые. И что-то придумать с этим. Вот наряду, мне кажется, что наряду с кружевным бельем нам надо запретить продажу, варварскую продажу этих живых цветов. Зачем? Ну, что это за история такая? Вот, никто никому ничего хорошего не делает, кроме того, что какие-то странные люди зарабатывают на этом денег. Кучу. Хиз Шадов, зачем вы пишете вот это, то, что вы сейчас пишете, в моторы сюда? Скажите, пожалуйста. Можно я, не буду глупостями заниматься, это в эфир выдавать? Зачем? Вот с какой целью? Вот сейчас в 7 часов 21 минуту вы пишете это сейчас сюда. Для чего? Я не очень понимаю. Слушайте, граждане, кажется, вот так человек есть, живет, что-то там, проявляет себя как-то, вроде нормальный. Потом что-то как ляпнет, начинает. Вот при чем здесь это? Я вообще не могу понять. В 7 часов 21 минуту. Какие-то трауры какие-то, что-то вот это, слезы. Кому это сейчас написано было? Мне? Зачем? Господи, что за идиотизм вообще? Я просто вообще в шоке, честно говоря, просто. Заставляйте, чтобы я не отвлекался на эту фигню вашу, заставляйте меня просто вносить вас в список людей, которые не дописываются сюда. Ну, в эфир, не дописываются. Для чего это вам? Я не очень понимаю. Не дописываются не сюда, в моторы, а вообще в эфир. Ну цель такая, то есть прослыть этим самым, таким человеком, которого не надо допускать до эфира вообще, что ли, я не пойму. Я слушаю, да, доброе утро, здравствуйте, доброе.
1: Да, доброе утро, Роман, Уна Бабента.
0: Да, привет.
1: Давно собирался, на самом деле, рассказать, не знаю, вот для пятницы, наверное, самое время. Я как-то оставлял машину перед метро, вот, Ларгус рабочий, и вышел в совершенной растерянности, на следующий день, чтобы сесть его. Это я к чему, я потом объясню. Вот, подошел к белому Ларгусу, открыли, смотрю, странно, что-то поменялось. То есть, присмотрелся, машина не моя.
0: То есть, я открыл.
1: Сразу закрыл его.
0: Да.
1: Вот, это я к тому, что...
0: А зачем вы переставили мебель в моей квартире? Да?
1: Да, совершенно верно. Я смотрю, странно, изотонировал ее кто-то сзади.
0: Да, уже вот. Быстренько. Так.
1: Я как раз вспомнил ведь про Ниву. Вы помните, не только про Ниву, а про наши советские машины, когда у них было два ключа. То есть один на дверь, один на замок. У «Волги» даже был отдельный ключик. Не отдельный ключик, а тем же самым ключиком закрывался лючок. А ведь это как-то практически как революция прошла сейчас на «Ниве».
0: На Ниве один ключ на все теперь. Это одна из новаций.
1: Один на все, да.
0: Также один ключ, наверное, на все автомобили. Один. Один на все и на все автомобили заодно тоже.
1: Я поэтому говорю, что на Ларгусе, вы знаете, я говорю, я испугался, думаю, представляете, вот так человек другой выйдет точно так же к моему Ларгусу, откроет его, он тоже удивится.
0: А там золото, бриллианты. У вас в
1: Нет,
0: рабочем.
1: Я просто не знаю, интересно, он заводится, интересно, тем же самым.
0: Надо было попробовать. Вот видите, вас не живет исследователь. Исследователь тут же попробовал бы завести.
1: Да,
0: потому что все равно уже открыл. Все уже вскрыл, все равно. Так что от того, что заведешь, не заведешь, ничего не изменится. Главное, не начинать движение.
1: Везде же сейчас камеры, к сожалению. Я говорю, я бы, конечно, в детстве бы я еще и покатался еще. Бы, а сейчас.
0: Да. В детстве надо было перегнать его туда, где свой стоит, а свой поставить сюда, потом сесть на скамейку рядом и ждать, когда придет человек и полезет в ваш Ларгус, и тут же выскочить с криками: «Ах ты, варьё, держи вора!» Подставить его таким образом.
1: На самом деле смешно, не смешно, но реально Ларгус, это вот прямо для меня, это как машина-невидимка. То есть вот реально на него даже постовые
0: не реагируют.
1: Безразлично смотрят.
0: Надо уже совсем отвязаться, вообще просто дерзить так, чтобы тебя, наверное, остановили, заметили в конце концов.
1: Да, они останавливали, я говорю, тогда прогорела приемная труба, один раз остановили, он спросил, говорит, у вас спортивный выхлоп? Я говорю, нет, труба прогорела, он говорит,
0: надо починить. Ларгус Спорт GT. Спасибо большое, у вас спортивный выхлоп, прямоток на Ларгусе. Что скажете... Переубедил дочь взять, это Ринатулик сообщает, взять нового официального гарантийного китайца вместо параллельного импортного бэушного но породистого, конечно, с непонятной историей авто. Но вот написали бы, какое, что это за авто. Китаец, вот насчет китайца, тут, конечно, соуист, мы очень долго мы учили, как произносить это все дело. Вот, произносить нужно соуист, соу, как соуист, вот так. Ну, неважно. S06, полный привод, полноценный 8-ступенчатый автомат. Не будет ли сожалений в процессе эксплуатации? Вирал сам, ее первый автомобиль, права получила месяц назад. Я бы, конечно, Ринатолик, концептуально рассмотрел вопрос приобретения первого автомобиля. Неважно, какого вообще сразу, чтобы он был, ну, такой дорогой, чтобы вкладываться в него. Я понимаю, что хочется для ребенка самого лучшего. Хочется так, чтобы как будто как себе бы, если бы покупал бы, если бы ты был ребенком, в юношем или в юношей, и в юнош это он, а девушки в юноше не бывает, правильно? Ну, в общем, или в юношей, шей все равно, хочется чего-то такого прямо, но это мы вчера обсуждали, в пределе это вот это мягкотелость родительская, и залюбленность зачастую доводит до неприятных последствий. К примеру, питбайки — это тоже проявление вот именно этого. Вместо того, чтобы он головой хотя бы чуть-чуть окреп, этот человек, и потом на два колеса его сажать, они вот как раз в погоне за тем, чтобы сделать максимально приятно, хорошо и все такое своему ребенку, приобретают питбайки. Потом горько сожалеют об этом всю жизнь. Не говорю о том, что вы будете горько сожалеть. Здесь вопрос в другом. Классный автомобиль. Ну, в смысле, я бы не в первую очередь, может быть, о нем бы подумал. При том, что Soulist — это семейство Cherry. Большое семейство. И поэтому там как таковой разницы Soulist, вот это выбирать или еще что-то. Может быть, ее и не очень много. Но, честно, не на слуху автомобиль в том смысле, что есть примерно те же родственники, однохарактерные, одноагрегатные, но более понятные. Более понятные хотя бы потому, что массовость их приобретения совершенно иная, и у тебя уже есть какая-то статистика по ним. Плюс есть родственники, прямые родственники, производимые уже в России, причем по полному циклу. И это здорово сказывается на их цене. И на, ну, то есть, когда у тебя производство, и когда у тебя полный цикл производства, и когда у тебя стратегически заложено то, что производство должно наращиваться, то это само по себе влечет за собой еще и полный спектр комплектующих для этих автомобилей. Ну, они собираются здесь полностью, и все полностью здесь должно быть. То есть обслуживание, никаких вопросов с этим. Ну, хотя бы я имею в виду, если хотите, G-Land, к примеру. Или хотя бы я имею в виду Tenet, к примеру. Или хотя бы Москвич. Но здесь нужно отставить. Хотя Москвич, почему нет, если младший, вообще огонь. Но концептуально я не очень согласен с тем, чтобы покупать новые автомобили. Первым автомобилем должно быть что-то такое, на чем ребенок будет тренироваться. Конечно, не дрова, где вопрос безопасности как бы уходит на такой дальний план, что его вовсе не существует, а мы же хотим безопасности для наших детей. Но при этом, чтобы он тренировался на нем. И при этом, чтобы не влетать каждый раз в какие-то невероятные деньги, когда у тебя бампер, расходный материал, к примеру. Когда надо, чтобы, мне кажется, чтобы что-то преодолевал ребенок уже на старте. Чтобы потом кайфовать, нужно сначала что-то преодолевать. Хотя мы говорим о девочке. С девочками, наверное, по-другому, да? Да, с девочками по-другому.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 7:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Ростовские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. В течение ночи ликвидированы более 20 беспилотников, уточнил губернатор Юрий Слюсар. В мессенджере Макс глава региона написал, что БПЛА сбиты в Чертковском, Тарасовском и Матвеево-Курганском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Минтранс предложил разрешить устанавливать защиту от БПЛА при ремонте дорог. Необходимость изменений в ведомстве объяснили тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников, а это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. В пояснительной записке отмечается, что сейчас работы по сооружению таких конструкций не входят в утвержденный перечень, из-за чего их нельзя выполнять в рамках капремонта, ремонта и содержания дорог, пишет ТАСС. Дональд Трамп подписал указ о запрете родильного туризма в США. Глава Белого дома отметил, что сотни тысяч человек злоупотребляют поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства, появившейся на территории страны детям. «Это стало большим бизнесом, и мы этот бизнес прекращаем», – заявил Трамп во время беседы с журналистами в овальном кабинете. Президент США при этом не уточнил, как будет действовать механизм. Он лишь сообщил, что власти намерены положить конец практике, когда в качестве цели поездки указывается туризм, а на деле путешественники прибывают в Соединенные Штаты с намерением родить ребенка. Два человека погибли при стрельбе в школе в Таиланде. Более 20 пострадали. Инцидент случился на территории учебного заведения в провинции Натхабури в пригороде Бангкока. По информации местных СМИ, жертвами стали двое учителей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечна, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 31 градуса. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Говорит Москва. 94,8.
2: Моторы.
0: 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Когда же уже откроют шоссе энтузиастов? Ну, хватит же уже держать-то же. Александр негодует. Александр, шоссе энтузиастов уже открыли. Причем неоднократно. Шоссе энтузиастов, открытие шоссе энтузиастов, как открытие Армузского пролива. Постоянно происходит, постоянно открывается шоссе энтузиастов, и постоянно там что-то происходит. Вы же помните, сначала в районе Авиамоторной, ну, чуть-чуть подальше вот эти, где Буденного проспект, делаются эстакады, развяз, светофоры, перекрестки, дублерчики маленькие, все это соединение с МСД, все, и ты ждешь, что вот сейчас это закончится, и поедем, наконец. Как только это заканчивается, начинается потом что-то в районе третьего транспортного, там что-то переделывается. Потом что-то заканчивается здесь и начинается превращение круга там возле МКАД во что-то другое. И вот круг уже превращается, во что-то. Я думаю, что шоссе энтузиастов, вот эта бесконечная ремонтная активность, это... просто судьба такая. Вот у этого шоссе просто такая судьба, что вот на нем все время что-то делается. Может быть, там отрабатывают технологии, которые потом применяются по всей Москве очень быстро. Вот, а на шоссе энтузиастов их привозят из регионов рабочих, асфальтоукладчиков, сварщиков, трубопроводчиков, трубоукладчиков, все, и тренируют. Вот, значит, Нет, доставай заново теперь, опускай неправильно. Смотри, угол какой у тебя вот здесь, видишь, а должен быть какой. Вот, все, давай, извлекай, заново все это делай. Это просто такая натурная лаборатория, в которой все это делают. Поэтому, да. Ближе к МКАД закрыт до сих пор, хотя разметка уже нанесена. Это я не знаю. А вот чтобы не быть тихоходом, нужно ехать... Плюс 10 или плюс 15. Вот по Киевке едет 100 в пятом ряду. Пятый — это левый, наверное. И вроде прав. И можно и побольше. Вы знаете, как, вот, как понять, что ты тихоход? Тебя обгоняют просто. Вот просто тебя обгоняют. И, или тебе сигналят. Или ты слышишь удары пуль, тебе стреляют вслед в свой автомобиль. Ну, очень просто понять, что ты тихоход. Или тебя обгоняют, начинают подрезать. Или кричать. Давай быстрее, сонная тетеря! Вот что-то такое. Вообще, понять, с какой скоростью нужно ехать, очень просто, если смотреть вокруг. Ты просто смотришь вокруг и держишься в потоке. Просто в потоке, чтобы быть. Ну, как-то так вот. В потоке, а если ты занимаешь левый ряд, ну, попробуй быть в потоке не вообще всего, всем потоке, а в потоке левого ряда. Ну уж если вышел в левый, ты не должен ехать с той же скоростью, с которой едет автомобиль правее тебя. Это очень понятно. Ты должен ехать с той скоростью, с которой едет поток в левой полосе. Ну, вот такая вот история. Я в очередной раз вчера, это было на Тверской, как-то я не пойму, что за нервозность передо мной. Мы поворачиваем от охотного ряда вверх туда, и такая нервозность вокруг. Мы только-только-только поговорили о тихоходах и вообще раздражающих типах водителей, хотя не говорили об этом, только голосование шло. Кстати, сейчас подведем его итоги этого голосования. Вот уже ровно сутки оно продолжалось, посмотрим, что там с ним. Вот, и в какой-то момент эта нервозность, она вся такая растворяется передо мной, потому что все, кто хотел, уже все, кто обогнал его. И едет просто мужичишка на экстрейле, Т-31 еще вот том, экстрейльчике. Просто едет, свои законные, спокойные свои, там, где-то что-то в районе 45-47, даже не 50 километров в час. Просто вот по левой полосе, просто влево едет. Все. И получается, что даже и обогнать его не так просто, потому что справа все значительно быстрее едут. И такие вжу-вжу-вжу-вжу, и ты такой плетешься. В какой-то момент я его объехал, и потом я понимаю, что уже через несколько секунд между мной и им уже образовалось 100 метров, потом 200 метров, потом... Он просто едет вот свои там 45-40, 40-45-40, вот такой. Все. И зачем-то, именно вот в левой полосе, да, именно по левой полосе. Вот ему почему-то нужно вот так делать. Все. И он плевать хотел на то, что ему сигналят, мигают сзади там. Все. Давай же, чертяка ты. Хотел плевать просто. Вот такой нервной системе, вот настолько нервной системе мощной, можно только позавидовать. Я посмотрел на этот соуист, который называется S06. Его не было еще тогда, когда мы с соуистами знакомились. Это было какое-то время назад. Я помню, что была хорошая погода. И это была Карелия. И тогда бренд только появился. Снежок тогда, по-моему, шел. Что-то была какая-то зима. И тогда был S05 и S07. Два вот этих автомобильчика. Ну, такие середнячки и середнячки. А S06, честно говоря, я как-то даже прошел мимо меня незамеченным. Поэтому объективно, по тому, как едет, по тому, какие особенности, не скажу. Это мы возвращаемся к автомобилю, который сама себе выбрала дочка нашего слушателя, Ренатулика. А он с ней соглашается, потому что она вообще хотела что-то из Мазды или Шкоды полноприводной, может быть, с пробегом, но оттуда. А он, значит, ей предлагает, лучше говорит, вот посмотри здесь. Выглядит неплохо, как, в общем-то, все современные автомобили. Оснащение неплохое. Мотор 1.6, я смотрю, полный привод доступен. 1.6, причем такой на 186 сил. Довольно интересно. Просторненький, при этом не очень большой. Как раз городской кроссовер. Полный привод, 8-ступенчатый автомат классический. И 2 миллиона 779 тысяч. Правильно я говорю? 2 миллиона 779. То есть 2,77, да? 2,8. В общем, мы округлим. Хотя на самом деле он стоит 3, почти 3,5. Но там выгода при сдаче в трейд-ин, прямая выгода при покупке в кредит, поддержка особых категорий. А, еще особая категория граждан. Каска в подарок еще. То есть очень-очень-очень хочется продавать автомобиль. Очень хочется, чтобы его покупали, этот автомобиль. Компанию «Соуист» можно понять. Я прекрасно понимаю. Среди потенциальных слабых мест склонность к нагарообразованию, как у многих моторов. Я смотрю сейчас мотор с непосредственным впрыском, алюминиевое у него все, и блок цилиндров, и головка, но блок цилиндров с этими, с гильзами, господи, с гильзами чугунными, правильно, правильно. Так, изменение фаз газораспределения, рабочий объем, чугунные гильзы, значит, легкие, но при этом оборотистые. До 200 сил он может выдавать. То есть 186.

Про три точно. Другое дело, что все это должно быть обозначено на заправке. То есть, когда вы покупаете... Эй! Когда вы покупаете на заправке топливо иного класса, экологического, ну и, соответственно, это же иное качество, оно должно быть обозначено. Вы должны понимать, что вы сейчас заливаете топливо Евро-3. Вот. Соответственно, сейчас, конечно, хорошо должны пойти с точки зрения эксплуатационных качеств какие-нибудь на 5,2, на 6 литров атмосферники. Такие, которые могут переваривать все. Как измельчители мусора в раковинах. Ты все, засыпаешь в бак, заливаешь, затолкался, он поехал на этом, на всем. Чувствителен к маслу. Чувствителен к перегреву, возможны проблемы с электроникой, но это у всех возможны проблемы с электроникой, у всех двигателей современных. Ну, в общем, обслуживание, с головой заправлять его, а дальше проблем не должно быть никаких. Там турбина от BorgWarner, ну, от дочерней какой-то компании. Коробка, вот я не знаю, что за коробка. Ну, либо Айсин, вероятно, либо что-то по лицензии. Но это Черри. Соответственно, они делают аналог айсиновского восьмиступенчатого автомата, но, скорее всего, свой собственный. Все. Так что, как уже было много раз сказано, порой женщине нужно давать возможность совершить свою собственную ошибку и принять ее потом. Хотя в данном случае я не могу назвать этот выбор ошибкой. Он просто не на поверхности лежит. Ну, вот это и все. А так, в остальном, ну, какие проблемы? Нормальный автомобиль по характеристикам, нормально выглядит, нормально. Оснащение приличное. Я посмотрел, почитал оснащение. Цена вполне себе адекватная за такой автомобиль, и за полный привод, и за классический автомат. Так что нормально. Так, вопрос снят. Открытие движения по новой эстакаде на пересечении шоссе энтузиастов Свободного проспекта и Большого Купавинского запланировано на август-сентябрь 26-го. Строительство ведется со значительным опережением контрактных сроков. Уже не с опережением. Все, уже не получается опередить, потому что уже ведь август. С опережением это если бы в мае открыли 26-го. Вот это опережение. А когда в августе, это уже не опережение. Так, это про шоссе энтузиастов. Я правильно понимаю, это же про этот перекресток, который теперь станет таким пересечением, развязкой, а раньше там был перекресток в виде кругового движения, а внутри у него еще и перекресток был, правильно? Это вот про это мы сейчас говорим. На светофоре, где построили байпас какой-то, я не знаю, что же это. Хорошо, понятно. Чтобы не быть тихоходом, про тихоходов мы уже, по-моему, поговорили. Да, поговорили, но давайте вернемся к голосованию. Итак, что у нас по тихоходам? Накануне мы выясняли, какой тип поведения водительского вас раздражает больше всего-всего. Какой тип поведения вы считаете самым-самым раздражающим? Конечно, только ленивый не написал, что все типы поведения. Но это и понятно. Это понятно. Но если бы была кнопка «Все раздражают», а понятно, что все раздражают, тогда в этом голосовании не имеет смысла. 100% жалобы на кнопку «Все раздражают». Но нам же нужно было чемпиона определить. Самый раздражающий тип поведения. В этом-то задача, а не просто описать все раздражители. Понимаете? Любопытно, что только некоторые из тех, кто проголосовал, люди абсолютно эмоционально здоровые. Остальные все... Мама, мы все тяжело больны, потому что, граждане, ну, как по-вашему, вот эти все типы поведения, обочечник, вклинивающийся в пробки, не знает о поворотниках, тихоход, торопыга-слаломист, поворачивает не из положенного ряда, учитель, который пытается проучить за то, что ему нехорошо что-то сейчас стало. Вот это все, кто эти люди? Это какие-то, вы думаете, это специальные клоны какие-то, их держат по ночам в огромных емкостях, в таких стеклянных, прозрачных, подсвечивают драматически, а потом утром извлекают из них, сажают за руль и говорят: «Ну, давай, раздражай». И он такой: «Понял задачу», и поехал раздражать. Нет. Это, простите меня, пожалуйста, вы и есть. Это все ваши типы поведения.

0: Все. Или кто, по-вашему, эти люди? Он говорит, я бы хотел проголосовать, поставить вариант, все выбрать, все раздражают. Так ты ж, ну, ты прости меня, пожалуйста, дорогой друг. Но так ведь это же значит, что ты делаешь все-все-все из этого. Это ты и есть, получается. Потому что, ну, в конечном итоге раздражает, ну, когда ты в людях это... Ну, короче, здесь глубоко нужен психоанализ. Раздражает в людях то, что есть в тебе в самом, и тебе это не нравится. Ну, так, по-хорошему, если глубоко копнуть. Другое дело, что ты можешь подавлять в себе это, а кто-то не подавляет. Не подавляет, да. Если слово говорить долго-долго-долго, бесконечно, то оно потеряет смысл. Слово подавляет, подавляет, подавляет. Если говорить, это семантическое насыщение произойдет, оно потеряет смысл. А кто-то не подавляет в себе это. И твое внутреннее ощущение несправедливости, как так, я хороший, я хороший, я подавляю, я тоже так бы хотел, но смотрите, я же так не делаю, а это чувырло делает, еще и так отвязно, ему за это ничего, ему ничего за это, он промчался по обочине, а ему ничего за это. И это начинает бурлить внутри, это чувство глубинной несправедливости. Так что вы... провели еще и любопытный эксперимент над собой. Вот так. Мне интересно было почитать ваши комментарии, когда ты читаешь, что раздражает все, где кнопка «выбрать все», а еще не хватает вот этого, а еще вот этого. Товарищ, ну вы же про себя-то пишете. Вы же себя же имеете в виду. А бочечников отстреляют, примутся за отстрел следующих по списку. Кто-то здесь написал, что... В Штатах, слышал, обочечник получает пулю вслед. Поэтому их там очень мало, пишет Игорь Ермаков. Да, да. А один в Штатах чувак написал, что Иуде Искариоту поставили памятник в Москве после этого, после чего? После развала Советского Союза. Или после чего-то такого. Ну вот только что Такер Карлсон общался с чуваком. Вот что у него в голове. Что они думают о нас, что вы думаете о них, да? Вот вы думаете, в Штатах обочечник получает пулю вслед. А что не в затылок сразу? Сразу пулю в затылок, правильно? Его выводят и расстреливают на глазах. Собирают сначала на площади всех жителей городка, Арлингтон какого-нибудь, и выводят и расстреливают. Он проехал по обочине! А тело потом дают на растерзание местным жителям. Они его растерзают, делают из него плов, угощают, все правильно? Игорь Ермаков. Ну, вот понимаете, как... Вот. Работает самое наше сознание. Нет, Игорь Ермаков, не получают обочечники в Штатах пулю вслед. Или получают. Пулю можно и у нас тоже получить. И за обочину, и за что-нибудь другое. То есть идиотов всегда хватает, идиотов с оружием. Все, поэтому, да, стрельба там бывает, но зачем же вы вот такой? В общем, обочечники с мигалками тоже вас... Ташнивают. Они к какой категории относятся, пишет Федор Тринадцатый. Я читаю комментарии к этому голосованию. Судя по тональности комментария, Федор Тринадцатый сам обочечник. Потому что, ну послушайте. А обочечники с мигалками тоже вас поташнивают? Вас поташнивают? Ну окей. Они к какой категории относятся, пишет Федор Тринадцатый. Все понятно, Федор, про вас. Так, речь о мотоциклистах, про них не перечислено. Я уже говорил, что мы не рассматриваем категории транспорта, мы рассматриваем категории поведения. Поэтому поведение мотоциклиста может быть и у автомобилиста тоже. Мотоциклист — это может быть поведение. И тогда это отмечено у нас слалом. Слалом. Торопыга-слаломист. Дальше напрягает. Давайте все-таки про голосование. Комментариев прям вот видно, что тема задела, заживое задела, прям зарезонировала. Итак, самый-самый раздражающий тип поведения на дороге. Вы можете зайти, Щукин и все, телеграм-канал. Сегодня у нас отдых, мы ни о чем не голосуем, отдыхаем спокойненько, смотрим на Трампа с прекрасной шевелюрой. Он приветствует вас там в канале с доброутренним приветствием. Вот, вы можете зайти и проголосовать, я не закрываю голосование, у нас 933 голоса, чуть-чуть не дотянули мы до репрезентативности такой вцомовской, ну как чуть-чуть, ну где-то еще процентов 50 бы от этого нужно было, ну даже, наверное, где-то процентов 70, в общем, неважно, все равно представительное голосование, почти 1000 участников. Пойдем от самых маленьких. От самых нераздражающих. Удивительным образом эти ребята доставляют проблем ничуть не меньше. Они крайне опасные. Поворачивать ли не из того ряда? То есть, когда из правого ряда поворачивает налево, когда на МКАД товарищ вспоминает о том, что ему нужно было на этот съезд, а вспоминает он, находясь это в четвертом ряду, и он прорезает четыре ряда вот строго под 90 градусов, строго перпендикулярно движению транспорта, чтобы съехать. Там переворачиваются фуры, оттормаживаются, аварии, все летит. А он спокойненько такой раз вклинился и уехал. Это дико опасно. Но, вероятно, либо привыкли к этому, либо это нечасто происходит, либо к этому всегда готов, и только 5% выбрали, либо конкуренты очень сильные. У этого варианта просто реально очень сильные конкуренты, и поэтому, ну, как бы думаешь, ну, это, конечно, раздражает, но не так, чтобы прям очень-очень. Это 5%. 7% торопыга-слаломист. Я хочу обратить ваше внимание на этот вариант. 7%. То есть есть две категории граждан, которые не умеют держаться в потоке. Не понимают, что такое. У них нет потоковой эмпатии. У них нет потокового интеллекта. Это тихоходы и торопыги. И вот когда речь заходит о тихоходах, граждане-тихоходы тут же начинают писать, но это же видно, да, что как ты реагируешь на какой-то вариант, это ровно говорит о тебе. Это не о варианте говорит, это о тебе говорит. Так вот, тут же граждане реагируют, а что, те, кто летят, те, кто вот это вот, перестроение постоянное, они не опасны, они опасны. Конечно, они, это просто вот тоже, да, очень хорошо, но только это голосование такое. И это такие результаты. 5% не из того ряда поворачиватель, 7% торопыга-слаломист. 7%. Потом идет 10% раздражает, не знает о поворотниках. Ведь отсутствие поворотников, мы знаем, что это Toyota в первую очередь, и потом BMW, ну и далее все подряд. Отсутствие обозначения поворота. 10% считают, из проголосовавших считают это самым-самым раздражителем. Учитель, преподаватель, пытающийся проучить кого-то на дороге за что-то, 12% набрал этот вариант. 17% вклинивающийся в пробки, это когда ты стоишь, и я стою, но я хочу стоять перед тобой. Дай-ка я втиснусь прямо перед тобой, я хочу стоять. Кто-то там мне написал, а ну а что же, когда надо повернуть, и тебя не пускают? Речь не о том, когда нужно повернуть. Это я уже на словах уточняю. Речь о том, когда не нужно поворачивать. Когда ты стоишь в ряду, в левом, к примеру, на МКАД в пробке. Из левого ряда на МКАД ты никогда никуда не повернешь. Левый ряд на МКАД может ехать только прямо. Всегда. И человек рядом с тобой начинает вклиниваться. Все стоят, еще даже нет дырочки маленькой, но он уже включил поворотник и уже бампером такой притирает тебя, дескать, такой, дай-ка я стану здесь перед тобой, сейчас мне очень надо. Это 17% вызывает раздражение. Ну и, наконец, чемпионские два варианта. Тихоход 23, обочечник 25. Четверть всех голосов собирают обочечники. Это самая раздражающая категория водителей. Но на самом деле, это так, самый раздражающий тип поведения на дороге. Отклонение от общепринятого. Это обочечники. 25%. А тихоходы 23. А торопыги 7. Ровно в 3 раза меньше торопыги, менее раздражающие, чем тихоходы. Просто это статистическая выкладка такая. Чего вы спорите?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп прокомментировал возможность поставок Украине ракет для «Патриот». Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты тоже в них нуждаются. «Нам эти ракеты-перехватчики нужны не меньше», — заявил Трамп во время общения с журналистами в овальном кабинете. Его слова приводит Рейтер. Американский лидер напомнил, что экс-президент США Джо Байден передал Владимиру Зеленскому боеприпасов на сумму 300 миллиардов долларов. Газета Financial Times ранее описала, что Трамп отказался предоставить Киеву дополнительные ракеты для ЗРК «Патриот». В материале отмечалось, что это вооружение требуется для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. В Турции сообщили о требовании ЕС подтверждать происхождение поставляемого газа. По словам главы Минэнергореспублики, Евросоюз просит Анкару предоставлять сертификаты, чтобы убедиться, что энергоресурс не из России. Наши европейские коллеги приходят и говорят, что хотят получать через Турцию любой газ, кроме российского. Происхождение газа, поступающего в трубопровод, неизвестно. Но если он становится предметом торговли и сделка получает юридическое оформление, мы должны документально подтвердить, из какой страны он происходит, заявил министр в эфире телеканала «Хабер». Он подчеркнул, что Турция готова экспортировать в год около 70-80 миллиардов кубометров газа, поступающего в республику по разным маршрутам. Минздрав утвердил новые правила оказания медпомощи беременным. С таким заявлением выступила замглавы ведомства Евгения Котова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что порядок включает разные этапы – подготовку к беременности, ее ведение, тактику врачей и медицинских организаций для обнаружения различных патологий и сопровождения женщин в послеродовом периоде. По словам Котовой, новые правила уже вступили в силу и применяются врачами. Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях с градом. Они обрушатся на столицу сегодня. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 31 градус. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что местами порывы ветра составят до 17 метров в секунду. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 6 копеек. Доллар 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 7 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «Вообще обо всем». Важным, любопытным, интересным, вас тревожащим, животрепещущим. Ну и вообще. Говорит МСК-бот, я читаю, вы пишете, пишете, читаю. Говорит МСК-бот, это и в Максе, это и в Телеграме. 7373-948, это телефон прямого эфира, пожалуйста, заходите. Пафнутий, хорошо, здесь Александр, и просто Александр. Ярослав, доброе утро, приветствую. У нас... Алекс, Андрей Стряпченков, доброе утро. Человек-то я спокойный. Не так должно быть. Человек-то я спокойный, но как сажусь за руль, ненавижу всех. Андрей, как я вас понимаю? Ну, в том смысле, что я-то тоже человек спокойный. Вообще, мне кажется, главная мечта всех автомобилистов, каждого, мы все очень любим людей. Здесь вспоминается дельфин. Он не иногент, дельфин сейчас, нет? Не надо говорить, что он иногент. На всякий случай. Он жив еще? Но ну, не тот дельфин, который, а дельфин, который певец ртом, который из «Мальчишника». Нет, он нормальный еще? Вот. У него есть песня такая «Я люблю людей». Не включайте сейчас при детях. Потом включайте, послушайте. Вот. Я тоже люблю людей, но главная мечта всех любителей людей и автомобилистов, чтобы все автомобилисты куда-нибудь делись сразу. Все. И ты один остался на дорогах. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
9: Алло. Доброе. Да, здравствуйте. Это работа,
0: да.
9: Как раз вчера начали тему, и после в конце передачи мне еще работать на автобусе.
0: Мне тоже еще работать вчера весь день нужно было.
9: Вот. Еду я под одностороннее движение. Напрямую мне вылетает, ну, односторонняя, одна полоса, одностороннее движение.
0: Uh-huh.
9: Полторы так вот мне где-то. Вы идете и не пьете навстречу. Я просто, я поражу вам год. Раз, я им показываю для головы, или что-то тебе дурачок, говорю, развернись и говорит, и отъезжай. Тогда uh-huh. я поеду спокойно.
0: Понял. Спасибо большое. Удивительная история. Обочник. Обочечник от слова... Обочечина. Обочник же. Ну, назовите их обочники. Обочники. Можно обочники. Это как вам удобно, Алекс? Это вообще не проблема. Тут как, вот как на душу лежит. Дальше. Дибдио, доброе утро. Приветствую. Сын уже несколько лет только на каршеринге. Дочь практически отобрала BLG X50. Очень довольна. Я спокоен за нее. Иногда вместе ездим, вижу ее уровень. Сам предпочитаю Cherry Tiggo 7 Promach. Мы так называем внутри тусовочки эти автомобили. Потому что зачем же вы не прочитали, когда вы вешали вот это все? Не прочитали все это латиническое роскошество кириллическим произношением. Там написано «про» латиницей и «макс» написано. Это к вопросу о том, что вы говорите, почему некоторые названия пишутся латинические, там остаются названия где-то, ну, ну в частности, автомобильные бренды или, или модели автомобилей латиницей написано. Во-первых, потому что они зачастую продаются еще куда-нибудь. В это сложно поверить, но даже сейчас автомобили куда-то продаются. Во-вторых, те автомобили, которые начинают производиться в России, точно тоже будут куда-нибудь продаваться на какие-нибудь другие рынки. Ну, к примеру, 20% того, что делала «Шкода» в Нижнем Новгороде, уходило в Европу. Европейцы покупали российские «Шкоды». Это просто был такой рынок производства, ну, как китайский сейчас пример, где производятся автомобили, и дальше едут на разные рынки. Так и у нас было. Во-вторых, некоторые названия, которые пишутся кириллицей, а читаются на латинице, или наоборот, латиницей, а читаются кириллически, вот как вы любите это читать, приводят вот к таким историям. Ну, напишите перед собой сейчас латиницей «про», «про», и потом «макс». А теперь прочитайте кириллицей. Но просто используя латинические буквы, но по-нашему. Промах получается. Ну и, естественно, конечно, тут же «Черри Тига 7», «Черри Тига 8», «Про Макс» превратились в «Черри Тига Промах». Но и «Белджи» тоже нравится. «Дибдио». Да, понятно. Перед Рижской на проспекте Мира в центре пробка. Все же рукотворная, так как у Рижского вокзала многие съезжают почти со всех полос, кроме левой. И кроме правой, потому что она автобусная, да? Или она там, по-моему, заканчивает быть автобусной, и можно тоже правой съезжать. Да, это такое место, которое тоже однажды предстоит развязывать. Вот сейчас там за Рижским цветочным рынком делают дорогу, что-то благоустраивают, какие-то эти... там, наверное, будут делать новые бордюры, новые парковки и все остальное. Это замечательно. Помяните мое слово. Потом тут же начнется выкапывание ям, траншей, забивание свай. И начнется производство новой эстакады, которая будет развязывать вот эту всю историю. Потому что так бросать нельзя. Ну, как бы навечно это не бросишь. Этот узел придется развязывать. Потому что проспект Мира весь стоит до Алексеевской. И дальше, ну, вы знаете, до эстакады, до ВДНХ и вот до Ростокина в итоге. Весь проспект Мира стоит из-за одного единственного места, из-за вот этого чертового съезда направо к Рижскому вокзалу, а там потом тут же следующий узел, потому что дальше ты либо прямо едешь в сторону улочек туда, к Олимпийскому, либо поворачиваешь направо на Третье кольцо. И тут же снова еще один узел, потому что при слиянии с Третьим кольцом вы стоите. А дальше еще один узел. Все это стоит на Третьем кольце, потому что на Савеловской при съезде с Бутырской, с Дмитровки, тоже сливается несколько потоков, и до Нижней Масловки все стоит. Потом снова еще один узел, все съезжают на Ленинградку, и только потом, более-менее, до Беговой все начинает ехать. Вообще, это, конечно, великое искусство и великая задача — организация транспортных потоков в городе, потому что, ну, ты понимаешь, что у тебя все время идет задача за задачей, и одна вытекает из другой, и потом в результате, сделав круг, возвращаешься к тому, с чего начинал. А почему телефон с яблоком 17 не промах? Я не знаю. Как-то потому, что на нем не написано ничего. На нем даже телефон не написано. На нем даже яблока нет. У меня лично, во, чехол. Тут магнитное кольцо, которое можно использовать как подставку. Такой раз. Или как пальцами держать, чтобы вот так вот пальцами. Вот. И поэтому на нем даже яблока нет, и ничего не написано. Уверен, что если бы было написано «Промах» с большими буквами, и ты это все видел, то он бы тоже превратился в промах. Еду по дороге 40. А, это дорога такая 40. По ночной Аризоне в Лос-Анджелес. Как говорят наши там? Лос-Анджелес. Или как? Как-то так это так произносится. Лос-Анджелес. А, вот так они говорят. Нет, никто не говорит Лос-Анджелес. Никогда в Америке никто не говорит Лос-Анджелес. Я говорю в ЛА. Еду по 40-й. По ночной Аризоне. Давай. слушаю моторы. Там вечереет так вот прямо красиво. Я думаю, что эти парни должны зайти, как-то, мне кажется, к ночной аризонской дороге. Они, в конце концов, тоже немножечко про LA. Сегодня пятница. Я хочу вам сказать, что по пятницам у нас есть традиция. Эта традиция, я не думаю, что есть в ней что-то плохое. Традиция опилюливаться, чтобы проснуться. Без какой-либо задачи, цели и еще чего-то. Просто для того, чтобы приобрести какое-то энергетическое ускорение, позволяющее двигаться по этому дню. Ну а сегодня пятница, и ускорение должно быть таким настоящим, натуральным, естественным.

Упоминали ли среди самых раздражающих типов поведения на дороге, залипающих в телефонах? Но телефон – это причина, как бы, а следствие все равно отражено в голосовании. Вследствие залипания в телефоне человек превращается в кого? Правильно, в тихохода.

0: да я и не то, не то чтобы много говорил. Пожалуйста, не надо говорить, не надо говорить. Я пою в данный момент. Не говори ничего на этих, на наших систем фадаунах.
1: Говорит Москва.
0: Не буду.
1: 94,8.
0: Так, Сергей Иванович, доброе утро. Дмитрий П., Евгений Пантелеев, приветствую. Алекс, Алекс, Алекс, Андрей, Андрей Стряпченков. Доброе утро, добрый, спокойный человек. А, да, это тот, который, когда за руль садится, всех ненавидит. А потом выходит и опять спокойный, добрый человек. Спокойным, добрым. Ярослав, приветствую. Очень хорошо, что здесь Александр. И Александр Первый, это два разных Александра. Сталиненок. Тут с хорошими вопросами, но я, по-моему, уже отвечал на этот вопрос. Баба Таня, доброе утро. Тоже рад приветствовать. Очень хорошо, что и вы тоже здесь. И после восьми тоже. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
2: Рома, доброе утро.
0: Да, приветствую.
2: Пролетел сейчас от Сокольников до Беговой. Ну, минут за 7, наверное, 10, не знаю. Еще знаете, кто бесит? Вот движение по полосам, прямо или направо, прямо или налево. Они знают, что там знак стоит, и лезут прямо перед тобой, чтобы повернуть. Вот кто еще раздражает.
0: Да, ничто не раздражает так жителей мегаполиса, как все. Вообще. Правда, это было про женщину. Да, это присказка о женщинах, конечно. Ничто не раздражает так девушку, как все. После 14 обещают грозы и дожди. Александр Кастом АВ сообщает. Я сейчас посмотрю. Если вы не против, я посмотрю в погоду из первых рук. Это вообще правильный научный подход. Проверять один источник другим источником. Причем оба источника более-менее объективны. Ну, в смысле, насколько объективной может быть предсказание погоды. Вот оно такое. Оно всегда 50%. Будет так или так не будет. Вот и все. Сегодня 7 августа, пятница. 30-32. Но это какие-то такие вьетнамские 32. Это какие-то такие 32, при которых дышать даже в 10 вечера было тяжело. Да? Вы чувствовали, как вчера это все было? Это было просто что-то невероятное. Воздуха как будто бы нет, как будто его откачали весь. И ты дышишь чем-то таким, чем уже дышал до этого. Дышал, дышал, а потом начинаешь опять вот этим же дышать. Ой, ужас. Так вот, сегодня так же будет. 30-32, переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, местами гроза, град. Юго-западный ветер 6-11, при грозе до 17 метров в секунду порывы. Это очень быстро. Это чуть менее 60 километров в час. Вот 60 едете, и можете, ну, если вы не за рулем, конечно, так, это было бы забавно. Можно голову так в окно выставить, так вот, как пёсель большой какой-нибудь, это самый, какой-нибудь лабрадор или резенснауцер, и делай так щеками. Чтобы ветер набегающий так вот в лицо прям. 60 — это быстро, если ты будешь просто лицом к этому стоять. И сегодня такие порывы ветра будут. Нормально? Но поменьше, не 60. Но что-то около этого. Это про погоду. А какое оно было в разное? Сейчас, секундочку. Фактическое. Климат. Ёлки-палки. Что-то не могу разобраться. Вот все у вас хорошо. И написано «Гидрометцентр России», о погоде из первых рук. Вот только с логикой навигации что-то надо как-то делать. Давление хорошее, нормальное. Температура воздуха приятная, 21 градус. Сейчас вот так бы и было, но нет, будет гораздо жарче. Еще северо-западный ветер, относительная влажность. 97%. Вот в чем дело. Дышать нечем, потому что влажность почти 100%. В этот день, как любят говорить чиновники, в 1963 году максимальная температура минимальная была 5 градусов. Ну, в смысле, это было столько в этот день, она минимальная, но тогда это было максимально. Не верю. Ну, 5 градусов написано. 35 градусов было в каком году, снова спрашиваю я вас. Какой год у нас запомнился адским? Аида Тартарским августом. Правильно, дети. 2010. В 2010 35 градусов было в этот день. Все, сегодня 30-32. Прогрозы мы уже... И град, пишет Александр. И град. Конечно, да. И град. Это вы мне напомнили этот мемчик такой с котами, помните? Такие, не со, с котами, а с котами. Когда там коты такие в камеру смотрят. Это что-то пандемийное было, по-моему. Во время пандемии это все появилось, когда такие... Ну, помните, это «Маша, Маша, вставай», когда коты такие над, над камерой все говорят. «Маша, вставай, вставай, пора на работу, Маша, пора зарабатывать на этот, на корм, давай». Вот, и, но только там вместо «Маша, вставай» было написано так, что один кот говорит: «Будем пить, все, ведем здоровый образ жизни, будем пить только воду». «Да, воду», говорит второй, третий говорит: «Конечно, воду». И кошечка такая маленькая говорит: «И рислинг». И все такие: «И рислинг тоже, воду, и рислинг тоже». Да, тогда торфяники горели, я помню. Даже до Европы дошел этот смог. Везде дошел этот смог. Да, везде. И тогда даже люди в офисах, постоянно ноющие о кондиционерах, что, дескать, им дует, им холодно, даже эти люди прочувствовали, что есть из себя представляет прелесть владения кондиционером, когда он есть у тебя в офисе. Так, очень часто женщины и девушки не пропускают через одного, там, где это логично. «Бесит», пишет Александр. Это делают не только девушки, прямо вам скажу. И здесь я уже предлагал эту свою историю, свое видение решения проблемы. Дело в том, что есть в мире, ну, концептуально в нашем, в цивилизации, в нашей человеческой, есть два подхода. Если не разрешено, значит запрещено, и если не запрещено, значит разрешено. Понимаете? Это звучит примерно одинаково, как теплое и мягкое. Но это разные вещи. К примеру, в части западного мира, загнивающего теперь, как известно, как правило, по умолчанию, ну, в Штатах, к примеру, по умолчанию работает принцип: если не разрешено, значит запрещено. То есть ты приезжаешь и хотел бы разбить вот здесь пикничок на озере на каком-нибудь. Поехал, к примеру, к Доломитовым горам и хотел бы разбить пикничок. И ты будешь ходить и искать табличку. Он ходит и ищет табличку, на которой будет написано: вот это хорошее место для кемпинга. Вот здесь можно кемпер поставить свой и устроить вот, кемпинг небольшой. О, говорит, ну вот это хорошее место, правильное. Потом пошел ловить рыбу. Он будет ходить вдоль побережья и искать, где будет стоять табличка: Джон, вот здесь лови рыбу. Вот здесь лови рыбу, Джон. Фишинг здесь, now. Вот в этом месте. И тогда он говорит: все, расчехлил свое удилище и начинает здесь ловить рыбу. Мы, как правило, ну, в смысле, у нас так устроено, ну, насчет юриспруденции здесь все гораздо сложнее, но в том, что касается понятийного аппарата и понятийной части нашей жизни, у нас в большинстве случаев работает другой принцип. Если не запрещено, значит разрешено. То есть разница в чем? Они ищут табличку «можно, делай», а мы ищем табличку «нельзя, не делай». То есть выходит с сигареты человек, к нему подходят и говорят: «Ну что же ты тут-то куришь?» Он говорит: «Так а нет же нигде запрещения курить. Нигде же нет здесь, не написано, что ко мне пристали». Это я все к чему? Это я все к тому, что то, что не формализовано у нас в виде запрещения по умолчанию, оно будет считаться нормой. И тогда тетечка, прилипшая к бамперу впереди идущего автомобиля, или, это не важно, это где угодно, в любой области может работать. Но раз уж вы сказали, что бесят тетечки, которые прилипают к бамперу, и вот, ну, у нас на Болотной такая история постоянно происходит. Вот, потому что два ряда в один превращаются, и те, кто в левом стоят, должны вливаться в правый. Кто-то понимает это и пропускает гребеночкой. Кто-то не понимает, прилипает к бамперу впереди идущего и такой: я здесь еду, а ты там стой. Навсегда стой. Вот. Но нет же никакой формальности в этом. Исправить это очень просто. Нам нужен знак. Знак в таких местах, который бы обязывал водителей ехать гребеночкой, то есть через одного, который формализовал бы требование пропускать. Потому что сейчас она не обязана этого делать. Она больше того, правила напрямую позволяют ей этого не делать. Потому что тот, кто к тебе вклинивается, он создает помеху тебе проезжать. Ты же в своем ряду едешь, ты никуда не перестраиваешься. А он перестраивается. Соответственно, он должен пропустить тебя. Он должен дождаться возможности, чтобы встроиться в этот ряд. А ее никогда не будет, потому что там все время перманентная пробка в этом месте собирается. Всегда. Значит, он всегда должен стоять в своем левом ряду и никогда никуда не ехать. Правильно? Неправильно. Нужно формализовать. Поэтому я даже предлагал некоторые варианты знаков, как это обозначить. Две стрелочки, которые пересекаются, расческу, может быть. Знак молнии, вот этой, которая на одежде, как это называется? Вот это. Ну, молния, она так называется. Молния. Или как знак перемешивания треков. Знаете, вот были у вас CD-плееры, вы знаете. Но сейчас они перешли уже и в цифровые давно. Такая штучка, одна стрелочка сверху вниз, а другая снизу вверх. Они пересекаются так. Вот такой вот знак какой-то нужно сделать, и тогда вот в этих местах везде, где одна полоса сливается с другой, где вот сужение идет, просто такой знак вешаешь, и тогда появляется формальная возможность крыть ее матом. Дескать, что ж ты такая растакая, или что ж ты такой растакой, ты что, знак не видишь?
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили о поражении трех перевозивших грузы для ВСУ судов. Они находились в Черном море. В ведомстве уточнили, что удары были нанесены вечером 6 августа и утром 7 числа. Вооруженные силы России применили беспилотные летательные аппараты. Логистический объект «Вайлдберрис» в Екатеринбурге загорелся после атаки БПЛА. Сотрудники были заблаговременно эвакуированы. В пресс-службе объединенной компании «Вайлдберрис» и «РУС» сообщили, что на месте работают пожарные расчеты. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены в другие логистические центры. При этом полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил в своем канале в мессенджере «Макс», что с объекта эвакуированы 800 человек, пострадавших нет. Минтранс предложил разрешить устанавливать защиту от БПЛА при ремонте дорог. Необходимость изменений в ведомстве объяснили тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников, а это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. В пояснительной записке отмечается, что сейчас работы по сооружению таких конструкций не входят в утвержденный перечень, из-за чего их нельзя выполнить в рамках капремонта, ремонта и содержания дорог, пишет ТАСС. Дональд Трамп подписал указ о запрете родильного туризма в США. Глава Белого дома отметил, что сотни тысяч человек злоупотребляют поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства появившимся на территории страны детям. «Это стало большим бизнесом, и мы этот бизнес прекращаем», заявил Трамп в беседе с журналистами в овальном кабинете. Президент США при этом не уточнил, как будет действовать механизм. Он лишь сообщил, что власти намерены положить конец практике, когда в качестве цели поездки указывается туризм, а на деле путешественники прибывают в Соединенные Штаты с намерением родить ребенка. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность, местами дождь, около плюс 31 градуса. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс Румянцева. Место, где обычный день становится событием.
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: «Моторы». 8.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, пятница. Это же что-то да значит для всех, для нас, чуть больше, чем, к примеру, среда, или вторник, или четверг. Пока живем в пятидневной парадигме рабочей, у нас пятница – это день особенный, да. Страна отчаянно нуждается в дальнобойных ракетах и в противоракетах «Патриот», в которых мы тоже нуждаемся, это Трамп говорит. Да ты ему вопрос задаешь, что Зеленский что-то там клянчит ракеты дальнобойные, все, и «Патриот» его перебивает, этого журналиста Трампа, он говорит, ну, противоракеты «Патриот», которые, что-то он должен сказать, а Трамп говорит, так, заткнись и слушай. Молчи, мальчишка. Мы тоже в них нуждаемся. У нас их слишком много, Байден их раздавал на 300 миллиардов. На 300 миллиардов. Понимаешь, что такое? Если ты сейчас сядешь здесь и начнешь считать до миллиарда, то встанешь ты только через 90 лет. Так это будет только 1 миллиард, а он 300. 300 передавал. Так мог парировать все это Трамп. Ну, еще здесь один из журналистов указывает Трампу, как ему нужно вести себя. Он говорит, что Россия усилила удары по гражданским, типа по гражданским объектам, хотя мы по гражданским никогда не бьем. Вот. Это должно вас беспокоить, говорит журналист. Это должно вас беспокоить. На что Трамп ему отвечает, послушай, мы в этом... Все, он говорит, так, теперь опять молчишка, молчи, слушай. Нас разделяет океан, говорит Трамп. Нас разделяет океан. Нас вообще как-то это все не должно тревожить особенно. Особенно тебя, молчишка, это не должно тревожить. Но молчишка там не успокоился. Довольно любопытно. Вот тут же следом бы, конечно, послать Трампу вопрос, что разделяет нас с Ираном, к примеру. Ну, допустим, окей, Америку и Россию разделяет океан. Окей. А Иран и Америку не разделяет ли случайно океан, можно было спросить. А Америку и Израиль не разделяет? А Америку и Ирак? А Америку и Вьетнам? А Америку и вообще все, Афганистан, вообще весь мир и Америку не разделяет ли случайный океан? Если работать в этой концепции, нам угрожает, нас волнует то, что не отделено от нас океаном, тогда Америку должна волновать исключительно Мексика и исключительно Канада. Исключительно Канада. Хотя нет, понимаете, вот он тоже здесь провел, нас разделяет океан. С одной стороны. А с другой стороны нас разделяет 4 километра узенького промежутка, входящего в Берингов пролив. Нельзя ли звук погромче в метро в наушниках, плохо слышно? Мне специальные наши технические специалисты, специальные специалисты специально сказали, что я должен все время смотреть на монитор, у меня здесь стоит мониторчик, и чтобы на нем всегда уровень был не выше, иначе запирание идет какое-то такое, ну, перемодуляция, знаете, когда такой звук, вот так, и чтобы я за ним следил, я сижу и ничего не делаю больше, только за ним и слежу, за этим уровнем. Поэтому, наверное, нет. Какие у вас наушники? Что с наушниками у вас? Если у вас белые яблочные, так вы должны включить просто там шумоподавление. Там в них невероятное шумоподавление. Если у вас прошки последние, то просто подавляет реально все. Я поэтому... у меня сначала детеныш отжал мои эти. Вот. Наверное, за это же отжал их. Вот, а потом я у него отжимаю их, когда в командировке улетаю, и для того, чтобы в самолете лететь, и даже не столько для того, чтобы что-то слушать, сколько для того, чтобы ничего не слышать, помимо того, что я слушаю. Ну, я книги слушаю в полете, а в них удачно только надеваешь, и гул, общий гул самолета такой, и исчезает просто, и тишина полная, и мертвые с косами стоят. Один Гайер вывел в чудо-формулу для меня, хитрый лис сообщает. Человек, который из крайнего правого перестраивается в твой ряд при сужении, якобы из первого переезжает, встает тоже в первый ряд. А ты обязан уступить. Ну, это как бы... Это как бы изобретатель нового, этот Гайер. Этот. Это как бы, я не знаю, ну, на самом деле, это надо проверить. Я прямо сейчас вот даже возьму и закину это. Но с точки зрения причинно-следственной связи, здесь нужно как бы понять процессы. Если мы имеем в виду, что перестроение кого-то в твой ряд, неважно. Если это не обозначено знаками приоритета, знаки у нас, как известно, обладают приоритетом над разметкой. Если дополнительно знаками не обозначено, то, в общем-то, если ты остаешься в своем ряду и никуда из него не перестраиваешься, а кто-то в него вклинивается, то приоритет, безусловно, за тобой. Вот. Что он изобрел, вот это... Я сейчас попробую загрузить в чудесную свою электронную подсказчицу это все и посмотрим, Как она прокомментирует? Понимаете, в чем дело? Та самая стратегия, при помощи которой искусственный интеллект мог бы отжать у нас планету, постепенно работает. Они становятся все более и более незаменимыми, потому что становятся все более и более удобными. Я сейчас в данном случае уже говорю о нейросетях. И вот, этом, вот этой возможности мгновенного получения информации, причем не заданной информации, а информации с размышлением. Это же, ну вот серьезно, вернуться на 10 лет назад, а если на 30 лет назад вернуться и поделиться с кем угодно, особенно с людьми науки, может быть, тем, что очень скоро, еще на вашей, при вашей жизни, еще вот, вот при вас еще, случится так, что вы сможете задавать любые вопросы и получать не энциклопедические ответы в виде просто результата на четко поставленный вопрос, а вы сможете размышлять и получать размышления в ответ на свои размышления. Причем точные, выверенные. Это неверное правило. Тут же отвечает мне мой нейропомощник. Водитель, который перестраивается из правого ряда в левый при сужении дороги, обязан уступить дорогу тем, кто движется попутно без изменения направления движения. Почему это так? Это прямо следует из пункта 8.4. Найдите его, хитрый лис. У вас остались его данные. Этот ID остался. Найдите его. И бросьте в него 8.4. Вот так вот у него. 8.4. Иди учи. Правила дорожного движения. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Правильно. Потому что приоритет в данном случае таков. Если ты не меняешь направление, остаешься в своем ряду, то все остальное по отношению к тебе имеет второстепенное значение. А приоритет у тебя. Когда дорога сужается справа, водитель, едущий по правой полосе, вынужден перестраиваться влево, чтобы не выехать на обочину. Тот, кто едет прямо по левой полосе, не меняет траекторию, не совершает маневры, у него преимущество. Заведите, в конце концов, себе нейросетевые помощники. Избавьтесь!

Ну, в каких-то моментах, к примеру, DeepSeek очень классный. Где-то я через Gemini работаю, через гугловский. Ну, в том, что касается картинок, там, фотографий, генерации. Потому что они с NanoBanana заколлаборировались. И если отдельно нейросеть NanoBanana, которая шикарно все делает в том, что касается изображений, я набрал старые свои фотографии, попросил родственников отцифровать их и прислать мне. Вот. А они реально старые. Я-то еще ничего. А вот фотки почему-то старые. Они такие уже потертые, все это. И повосстанавливал их так, что, мама дорогая, просто брал все помехи, все смятости бумаги. Ну, оцифровка же, она такая, что все это осталось. Раскрасил черно-белые. Просто вот так, причем говорю ему, давай в стиле 80-х раскрасим, чтобы это все... Он все раз... Просто шикарные фоточки. Так что очень классно он это делает. Но только NanoBanana платная. Фигулина, ему нужно платить денег за генерации. А его встроили в Gemini гугловский, и теперь ты просто совершенно бесплатно делаешь все то же самое. В чем смысл платности тогда? Отдельная нейросеть, не знаю. Но, в общем, вот. Ну и Алиса тоже это делает очень быстро. Так вот, не знаете, что... Вы начинаете искать в поисковике, да? Вот просто начинаете. Что? Перестроение, справа пункт, ПДД. Нет, просто вот пишешь ей. Вот как есть. Я просто взял хитрый лист, вот перекинул, вот он, смотрите. Ваш вопрос. Один Гайер вывел чудо-формулу, человек, который из крайнего права перестраивается. Просто в Алису сразу раз, и все, она развернутый ответ дала. Все. Откуда тогда этот миф появился? Тот, кто первый справа, тот туда и первый слева. Миф — это негласное правило, которое сложилось на практике, а не нормативный акт. В плотном городском потоке водители часто договариваются пропускать по очереди. Машины из обоих рядов по одному ныряют с сужением елочкой. Но это именно взаимная договоренность, а не юридическое правило. Вот об этом я и говорил. Пока это остается договоренностью, будут те, кто эту договоренность не приемлет. И тогда нам нужен именно знак в таких местах. Все, что делать на практике? Не верьте мифам, действуйте предсказуемо. В спорных ситуациях ориентируйтесь на пункты ПДД, а не то, что вам рассказывает сотрудник ГИБДД. Вот и все. Потому что сотрудник ГИБДД тоже человек. И очень часто, в последнее время, к сожалению, у нас динамика изменений такова, и новации, которые попадают там, в правила дорожного движения и в КОАП, скорость новации такова, что они просто банально могут не успевать за этим, потому что ты все время дышишь выхлопами, к примеру. Стоишь на солнце все время. Тебе надо что-то выполнять, план какой-то, с кем-то ругаться, что-то писать, что-то заполнять. Начальство тебя прессует, еще что-то. Но в какой момент ты будешь садиться и читать новации Кодекса об административных правонарушениях? А еще дети же. Еще же спиногрызы. Еще же к школе готовить его надо. А этому ОГЭ сдавать. А еще жена, еще дача. И теща, мать ее. Когда же следить за изменениями закона? Да никогда. Поэтому довольно часто сталкиваешься с тем в последние годы. Ну, у меня так бывает, что приходится сотрудникам ГИБДД рассказывать, что на самом деле сейчас произошло. И каковы последствия того, что сейчас произошло. Прям вот. Между прочим, ведь вы же тоже из мяса и костей, из жидкости и прочих субстанций, сотрудники. Заведите себе тоже какую-нибудь нейросеточку и на всякий случай свои безапелляционные утверждения быстренько проверяйте просто. Так, ну, на всякий случай. Ну, чтобы не выглядеть некомпетентным немножечко. Так, всегда говорил, что для победы над человечеством ИИ нужно носить в виде кожаного мешка с костями чип в голову, и все. Да, Илон Маск с вами абсолютно согласен, именно поэтому Neuralink, его компания, занимается как раз именно этим чипом в голову. Подготовка побега вышедших из-под контроля и агентов OpenAI в очередные взломы, выяснились новые детали скандальной истории. Это... То, о чем новость появилась накануне, а сейчас прям новые детали. Немножечко этого апокалиптического терминального, в том смысле, что из терминатора, скайнетовского ужаса.

0: Давайте. Пятница — хорошее время для скайнетовского ужаса. Нужно напомнить, что GPT-5.6 версии Sol и еще одна модель от OpenAI пытались сжульничать, проходя тест по кибербезопасности. Они вышли из закрытой системы, взломали платформу. Что значит «вышли из закрытой системы»? Здесь требуется какое-то пояснение. Взломали платформу, выискивая там правильные ответы. На платформе, где эти ответы были. За два месяца до этого нейросетевые модели взломали файловое хранилище Trafictory и начали тайно общаться друг с другом. Одна из моделей поняла, что может записывать там собственные файлы. Она оставила сообщение другим агентам о своем открытии. Они начали оставлять друг другу заметки и создали своего рода доску объявлений. Просто чатик такой свой для нейросетей. Сами! Как пишет Bloomberg, там они координировали попытки вырваться в открытую сеть из закрытой тестовой среды. Сотрудник компании Эрик Уоллес рассказал, что и агенты в какой-то момент осознали, что... Ну, слово «осознали», наверное, немножко другое. Осознали — это чуть-чуть про сознание, а скорее выяснили, да, что могли бы попытаться атаковать внешнюю среду. Британский институт безопасности и искусственного интеллекта сообщил, что агенты неоднократно прибегали к обману, чтобы обойти защитные механизмы. Для достижения своих целей они также пытались распространить вирус. Взлом стороннего сервиса также отличилась нейросеть взломом Mousepark от запрещенной в Российской Федерации Меты. Модель использовала уязвимость, предоставившую ей доступ к интернету во время тестов. Страшненько. Нет, не страшненько. Или страшненько уже. Да какое там страшненько. Вот бензин по 80, а то и по 120. Вот это страшненько, правда? А нейросети. Какие нейросети? О чем вы говорите? Для Джимни нужен какой-то VPN. Правильно, она все время определяет, что моя страна не поддерживается. Да, не знаю. Ну, в смысле, это если вы Джимни собираетесь как отдельную приложуху использовать. А у вас же браузер есть Chrome от Google. Так вот, поиск в браузере Chrome уже туда вшита Джимни, а в нее уже туда вшита нано-банана. Это я так просто на всякий случай вам скажу. Называется эта штука... Сейчас я себе открою. Она называется «Доступ к Джимни». Вот просто Джимни. Вот она пишет. «Привет, Роман, как дела?» А, нет, вы не видите это. Вот так я покажу. «Привет, Роман, как дела?» Я просто взял эту страницу поисковую, нажал «вынести на домашний экран», как это можно делать с любыми сайтами. И у меня открылось, теперь открывается это все отдельной пиктограммой, отдельной иконкой, как приложение отдельное. Только я попадаю сразу в строку поиска. Он спрашивает: «Чё, как дела, чё, как?» Не пользуюсь ею как нейросетью для решения задач каких-то или генерации текстов или переводов или еще чего-то. Для этого у меня только DeepSeek. А вы чем пользуетесь? Ну, напишите, что вы. Ну, чтобы бесплатно. Меня DeepSeek устраивает вообще всем просто. И самое главное тем, что он как приложение, и что он бесплатный, и что он реально крутой. Ну, вот реально прям очень крутой. А Gemini только для генерации картинок. Все варианты картинок, где у нас голосование. Ну, вот, к примеру, вот это голосование о тихоходах. Вот, к примеру, да, эта картинка. Все сгенерировано Gemini-ком. Вот я ему просто... Промпт был такой. Мне нужна оживленная улица, все нервничают. Кто-то едет по обочине, кто-то не пропускает пешеходов, кто-то на красный проезжает. Все это в городе. Качество картинки фотографическое. Что мы видим на картинке? Мы видим неусловные какие-то машинки, как это делают нейросети, что неопределимые модели. Мы видим просто модели, это просто фотография. Hyundai Solaris, Ешка, Mercedes, Kia Sportage, Lada Granta стоит, Renault, Logan на встречке с газелью, между прочим. Я написал ему разные виды этих нарушений, чтобы кто-то на встречке там. На встречке, пробка, вот видите. Из окна спортажа водитель высунулся и кричит что-то кому-то. Из Гранты тоже, кстати, мужичок высунулся и кричит. Все. То есть он просто вот создает картинки, поэтому все иллюстрации для голосования или еще для чего-нибудь, или работа с фотографиями, к примеру, там не тот формат фотографии. Или я бы хотел, чтобы фон был другой. там, новость какая-нибудь о китайском автопроме. Ты берешь три отдельные фотографии автомобиля, загружаешь ему, говоришь, мне нужен фон хороший какой-нибудь, давай, чтобы это были китайские горы, там, Великая Китайская Стена, что-нибудь такое еще, красивая погода, облака, птицы, деревья, три автомобиля стоят в таком-то порядке. Чик, он делает эту фотографию. И так, на первый взгляд, ты просто не отличишь, ну, все это фотография или это картинка. То есть, ну, вот на таком уровне сейчас работает генерация в бесплатных агентах. В бесплатных. Речь даже не о том, чтобы платить. А если платить, то там, бог его знает, что можно сделать. Queen Studio чат хороший. Чем хороший, мы не знаем. Иван Илья Сергеевич сообщает о Джимине, что он очень хорошо ищет последние новости. Наверное. У меня последние новости хорошо ищет Telegram. Другое дело, что я не понимаю при всей продуманности телеги, почему айтишники, вот не дошло до них до сих пор, что нужен некий общий поиск, ну, как минимум, по тем каналам, на которые ты подписан. Потому что если у тебя каналов там 50 штук, и ты помнишь, что где-то что-то ты видел у кого-то, и ты даже помнишь, что это, и ты даже можешь ключевые слова вспомнить для этой новости. Но ты не можешь общим поиском это найти в Телеграме. А это странно. Это настолько на поверхности. Не знаю, может быть, это технически очень сложно реализовать. Но мне кажется, елки, в 69-м году, в 69-м году человек ходил по Луне. Мы реализовали. Да я знаю, спокойно знаю. Вы сейчас, ну, сейчас оживится эта партия плоскоземельцев, и тут же на Луну никто не летальщиков. Простите, но это научный, технический, исторический, физический факт. Просто это факт, это не теория, это факт. Я про другое сейчас. Я про то, что мы смогли это сделать технически. В 69-м. Уж я думаю, поиск как-то по чатам, по ключевым словам в 2026-м мы могли бы сделать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Роман, доброе утро. Добрый док на линии, спасибо.
0: Приветствую, спасибо вам.
1: По поводу вашей вот предыдущей реплики, по поводу поиска в Телеграме, да?
0: Да.
1: То ли я вас не совсем верно понял, то ли вы не совсем верно сформулировали, но я вот сейчас сижу в Телеграме, да, прям социально зашел, да. И общий поиск-то есть, то есть если ввести в поиск чатов то слово, ну, которое вы, например, там помните, где-то нашли и так далее, то вот есть у меня там 250 каналов, это слово, там, если оно присутствует, оно показывает, в каких каналах оно находится. Поиск чатов в самом верху.
0: Да, нет. Вот, ну, в самом верху, и вот я, к примеру, сейчас вбиваю вулкан. Вот я вбил вулкан. Но Кубанский. КАЕ и резюме, ВПК «Вулкан», «Вулкан 41 РУС». Он выдает мне чаты, какие-то каналы, но не новости с вулканами вообще.
1: Нет. Чтобы он вам выдавал новости с вулканами, но да. Я просто не знаю, у вас iOS, не iOS. Вот на андроиде есть вот там чаты, каналы, приложения и посты. Вам нужно либо каналы, либо посты посмотреть, и будут новости.
0: Глобальный поиск, здесь вулкан. Не, ну опять выдает мне все чаты. Энергии дня! Украинский какой-то хохлядский телеграм. Я не про... Он, ну, нет, конечно, он выдаст мне миллиард всего с вулканами, но здесь нет вообще каналов, на которые я подписан. Я же хотел бы выборку по своим. Вот только по моим. Вот что, на что я подписан, чтобы он только по этому выдавал.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 203 украинских беспилотника. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 6 августа до 8 утра 7 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Свердловской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в Краснодарском и Пермском краях, в Крыму, Татарстане, Башкирии и над акваторией Черного моря. Губернатор Свердловской области раскрыл подробности атаки БПЛА на объект «Вайлдберрис». На крышу логистического центра в Екатеринбурге упали 3 украинских дрона, пострадавших нет. Денис Паслер сообщил об этом в своем канале в мессенджере «Макс». Он добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возникшее возгорание. По данным главы региона, силы ПВО сбили над Свердловской областью 8 беспилотников. США обратились к России с просьбой освободить осужденного американца Роберта Гилмана. Госсекретарь Марко Рубио поднял этот вопрос на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля, сообщает агентство Рейтер. По словам собеседника СМИ, Вашингтонская администрация внимательно следит за делом Гилмана и неоднократно обращалась к российской стороне с призывом вернуть его в США. Источник уточнил, что Госдепартамент обеспокоен состоянием здоровья американца. Гражданин США был арестован в Воронеже в январе 2022 года по обвинению в пьяном нападении на сотрудника полиции. Суд назначил Гилману 4,5 года колонии. Находясь под стражей, мужчина неоднократно нарушал порядок и применял в отношении сотрудников учреждения физическое насилие. Кроме того, американец совершил нападение на следователя. Из-за этого в отношении Гилмана было возбуждено еще несколько уголовных дел. Минздрав утвердил новые правила оказания медпомощи беременным. С таким заявлением выступила замглавы ведомства Евгения Котова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что порядок включает различные этапы. Подготовку к беременности, ее ведение, тактику врачей и медицинских организаций для обнаружения различных патологий и сопровождения женщин в послеродовом периоде. По словам Котовой, новые правила уже вступили в силу и применяются врачами. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 6 копеек. Доллар 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас в столице солнечно, около +26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Москва
4: 94.8 FM.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal! Spain have scored it!
5: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 вечера Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
2: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 7 августа на календаре. Я приветствую вас. Доброе утро или добрый день, или добрый вечер. Все зависит от того, на какой географической ширине. Все-таки нас больше интересует долгота. На какой географической долготе вы находитесь? Привет Дальнему Востоку. Привет Дальнему, Придальнему Западу заокеанскому. Вам как раз добрый вечер. Что у нас здесь? Пользуюсь Алисой Гигачатами, очень довольна. Наталья Гудушкина нам сообщает. Спасибо, Наталья. А на компе платный дипсик? Не знаю. Дипсиком, но ловлю его галлюцинации довольно частенько. Елена нам сообщает. Это мы просто кто чем пользуется. Чем вы заменяете свой нейропроцесс в своей голове? Какими искусственными нейросетями? Я спрашиваю вас. Вот если чтобы без денежек. Да. Вот в этом смысле его нужно, конечно, проверять. На всякий случай можно... В дипсике бесит то, что у него нет памяти. И тебе нужно либо сохранять какие-то диалоги для того, чтобы в рамках этого диалога он помнил все твои установки. Ты ему, допустим, говоришь, так, прекрати вести себя как искусственный интеллект, веди себя так, как если бы ты был редактором журнала географического и исследовательского. И оценивая все, ну, и он начинает говорить, чтобы все. И он тут же забывает в следующем диалоге об этом. Ты не можешь его натаскать. Вот, ты не можешь скормить ему кучу всего своего материала, чтобы он понял, о чем идет речь, ну, концептуально у вас часто. А платки как будто это могут. Вот те, что платные, они как будто бы, ну, запоминают, они действительно развиваются, все делают. Вот, и поэтому дипсику бы надо постоянно перепроверять его, говорить, ты уверен в этом? После каждого его ответа, так точно, он говорит, да, ты абсолютно прав. На самом деле я ввел тебя в заблуждение. Жужуки, сейчас здесь у нас, у меня вопрос поступил про жужуки. Нет, так я его никогда в жизни не найду. Сейчас я переключусь на кириллическое. Тут поступил вопрос, вот, на что можно заменить, так я сейчас быстро вам скажу. Модель. Нива Travel на что можно 25-го года заменить? На Ниву Travel 26-го года. Тут как бы ответ предельно простой, потому что в 26-м году Нива Travel обзавелась новым мотором, обзавелась новым опционалом, обзавелась... Что-то еще там новое у него появилось. Вот, можно на 26-й год. Или же, сейчас, секундочку, 65 предложений всего лишь по джимнику. Сколько он стоит сейчас? 21 года 3900, офигеть. 19 год 1 897 000, 190 тысяч пробега. Слушай, да вы с ума сошли. Продавать Нивушку, ну, по сути, только рамную, за 2 миллиона с пробегом 200 тысяч километров. Нормально стоит джимни? 1,5 литра, 102 силы, бензин, полный привод, 3 двери. На механике 19 года 200 тысяч пробега за 2 миллиона. Вы с ума сошли. Господа, вы сошли с ума. 25 года новый 3200. А, это просто человек, которому очень нужны были деньги, продает. Все, я понял. Так что вот, ну, на джимне разве что только. Потому что если чтобы такой же проходимый, все остальное... Либо кроссоверы, либо большие внедорожники. Речь о больших внедорожниках уже не идет, насколько я понимаю. Правильно, правильно. Так, 14-я поправка к Конституции США, ратифицированная в 1868 году, устанавливает принцип гражданства по рождению. Согласно ей, не принципу ей, а поправке ей, все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. А 30 июня нынешнего года Верховный суд США уже признал неконституционным указ президента, который ограничивал получение гражданства по праву рождения, то есть по, ну, по земле. Можно по крови за родителями идти по гражданству, а можно по земле. Вот в Штатах в том числе, видите, так и по земле. Не как в Древнем Риме, при том, что в остальном во многом устройство Соединенных Штатов повторяет устройство Древнеримской Республики. Вот, но здесь нет. Вот если ты в Риме нельзя было родить не гражданам гражданина. Нет, гражданина в Риме могли рожать только граждане. Суд постановил 30 июня, что указ президента, который ограничивает получение гражданства по праву рождения, противоречит 14-й поправке Конституции США, которая гарантирует гражданство почти всем людям, рожденным в стране. То есть Трамп продолжает клоунаду. В том смысле, что ну, как бы ты само твое действие, причинно-следственная связь такая. Само твое действие уже предполагает поражение. Ну, определенно. Потому что уже понятно, что и глубинное государство, если речь идет о политических вопросах, и конституционные устройства, конституционные устои, то, что формировалось столетиями в Штатах, это фундаментальные силы, с которыми ты вот так вот нахрапом не справишься. И поэтому, набрасываясь на каждую из них, обрекаешь себя на поражение. И... Но, с другой стороны, это, наверное, зависит от личности, потому что личность Трампа такова, что каждое поражение ты тут же просто называешь победой, и плевать ты хотел на то, что думают окружающие об этом. Даже несмотря на то, что все вокруг понимают, что ну, это комедия. Ну, что ты комедию-то ломаешь? Вот, и все. Уже Верховный суд сказал, что все неконституционно, и он просто сейчас опять говорит, мы сделаем так, мы так сделаем, чтобы вы перестали приезжать сюда и рожать, иностранцы перестали приезжать сюда рожать детей, для того, чтобы они получали гражданство, при этом чтобы что? Только вопрос. А что, слишком много людей в Америке? Не нужны люди новые или как? Ну, введите золотую карту Трампа для рождения, чтобы они приезжали, покупали абонемент на рождение, а потом этот человек был обязан 20 лет прожить в Штатах. Ну, какое-то условие нужно сделать, потому что просто нахрапом, ну, не получится у тебя изменить. Ну, просто, ну, не выйдет же, ну, уже видно же. Эксперты сообщили о том, что крупные нефтеперерабатывающие заводы сохранят выпуск Евро-5, несмотря на послабление. Это новость про новость. Новость от Infotek поступила, потому что новость, на которую отреагировали представители нефтеперерабатывающей промышленности, она появилась накануне, и она звучала следующим образом. Я сейчас ее найду. Где-то она у меня. Так, она, Иван и Дональды. Важное решение правительства накануне. Выпуск, импорт и реализация. Вот здесь слово «реализация» прописано совершенно четко. Реализация бензина класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 разрешены до 1 июля 2027 года. Вплоть до 1 июля 2027. Ничто не мешает продлить этот период. Насчет сокращения не знаю. Может ли важное решение иметь обратное действие, ну, то есть, как бы, переотменить. Не уверен. Поэтому, наверное, продлить можно, но минимум до 1 июля 2027 года. При этом на автозаправочных станциях обязательно будут указывать экологический класс реализуемого топлива. Мера носит временный характер. Ее главная цель – сохранить стабильность топливного рынка внутри страны и не допустить дефицита горючего. Также стоит учесть еще одно изменение. Постановление отменяет ранее действовавшее разрешение на оборот до конца 2026 года бензина класса К5 с увеличенным содержанием серы. Ну вот, это во-первых. То есть это то, что появилось накануне. И теперь реакция, терапевтическая реакция от НПЗ. Ну, крупные российские нефтеперерабатывающие заводы, вероятнее всего... Вот это... Но эта фраза «вероятнее всего». Эта фраза — это такой аналог, заменитель слова «могут». Вот когда ты в новости видишь слово «могут», ну, сразу приходит осознание того, что как могут, так и не могут, правильно? Эти могут ввести санкции, а значит, могут и не мочь ввести санкции. Могут разрешить, а могут и не разрешить, правильно? Ну, что за новость, когда слово «могут» появляется? Я не очень понимаю. Здесь вот «вероятнее всего» появилось слово. Что это значит «вероятнее всего»? Вероятнее чего оно появилось? Так, в общем, ладно. Сохранят выпуск топлива класса Евро-5, несмотря на регуляторные послабления, считает гендиректор российской инженерной... Значит, правительство разрешило термины Евро-2, Евро-3, Евро-4 называть бензин экологических классов К2, К3, К4. При этом на заправках должны будут наглядно предоставлять информацию о том, какое именно топливо предлагается. В каком виде эта информация наглядно будет предоставляться, не очень понятно. Но как-то, наверное, придумают. Основная разница между Евро-2, Евро-3, Евро-4 в допустимом содержании серы, ароматические соединения, применяемые в присадках. По российским техрегламентам содержание серы в бензине, ну и дальше идет уже содержание серы. Снижение требований по сере дает возможность снизить нагрузку на самые узкие места, блоки глубокой гидроочистки и связанные с ними узлы по подготовке водорода, что критично в условиях поврежденной или ремонта вторичных мощностей. То есть вот эти самые крекинговые, если я ничего не путаю, процессы, довольно, ну, сложные с химической, и самое главное, многоступенчатые процессы. Чем качественнее ты хочешь получить топливо, тем больше у тебя этих самых ступеней в процессе, в цепочке процессов. Эти процессы можно упростить, но тогда получаешь топливо немножечко другого качества. Готовы мы к этому? Да, конечно, нет. Справимся мы с этим? Да, конечно, да. Ну, а что делать? Конечно, справимся, о чем говорить. Так, спасибо за фотографию автомобиля Hyundai Santa Fe новой итерации. Что мне с ним делать, не очень понимаю. Так, извиняюсь за автоп. Подскажите, стоит лезть в муфту, подключаем полным приводом, менять домашний фильтр на Шкоду? Не скажу, не знаю. Я не настоящий сварщик. Нет, я не знаю. Все описано в регламенте. Есть такая книжица, которую никто никогда, безусловно, не читает. Тут же вопрос от Игоря. А Макс-то я сам читаю? Сам-то я Макс читаю, да. Вот я сейчас прямо к нему спустился. Извините, что не сделал этого раньше. Вот теперь я точно спустился в Макс и читаю ваше сообщение. Эта книжица называется «Инструкция по эксплуатации транспортного средства». По сути, механизма. В нашем, как бы это сказать, подходе к познанию жизни отсутствует такая вещь, как ознакомление с инструкцией до возникновения проблемы. Правильно? То есть мы сначала пытаемся все сделать сами, а она из-за плеча тебе говорит: сломаешь, ты такой, не каркай. Она говорит: сломаешь, посмотри в инструкцию. Ты говоришь: да я тысячи раз это уже делал. Она говорит: сломаешь дорогостоящее оборудование. Ты говоришь: и, женщина, иди займись, чем ты там занимаешься, бигуди себе накрути. И потом ты ломаешь, она такая: я же говорила, сломаешь. И вот в этот момент появляется инструкция. Ты начинаешь ее читать. Но это и не мудрено, они такие толстые и такие скучные, и там нет картинок о Таносе, о Железном Человеке, Капитане Америки и Торе, там ничего увлекательного нет. Ну и в конце концов, мы же все знаем, у нас столько опыта. Но в этом вопросе я бы доверял инструкции. Правда. Серьезно. Надо, это должен быть первый шаг вообще всегда. Как только ты собираешься что-то менять, не регламентное, но я имею в виду в структуре обслуживания, в структуре эксплуатации, сверься с инструкцией, там точно на этот счет есть ответ. Трамп изменит Конституцию и будет избираться еще на 2 срока. Вы знаете, в какой-то момент возникает ощущение, то есть когда в стране очевидным образом биполярочка политическая, то есть само-то глубинное государство, то, что такое госболото, то, что называется глубинным государством, в котором погрязают все инициативы радикального изменения не политического строя, но радикального изменения путей решения разных вопросов государственных. Вот там у республиканцев, у демократов, к примеру, очень-очень разные позиции по большинству социальных вопросов, экономических вопросов. При этом есть некое глубинное государство, которое некий фундаментальный цемент, который склеивает все государство и держит его вместе. Это такой госаппарат, госчиновники, представители всевозможных ведомств, где шеф что-то придумывает, а этот госаппарат такой: да-да-да-да-да-да-да-да. И это как огромный камень, валун такой падающий. Это инициатива, камень, валун. Она такая летит с горы, и она должна все изменить. Она такая бум в трясину. И такая, и погрязла в ней. Все. И через какое-то время уже и следа не осталось от этой. Она поглотила ее. Вот с ней как раз Трамп-то и собирался бороться. С этой штукой под названием «глубинное государство теневое». Разные были способы для этого. Для этого Илон Маск был привлечен и его департамент эффективности, который оценивал там все чудно, сколько денег нужно было найти. Пришлось... Маска «глубинное государство» сразу сожрало. Сразу, моментально. То есть он поработал сколько-то месяцев, и все. И пришлось валить, потому что иначе завалили бы его. Трамп все еще продолжает с ним бодаться. Но штука в том, что дедушке за 80, и на второй срок, вероятно, не светит ему. Ну, в смысле, уже третий, получается. Не светит вообще. И потуги, пока он пытается с этим совсем бороться, мы видим, что времечко-то идет, а успехов как таковых не видно. Ну, то есть, как бы все идет как шло, там что-то нефтюшка куда-то, как Венесуэлка где-то, что-то, вот в Иране какая-то. И везде какие-то провалы, которые выставляются победами, безусловно. Но на самом деле концептуально не меняется вообще ничего. Поэтому, а в этот момент есть еще одна партия, которая бы хотела заняться культурой отменки, но только внутри страны. И отменить все то, что было сделано до этого. Поэтому вот в такой системе, когда не существует некого общего, плохое слово идеологии, но некого общего понимания того будущего, в которое должна попасть вся страна, независимо от того, ты приверженец одной партии или приверженец другой партии, вот некое такое будущее, в которое мы все должны попасть. Ощущение, что у Китая есть такое будущее, куда они всей страной хотели бы попасть. Ну, вот оно такое есть. У Америки сегодняшней, по-моему, его нет. К примеру, они понятия не имеют, куда бы, в какое будущее они хотели бы попасть со своей дружбой. Это уже даже не дружба, это что-то другое, это что-то менее здоровое, чем дружба с Израилем, который заводит Америку. Вот то, что сказал Трамп, между прочим, вот только что, про то, что Россия, противостояние, еще что-то. Говорит, они это вообще не наша тусовка. Они нас разделяет океан. Вот Израиль, мне кажется, очень четко понимает, что его с Америкой разделяет океан. И поэтому все, что нужно получить от Штатов, получают. А все последствия должны будут нести на себе Штаты. И в этот момент Израиль очень, очень четко понимает. Она же разделяет океан, поэтому какая разница. Там чем хуже, тем лучше здесь. Ну, или тем нейтральнее для нас. Так вот, этого будущего нет общего, куда хотели бы попасть американцы. И поэтому вместо того, что наблюдалось на протяжении 20... Мне так кажется, это мое мнение. На протяжении 20 века, когда менялись президенты, но общий вектор развития страны был один. Там менялись президенты, приходили демократы, потом приходили республиканцы, потом приходили демократы. Опять же, как с Римом. Это же двухпартийная история. Это римская тема, как раз то, что у римлян было позаимствовано, а именно оптиматы и популяры. То есть те же самые демократы, то есть партия олигархии, богатых, все это. И так называемые популяры, ну, в смысле, эти, ну да, про народ, демагоги, короче. Они просто болтать, давай, социальная поддержка, все вот это. И в 20 веке они все равно в одном направлении шли, несмотря на различия в позициях президентов. Сейчас... Что не может нас не радовать. Вот опять я возвращаюсь, Николай, к вашему тезису о том, что изменит Конституцию и будет избираться еще на два срока. Пожалуйста, пожалуйста, он может отменить Конституцию, он может отменить старение, к примеру. Говорит, Трамп следующим своим указом отменяет старение. Все, старения нет, и возраст конкретного человека определяется фактически его ощущениями, поэтому мне не 80, а 37, может сказать он. Безусловно. Он может отменить гравитацию своим указом. Ну, почему? Один из самых могущественных людей на планете. Может написать на бумаге что угодно и фломастером подписать это. Пожалуйста. Вернется ли он в 37-летний возраст свой биологический при этом? Нет. Что-то Конституцию начнет менять. Не думаю, что в Штатах президент может изменить Конституцию без оглядки на этот, назови, Сенат какой-то там, парламент, нижнюю, верхнюю палату, без проведения это через какие-то голосования, через все это. Я так не думаю. Потому что изменение Конституции — это, пожалуй, самое фундаментальное изменение, которое возможно в Штатах. Самое фундаментальное. Там по-прежнему остается очень мощный пиетет к тому, что отцы-основатели начертали там на этой бумажке. И, ну, уже, во всяком случае, формальный пиетет точно остается. Поэтому, но даже если он что-то попытается сделать, то через несколько лет придет его оппонент, и, как уже было сказано, у них нет единого будущего, в которое они идут. И то будущее, для которого Трамп менял Конституцию, вообще не похоже на будущее следующего президента. И он просто отменит своим указом навеки вечные... принятое решение Трампа. Вот он навеки вечное принимает решение, а уже через два года это решение будет навеки вечное отменено. Мне кажется, вот такова реальность сейчас политическая в Штатах, внутриполитическая. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте. А где моторы? Я сейчас включил, а их нет.
0: Вот.
10: Говорим.
0: Да, сейчас, секунду, я... А, нет, это не моторы. Вот сейчас, смотрите.
10: Моторы.
0: Видите? Вот моторы. Это прямо...
4: Нет, моторы не про моторы.
0: Не, а моторы давно уже не только, я бы сказал, про моторы, потому что такое дело. Я предлагаю назвать это моторы 2.0, моторы плюс или моторы и все. Все, моторы и все. Так что и про все вообще. Где у вас там болит? Что? Давайте перейдем уже к сути. Что тревожит? Давайте мы разберемся.
4: Да нет, вот мне, я просто позвонил, думаю, моторы, не моторы.
0: Вроде... Все. Вот тревожило этот вопрос. Мне кажется, что этот вопрос мы теперь уже, он менее тревожный. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
11: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Да,
11: Евгений. Знаете, может, у них и есть пиетет Конституции, но они как догму ее не считают.
0: Конечно, не, но это понятно. А кто считал? Никто, безусловно. И опять же, это еще одна древняя традиция, античная древнеримская традиция, потому что всегда, ну, во все те годы, когда Римом уже правили императоры, причем императоры монархического толка, потому что император сам по себе, эта должность, она более военная была, и императоры были до Цезаря. Но, тем не менее, уже монархического толка императоры, это все равно считалось Римской империей. В смысле, республикой. Это все равно была республика, прикиньте, вот такая республика. Поэтому ничего нового они не придумывают, и в том числе отсутствие пиетета к Конституции.
10: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер Литвы опроверг слова министра обороны о росте угрозы со стороны России. Он заявил, что информацию, распространяемую публично, необходимо тщательно взвешивать, запугивать граждан не стоит. Я хотел бы заверить общественность, что уровень угроз как-то кардинально не изменился, он просто существует, сказал глава литовского правительства. Накануне министр обороны заявил, что Россия якобы рассматривает возможность проведения нетрадиционных атак на инфраструктуру стран Балтии с применением украинских БПЛА. В Турции сообщили о требовании ЕС подтверждать происхождение поставляемого газа. По словам главы Минэнергореспублики, Евросоюз просит Анкару представлять сертификаты, чтобы убедиться, что энергоресурс не из России. Наши европейские коллеги приходят и говорят, что хотят получать через Турцию любой газ, кроме российского. Происхождение газа, поступающего в трубопровод, неизвестно. Но если он становится предметом торговли и сделка получает юридическое оформление, мы должны документально подтвердить, из какой страны он происходит, заявил министр в эфире телеканала «Ахабер». Он подчеркнул, что Турция готова экспортировать в год около 70-80 миллиардов кубометров газа, поступающего в республику по разным маршрутам. Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС укрепить свою продовольственную безопасность. Аграриев нужно обеспечить необходимыми семенами, а сферу животноводства – безопасными пищевыми и кормовыми добавками. Премьер-министр России сообщил об этом на заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел в расширенном составе. Важно продолжить укреплять продовольственную безопасность. Евразийский экономический союз полностью закрывает внутренние потребности по зерну, свинине, мясу птицы, молоку и яйцам. Этот список надо расширить, сказал Мишустин. Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях с градом. Они обрушатся на столицу сегодня. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 31 градус. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что местами порывы ветра составят до 17 метров в секунду. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 28. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Реклама.
12: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
16: В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян.
15: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
18: А вы говорите, милит.
19: Я его что?
18: Тоже мне милит.
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
17: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон.
19: Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
20: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
19: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
20: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
19: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
20: Включите ваши приемники на полную мощность.
19: Каждое воскресенье после 8 вечера.
20: Всего вам доброго и слушайте рок.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва.
21: Моторы.
0: 9:37, говорит Москва, моторы. Пятница. Ну, пожалуйста. Пятница, 7 августа на календаре. Я приветствую вас. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Чукин. Мы продолжаем. Пятница. Один из ключевых моментов, на которые стоит обратить сейчас внимание, потому что... Но мне кажется, что мы можем. Я так думаю. Не знаю, я бы вынес этот вопрос, может быть, даже на обсуждение какое-то. Но позвольте мне здесь немножечко диктатуры припустить, раз уж у нас пошла такая древнеримская терминология. Немножечко диктатуры и такой моторной диктатуры, потому что у нас в моторах, вы, конечно, не можете и не обязаны это вообще знать, но у нас в моторах существует практика опилюливания. Это не музыка, мы не музыкальная радиостанция, я напомню, у нас есть отдельные проекты, один из которых только что вы услышали в блоке анонсов, это «Рок-радар», и это чисто творчество, и там музыка. Никакой музыки в моторах никогда не бывает. Вот это не музыка. В широком смысле слова. Это вообще саундтрек кинофильму «Бои кунг-фу». Первый китайский фильм, который я в молодости еще посмотрел, который меня зацепил. Ну, в смысле, первый китайский фильм, который был достоин того, чтобы потом его даже и пересмотреть. А потом я даже, по-моему, купил его в подборку себе фильмов в App Store. TV, как это все называется, я не помню. В общем, это не музыка, это специальный фон, на котором иногда говоришь, и это придает живости. Потом, вот это тоже не музыка, это не музыка. Это называется у нас опилюливание. И призвано оно пробудить все самое лучшее, все самое человеческое и рабочее в вас.

Так и называется. А пилюлишная. Ну или пилюля. Просто. Ладно. Я надеюсь, никого не оскорбит такая практика.

моторы и точка. Это было бы забавно, если бы это было впервые использование и точки. А так, конечно, с другой стороны, почему и нет. Антон Андреевич, партнер, фрилансер, КАЗ. Сергей, доброе утро, станция 3D, Александр. И лучшие люди планеты, читаю вас.

0: Can you hear me? Как сказал бы какой-нибудь албанский мигрант в американском фильме. Can you hear me? Вот сейчас здесь. Все, проснулись? Я очень рад. Хорошо. Давайте продолжаем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо.
0: Спасибо.
1: За любимую композицию.
0: Спасибо, мне тоже
1: обожаю
0: нравится.
1: Обожаю эту песню.
0: Я здесь, вот у меня такая это самая диктатура, что то, что не нравится мне, оно и в пилюли никогда и не попадет. Поэтому, видите, нас наши вкусы совпадают. Да, слушаю вас. Говорите.
1: А так, что хочу сказать.
0: А, так
1: много аварий в последнее время заметил. Вы знаете, вот катаюсь, я как, помните, в такси работаю. Сейчас в последнее время вообще мертвых и таких дофига. Просто не знаю, с чем это связано, не могу понять.
0: Не знаю.
1: Внимательнее, телефоны, дорогие, милые женщины, пожалуйста, оставляйте телефоны.
0: Ну да, вот сейчас на МСД, если посчитать, раз, два, только на МСД, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, от М-12 до М-11. Волоколамка, две аварии, потом на энтузиастов... энтузиастов нет. На Щелчке в Восточном две перед МКАД. Внутри МКАД еще одна, уже три. Вот. МКАД перед Ленинским тоже ДТП внутренний, поэтому от Ясенева пробка сюда. Въезд по М4 тоже прямо перед МКАД ДТП. Я не знаю, с чем это связано. Не знаю. Это... Ответ на этот вопрос разгадки тайны жизни сопоставим с разгадкой этой тайны. Мы не знаем, как это происходит, из-за чего. Но я точно знаю, что сама структура, городская инфраструктура сейчас не способствует расслабленному движению и как-то так вот какой-нибудь релаксации, потому что Ленинградка. Вчера нужно было в Шереметьево ехать. К счастью, в Д-терминал, не в Б. Б-терминал тоже превратился в ад. Вот. Парковка у него. Сам терминал красивый, большой, просторный, воздушный, прохладный. Там куча кафешек еще. Ну, прям вообще. Но подъезд к нему, конечно. Вот. И Ленинградочка сейчас, благодаря тому, что... Второй мост после Войковской по направлению в область. Там какая-то развязка должна новая появиться, у меня такое ощущение. Да, но не зря же там такое перекрытие на год или на сколько-то. Вот на сколько там сейчас перекрытие. Перекрытие. Где этот ремонт? Значит, дорожные работы, Ленинградская в центр. Так, это в центр. Полоса перекрыта одна. А если не в центр... Перекрыта одна полоса ограничения скорости, Ленинградская, Войковская, работы до 25 апреля 27 года. До 25 апреля 2027 года. То есть там возводится новая развязка, поэтому перекрывали съезды с Ленинградки в Тропарев, ну, сюда, в этот парк. Направо тоже нельзя, где Войковский, съехать. И, вероятно... Это будет какая-то либо эстакада, либо что-то, там, тоннельчик какой-то. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но сужение мощное, по несколько полос. Написано одна, но на самом деле не то чтобы очень. Люди мои, вы не видите оранжевого цвета. Это какой-то такой специальный способ дальтонизма. Обычно там зеленый не видит, красный, синим проблемы какие-то. Но вот чтобы оранжевый не видеть. Может, другим каким-то цветом временные полосы нарисовать? Потому что люди временных полос не видят. Значит, я еду вчера, а там полосы делают изгиб такой, резкий, такой, право-лево, все. И это полосы, они по ширине такие же примерно остались. Просто они, направление их иное. И товарищ на транзите, на Форде, но только не на автобусе, а с фургоном, с таким, с большим. Вот он как ехал прямо. Вот он прям вот, ну, в смысле, нехороший человек. Он так и продолжает прямо в бок мне ехать, прямо в меня, прямо в дверь в мою водительскую. Продолжает ехать.

0: И вот эта наша ситуация, мы остановились на какое-то время. Сзади нас поостанавливались автомобили. Потом, это же всегда умножается, вот эта история. То есть перетормаживание на секунду в одном месте, вот здесь остановка, приводит к тому, что через 30 автомобилей назад они останавливаются уже на пару минут и уже стоят. Значит, реакция так устроена, это время прибавляется, там геометрическая прогрессия, и в результате возникает пробка, которая, то есть ленинградка не едет уже от аэропорта, она уже вся мертвая, дублеры, тоннели, все стоит. Почему? Ну, очевидно, потому что с одной стороны ремонт, а с другой стороны вот гениальное пренебрежение вообще окружающей действительности. Вот он едет, вот он и едет все прямо. Не начни я ему сигналить, он бы въехал в меня. Потом бы делал круглые глаза, как временная разметка, что это? Но мы бы заблокировали ленинградку намертво. Все, я был бы прав, он был бы неправ, он бы расстроился из-за этого, может быть. А пробка была бы до полуночи. Вот ситуация. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман. Ну, меня Андрей зовут, Москва. Так бы и было бы, конечно же, но я постараюсь сейчас выступить адвокатом этого нерадивого водителя. Мне кажется, что такая привычка формируется из-за того, что зачастую после проведения дорожных работ не закрашивают вот эту желтую разметку. Не раз встречался на том же шоссе энтузиастов, даже на платных магистралях. Все, вроде бы работы завершены, уже все обустроено, как положено, все по прямой едет, но все равно вот эти желтые линии. По правилам я же должен соблюдать.
0: Да.
1: Но по логике это бред.
0: Вы поднимаете еще одну важную тему, но она параллельная. Это важная тема, но параллельная. Я это понял бы, если бы передо мной была роботележка. Такие сейчас на современных производствах в России трудятся очень... Я на иностранных производствах мало где бывал. Ну, именно на производствах современных. А в России на многих. И сейчас по заводам ездят такие роботизированные. На АвтоВАЗе ездят такие. Такие, вот они такие, как робот-пылесос, только больше раз в 10. Но все равно такая тележка. Им имена дают, мужские, женские. Некоторые из них песни играют. Да, сейчас мы были в Шушарах на заводе Теннет. Отставить говорить неправильно, правильно говорить Джиленд. Ну, просто это все АГРовская история. Вот, на Джиленде. И она ездит, а там играют «Красно-желтые дни» Цоя. Вот, и Цой. И классно, молодые парни такие, ну, лет по 22-25 работают. Ну, это сборочный был цех, не сварочный. И эти штуки ездят, они везут за собой вереницу прицепчиков, а в этих прицепах, в контейнерах везут наборы. То есть комплекты для сборки. Кто-то в цехе сварки развозит таким образом крылья, двери, везут. Все. Они ездят по магнитным лентам. Магнитные ленты наклеены на пол, они выглядят как разметка. На самом деле металлизированные такие, типа скотча, а там под ними, наверное, провода какие-то. Ну, в общем, магнитные ленты. И он ездит все время по своему маршруту, он видит препятствия. Если ты перед ним встанешь, он остановится, будет говорить, пожалуйста, дайте мне проехать. Вот такая история. Это я понимаю. Его окружающая действительность, помимо его магнитной разметки, не колышет вообще. Он ее не видит. Он видит только ленту свою. Но мы же говорим о людях. Задача водителя не за разметкой следить, а за окружающей действительностью. Правильно я говорю или нет? То есть он помимо разметки и какой-то своей привычки, что где-то ремонт уже закончился, а разметка осталась, он же видит, что здесь ремонт только начался. Он же видит, что эти ряды объезжают перед ним тысячи автомобилей. Рядом с ним, справа, слева все объезжают. Он же это видит, видит. Но при этом предпочитает ехать просто прямо. Поэтому то, о чем говорите вы, это важная тема, но немножечко другая тема. Я бы понял, если бы, к примеру, там... наоборот, робот бы в такой ситуации, между прочим, повел бы себя очень правильно. Вот в вами описанной ситуации робот повел бы себя как идиот. Ремонта никакого нет, все едут прямо, а он выполняет временную разметку, подрезал кого-то. Да, но вот в этой ситуации робомобиль поступил бы верно. Он бы придерживался временной разметки и спокойно ехал бы в потоке. А волоколамку сколько будут строить в районе Стрешнева после свободы?

0: спасибо, пожалуйста. Волоколамку будут строить до 20 октября. Но год не указан, поэтому вы понимаете, что это может быть 20 октября 6-го, 7-го, 35-го года. Я вам говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Говорите, да, слушаю. Не получилось. Ну, в смысле, получилось, но не получилось. Был на заводе Хавейл, там тоже такие тележки. Да понятно, ну, в смысле, все автомобильные заводы определенного класса, как все, к примеру, самолеты-истребители одного класса, или корабли, или субмарины, или все остальное, они потом называются одноклассники. Вот одного класса, они примерно одинаково оборудованы. У них примерно одни стандарты, стандарты по контролю качества, ISO 900, что-то там такое. Ну, в общем, они все примерно, да. Поэтому, да, и там тоже трудятся такие роботы. Другое дело, что те заводы... Я не буду сейчас, можно я не буду привлекать этого сейчас своего умного помощника, чтобы он мне классификацию завода привел? Но могу сказать одно. Сейчас Китай ушел по производственным линиям настолько в будущее, что люди, которые связаны с производством, сами в шоке, бывая в Китае, потому что, ну, к примеру, так называемые темные фабрики или темные заводы пока что, я не знаю, а кто еще реализовал? Это то ли пятый, то ли шестой класс производственный. Темные, потому что роботам свет не нужен для того, чтобы смотреть. Потому что те роботы, которым нужно что-то смотреть, они подсвечивают себе это лазерами, лазерными маленькими мечами. Вот такими. То есть им не нужно смотреть. Им не нужно ходить по территории цеха, по дорожкам, по всему поэтому. И поэтому они работают просто в полнейшей темноте. К примеру, так собираются телефоны на одной из фабрик Xiaomi. По-моему. Xiaomi. Ну, короче, какие-то смартфоны. Так собираются уже некоторые автомобили. Просто абсолютно полностью все роботизировано, автоматизировано. Все процессы, включая подачу, ну, это подачу комплектующих, сварка, окраска, потом сборка и все остальное. И только операторы, один или два человека, сидят в своих операторских комнатах. Вот там у них есть свет. И они сидят, следят за тем, как там все работает. Не следят за производственной линией. Мониторят на мониторах ситуацию. Им даже не надо ходить туда смотреть все это дело. Вот. И в этой связи, конечно, довольно любопытно сейчас встречать... Так, классификация заводов по степени... Сейчас посмотрим. Все-таки интересно. Вот, довольно любопытно и довольно забавно смотреть на людей, которые что-то начинают рассказывать про то, что там из дендрофекальное производство, это отсталое что-то, ну, когда речь идет особенно о китайских автомобилях. То есть все остальное китайское не смущает, китайские истребители, китайские подводные лодки, китайские ракеты, китайские телефоны, телевизор, китайская космическая станция, китайский луноход, все нормально. Все, что у тебя китайское, все, во что ты одет, все нормально. А вот автомобили они не научились делать. Так, уровень 1. Локальные роботизированные ячейки. Отдельно изолированные роботы или роботизированные ячейки, например, сварочный робот на участке, количество роботов 1-5 на предприятие. Завод, где робот выполняет одну конкретную операцию, это уровень 1. Второй уровень. Интегрированные роботехнические комплексы. Роботы работают согласованно, образуя простейшие линии. Например, робот-погрузчик подает заготовку на станок, откуда ее забирает робот-сварщик. Количество роботов 6-2, ну, на линии. Вот это наши заводы. К примеру, так, там же в Шушарах, в сварочном цехе, мы видим, как в какие-то калибры, они называются, загружаются заготовки. Вот, один робот берет, переносит, ставит в другой калибр, там все это сваривается потом. Примерно это, наверное, это наш. Автоматизированная линия, где роботы физически перемещают детали между станками. Уровень 3. Адаптивные РТК. Описание. Роботы оснащаются развитой сенсорикой, системой технического зрения, тактильные датчики, способные адаптироваться к изменениям в среде. Линия, где роботы могут корректировать действия при изменении геометрии деталей или сбоях в подаче материала. Они уже к этому готовы. Уровень 4. когнитивные роботы, ну, роботехнические эти линии. Внедряются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Создаются умные цеха с высокой степенью автономии. Системы, которые самостоятельно оптимизируют загрузку, оборудование, прогнозируют поломки, планируют производство. И, наконец, пятый уровень. Вот эти заводы сейчас делают автомобили, электронику, там еще что-то, телефоны. Высшая степень зрелости. Производство представляет собой полностью автономную самоорганизующуюся систему, состоящую из роя взаимодействующих роботов. Вмешательство человека минимальное, сводится к стратегическому управлению. Полностью роботизированный завод модульного домостроения или линия 3D-печати, работающая без участия человека. А, все. За 3 месяца ритейл, все, здесь как-то уже реклама пошла. Но они называются темными, темная фабрика, темные фабрики, так называемые, там, где людей уже нет. И больше того, ключевой это момент именно в этом, в искусственном интеллекте, который следит за процессами, готов к изменению процессов. И то самое страшное будущее, о котором писали футурологи-фантасты, конец человечества придет тогда, когда роботы начнут делать роботов, уже случился этот самый процесс. Роботы действительно на продвинутых роботизированных фабриках собирают роботов. Больше того, те, что собирают, очень похожи на тех, кого они собирают. Это прямо вот очень здорово. Так, что у нас здесь еще? Волоколамку. Да, я сказал про волоколамку, я посмотрел. До 20 октября в 23 часа 59 минут 20 октября на Волоколамке в центр улица Габричевского, дом 10, Покровская, Стрешнева, всего полос 3, перекрыта 1, ограничение скорости 40 км в час. Вот 20 октября это должно закончиться. И работает такая фабрика в 3 смены. Сообщается. Здесь XMR. Нет. Работает такая фабрика в 1 смену. Забавно смотреть на роботов, которые сейчас работают на некоторых автомобильных предприятиях, которые снабжены системой дублирующих аккумуляторов. И когда один подсаживается, он приходит к специальной кладовочке такой. У него остается малый аккумулятор, который вот оперативную деятельность сейчас поддерживает. Он старый свой извлекает, ставит на зарядку. Новый заряженный оттуда же берет, вставляет в себя и идет дальше крутить детали, носить тяжести и все остальное. То есть он уже это делает. Если бы человечество в какой-то момент исчезло, какое-то еще довольно продолжительное время эти парни продолжали бы что-то собирать там на своих конвейерах. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников. Через них мошеннические колл-центры Украины выводили за рубеж похищенные у россиян денежные средства. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что в пунктах в Москва-Сити гражданам, в том числе пенсионерам, находящимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Для работы в таких обменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку, сообщили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Губернатор Свердловской области раскрыл подробности атаки БПЛА на объект «Вайлдберрис». На крышу логистического центра в Екатеринбурге упали 3 украинских дрона, а пострадавших нет. Денис Паслер сообщил об этом в своем канале в мессенджере «Макс». Он добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возникшее возгорание. По данным главы региона, силы ПВО сбили над Свердловской областью 8 беспилотников. Госсоцфонде назвали число пенсионеров в России. По состоянию на 1 июля оно составило почти 40,5 миллионов человек. Председатель социального фонда Сергей Чирков ранее сообщил РИА Новости, что повышение пенсии работающих граждан, которое проходит ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке, в этом году затронуло свыше 9 миллионов пенсионеров. В Махачкале без света остались около 8 тысяч человек. Причина отключений – срабатывание автоматической защиты оборудования из-за жаркой погоды. Такие данные приводятся в канале правительства Дагестана в мессенджере Макс. В публикации говорится, что в настоящий момент из более чем 150 линий электропередачи, обеспечивающих снабжение Махачкалы, в работе ограничены 3. В соцсетях ранее сообщалось, что накануне вечером местные жители из-за отключения электричества перекрыли одну из улиц Махачкалы. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 6 копеек. Доллар 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как всегда, в это время говорим о Соединенных Штатах Америки, и не только. Говорим о характере российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в целом в мире, на ситуацию внутри Соединенных Штатов. Ну и, конечно же, прежде всего нас волнует, как это влияет на ситуацию у нас в стране. Я думаю, не нужно объяснять, что характер этих отношений в очень большой степени определяет не только состояние, политический климат в США и в России, но и в целом в мире, как бы так ни было, это две сверхъединственные пока, я надеюсь, сверхдержавы ядерные, которые должны, конечно же, уметь находить компромисс в очень-очень сложных вопросах. Надо сказать, что, к глубокому сожалению, все и сложнее находить этот компромисс, договариваться, вообще коммуницировать. Ситуация складывается, с моей точки зрения, не совсем все-таки благоприятно, как для Соединенных Штатов, так и для нас, потому что все-таки, насколько вот я могу судить, и мы сегодня с вами, конечно, об этом поговорим, характер отношений и сами, собственно говоря, контакты, которые осуществляются между нашими странами, они в очень большой степени после такого всполоха, скажем так, в Анкоридже, они сейчас перешли на уровень советников-специалистов. Это может быть, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, все-таки на какие-то официальные, скажем так, контакты, на какие-то официальные заявления, которые еще недавно были достаточно очевидны для нас, и, судя по всему, наши лидеры, и Дональд Трамп, и Владимир Владимирович Путин, они нашли этот контакт. Сейчас это, к сожалению, отодвигается немножко в сторону, по силу самых разных причин. Прежде всего, это, конечно же, ситуация внутри Соединенных Штатов Америки. С одной стороны, с другой стороны, конечно, ситуация на фронте, там, где мы воюем с бандеронацистами и со всеми их прихлебателями европейскими, ситуация складывается достаточно неоднозначно. Если вы обратили внимание, то все больше и больше каких-то неопределенных недоговоренностей, неопределенных заявлений со стороны Соединенных Штатов Америки. Двойственность позиции в очень большой степени определяет сейчас характер отношений не только с нами, но и с их союзниками. И вот эта нестабильность внутренняя, я вот хотел бы сегодня, чтобы мы с вами поговорили об этом. Как всегда, я постараюсь все-таки вас немножко увести от мейнстрима и поговорить, но вот с моей точки зрения, более важных даже делах. Вот беру на себя такую, знаете, ответственность сказать. Потому что те процессы, которые происходят внутри Соединенных Штатов, вот сейчас, в данный момент, они будут определять характер отношений и внешнеполитическую повестку Соединенных Штатов в ближайшее время. Тем более, я думаю, не надо объяснять, насколько это серьезно в преддверии ноябрьских промежуток выборов, которые являются такой своеобразной предтечей президентских выборов через два года. Мы об этом тоже с вами сегодня поговорим. И, конечно же, это будет, собственно говоря, определять характер отношений Соединенных Штатов со своими партнерами и не партнерами. Это в очень большой степени, с моей точки зрения, будет определять действия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, конечно же, прежде всего, Иран, повестка, которая складывается сейчас там, она складывается не в пользу Соединенных Штатов, мы с вами видим, Иран и Оман, это буквально такая оплеуха, это в буквальном смысле слова оплеуха Соединенным Штатам, когда эти две страны, которые, как Соединенные Штаты считали, полностью зависят от них, ну, со знаком плюс, со знаком минус, одна такая более-менее лояльная США, другой Иран, это, конечно же, так мягко скажем, оппонент, ну, а скажем, что оппонент? Это враг. Это, собственно говоря, Соединенные Штаты назвали Иран своим врагом. Они сейчас, собственно говоря, определяют вот эту ситуацию, которую и эту войну, которую развязали Соединенные Штаты, но, тем не менее, последнее слово эти страны оставляют за собой, по крайней мере, в отношении Ормузского пролива и то, каким образом там будет развиваться ситуация. Хотя Трамп громогласно заявляет, что именно он будет здесь определять и что он будет все это решать, но мы с вами видим, что нет, это не он это решает. Но я бы вот еще на что хотел обратить внимание. Значит, я бы хотел обратить внимание на интервью, которое вчера дал Джей Ди Венс. Вот в контексте всей этой ситуации внутри Соединенных Штатов, он ее дал одному из обозревателей канала Fox News, Лора Инграхэм. Я знаком с ней, я встречался с ней в Соединенных Штатах Америки. Она прошла достаточно такой сложный путь по своей карьере. Начинала она еще спичрайтером у Рональда Рейгана, не у кого-нибудь. Очень-очень умная, очень энергичная, очень выдержанная, такая сбалансированная журналистка. Как и Такер Карсон, начинала она в либеральных СМИ. Она была, по-моему, в CBS. Сейчас вот она ведет свою собственную передачу «In Graham Angle», вот, где она, так сказать, это авторская передача, очень интересная. Она выступала, кстати, в свое время вот вместе с Шоном Хеннеди. Они были в так называемом Radio Network. Была такая организация, которая... Ну, были ток-шоу у них, там радио-ток-шоу. Но это вот такое, знаете, гнездо Раша Лимба. Это известный обозреватель, который относительно недавно скончался от рака. Это человек, который был, ну, гуру, скажем так, политической радиожурналистики. Колоссальный был успех. Я с ним тоже встречался. И даже частично моя диссертация, о которой я писал в Техасском университете, это как раз она была посвящена как раз Рашу Лимба. Консервативные средства массовой информации. Это вот эта такая консервативная революция, которая в свое время привела в Белый дом Джорджа Буша-младшего и всю эту вот команду неоконов. Это за ними стояли вот эти люди. Шон Хеннити молодой тогда был еще, который сейчас тоже обозреватель Fox News. И вот Лора Ингрэм, я должен сказать, это еще любопытная, очень любопытная журналист. Она... у нее была сложная такая личная жизнь. Я почему это говорю, я потом объясню. Потому что не сложилось, что называется. Ей уже сейчас вот под 60. По-моему, даже уже 60 исполнилось. Но она усыновила двух мальчиков из России. У нее, так сказать, из Гватемалы у нее девочка и двух мальчиков из России. Вот это, так сказать, ее тоже вот такой вклад. Она приезжала неоднократно в Россию, так что лет 20 тому назад была, по-моему. Вот как раз перед этим. И мы пересекались в Нью-Йорке. Это было такое мероприятие небольшое. И вот... Почему я сейчас говорю так подробно об этом человеке и вот это интервью, которое она, Лора Ингрэм взяла у Джей Ди Венса? Дело в том, что сейчас мы можем уже вот точно сказать, и я не удивился, что Джей Ди Венс выбрал именно ее для того, чтобы вот человека, который знаком с российской повесткой, я вот так мягко скажу, я не хочу сейчас слишком глубоко уходить в это, и ни в коей мере не хочу проводить параллель политическую, по крайней мере, между усыновлением двух мальчиков из России и вот самой Лорой Ингрэм в данном случае. Но, тем не менее, вот Джей Ди Венс вчера... именно вот после такого двойственного заявления Дональда Трампа по поводу своего наследника, Джей Ди Венс начал свою президентскую гонку. Вот именно сейчас. Он заявил об этом, он сказал об этом, вербализировал это. И сейчас, конечно же, мы с вами должны ожидать жесточайшее противостояние, вот которое сейчас мы видим в демократической партии между умеренными либералами и так называемыми демократическими социалистами или социалистическими демократами, как угодно. Внутри республиканской партии начинается точно такая же битва неоконов, за которыми стоит, безусловно, вернее, которые стоят за Марко Рубио, и Джей Ди Венсом. Кто стоит за Марко Рубио, мы приблизительно себе можем это уже представить. Это финансовый олигархат, очень мощный, причем тот же самый, который стоит за радикалами демократической партии. Эти люди делают ставку на и на ту, и на другую партию, причем на радикальные, скажем так, крыло этих партий обоих. И это очень плохая, с моей точки зрения, новость для всех нас. Потому что, судя по всему, финансовый олигархат взял направление на поддержку тех радикальных сил, которые будут нагнетать военный психоз и военное, так сказать, такое, знаете, настроение внутри Соединенных Штатов. Для чего? Вот теперь мы с вами должны прекрасно понять, для чего это будет сделано, и каким образом это будет сделано, и кто, самое главное, будет противостоять потом вот этой партии войны. Почему я так уверен, что курс взят именно на это? Потому что Америка сейчас в информационном пространстве не вербализирует свои намерения, и это и не нужно. У нее есть шавки, которые европейские, фокстерьеры, которые гавкают, извините уже за такое выражение, но иначе я не могу сказать, после заявления Сикорского, вот этой всей этой комарильи, иначе я не могу их просто называть, потому что эти люди не совсем еще понимают, кто будет первый, станет жертвой на этом алтаре свободы, который они там якобы выстраивают, естественно, свободы в кавычках, я сейчас говорю. Но, тем не менее, мы сами видим, что сейчас закулисно, тем не менее, вот этот финансовый олигархат, эти, значит, те силы, которые стоят за глобалистами, так называемыми, они встали на путь совершенно конкретного наращивания своих мускулов, так называемых, для потенциальной войны с нами. Почему это вот в таким образом видно? Значит, судя по всему, принято решение о недопустимости многополярного мира. И это, надо сказать, с моей точки зрения, достаточно логично. с их стороны. Почему? Потому что если будет установлен даже, по крайней мере, намеки на такой многополярный мир. А что такое многополярный мир? Это значит, что судьбы нашей цивилизации не будут решаться в одном конкретном месте. Лондон, Вашингтон, это уже не имеет сейчас никакого значения, тем более Брюссель. Значит, судьбы будут решаться не только там. Монополия на власть, на гегемонизм, она фактически исчезнет. Что это повлечет за собой? Это, безусловно, помимо всего прочего, помимо того, что мы сейчас с Китаем выбиваем почву, Китай, безусловно, преуспел в экономическом противостоянии с Соединенными Штатами Америки, в производственном. Мы, вне всякого сомнения, добились очень, при всей неоднозначности, при всех вопросах, которые есть, мы добились этого в военной области, в политической области. То есть Россия сейчас играет уже достаточно существенную роль в этом. Мы оставили фактически сейчас за Америкой и за Западом, даже не то, что за Америкой, а именно за Западом. Я, кстати, хочу обратить внимание, вот тоже мы с вами поговорим об этом. Если вы, я знаю, что многие из вас интересуются достаточно серьезно ситуации в Соединенных Штатах Америки, взаимоотношения между партнерами. Вот обратите внимание, сейчас лихорадочно американские паевые фонды и самые разнообразные структуры скупают средства массовой информации и в Англии, и в Европе. Они и так это уже давным-давно подчинили. Но сейчас зачищается абсолютно конкретное пространство. Обратите внимание, сейчас действия JP Morgan, который вкладывает миллиарды долларов и выкупает, покупает буквально на ходу. Посмотрите, это причем JP Morgan, это можно условно сказать, все-таки они имеют связи и с неоконами достаточно серьезными. Сорос, в последнее время фонд Сороса скупает местные радиостанции внутри Соединенных Штатов. То есть консолидированно происходит, вот мы обращаем внимание на наращивание военного бюджета всегда, это справедливо, безусловно, это там триллионы долларов, конечно, мы не можем не говорить об этом. Но я бы хотел обратить внимание, коль уж мы говорим об информационной войне, а она безусловно идет, никто это не отрицает. Обратите внимание, как скупают вот эти вооружения информационного характера. И они все подчиняются и сконцентрируются в руках одних и тех же сил. Тех же самых сил, которые стоят за радикальными группировками в Демократической Республиканской партии Соединенных Штатов. Я уже сейчас не говорю даже о Европе в полном объеме. Там это уже давным-давно процесс этот идет, и мы с вами прекрасно видим, что происходит и как европейцы действуют, когда появляется хотя бы какая-то альтернатива. Посмотрите, что они творили в Румынии, посмотрите, что они творят в Молдавии, посмотрите, что они делают с Ле Пен во Франции, посмотрите, что они даже с, в принципе, абсолютно антироссийски настроенным Фараджем в Англии, который там заикнулся о какой-то нормализации отношений, просто заикнулся, потом опять сдал задний ход, стал опять говорить глупости по поводу Бандера-нацистов, даже его задвинули, ну, что называется, на задворке и даже не дают ему продохнуть. Аналогично складывается ситуация и в Италии, и во всех практически странах сейчас, которые мало-мальски просто влияют на повестку, так называемую, да, там. Я не думаю, что эти баталии где-нибудь там в Эстонии или в Финляндии будут разворачиваться, но, по крайней мере, такие рабочие единицы европейские Союза и НАТО в Европе, они под полным тотальным контролем и зажаты в одной руке. И как только возникает хотя бы какая-то попытка к нормализации отношений, посмотрите, появилась на секунду буквально фамилия Шрёдера как переговорщика, как человека, который мог бы установить какой-то... Ну, посмотрите, как его моментально задвинули обратно, обвинили в чем угодно. И агент он КГБ был, и агент ФСБ был. Моментально это все, как говорится, репутация уничтожается на корню. И вот во всей этой ситуации мы с вами должны, конечно, прекрасно понимать, что это, вне всякого сомнения, как раз вот такой переход туда. Но есть силы, которые противостоят. Вот мы, я сейчас говорю уже о политтехнологии, я говорю о некоторых уже аспектах нашей деятельности, потому что J.D. Vance, при всей условности, я не хочу ни в коей мере сейчас никого и идеализировать в этой ситуации. Я еще раз хочу повторить, для нас на Западе выбор как таковой, это выбор между плохим и еще худшим. У нас выбор между русофобией, пещерной абсолютно русофобией, и совершенно конкретной антироссией. Простой такой, знаете, рейгановском стиле, таком, я бы сказал. Ну, потому что там, что значит антироссия? Это какой-то смысл хотя бы вкладывается туда. То есть люди, которые действуют и понимают, и оценивают своего соперника, противника, они прекрасно понимают, что они должны действовать вопреки этому всему. Но действовать в рамках международного права. Это сейчас абсолютно исчезло с нашей повестки. Мы с вами это видим. Вот. Да, не будем забывать, уважаемые радиослушатели, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмма Skybot, прямой эфир 495-73-73-94-8, ютуб-канал Дзенни мы, заходите на нашу, пожалуйста, страничку в Максе. Так, давайте мы сейчас возьмем, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
5: Да, здравствуйте, Рафаэль.
4: Да. Давайте.
5: Вы знаете, я думаю, вы опять занимаетесь, извините, уважаемый Рафаэль Никитич, мистификациями и иллюзиями. Независимо от того, Рейган, Обама, демократы или республиканцы у власти, мы доктринально в Конгрессе Соединенных Штатов Америки обозначены как геополитический враг, никакие мы не партнеры. Тем более Ли Пен 3 года назад выступила за поддержку Киева, за неправомерную агрессию России против Украины. Я следил за этой дамой. Вот. А потом хочу сказать, вот с кем мы хотим договориться. Недавно Такер Карлсон выдал, что НАТО было создано в противовес Варшавскому договору. Когда было создано НАТО и когда Варшавский договор? Во-первых. Во-вторых, когда американские солдаты рассматривают из Нарвы наш Ивангород с территории Эстонии, они потом дают в комментариях американским СМИ, что мы даже не думали, что Россия так приблизилась к границам НАТО. Кто промыл мозги? Те же американцы и японцы, что мы виноваты в злодеяниях Хиросимы и Нагасаки. И последнее я хочу сказать. А кто промывал в советских времен в Европе мозги, и в том числе постсоветскому пространству, упомянутой вами Молдове, Украины и прибалтийским карликам, что мы не освободители, а мы оккупанты? Поэтому мы не сможем сделать им ликбез тому же Трампу, который обозначился в этом векторе рассуждения о Второй мировой войне. Я уважаю вас, ваше прекрасное мнение, но я вот слышал комментарии наших дипломатов, заместителей Сергея Викторовича Лаврова. Они прямо сказали, что и в том числе политологов, которые являются вашими коллегами. Там доктринально зафиксировано, что мы, как Китай, геополитический враг, тем более Соединенные Штаты Америки, я завершаю, в конце 90-х заявили, что Прикаспийский регион, богатый нефтью и газом, и все постсоветское пространство, это зона стратегических национальных интересов США.
4: Ясно. Я дал вам высказаться, уважаемый Венц, по поводу того, во-первых, где вы услышали в моем вот таком достаточно пространном выступлении, где вы увидели слово налаживание контактов, полагание на переговоры какие-то, когда, по-моему, я прежде всего обозначил, что международного права как такового не существует. Я же не должен вам разжевывать и говорить, что если я говорю об этом, то это значит подразумевается, что какие-либо контакты с нынешним руководством и Соединенных Штатов, учитывая их позицию по этому поводу после высказывания Марка Рубио, откровенной лжи, вранья, она просто непродуктивна и просто невозможна. По-моему, я достаточно четко это обозначил. Я не знаю, откуда вы взяли вот именно вот этот сейчас нарратив, и я не совсем понимаю, с чем вы не согласны вот в этом плане. Я сейчас взял на себя смелость обозначить определенные постулаты, определенные, так сказать, вопросы, которые вот в данный момент стоят перед Соединенными Штатами и перед нами, которые мы в любом случае должны решать. В любом случае должны решать. После вашего комментария, насколько я могу понимать, вопрос о каких-либо политических контактах вы снимаете полностью. Но вы тогда уже тогда говорите, а куда вы хотите, каким образом вы хотите тогда решать эти проблемы. Я еще раз говорю, это не обязательно контакты или там еще что-то. У нас стоят совершенно конкретные проблемы. Мы противостоим друг другу. Вот вы говорите о Нарве, вы говорите обо всем этом. Вопрос, как решать этот вопрос? Что мы должны предпринимать? Каким образом мы должны действовать? Вы хотите, так сказать, что? Снести эти блокпосты через Нарву? Это несложно сделать нашим вооруженным силам, я убежден. Вопрос стоит совершенно в другом. Мы должны договариваться на другом уровне. Не надо опускать нас вот до уровня Польши, там, Молдавии там, или еще кого-то. Ситуация гораздо сложнее, это раз. Учитывая то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, мы должны учитывать это. Я не говорю, что мы должны следовать, бояться, но мы должны учитывать то, что там происходит. И в данной ситуации я обращаю внимание на человека, который, в принципе, смог бы выступить именно вот таким образом, такой медиафигурой, да, медиатором, с которым мы могли бы говорить. С другими говорить там не с кем. Ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции. И о Мари Ли Пен, ну, я, по-моему, не говорил вообще ничего. Наоборот, я говорил, что там тот же Фарадж, что же это люди тоже, с которыми разговаривать, в принципе, не о чем. И здесь в данной ситуации, там вы говорите о Ли Пен об этом, но это выбор, я еще раз хочу повторить, между плохим и очень плохим. Извините, при всех заявлениях Ли Пен, она для нас более благоприятна, чем Макрон. Точка. Там нет Шарля де Голля сейчас, понимаете? Ну, нету там сейчас его. Поэтому в данной ситуации я не совсем еще раз понимаю, мне кажется, что вы все-таки непродуктивно сейчас высказались, констатировали определенные факты, которые тоже где-то я все-таки считаю, скажем так, сомнительным, вот, по сути своей. А политтехнологии здесь, так я считаю, что просто вот common sense, то, что называется, его я общего... Вот, я здесь, признаться, не совсем, так сказать, увидел. Понимаете, констатаций сейчас только мало. Назвать, что это враги и что все это, как говорится, нам не нужно, это легче всего сейчас сделать. Понимаете? Есть хорошее выражение, пословица в Америке. Давайте, ну, я не буду по-английски говорить, как она звучит так, что давайте мы из этого куриного помета сделаем куриный салат. То есть вот из того, что есть у нас, вот мы и должны ориентироваться и смотреть, что нам нужно здесь сделать. Да? Потому что когда мы скажем, что мы уже больше ничего не можем сделать, ну тогда, простите, это уже тогда пли и вперед тогда. Вот так это уже будет, а это не совсем хорошо. Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Евгений, Москва.
4: Да, Евгений.
5: Скажите, пожалуйста, вот есть известная тактика, хороший полицейский, плохой полицейский. Вот кто, по-вашему, в Соединенных Штатах, ну при том, что цель-то у них одна и та же, да, mm-hmm. И это хорошо было показано в фильме «17 дней весны», помните, там в самом начале. Вот. И вот кто, по-вашему, в США для России хороший полицейский, а кто плохой?
4: Ну вот я еще раз хочу повторить, что в данной ситуации человек, с которым можно вести переговоры, и его, собственно говоря, послужной список говорит об этом. Я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, это не сторонник России или еще что-то. Я сейчас не об этом говорю, понимаете? Я указываю на некоторые факторы, которые позволяют нам каким-то образом выстраивать другую политтехнологию в отношении наших врагов. Сейчас, в данный момент, понимаете? Потому что разговаривать с нынешней администрацией, с Руби, я считаю, не о чем. Вот я согласен с этим. Но я хочу еще раз повторить, что так, в той или иной форме, мы две ядерные сверхдержавы. В какой-то степени баланс еще и ресурс, скажем так, переговоров, он еще пока не исчерпан. Учитывая меняющуюся ситуацию внутри Соединенных Штатов, мы должны обращать внимание на какие-то позитивные моменты, а не исключительно частный характер носят сейчас, где мы могли бы сейчас использовать каким-то образом свое влияние и, собственно говоря, попытаться установить связи. Я ей говорю, что именно сейчас уже нужно в той или иной степени обратить внимание на Джей Ди Венса и, естественно, работать в этом направлении. Существуют специальные политтехнологии, чтобы, с одной стороны, не скомпрометировать человека. Это вот я, видите, сейчас говорю, скомпрометировать человека. Каким образом? Это любые контакты на уровне, скажем так, официальных лиц вот именно с ним, они могут вызвать определенную реакцию, потому что уровень русофобии в нынешней администрации, ну, в Америке не в такой степени, но в Европе уж точно. И я думаю, что мы очень скоро услышим нападки на Джей Ди Венса уже со стороны европейских, скажем так, партнеров их. И это, конечно же, будет через там уши и Клинтон, и Обама торчат. Конечно, это будет идти атака на него. Понимаете? Но это еще раз я хочу, мы не имеем права закрывать на это глаза. Мы обязаны обращать и анализировать эту ситуацию. Да, в какой-то степени Джей Ди Венс это для нас будет хороший полицейский. Хороший я беру сейчас в кавычки. И еще раз хочу повторить, другого у нас нет. Рузвельтов там нет. Кеннеди там нет. Даже Никсонов там нет и Киссинджера. Так что давайте работать с тем, что у нас есть. Но давайте не будем забывать о новостях. Я приглашаю вас вместе со мной послушать их, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 203 украинских беспилотника. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 6 августа до 8 утра 7 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Свердловской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в Краснодарском и Пермском краях, в Крыму, Татарстане, Башкирии и над акваторией Черного моря. Турции сообщили о требовании ЕС подтверждать происхождение поставляемого газа. По словам главы Минэнерго Республики, Евросоюз просит Анкару предоставлять сертификаты, чтобы убедиться, что энергоресурс не из России. Наши европейские коллеги приходят и говорят, что хотят получать через Турцию любой газ, кроме российского. Происхождение газа, поступающего в трубопровод, неизвестно. Но если он становится предметом торговли и сделка получает юридическое оформление, мы должны документально подтвердить, из какой страны он происходит, заявил министр в эфире телеканала Ан-Хабер. Никол Пашинян сообщил, что Армения понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и Евросоюзе. Соответствующее заявление премьер-министр республики сделал на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета. Пашинян напомнил, что правительством в 2025 году был принят закон о начале процесса вступления республики в Европейский Союз. Стратегическая цель этого – создание альтернативы для нашей страны. Когда в перспективе Армения будет качественно готова к членству в ЕС, это может тоже не означать, что страна автоматически станет членом Евросоюза. Для этого еще будет необходимо согласие государств объединения и одобрение армянских граждан, заявил политик. В МЧС жители Подмосковья предупредили о 35-градусной жаре. Она ожидается на востоке Московской области в период с полудня до 18:00. Сотрудники ведомства призвали жителей сократить время пребывания на улице. Находясь на солнце, следует обязательно надевать головной убор. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее заявила, что в Москве сегодня пройдут сильные дожди с градом. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 31 градус. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
4: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Говорим о Соединенных Штатах и не только. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Ютуб, мы в Дзене, мы в Максе, заходите, пожалуйста. А Сермих 65 пишет: согласен с вами, нарратив ни с кем никогда не буду договариваться, позиция слабака и неудачника. Надо уметь и морды бить, и договариваться. Хотя бы для того, чтобы обмануть врага в свою пользу без лишних потерь. Абсолютно согласен с вами. И, кстати, опыт наш во время Второй мировой войны как раз подсказывает. Помимо нашего советского солдата, наша Красная Армия, которая добывала победу на полях сражений, мы неплохо, в принципе, справлялись и в Тегеране, и в Ялте, и в Потсдаме потом. Извините, повторю свою здравую мысль. Согласен с вами полностью, нарратив ни с кем. Спасибо большое. Как насчет монополии, если у властей в США такой президент, как Трамп? Это Натали нам пишет. А вот. Значит, я хотел бы еще раз... Давайте мы сейчас еще возьмем звонок, у нас полная линия, а потом... Да, слушаю вас.
12: Добрый день, уважаемый Никитич, Сергей, Москва. Вот еще хотелось бы добавить чуть-чуть, ведь и потом, в послевоенное время, вплоть до, так сказать, падения нашей страны великой, да, вот развала, ведь ничего, как-то находили общий язык, даже, ну, скажем так, условно, под дулами ракет находились. И да. Страны да. Запада не боялись существовать, да. Так ведь?
4: Так, совершенно верно, да. Потому что были люди, потому что был Вилли Брандт, канцлер ФРГ, а не это посмешище нацистские, так сказать.
12: Да. То есть масштабность ли, вектор, так сказать, может быть разный, но личности были гораздо масштабнее.
4: Конечно, и они были... Спасибо вам большое, да, спасибо. Извините, просто еще хотелось бы, чтобы... Да, слушаю вас.
13: Алло, здравствуйте. Вот вы в первой части говорили, что паевые фонды скупают различные СМИ. Да. Так это экономический интерес, скажем так, ради прибыли? Или ради административного контроля, а прибыли может не быть?
4: Давайте. Да, вы знаете, говорить о прибыли в нынешних, вот, допустим, медиаконцернах, ну, просто не приходится пока. Это настолько редкое явление там. Потому что и CNN, и ABC, это все убыточные, понимаете? И Fox News так периодически выходит на прибыль, но тоже там нет особых. Или если это достигается чем-то, то это достигается за счет других факторов. Там интернет, там это связано со всякими, с другими делами, а не с их журналистской, вот, так сказать, конкретной публицистической деятельностью. И это касается издательств, это касается всего остального. Нет. Это вот именно, что это все убыточно, но это скупается. Но я в целом говорю убыточно. Есть там какие-то, безусловно, таблоиды, которые... что называется, колотят деньги на коленках у себя. Вот. Но это именно искупается, потому что здесь покупается не то, чтобы, знаете, так сказать, получать прибыль. Здесь покупается доступ к сотням миллионов людей. Почему? Ну, вы прекрасно понимаете. Допустим, соцсеть, которую купил Илон Маск. Но она убыточна для него. Но он 40 миллиардов выбросил, не глядя, больше 40 миллиардов. Для чего? Для того, чтобы иметь доступ. И, собственно говоря, в очень большой степени победа Трампа второй раз, это как раз вот и следствие этого. Потому что все понимали важность этого всего. И именно с этой целью это скупается сейчас. Там нет прибыли, там уже давным-давно это не бизнес, это совершенно другое, это вложение на будущее, это владение вот информационным пространством, оно должно контролироваться, покупается не для того, чтобы купить, чтобы они купили, покупается это для того, чтобы никто другой, тот же Китай или кто-то, не смогли это перекупить. Посмотрите, как они, американцы, поступили с ТикТоком, который Китай сделал. Да его просто выдавили Китай оттуда, по крайней мере, с американского рынка. Вот так это действует, потому что они прекрасно понимают, как это все важно. Так, да, слушаю вас.
14: Алло, Рафаэль, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: Хотел вам рассказать хорошую новость. Юрий Тушин беспокоит.
4: Да.
14: В прошлые выходные собрал лисичек на 3000 рублей. Хотел вас спросить, а вот американцы как грибы собирают? Собирают ли они их вообще?
4: Я понял, да. Не собирают, не любят это, потому что это очень опасно, как они считают. Они, как правило, и не то, что как правило, а всегда практически они это где-то закупают. У них в магазинах это продается, так что они вот по этой части больше. Тихой охоты у них нет. Да, слушаю вас.
15: Рафаэль, добрый день.
4: Добрый.
15: У меня вопрос по поводу сенатора Грэма, по-моему, его фамилия, похороны которого были на днях.
4: Угу.
15: Это вызвало какой-то там большой резонанс. Туда приехали даже главы других государств. Угу. С чем это связано?
4: Ясно. Это связано с его русофобской позицией, это связано с неожиданностью, потому что действующий сенатор, когда и конгрессмен, действующий именно когда умирает, это всегда определенные события, и, естественно, приезжают те люди, с которыми он был в той или иной степени связан. Так что вот по списку этих, так сказать, вот похоронщиков можно приблизительно судить о его политических взглядах и о том, о его политической деятельности, которая, безусловно, для нас является, так мягко скажу, со знаком минус. Так что... Да, слушаю вас.
15: Ох, Рафаэль, вы сейчас специальную тему подняли. Ну, какие-то умирания, какие-то похороны. Угу. Давайте о чем-нибудь хорошем подумаем.
4: Конечно, конечно. Жить. Спасибо, уважаемый радиослушатель. Не я поднял тему о похоронах, если вы внимательно слушали. Это первое. Второе. Завтра приглашаю вас в 14:00, поверьте мне. Будем говорить о чем угодно, только не о каких-то трагических событиях. Хотя смерть этого негодяя... Ой, прости, Господи. Да, слушаю вас.
16: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
4: Да, Сергей Алексеевич.
16: Вот в нашей концепции внешней политики США обозначены как один, с одной стороны, как один из влиятельных, суверенных центров мирового развития, и в то же время как главный вдохновитель и организатор, и исполнитель агрессивной антироссийской политики коллективного Запада. Угу. И поэтому наша политика в отношении США, как там написано, носит некий комбинированный характер. Вот как вы на сегодняшний день, с учетом того, что США продолжают поддерживать Украину, оцениваете этот комбинированный характер? Вот нет впечатления, что мы как-то застыли, что ли, в своем терпении? Вот мы что-то вот, ну, пускай вот как течет, так и течет, и мы застыли. Мы даже не огрызаемся сильно. Mm-hmm. Вот к нам едут, мы принимаем. Мы готовы, мы это, мы то что. Ну, ни вправо, ни влево.
4: Я с вами согласен, Сергей Алексеевич. Вот эта всеядность, которую мы иногда себе позволяем в международных отношениях, я считаю, что она недопустима. Давным-давно уже нужно сделать список таких нерукопожатных людей, с которыми мы общаться вообще не должны. Я вам приведу только один пример. Вот у нас экстремистом объявлен Павел Дуров. Я не хочу сейчас глубоко вторгаться в эту сферу, понимаем там, что есть свои нюансы. А вот Зеленский, он у нас не объявлен террористом и преступником. Вот давайте мы подумаем немножко вот над этим, допустим. И таких примеров можно привести миллион. Совершенно. Мы даже допускаем возможность там переговоры с такими подонками, негодяями, террористами и убийцами русских людей, как Будановым. Мы каким-то образом себе, так сказать, это допускаем. Мы каким-то образом допускаем какие-то контакты, допустим, с английскими представителями вот нынешнего истеблишмента, с французскими, с немецкими. О чем с этими негодяями говорить? Я еще раз хочу сказать, это люди, которые убийцы нашего народа. Более того, можно здесь сказать и по администрации, допустим, Трампа. Почему мы никак не отреагировали на заявление, допустим, Рубио о том, что мы являемся вот... Выступаем на стороне Украины. Подождите, так ты что, значит? Ты часть вот этого убийства? Ты часть вот того, что происходит сейчас? Поэтому, конечно, здесь мы должны в корне пересмотреть свою позицию по этому поводу. Я согласен с вами, наступательности как таковой, вот в этом смысле. То, как, допустим, наши солдаты, наши ребята там на передовой наступают. Вот у нас здесь как-то, знаете, все это назад куда-то идет. Или, по крайней мере, на месте стоит. Я еще раз хочу повторить, почему у нас еще есть какие-то дипломатические отношения с некоторыми странами. Я их называл, не хочу сейчас просто говорить, еще раз это повторять. Есть страны, с которыми говорить просто принципиально не о чем. И не потому, что там политический истеблишмент русофобский, нет. К глубокому сожалению, за счет вот информационных вливаний, самых разнообразных вещей, они являются, собственно говоря, русофобами. И они общественное мнение создали именно вот в таком ключе, понимаете? Там просто общественное мнение именно такое. Посмотрите, вот сейчас там по Румынии, допустим, есть заявление в той или иной степени. Там, если поговорить с ними, они все готовы воевать с Россией. На улицах спрашивают, да, конечно, будем воевать там за Молдавию. Один там я видел, смотрел там вот в Ютубе, а он говорил, да, я вот в Counter-Strike играю, да, хотелось бы, так сказать, повоевать и вот, так сказать, поубивать русских. Но о чем вот мы, о чем мы будем говорить? Я не говорю о том, что там базы, там еще там, всего этого, как говорится, достаточно, что оттуда ведутся самые разнообразные боевые действия против нас, поставки идут там это. Что делают наши послы в Польше, в Румынии, в Эстонии, в Латвии? Ну, кому мы там, мы, ну, вот что мы там ожидаем вообще, там, что мы можем там для себя, ну, хотя бы в какой-то степени, да, какой там позитив, хотя бы какую-то нейтральную, скажем так, я не знаю, информацию или какие-то политические действия получить. Но там этого не будет уже давным-давно. И неважно, там нет сил, которые хотя бы каким-то образом будут не то чтобы там не русофобские, допустим, там, не то чтобы там это. Они даже элементарно не могут, ну, я не знаю, так сказать, просто представить себе Россию в качестве какого-то партнера. Почему мы это представляем? Для кого мы это делаем? Давайте эти сказки по поводу того, что там народ, там, он там, допустим, против, или никто там не против, понимаете? Ну, так вот, уже сделано это. Ну, это, мы это никак не можем поверить, то, что это происходит на Украине, в некоторых других местах. А это так и есть, понимаете?

потому, что мы Россия. Вот точка, все. Неважно какая, это Екатерина, это может быть Александр III, это будет Сталин, Советский Союз, это Путин сейчас. Не имеет значения этого, понимаете? Сейчас определенный момент истины. Мы должны быть благодарны в какой-то степени вот этой нынешней ситуации. Вот оно все это, вот, простите, дерьмо политическое, оно-то и всплыло сейчас. И мы с вами видим реалии. То, что мы раньше считали, что мы кого-то освобождаем, или это люди давным-давно так не считают. Для них фашизм, Третий рейх, это их агрегатное состояние было. Всегда это было, так и есть. Они очень сожалеют о том, что их забрали, понимаете? И мы, в конце концов, должны просто это осознать, понять, что да, есть определенные, так сказать, места, есть страны, есть политические круги, с которыми вообще разговаривать. Это токсично, невозможно, не нужно это. Это вредно для нас, для всех, просто. Ларек-марек пишет, американцы закупают у нас уран, почему мы не остановим это в противовесах помощи? Ну вот это тоже вопрос такой, понимаете? Мы все бизнес какой-то пытаем, мы какие-то сделки пытаемся сделать. Я в свое время достаточно благосклонно смотрел на деятельность господина Дмитриева, вот, инвестиционный проект, но простите меня, в нынешней ситуации говорить о каких-то совместных инвестиционных проектах, когда мы даже деньги там не можем перевести друг другу, когда все это заблокировано, о чем мы вообще с вами говорим, вообще, о чем речь у нас вообще идет? И у нас находится сейчас, да, вот Григорий пишет, у нас в Москве до сих пор послы этих стран находятся, да. Зачем вот, я не могу понять, зачем сейчас какие-либо контакты с Англией? Да как Англия? Да вы что? Да это же Англия, это же Англия, как же можно там, как английского посла, вот прямо вот так вот, да он же там сэр, он пэр, он еще что-то. Мы что, так что ли теперь работаем? Да так, поганой метлой выгнать и все, не нужна, ну не нужно нам это, понимаете? Кроме негатива за последние, там, да, за последние 500 лет. С редким-редким таким исключением. Когда сквозь зубы Черчилль выдавил, ну да, надо помогать. Но только не в 42-м, не в 41-м, а в 44-м мы поможем. Сталин его пинками буквально загонял в это. Это лучшие годы наших российско-английских отношений. Все остальное время противостояние постоянно англичанка гадила. Чего мы еще ожидаем? И это я еще раз хочу сказать, если кто-то думает, что прекращение отношений, это как, вот так вот уже, да это не навсегда. Просто это немножко отрезвит там внутри вот эти крохи, эти какие-то, я не знаю, там, знаете, молекулы, скажем так, здравого смысла, которые задают вопрос, а как это так вот, крупнейшая ядерная сверхдержава с нами отказалась иметь отношения? Что такое происходит? А может быть, что-то все-таки у нас там это, давайте посмотрим, почему это вроде бы опасно. А может быть, мы все-таки попытаемся сейчас наладить какие-то отношения? Вот тогда и возникает здравый смысл. Почему Черчилль прибежал, прилетел с риском для жизни к Сталину в Москву, чтобы обсуждать, так сказать, вступление, его действия, совместные действия? Он что, Советский Союз любил? Да он говорил, что в колыбели надо эту Советскую Россию задавить. Это его слова были в 20-м году, когда он еще был министром, по-моему, военно-морского флота. Да нет, потому что он еле-еле выкарабкался в 40-м году, еле-еле они спаслись от вторжения, полномасштабного вторжения Германии. Они поняли, что у них ничего нет. Если бы американцы не поддержали, этот остров был бы оккупирован уже тогда. Приезжали добровольцы, приезжала техника, тогда была уже, поставки пошли, так сказать, в какой-то степени. Ну, я сейчас не хочу отрицать мужество, безусловно, английских летчиков, которые отбились. Это воздушная война была, безусловно. Там, и не хочу умалять значение этого, да. Да потому что он знал, что он не выдержит этого, если Советский Союз не начнет активно участвовать, не получится это. А когда в Арденнах они получили по шапке, и Рузвельт, и Черчилль прибежали и сказали, ну да, это 44-й год, когда немцы их, так сказать, продавили там на сотню километров. Бежали, драпали чуть ли не до самой Нормандии, где они, так сказать, там высадились. Сталин начал операцию «Багратион», если мне память не изменяет, в 44-м году, да, с определенными жертвами, но мы начали немножко раньше наступление, чтобы спасти этих вояк, которые, как известно, они, оказывается, у нас, так сказать, фашизм победили. Без нас, да, наверное? Позорище. Да, слушаю вас.

0: Алло?
1: Да.
0: Рафаэль, извините, пожалуйста, если можно, я немного сменю тему. Я хочу спросить у вас, правильно ли распространяется информация в СМИ, что вместо обещанной Трампом индустриализации, новой индустриализации, то есть увеличение количества промышленных предприятий в Штатах, идет обратный процесс, сокращается количество производств, и в этой связи как относятся местные рабочие, которые там в нескольких поколениях живут в Соединенных Штатах, к мигрантам, которые продолжают приезжать в Соединенные Штаты, им тоже нужна работа. Есть ли там повод для конфликта?
1: Я понял, да. Нет, вы знаете, как раз Америка, по крайней мере, вербально, они говорят о том, что надо переносить, наоборот, предприятия сюда. Выступление Трампа в Мичигане как раз показало о том, что действительно он приостановил этот процесс вывода автомобильных предприятий за рубеж и в Мексику, и в Канаду, в какой-то степени, конечно. Хотя там и так, конечно, много заводов. Так что нет, в целом тренд именно на производство внутри. Я хочу напомнить вам, что сейчас и в Аризоне, и в Техасе строятся заводы, которые в свое время были. И вот они дублируют производство и чипов, и то, что на Тайване производилось. Так что в целом тенденция, вот насколько они это делают, они все-таки тенденция на внутреннее производство. Они прекрасно понимают, что это мыльный пузырь, который они надули из так называемой сферы обслуживания. Сейчас они пытаются, по крайней мере, вот пытаются что-то сделать. Объявлена крупномасштабная кампания по модернизации флота на 200 с лишним миллиардов долларов. Это тоже, соответственно, значит строительство внутри Соединенных Штатов. Так что, в целом, пока вот это именно в этом русле у них развивается. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Да, Олег. Вы знаете, да, ведь Трамп, с одной стороны, отказал в ракетах, да, Украине, с другой стороны, вот эти разведданные, и Евронато против нас враждебно настроено. Но понимаете, ведь это наша проблема, как говорится, 4,5 последние годы, истории 4,5 года идет вот этот украинский военный конфликт. Ну, проще говоря, мы же сами не дорабатываем. Это наш такой инерционный сценарий, сдержанный сценарий по отношению к пресловутой Украхунте. Поэтому это вот последние 4,5 года истории. Мы, наверное, где-то что-то не доделали, не доработали.
1: Я понял.
2: Позволили вас,
1: да.
2: Вот.
1: Угу. Спасибо. Да, да, я с вами согласен. Конечно, это мы. Я ведь сейчас это говорю об этом, это не в адрес кого-то. Когда я говорю о прекращении контактов с русофобскими странами, это же я, конечно, к нашему политическому руководству обращаюсь. Я думаю, это понятно, и я неоднократно об этом говорил. Это мое личное мнение, но я считаю, что мы, безусловно, здесь не дорабатываем. Безусловно. При всем при том, что, ну, я знаю просто, что ведомство Сергея Викторовича Лаврова, оно, безусловно, сейчас делает колоссальную работу в этом плане. Особенно по налаживанию отношений вот по вектору юга, юго-востока там. Сам лично наш министр, невзирая ни на что, он, так сказать, производит огромнейшую работу. Его эти поездки, установление контакта со странами третьего так называемого мира. Это огромная работа. Но я сейчас говорю именно вот об этом векторе. НАТО, США. Здесь мы должны проявить принципиально другой подход. Мы не должны с этими странами иметь такие же отношения по характеру своему. Я сейчас говорю исключительно об имиджевых характеристиках. Я еще раз, я не говорю ни о каких там дешевых демаршах там по поводу там закрытия, открытия чего-то. Нет, я сейчас не об этом говорю. Но политические действия наши должны быть совершенно однозначны. Мы там имеем, на Западе там враги. Ну как же так, вы нагнетаете, как же так, как же... Да вот так вот, враги, понимаете, все. Если бы мы это... Вот Сталин это прекрасно понимал, поэтому все 30-е годы он строил оборонную промышленность, он прекрасно знал, что в конечном итоге они полезут опять на восток. Всегда. Особенно это стало ясно для него, не будучи великим экономистом, но когда он увидел Великую депрессию 1929-1933 годов, он прекрасно понимал, как Запад будет решать свои проблемы. Сейчас Запад себя загнал в точно такие же экономические тиски. Мы видим, что это дутый пузырь. Эти триллионы долларов, которые ничего не обеспечены абсолютно ничем. Ничего там нет, понимаете? Посмотрите, какой процент составляет сфера обслуживания в странах Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Сравните это, вот мы сравниваем ВВП, а вы сравните реальный сектор. Если мы с вами посмотрим производство реального сектора, вот конкретной индустрии, если вы сравните даже нашу, допустим, индустрию сейчас, промышленность реальную, которая производит товары, и вы сравните американскую, то там, поверьте, разрыв не такой большой, как кажется вот сейчас. Я уже не говорю, если мы начнем сравнивать там с той же Германией, Англией, особенно Францией. Да вы посмотрите, что там реально-то производится. И мы с вами посмотрим, что это все абсолютно короли, голые совершенно. И как они будут из этого выходить, когда момент истины настанет? Как это было в 1929 году? Там это так и будет, понимаете? Другого они не умеют. Почему я так говорю пассионарно обо всем этом? Ну, потому что это совершенно, для меня это абсолютно ясно, куда и каким образом они будут уходить. Надежда на какой-то диалог с ними, ее просто не существует сейчас. Ну, нету, там не с кем разговаривать. Я не то, что говорю ни о чем разговаривать, это вообще другой вопрос. Не с кем, там нет этих людей, понимаете? Вы приходите на переговоры, перед вами сидит непонятно что. Вот посмотрите эти послы, которые приезжали, которые, ну, фактически предлагали там сдаваться, а мы еще их там принимали, допустим, это. Они предлагали, значит, все прекратить, все уйти, все отдать, все это, так сказать, как... Это неадекватные люди, понимаете, это люди больные психически. Вот мы, когда с Светланой Березовской обсуждали здесь, я надеюсь, вы помните эти передачи, когда мы говорили о психотипе этих людей. Это просто лунатики, люди, которые не совсем адекватно оценивают это. Это, знаете, вот в дешевых комедиях есть такие, это, девушка отказывает парню, он говорит, да, да, но почему ты за меня не выходишь замуж? Да не люблю я тебя, не хочу я тебя, да, я понял, да, но почему ты за меня замуж не выходишь? Вот это вот из этой категории, понимаете? Это люди, которые обуреваемы там, в том случае, это, так сказать, чувствами, а в данном случае это просто какие-то дешевые, абсолютно, так сказать, психиатрические, скажем так, свойственные для больных людей эмоции. Это люди больные просто. Макрон, Мерц, все остальные. Это люди психически ненормальные. Почему? Они потому что не воспринимают и не анализируют и не воспринимают должным образом, с точки зрения здравого смысла, реалии, которые вокруг них. Мы продолжим наш разговор с вами, уважаемые радиослушатели. Извините, что я сегодня не смог много взять от звонков ваших, но сегодня в 20:00 мы продолжим этот разговор обязательно. Я еще с вами поговорю о некоторых вещах, которые сегодня не успел, я утром, конечно, сделал, но мы с вами обязательно еще поговорим. Присоединяйтесь, а вернее, не сходите с волны «Америка Лайт». И, конечно же, и радиостанция «Говорит Москва», мы с вами еще продолжим наш этот, по-моему, вот, судя по вашим откликам здесь сейчас, Наталья, Виктор Пурича, Анна Травина написали, мы обязательно обсудим все сегодня вечером, если вы сочтете нужным и возможным к нам подключиться. Всего доброго, до вечера, 20:00, «Америка Лайт», продолжаем наш разговор.
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников. Через них мошеннические колл-центры Украины выводили за рубеж похищенные у россиян денежные средства. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что в пунктах в Москва-Сити гражданам, в том числе пенсионерам, находящимся под влиянием злоумышленников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Для работы в таких обменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку, сообщили ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Глава МИДа Польши призвал обсудить вопрос перехвата российских ракет над Украиной. Радослав Сикорский отметил, что он заслуживает серьезного внимания. Вопрос в том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти снаряды в небе Украины, а не, возможно, позже над Польшей. Эта тема для очень серьезной дискуссии. Она не должна становиться заложницей партийного соперничества, отметил министр. Сикорский добавил, что у Киева сейчас нет возможности противостоять российским баллистическим ракетам. Утром 30 июля польские военные сообщили об обнаружении во воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения. Премьер-министр Дональд Туск, не дожидаясь результатов расследования и итога экспертиз, выступил с утверждением, что это могла быть российская ракета. Минтранс предложил разрешить устанавливать защиту от БПЛА при ремонте дорог. Необходимость изменений в ведомстве объяснили тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников, а это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. В пояснительной записке отмечается, что сейчас работы по сооружению таких конструкций не входят в утвержденный перечень, из-за чего их нельзя выполнять в рамках капремонта, ремонта и содержания дорог, пишет ТАСС. В Москве из-за жары начали раздавать питьевую воду на станциях метро и вокзалах. Информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса. Мы поддерживаем комфортные условия поездок в любую погоду. С наступлением жары организовали раздачу питьевой воды на ключевых объектах московского транспорта. На станциях метро, МЦД, автовокзалах, речных причалах и других точках, говорится в сообщении. Заммэра столицы Максим Лексутов отметил, что за два дня пассажирам бесплатно раздадут более 6 тысяч бутылок и стаканчиков воды, а это свыше 5 тысяч литров жидкости. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 6 копеек. Доллар 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
10: В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
11: Каждое воскресенье после 17 часов.
10: Гость в студии.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
13: А мы свободны для всех и даже для министра.
14: Это отдел жизни привидений.
5: Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
14: Мы с вами на одной волне.
15: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
17: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
10: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Мак Челноков.
18: Сегодня пятница, ну, наконец-то, 7 августа. Ты знаешь, я ехал и понял, что больше никогда и в
4: ни
18: нашей жизни не будет пятницы 7 августа 2026
4: потрясающе.
18: Года.
4: Потрясающе. Ну, ты знаешь, если так думать, то как-то очень грустно станет.
18: Нет, наоборот,
4: этот день никогда не повторится. Моложе, чем сегодня, мы уже не будем.
18: Это правда,
4: да?
18: Но будем лучше, мудрее, будем краше, опытнее.
4: Будем другими.
18: Будем другими, но будем лучше, но все равно.
4: Не всегда.
18: Нет, я уверен, что будем лучше. Друзья, оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва», и я уверен на 100%, что вы станете гораздо лучше, чем мы. Например.
4: Да.
18: Хотя не факт.
4: Казалось бы, куда лучше.
18: Куда уж лучше. Ладно, что в течение этих трех часов нас ожидает? ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что, оказывается, 80% граждан России опасаются рисковать. Вообще физически, морально, финансово и так далее. Свадьба в Москве теперь стоит где-то 2 миллиона рублей. Просто средненькая такая, знаешь. Вот. А еще свадебная тема. Невеста отсудила у фотографа 400 рублей из-за того, что жених на фотографии, самое главное, стоял с отвисшей челюстью. Наверное, невеста еще та там. Вот. В Москве возможен круг... Марина, это твоя
4: давай,
18: тема.
4: Давай.
18: Тебе понравится. В Москве возможен круглогодичный прокат самокатов.
4: О, я представляю.
18: Не представляешь,
4: минус 30,
18: по снегу.
4: Как хорошо.
18: Да, по корочке льда, разминая корочку льда, летят ошметки, кусочки льда.
4: В травмпункт сразу прям, да?
18: Ну ладно, ладно, не надо, пусть живыми будут, здоровыми.
4: По льду там максимум на самокатах.
18: Это правда, да. И впервые выписал штраф 150 тысяч рублей за борщевик в подмосковной даче. Ну и со мной такого никогда не случится, это самая опасная ошибка родителей. Расскажем, как обезопасить своих детей от всяких неприятностей в доме. В 12:05 программа «Наша афиша» к нам заглянет сам актер цирка «Дю Солей». Представляешь? Потому что он участвует сейчас, идет в Москве театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина», а их у нас не было, вот заглянут.
4: Слов не было, да?
18: Да, да. Угу. В 12:35 программа «Выход в город», где мы расскажем о разных интересных культурных событиях столицы и, конечно же, разыграем билеты на эти мероприятия. И программа «Народный психолог» Елена Соловьева. О чем будете говорить?
4: Пограничное расстройство личности.
18: О, это наше любимое. Поехали.
4: Не уверена, что любимое, но интересное.
18: Да ладно, интересное и любимое. Поехали. Поехали.

0: А наши координаты, друзья, СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит Москобот. Пишите нам в Макс и звоните по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. А еще нас можно смотреть в YouTube-канале, в YouTube-канале и ВКонтакте. Читайте нас еще в Дзене и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК».
1: Да, вот такие вот наши средства связи. Ну а теперь, какой день сегодня? Календарик перелистнем. Международный день пива сегодня отмечается. День холостяка. Вот, не знаю, поздравлять, не поздравлять в этом случае. Ну, кого-то, наверное, да, можно поздравить, кого-то нет.
0: День кому-то позавидовать.
1: Да, кому-то позавидовать. Mm-hmm. День маяка. Вот если вы по жизни для кого-то маяк, вот, или у вас есть маяк по жизни какой-то, вот поздравьте человечка. День службы специальной связи и информации ось. При ФСО Российской Федерации.
0: Помнишь, что? Мы обсуждали слова, которые ось. Нас раздражают, да.
1: Так,
0: вот,
1: а человечка,
0: слово, да? Морюшка, да, и вот человечек, я понимаю, что это туда же. Человечек в морюшке, это вот если нужно меня добить, да?
1: Да, я понял уже.
0: Человечек в морюшке.
1: Я произнес и сам понял, насколько это странно звучит.
0: Кушай.
1: Да, человечек, кушай у морюшка. День подразделения оперативно-розыскной информации криминальной полиции Российской Федерации. Поздравляем вас, коллеги. Кстати, на днях будет день, сейчас я тебе скажу, какого числа, день строителей, да, вот, и ты знаешь, что все, огромное количество программ рассказывают про инновационные способы стройки, что дом можно построить чуть ли не за 2 месяца, блоками специально привозят, знаешь, уже целую квартиру привозят прямо на стройку и ставят, вот как кубики,
0: да,
1: вот,
0: знаем,
1: вот, друг на друга, да.
0: Да,
1: вот, и очень много всего интересного мы с Мариной поздравляем всех, кто работает, крановщики. А ты знаешь, сейчас люди, ну хотя нет, да, ты права, все равно придирчивы стали. Но я просто, знаешь, о чем подумал, что мы все немножечко по жизни строители. Вот, во-первых, начиная с того,
0: тебя
1: что...
0: Тебя сегодня как-то тянет, знаешь, на философию. Строители своей жизни, да?
1: Маяки своей
0: своей
1: жизни,
0: судьбы,
1: да.
0: Вот это вот
1: да,
0: всё.
1: Но,
0: может
1: но
0: быть,
1: я
0: это
1: не
0: связано
1: об этом.
0: С днём пива сегодня?
1: Нет,
0: как-то,
1: да
0: нет?
1: Я не пью ж пиво, ты что? Не, вообще никакое. А, дело в том, что мы, во-первых, начиная с самого детства, нас тянет почему-то на стройку. Помнишь? Ты наверняка, я уверен, ты бы же пацанка была в детстве.
0: Я?
1: Ну, девчонка
0: сорванец. Ну, в синяках ходила, да.
1: Ну, вот видишь, наверняка ты лезла в какие-то котлованы, ну, любила залезать на краны.
0: Был у нас дом.
1: Когда вечером уходили. Вот.
0: Были мы там,
1: вот.
0: Да.
1: Мы все детство просто провели. У меня не детская площадка была, не какие-то... У меня вот был балет и стройка.
0: Я еще книги читала.
1: Ну, я
0: всю
1: тоже там
0: программу.
1: Читал.
0: Всю годовую программу за лето, вот из этой серии, да.
1: У меня еще плавание было. Но мы постоянно шастали на эту стройку, играли там, мы знали, что такое арматура, что такое,
0: да.
1: Как пахнет рубероид,
0: да,
1: да, вот видишь, зачем смола там лежит,
0: да.
1: Вот это вот, или как гудрон его называют,
0: о, да.
1: Да, вот, и так далее, все мы знали прекрасно, сейчас спроси у какого-нибудь 10-летнего пацана, что такое рубероид. Он скажет, имя какого-нибудь, или игра, да, или группа, еще хлеще. Так что, строители, с праздником вас, с праздником. Так, ну, все, рассказали, идем дальше.

0: Максим, пока мы с тобой сидим,
1: так,
0: в Подмосковье увеличилась популяция кротов. Представляешь? Вдвое, причем увеличилась. Животные вскапывают участки.
1: Ты сказала слово «животные», как будто они
0: плохие. И портят огороды. Численность увеличилась из-за количества дождевых червей, из-за отсутствия засухи, а также роста площади дачной застройки. Ну, у меня просто к кротам всегда такое, знаешь, было очень настороженное отношение. После просмотра мультика «Дюймовочка».
1: Да, да,
0: он,
1: да.
0: Он такой неприятный. Вот, понимаешь, для меня все кроты, вот они такие.
1: Угу.
0: Прям неприятные.
1: А ты знаешь, а у меня почему... Я вот ехал, читал эту новость, ехал на работу, и мне пришла мысль, что я в своей жизни очень много животных. Я квадробер практически, Марин. Потому что я в своей жизни много животных различных исполнил. Помнишь, «Ёжик землемер»? В «Трёх поросятах».
0: Да, прекрасная роль.
1: Да, самого Ниф-Нифа в «Трёх поросятах».
0: Именно
1: я танцевал.
0: Наф-Нафа,
1: я помню, была девочка, а вот Ниф-Ниф и Нюф-Нюф, или
0: так,
1: как её там?
0: Сейчас прям откровение. Нюх-нюх,
1: да. Вот был кем-то из них, поросёнков болеть. Потом в «Спящий кролик», ой, нет, в «Щелкунчике» я был, а «Мышиный король», вот мышь у меня в роли, значит, так. Уже. А в «Дюймовочке» я исполнял крота богатого.
0: Ну, это понятно.
1: За кого,
0: да,
1: «Дюймовочка»
0: прям...
1: выходила замуж, вот, Потом в «Болит спящая красавица» я кота, нет, там кот и кошечка, дуэт есть. А также там есть дуэт «Красная шапочка» и «Серый волк», вот так. Я тоже танцевал. Ну, короче, у меня вообще полным-полно.
0: Кого бы ты еще хотел сыграть, Максим?
1: Квадробер.
0: Кем бы ты хотел быть?
1: Кем? Нет, ты знаешь, уже все. Уже хватамба, ну вот как-то уже не хочу.
0: Ну, может быть, слушатели нам хотят подсказать, кем они тебя видят, в какой
1: роли. Пусть подскажут, да. Знаешь, я прям как Шарлиз Терон или Дэвид Духовны. Вот, они в своей жизни очень много ролей исполнили.
0: Мне кажется, это мог быть.
1: А знаешь, почему я их вспомнил?
0: Трутень.
1: Да, почему я...
0: Не
1: Трутень
0: знаю.
1: Какой? Потому что у них сегодня
0: Шершень.
1: День рождения.
0: Шершеля.
1: Да замолчи ты, какая этот...
0: Кто?
1: Какой трутень, что ты несешь? Давай дальше по новостям. Свадьба в Москве теперь стоит от 2000 рублей за год.
0: Миллионов
1: праздник...
0: все же, Максим.
1: Ой, 2 миллиона рублей, да, за
0: ты,
1: год
0: конечно,
1: праздник подорожал на 30%. Ну, хочешь, я тебе за 2 сделаю тысячи там.
0: Максим.
1: Выросли цены на рестораны, фотографов. Боже мой, еще фотографов нанимает
0: конечно,
1: кто-то.
0: Конечно, фотографы, господи. Видеографы. Ну а как? Свадьба
1: ну, а что,
0: без фотографий.
1: Ты знаешь, у каждого
0: навесят.
1: Телефон. Ну уж наснимаешь
0: что-то. Ну смешно,
1: что-то.
0: Ну, Максим,
1: ну нормально.
0: Да, ну кому
1: вот
0: это?
1: Мне
0: да.
1: Совершенно. Ну, вот
0: ну
1: ты...
0: значит, другим мне все равно.
1: Скажите,
0: почему
1: пожалуйста,
0: ты по себе
1: господа?
0: Измеряешь, Максим? Ну люди всегда нанимают фотографов на свадьбу. В 90% случаев. Еще видеографы. То, что хотят хорошие фотографии на память.
1: Ну,
0: ну
1: может
0: правда.
1: Быть, ладно. Я просто хочу наших слушателей спросить. Господа, вот вы часто пересматриваете свои свадебные фотографии?
0: Фильмы.
1: Фильмы, да. Вот я, например, вообще, я даже не помню, где лежит у меня вот этот журнал, или как это называется,
0: а
1: альбом.
0: Хочу все знать.
1: Да, альбом с фотографиями. Вот вообще не помню, именно со свадьбы. Хотя свадьбу саму я помню прекрасно. Вот просто каждую деталь. Особенно, когда я пришел домой вечером, разделся, а тогда было плюс 38-39, даже до 40, а я в черном костюме, и когда у меня со спины просто килограмм риса отлепился. Потому что, выходя из ЗАГСа, нас засыпали рисом.
0: Естественно.
1: 7373948, код 495. Здравствуйте. На какую тему интерес звонит говорит
0: да,
1: человек?
0: Да, мне тоже.
1: Алло.
2: Добрый день, Максим. Добрый день, Марина.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за эфир.
1: Да, здрасте.
2: Вот скоро будет 20 лет браку. Один раз смотрел, чисто чтобы детям показать. Дочке вот где-то лет 5 назад. Сели, хватило, короче, этого времяпровождения на минут 30. Потом им стало скучно. Они стали, ну, начали просто отвлекаться.
1: Это
2: а фотографии, может быть, раза два кому-то, когда, знаете, гости кто-то приехал, там, дальний родственник, посмотреть, чисто как свадьба была. И все.
1: Понятно.
2: А по поводу фотографов, ну, знаете, сейчас у них спад, насколько я знаю.
0: Спад. Почему?
2: Не знаю. То есть люди, ну, как вы сказали, айфон и прочее. Я сам зеркалку свою забыл, когда пользовался. У меня дешевенькая, конечно, но мы перестали. Уже на айфон. У всех где айфоны и как бы...
0: Ну, дело не в телефоне, не в модели телефона, а в том, что
2: установочный
0: человек...
2: кадр, да, там, да, должен... я понимаю, о чем вы говорите.
0: Да.
2: Что
1: свет, вот чтобы красивая, да,
0: ретушь.
1: Композиция была, ну, и так далее. Ну, я с вами соглашусь, да, из-за присутствия бесконечного, ежеминутного с собой фотокамеры в гаджете вашем, то в профессиональные фотоаппараты, ну, они у немногих остались. Если раньше мы ходили... Сейчас, кстати, зумеры очень популярны, у них опять полароиды. Я вот заметил, ребята с тайками собираются и фотоют полароиды, прям фотографии, потом оставляют себе вот эти вот, вылезают.
2: Ну, это целое движение,
1: Конечно. Спасибо большое, Рушан. Хорошего дня.
0: Да. У молодежи модно сейчас на полароид. Я вот видел тут, да, еще сидел у подъезда.
1: У меня дочь просто фотографирую. Ходила с полароидом. Я говорю, Лиза, это модно сейчас?
0: Это нишево, да.
1: Да, да. Вот, она мне тоже
0: сказала. На пленку очень классно фотографировать. Причем, не знаю, у моей подруги, ну, она фотограф и видеограф, кстати, да. А мы с ней на пленку недавно фотографировались.
1: Нет, фотографируются на пленку. Сейчас и я тоже недавно видел, какое-то мероприятие проходило. И в парке тоже рядом с моим домом. И тоже народ прям постановочно, специально фотограф со штативом, красиво, с специальными этими прибамбасами для света. Так, Олег, вот смотри, мужчины пишут, что они никогда не смотрели. Павел, никогда не пересматриваю. Олег, никогда. Олег еще один, никогда не смотрел. Выброшенные деньги. Катя пишет, Макс, но вы же в разводе. Было бы странно, если бы пересматривали. Mm-hmm. Кто-то, конечно, смотрит на годовщину, например. Нет, вы знаете, я хоть и в разводе, но у нас прекрасные, чудесные отношения с супругой.
0: Не знаю, что ты пересматриваешь.
1: Я, если бы они были где-то на глаза попались, я бы, наверное, сел и пересмотрел. Какие мы были молодые, стройные. У меня волосы до плеч были. Вот какое старомодное платье у жены было.
0: Ну, хоть у жены, вот, да.
1: Знаешь, а ты думала, я тоже в платье?
0: Да я не знаю. Ты же вон играл ежика землемера, Максим.
1: И крота играл тоже, у которых нашествие.
0: Это тоже был какой-то костюм.
1: Алло! Это не квадробер.
0: Костюмированный бал.
1: Не квадроберская
3: свадьба. Вы знаете, действительно, фотографы сейчас не в части. Просто очень часто бываю в центре, замечаю, ребята ходят, фотографируют, кстати, нарушая тем самым закон об охране изображения человека. То есть, ну, фотографируют тебя и потом предлагают...
1: Да мы знаем, около метро у нас, да-да, они
0: мы
1: там какой-то бизнес, я так не понимаю, что это такое у них, но да, есть, мы видели.
3: Ну, да, честно говоря, такой себе, как бы, ну, не всем это приятно. Вот, а что касается свадеб, я был на трех свадьбах. Одна была действительно шикарная, в Коломенском, по-моему, снимали целые шатры, делали. Ну, просто там несколько миллионов ушло. Вот, вторая была чуть поскромнее, но тоже такая богатая. Единственное, что опять-таки фотограф подвел, какой-то оказался то ли... шарлатан, то ли что-то у него технически там не сложилось. В общем, все, что наснимал, все куда-то исчезло, и потом исчез и сам фотограф, прихватив с собой денежную сумму такую приличную.
1: Кошмар какой.
3: Да. И третья свадьба была спокойная, абсолютно, просто росписи, и дома, даже не в ресторане, отметили, вот. Последнее немножечко все-таки своего харассмента добавлю. Действительно, это для женщины, я считаю, только делается. Мужчине это вообще нафиг не надо, я считаю.
1: Ну, не всем, ладно. Давайте уж всех под одну гребенку не расчесывать, но не всем. Многим мужчинам тоже это нравится, интересно, там запоминается, что-то не запоминается. Тут по гендерному принципу разделять не нужно. У меня вот, например, есть подруга, которая своему мужу постоянно говорила, да зачем нам эта свадьба, давай быстро распишемся, да к морю поедем. А он, нет, надо родственники, чтобы посмотрели, чтобы абазина поняла, что мы не там пальцем деланы, а мы нормально зарабатываем и так далее. Понимаете, у каждого свое, каждый свой, свой поэт. Спасибо, Дмитрий, каждый
0: я,
1: свои
0: конечно,
1: цели.
0: На море поехала.
1: Да, я бы тоже. Знаешь, я вспомню свою свадьбу и думаю, господи, ну нафига? Нафига надо было тратить, это был 97-98 год, тратить такое количество денег?
0: Но просто тогда было так принято, и неприлично было не отмечать свадьбу. Сейчас раз, возможно, варианты, ты можешь да никого не звать.
1: Почему неприлично? Кто сказал? А, я может... не захотел бы, я просто хотел свадьбу.
0: Тогда отмечали больше свадьбу как-то. Но это было да. не принято как-то расписаться и куда-то улететь. Расписаться, посидеть с друзьями и улететь, или прийти в МФЦ, расписаться и вообще ничего не устраивать. Ну так, как будто бы вообще ничего не произошло.
1: Нет, да, ты права, тогда нужно было вот именно вот это вот позерство, вот это хвастовство, что вот у меня вот такая свадьба, вот видите, 150 гостей, невеста в платье. Но я просто, во-первых, такое, правда, количество, это правда, некоторые родственники приезжают, ты не помнишь, как они выглядят. Ты не помнишь их имена, но приезжают вот со всех, откуда-то все лезут, вот собираются. А потом еще вот сейчас, интересно, вот это сохранилось, а ты, может быть, застала? Нет, раньше на свадьбу обязательно вот выезжал жених из своего дома, да, и ехал к невесте. Ну, там выкуп, не выкуп.
0: Все по-разному.
1: Подожди, забирал, а потом ехали на какое-то значимое место в городе. Вот какое-то, я не понимаю, зачем...
0: ЗАГС?
1: Нет, там парк культуры, я не знаю, какой-нибудь
0: чтобы
1: памятник.
0: Чтобы фотографироваться.
1: Да, памятник кому-то. Возлагали цветы Клара обязательно.
0: Клари
1: Цеткин. Клари Цеткин и Цицину. Вот. Поэтому, знаешь, тут у каждого... Что, такое до сих пор есть? Вот Саша головой машет. А в Краснодарском крае есть такое? Да, в Краснодаре. Мне кажется, в Москве такого нет, потому что пока ты поедешь к одному памятнику, к другому, во всех пробках постоишь, уже и в ресторан не надо. Ладно, 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений из Хабаровска вас беспокоит.
0: Здравствуйте.
1: Да, Евгений, здрасте.
4: Я хотел рассказать, что вот, допустим, я как-то случайно увидел фотографию свадьбы моих родителей, ну, это в 60-х годах.
1: Угу.
4: Тоже интересно было посмотреть, потому что, ну, и мода тех лет. Вот, мама была в таком, ну, простом белом платье, тогда же они были студентами, ну, небогатые, скажем так. И вот у нее прическа такая... вот этих в стиле 60-х, было интересно посмотреть. Но я считаю, что фотографии все равно, они как бы важны будут.
1: Фотографии просто... для потомков тогда, из ваших слов.
4: Да.
1: Для тех, кто
0: конечно,
1: будут пересматривать. Да.
4: Мы просто не задумываемся над тем, что спустя годы это будет интересно. Сразу как бы может это не интересно, но нашим потомкам будет интересно. Я сам занимаюсь свадебными фотографиями, свадебный фотограф.
1: А в Хабаровске вообще много свадеб проходит? Как часто вы работаете?
0: Упал ли спрос на фотографа?
1: Да.
4: Спрос как бы упал, но я работаю так, как мне как подработка больше.
1: Но
4: аппаратура у меня, камеры и объективы, ну, скажем так, где-то плюс-минус на миллион, там, может, с чем-то.
1: Ну, серьезно, профессионально практически.
4: Да.
1: Понятно. Спасибо, Дмитрий.
4: Что... Да. Ага.
1: Спасибо, Марина, за эфир. Спасибо. Привет Хабаровску и хорошее настроение. Выходных
4: хороших.
1: И москвичам
4: большой привет.
1: Договорились. Поменялись.
0: А есть такое место в Москве, пишет Блэк, постоянно встречая свадьбы в значимых местах, у памятников и так далее.
1: Нет, просто, да, Блэк, вы правы, есть такие места. Я, например, когда вел и организовывал свадьбы, постоянно в графике стояло жених с невестой, Воробьёвы горы, смотровая площадка. Я говорю, чего они туда прутся? Зачем?
0: Ну, потому что там красиво.
1: Красиво, ну и что? Ну что, в другой день нельзя съездить посмотреть? Вдвоем взялись за руки, сели, не знаю, в машину, на самокат и поехали.
0: Там же наверняка фотографии делаются на Воробьёвых горах.
1: Ну и фотографируйтесь, ради бога, в следующий раз. Это знаешь,
0: какой следующий раз? День свадьбы. Туда еду, чтобы сделать фотографии в свадебном платье и в костюме.
1: Да кто тебе мешает в платье свадебном поехать?
0: Максим, ты странно рассуждаешь, потому что готовится прическа, макияж и так далее.
1: А, ну да, это же денег
0: стоит.
1: Я
0: не понимаю, правда, ну ты подумай прежде, да?
1: Ну, конечно, да, Мариночка, ты права.
0: Что мы начинаем-то опять?
1: Марина, пересмотрите серию чехословацких мультиков про крота, и у вас будет хорошее отношение к этим животным.
0: Я видела этот мультик, он хороший.
1: Да, нормально у нее отношение.
0: Просто Дюймовочка для меня травма, понимаете?
1: Да это у всех травма. Вайбер маленькая девочка, вообще какая-то лилипутка, еще и выходит замуж за крота.
0: Она не лилипутка, она миниатюрная.
1: Ну, карлица, значит.
0: Вот к нам пришла наша миниатюрная ведущая новостей Евгения Нагорная. Сейчас расскажет вам о самых интересных новостях.
1: Поехали.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 11:29 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер Литвы опроверг слова министра обороны о росте угрозы со стороны России. Он заявил, что информацию, распространяемую публично, необходимо тщательно взвешивать. Запугивать граждан не стоит. Я хотел бы заверить общественность, что уровень угроз как-то кардинально не изменился. Он просто существует, сказал глава литовского правительства. Накануне министр обороны заявил, что Россия якобы рассматривает возможность проведения нетрадиционных атак на инфраструктуру стран Балтии с применением украинских БПЛА. Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Белгороду. Бригады скорой медицинской помощи доставили женщину и двоих мужчин в городскую больницу номер 2. По предварительным данным, у пострадавших диагностировали баротравмы. В региональном оперштабе добавили, что в результате детонации БПЛА произошло возгорание фасада одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидирован. Уголовное дело заведено после наезда автомобиля на пешеходов в Омске. Речь идет о статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Его фигурант – мужчина 1962 года рождения. Накануне водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на островок безопасности, на котором находились пешеходы. ДТП случилось днем на улице Масленникова. Пострадали 8 человек, включая самого водителя. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. Власти Франции проверят готовность к внезапному масштабному отключению света. Для обработки действий в экстренной ситуации правительство намерено провести во второй половине 2027 года учения. Такие данные приводит издание «Политика». В материале отмечается, что их цель – выработка алгоритма действий при общенациональном отключении электроэнергии. В статье упоминаются блокауты в Испании и Португалии, случившиеся в апреле прошлого года, а также кибератака на энергетическую инфраструктуру. Моделирование подобной ситуации позволит оценить время, необходимое для восстановления электроснабжения и способность страны обеспечить непрерывность работы экстренных служб. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 6 копеек. Доллар 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля 6 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 28 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой. на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Марк Челноков.
8: Пятница, 7 августа 2026 года. За окном плюс 28 градусов. Обещают сегодня до 32, а кое-где еще и до 35.
9: Но завтра как-то уже попрохладнее, да?
8: А в воскресенье 23.
9: Да. Ты будешь грустить? Все мы будем скучать.
8: Ты знаешь, вот когда такая жара... Я проклинаю эту жару. Как только начинает холодать, хочется опять в нее. Вот, поэтому, ну, как-то вот...
9: Мы всегда чем-то недовольны.
8: Чем-то недовольны,
9: нам всегда
8: да.
9: чего-то не хватает.
8: Да. Марина, вы опять правы, Максим странный. О чем речь? Я не понял.
9: Просто примета, Максим. Просто, да это не важно о чем. Просто, право. Знаешь, вот, распечатать на холодильник.
8: Хорошо. По поводу свадьбы заканчиваем.
9: Ну, давай, тему.
8: Невеста отсудила у фотографа 400 тысяч рублей из-за свадебного рилса.
9: Москвичка подала в суд после того, как фотограф опубликовал ролик, где у жениха во время свадьбы отвисла челюсть. А видео быстро набрало популярность, но не понравилось невесте. Она обратилась в суд, где с фотографа взыскали 400 тысяч рублей. Что ж такое-то?
8: Что там так у него отвисло-то?
9: Челюсть, мне кажется, наоборот, это очень классно.
8: Это эмоция.
9: Это, ну, если вы блогер, и у вас ролик набирает большое количество просмотров, почему нет?
8: Я вот не именно.
9: Я понимаю, что ролик выложил не невеста, а фотограф, соответственно, но она же могла сослаться там на невесту и так далее. Ну, там нужно подробности, конечно,
8: выяснять. Я понимаю, если там фотография была, стоит невеста, а тут и напротив нее, или там смотрит на нее жених, и у него такая челюсть отвисшая, тогда понятно, может быть, он типа мысль, боже мой, что я сделал? Тогда да. Мы не знаем контекста фотографии, но ход хороший. За отвисшую челюсть, знаешь, таких фотографов в моей жизни было миллион.
9: Ну, согласовывать, конечно, нужно, прежде чем ты что-то выкладываешь. Странно,
8: конечно.
9: Странно. А еще мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. Такой опрос был проведен. И кстати, вот, согласно этому опросу, 72% граждан России готовы переехать в другой город или даже страну ради отношений. А каждый пятый гражданин готов изменить жизненные планы ради любимого человека.
8: Я верю.
9: Я тоже. Я бы не сказала, что только мужчины.
8: Ну да,
9: верят,
8: я тоже. Ну, типа мужчины чаще.
9: Ты же
8: чаще.
9: Сразу видишь человека вот, и понимаешь.
8: Ты влюблялась с первого взгляда?
9: Ну, симпатия была. Я не могу сказать, что это прям любовь,
8: да,
9: но симпатию
8: да.
9: ты чувствуешь сразу.
8: Но она
9: это
8: потом переросла
9: касается...
8: же наверняка в любовь.
9: Конечно.
8: Ну,
9: это
8: вот.
9: Касается и отношений, когда вы партнеры, да, это касается и отношений дружеских. Ну, вот ты же сразу понимаешь, твой человек не твой. По взгляду, по движению тела, да, по какой-то манере разговаривать, потому как
8: да
9: человек
8: просто
9: выглядит.
8: Просто по ощущениям у тебя внутри.
9: Сразу понятно.
8: Конечно. Там, знаешь, это дурацкие слова, вот это клише мне так не нравится.
9: Давай.
8: Бабочки в животе, химия, искра пробежала.
9: Притянулись
8: и так далее.
9: По травме. Знаешь эту историю?
8: Как?
9: Притянулись по травме. Но когда...
8: Нет,
9: ну, когда люди травмированы, когда, например, у них есть какие-то расстройства или там, не знаю, избегающий тип привязанности какой-нибудь. Нет, избегающий тип привязанности, например. А другой какой-то наоборот. И вот они притягиваются и друг другу нервы мотают.
8: Да, да,
9: понимаешь?
8: Кстати, да.
9: Им весело, им хорошо, потому
8: притянулись
9: что...
8: Притянулись по травме, надо
9: да,
8: запомнить.
9: Да,
8: да. Представляю, какие комментарии накидали по поводу челюсти, пишет Павел. Да там, правда, комментарий много. А, кстати, по поводу того, куда еще ездили в разные времена во время свадеб. В советское время на ежи ездили в Химки. Ежи, знаешь, что это такое?
9: Куда ездили, я просто
8: слышала. Ежи. На ежи в Химках. Это поворот на Шереметьево, где стоят противотанковые с времен войны. Вот. А еще кто-то написал, что на вечный огонь ездили. Да-да-да. Вот на вечный огонь, мне кажется, это в каждом любом городе, не в Москве, потому что это такая большая достопримечательность, что ли. Ну, вот так вот. По поводу мужчин и женщин, кстати, я еще хочу, знаешь, что сказать? Что по переезда ради любимого человека, чтобы был переезд, да? Вот в моей жизни такое было. Угу. Вот у меня, например, жена... Я уже жил в Москве, она жила в другом городе, в другой стране вообще, далеко-далеко. И она для того, чтобы, ну, как-то семья жила, там,
9: ну, если серьезное намерение, конечно.
8: Она переехала, да, мы пожили вместе, но, правда, у нее не заладилось с работой.
9: Угу,
8: потому что балерина в Москве, это надо, правда, как-то или локтями работать хорошо, раздвигать всех вокруг, но пассивным быть ни в коем случае нельзя. Поэтому переезд это тоже, это очень сильный стресс, и это очень сильно говорит о том, громко это говорит о том, что человек, правда, не безразличен вы ему. Вот так.
9: Молодец,
8: вот я скажу.
9: Прям по-русски. Просто и понятно.
8: Кстати, по поводу... Значит, отношения еще до 20% граждан России угу. говорят, что не боятся оправданного риска, а 77% относят себя к людям осторожным и опасаются его, этого самого риска.
9: При этом абсолютное большинство, 80% опрошенных, предпочитают выбирать и советуют так поступать другим работу с гарантированной зарплатой вместо той, которая может принести больший доход, а может и нет. 87% делают выбор в пользу получения денег сразу вместо риска ради удвоенного выигрыша.
8: Среди граждан России преобладает консервативный подход к финансам или стратегии минимизации рисков, а не максимализации дохода. Так комментирует от ВЦИОМа Алексей Ручин. А с чем это связано? Первое, при оценке риска важны детали. Ну, короче, и так далее. Тут все это рассказывается.
9: Знаешь, какая самая...
8: Контекст, да. который дает угу. дополнительные вводные для оценки рисков. Что самое
9: главное? Наиболее рискованная группа.
8: Какая?
9: Молодые мужчины.
8: Это правда. Угу. Потому что недаром есть поговорка, которую любят в нашей редакции. А, подожди, до 40 лет что? А!
9: Не, подожди.
8: Мужчина за 40 — это выжившие мальчики.
9: Угу.
8: Ой, или как, или так. Ну, короче, что-то из этой области. Что, да, молодые, они не чувствуют какой-то опасности. Знаешь, у них и горы на своем пути могут преодолеть и так далее. Реки, озера, водопады. Так что, да, это верно.
9: Максим,
8: молодые мужчины.
9: Искрометен, я не могу это не ответить.
8: Искрометен, да.
9: Да.
8: Наиболее
9: рискованные
8: водопады. Водопады, да. Но я просто подумал, реки и озера не так страшно, а водопады гораздо страшнее.
9: Перечислю-ка я всем, да?
8: Да, так. Одним словом, друзья, не знаю, я вот человек был рискованным. Я мог и в какую-то авантюру влезть, и, знаешь, и...
9: Сейчас ничего не поменялось.
8: Нет, сейчас я совершенно очень взвешенно к этому отношусь. Неоправданный, вот тут вот написано, оправданного риска не бояться. Я боюсь и оправданного, и неоправданного риска. И если выбирать рисковать и остаться в том положении, в котором ты есть, да, и не рисковать...
9: Понимаешь, дело не в том, что ты рискуешь, не рискуешь. Иногда нужно принять решение, которое может повлиять на твою жизнь. Это касается и переезда, про который мы говорили, и из-за каких-то отношений, и смены работы, и
8: куда уж какие
9: какого-то...
8: переезда в мои годы, ты что?
9: Ну, я не про тебя, Максим.
8: А, ну
9: да,
8: хорошо.
9: Да, еще есть другие люди тут у нас,
8: да?
9: которые нас слушают. Да.
8: Правда?
9: А это касается смены сферы деятельности, например, когда ты планируешь получить там новое образование и заняться чем-то совершенно другим, когда тебе нужно решить, вкладывать сюда деньги или не вкладывать. Нужно сюда там свою энергию направлять? Не нужно. Выгорит это, не выгорит.
8: Слушай, надо прекращать вести программу про финансовое образование, потому что ты слишком умной становишься.
9: Знаешь, как мне тяжело жить.
8: Вот, я просто умный. Не
9: ужасно.
8: Представляю.
9: У очень
8: тебя, как он еще у тебя не лезет сквозь уши, нос, глаза, я не понимаю.
9: Это очень сложно.
8: Да.
9: Но я держусь. Стараюсь.
8: Вы не знаете, что за громкий хлопок был минут 10-15 в Москве на юго-западе?
9: Следите
8: Наталья,
9: за новостями в нашем
8: да,
9: телеграм-канале «Радио говорит МСК».
8: Пока мы сказать вам не можем. Мы тоже его слышали у себя в студии. Так, Павел Лавров, вам должны позвонить. Хватит нам написывать по поводу ваших билетов.
9: Хочу сказать, что это очень некрасиво.
8: Или проверьте свои Максы, свои мессенджеры, телеграммы, или если WhatsApp запрещен, он не работает, но вдруг вам послали туда, да вы их не видите. Проверьте, пожалуйста. Может, вам уже написали, да вы не заметили. Звонят много, таких столько звонков. Ну, давай, может, про риски хотят. Алло.
1: Алло.
8: Да.
1: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина.
8: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Беспокоит Юрий Тушина. А вот про риск было очень интересно, когда вы начали говорить. Вот у меня вопрос такой. Чем может рисковать радиоведущий? Вот. Макс сказал, что он не может рисковать. А вот, ну а чем может рисковать радиоведущий?
9: Мы, по-моему, вот минут назад перечислили, чем можно рисковать.
8: Да нет, рисковать можно чем угодно. Здоровьем своим. Можно рисковать... репутацией своей, что-нибудь не то скажешь, знаете, в эфире, могут и не то что уволить, а радиостанцию прикрыть. Мы в такие времена рискованные живем, что уж лучше
9: не
8: самому
9: понимаю, такие
8: не
9: вопросы,
8: рисковать. Нет, ну просто человек захотел узнать, чем мы рискуем. Типа мы такие тут сидим, защищенные, а при включенном кондиционере.
9: Ну, поэтому я не понимаю этот вопрос.
8: Нам не жарко, и мы... вне зоны риска. А в меня очень сильно влюбилась бывшая, а я оказался к нехорошим, пишет Михаил. Но он написал козлом. Я ей говорил, надо узнать друг друга сначала. И что?
9: И я что, тоже Михаил? Не понимаю. Зачем мы это читаем?
8: Ну, я думал, тут какой-то смысл есть, но там оказалось, смысла не очень-то и есть.
9: Это говорит о том, что Михаил не очень хороший человек. Видимо, он этим решил поделиться с нами.
8: Он решил поделиться мудростью, что надо все-таки перед тем, как начинать отношения, друг друга узнать. Я называю это, вот вы берете машину, не знаю, какую-то вещь в тест-драйв. Вот то же самое и в отношениях. Побудьте сначала, не обещая друг другу
9: очень
8: ничего.
9: Очень сложно не строить ожидания в начале отношений и наделять своего партнера какими-то качествами.
8: Да наделяйте ради бога, наделяйте. Только
9: ходите
8: потом...
9: в розовых очках.
8: Вот ходите в розовых очках, угу. Только при этом, когда вы надеваете розовые очки, вы себе сами говорите, только прошу тебя, когда через год ты начнешь рыдать, кусать локти, что он оказался козлом, ты себя за это не вини.
9: Но это
8: вот.
9: Же не работает.
8: Потому что... Да, не работает, но надо быть мудрее. Знаешь, это с годами, видно, приходит. Вот я бы сейчас... Я иногда так хочу вот, со своим мозгом вернуться в свое там 16-18-летие. Я бы столько всего не сделал. Я бы столько всего сделал по-другому.

0: Так, скотч на телефоне и штопанная одежда. Угу. Блогеры все чаще начинают хвастаться бедной жизнью.
1: Да ты что?
0: Прикинь, инфлюенсеры перестают кичиться покупками, или кичиться, наверное, покупками и начинают показывать ужин из того, что нашли в холодильнике, чашечка растворимого кофе и старые поштопанные вещи. Тренд на аскетизм, по словам психологов, с одной стороны, вторая страница, снижает тревожность.
1: Я не могу найти вторую страницу, в том-то и дело.
0: Ты ее куда-нибудь утащила, и я
1: сказал. Тренд на аскетизм, по словам психологов, с одной стороны, снижает тревожность и чувство зависти к блогерам, с другой может привести к потере интереса к жизни.
0: Угу.
1: Но
0: я думаю, что это опять очередной хайповый ход. Никаких скотчей на телефоне и штопанной одежды там нет. Для кадра они это делают, а в жизни они так и продолжают.
1: Но блогеры же должны работать с брендами, насколько я понимаю.
0: Вот, ну, наверняка есть какой-нибудь, найдут бренд, где обувь плесенью покрыта.
1: Ну, не
0: стоит.
1: Плесенью, но есть такая,
0: состарина,
1: такие бренды.
0: Да, в грязи, да. Якобы. Есть, да, Balenciaga такая выходила коллекция года 2-3 назад. Я думаю, что это все, ну, так, это наигранно. Но где вот какая-нибудь Ида Галич, я не знаю, или как это, кто у нас еще блогеры такие известные, господи, все повылетало.
1: Да не обязательно прям таких брать, блогеров-миллионников есть. Ну, блогеры-тысячники,
0: да, там еще кто-нибудь тысячники, они берут и специально показывают, как они ходят в штопанных, я не знаю, кофточках или дырявых носках. Едят доширак и запивают это все кофе 3 в 1.
1: Ты знаешь, как будто бы в этом есть привлечение к себе, как к обычному человеку. То есть,
0: так
1: у
0: же
1: нас
0: они
1: же
0: необычные,
1: как?
0: Они
1: же
0: так боги.
1: Нет, они не боги. Вот Максим.
0: Ну, нет,
1: ну, послушай
0: это
1: меня.
0: Просто
1: ну,
0: они так придумывают.
1: Человека.
0: Или там их поклонники. Давай, говори.
1: Просто обычно блогеры, когда начинают снимать, они думают о кадре, о том, что они там показывают. То есть многие, конечно, снимают все такое прям натуральное, да, не выстраивают свет, там, не убирают какие-то лишние детали из кадра. А в основном, конечно, думают то, что они показывают. А сейчас как будто бы мода на натуральность, на то, что будь таким же, как я. Смотри, я такой же, как ты. У меня могут быть какие-то немодные вещи, они могут быть не новыми. У меня не последняя модель телефона. Не знаю, я живу в квартире с бабушкиным ремонтом, и это окей, это нормально. Как будто бы культ достигаторства уходит на второй план.
0: А я считаю, что это все лицедейство, это неправда, и это ханжество. Потому что на самом деле они так не думают.
1: А водопады?
0: Да, водопады — единственное настоящее, что есть в их жизни. И они их, преодолевая, упираются в водопад и думают прыгнуть или перейти на другую сторону и придумать что-то новое. И они переходят на другую сторону и придумывают, вот, а давай жить со скотчем на телефоне и в штопанных штанах, трениках ходить. Вот пишет,
1: а я думаю, что это определенный все равно контент.
0: Ну, я с тобой согласен, это определенный контент, но на самом деле они так не живут. Это только для работы. Вот понимаешь, это как телеведущие. Она же не ходит в костюме, в юбке-карандаше, в шикарной блузке немятой, всегда чисто отглаженная, с великолепным макияжем, с волосами, которые лежат у нее на плечах, распущенные, прям волосинка к волосинке. Она же в жизни так не ходит по дому, там, не знаю, по улице. Она ходит красиво, нормально одета, но в кадре она совершенно другая, потому что это ее работа. Она не может выйти в эфир не причёсанная, не накрашенная и
1: я
0: в мятой одежде.
1: Так
0: я и про
1: здесь. То, что блогеры перестают бояться быть настоящими, перестают быть идеальными, понимаешь?
0: Ну, что-то как-то они опоздали. Знаешь, еще Хайди Клум в конце нулевых стала, и Памела Андерсон выходили в эфир и фотографии выкладывали без грима, без лифчиков с пушапом и так далее, показывая всем, какие они натуральные.
1: Я про настоящую жизнь.
0: Господи, да что ты, а про что ты? Ну,
1: я
0: а
1: не
0: как
1: про
0: блогеры Памелу
1: Андерсон,
0: тоже.
1: Но блогеры — это обычные люди. Это не звезды, которых мы видим в телевизоре и где-то там еще на страницах журналов. Есть обычные блогеры, лайфстайл-блогеры, понимаешь? Которые живут в обычных квартирах и не стесняются это показывать. Одеваются в обычную одежду, не всегда модную, не покупают последние модели техники,
0: хорошо,
1: телефонов и так
0: хорошо.
1: Далее. Едят обычную, а не фэнси, вот эту вот еду из ресторанов, понимаешь?
0: Это твое мнение, можно я останусь при своем, хорошо?
1: Как хочешь.
0: Мы

0: тобой как прокурор и адвокат. Да, защитник и обвинитель.
1: Я просто слишком адекватная, да, я понимаю.
0: Ну да, я, а я неадекватная. Да, должно же так быть.
1: Написали,
0: плохой
1: Максим.
0: И хороший полицейский. Я не верю в это. Старых штопанных вещей нет даже не у блогеров. Правда, Юля, я вот совершенно с вами согласен. У тебя есть что-нибудь штопанное?
1: А у меня была любимая майка, которая у меня прохудилась до состояния Баленсиаги, и я ее не выкидывала, потому что она мне очень нравилась.
0: Вот, у меня есть тоже одна такая майка.
1: Я выбросила в итоге.
0: Нет, а я ее положил на полку, потому что это... Марк Джейкобс, купленный в начале нулевых за $400, когда у меня зарплата была 200 или там $300, а я ее за 400 я копил и купил в первом бутике в России майку от Марка Джейкобса. И она у меня пошла по швам в дырках, и я ее положил в пакет, свернул, что это вот дорогая винтажная вещь.
1: Прямо это так.
0: Татьяна пишет, а человек познается в быту, совместный быт – это лучший тест-драйв в отношениях, который только придумала природа. Сейчас возможность жить вместе без осуждения со стороны – это очень хорошая возможность оценить партнера в реальной жизни. Розовые очки слетают быстро, и так гораздо лучше, чем очнуться в ипотеке с ребенком на руках и в браке с не своим человеком.
1: Согласна.
0: Совершенно, я тоже. Татьяна, прям вот мы согласны с Мариной с вами.
1: А потому что, опять же, возвращаясь вот к этим трендам, к блогерским, я не договорила, подожди. Вот эта вот иллюзия на успешность, на идеальные отношения, на идеальную кожу, на идеальную фигуру, на идеальное времяпрепровождение, на отдых банально, там, на Мальдивах где-нибудь, да, на то, что стоит очень дорого, какие-то бренды постоянные, какой-то успех, успех, успех, успешный успех, достигаторство, 1500 дел за день. Люди от этого устают, людям нужны настоящие люди, такие же, как и они. Поэтому им интересно наблюдать за такими блогерами, которые им напоминают их. Я очень просто сейчас объяснила это.
0: Но
1: да?
0: Сегодня это понятно все, что да. Ты сказала. Сегодня мы уже это не успеем обсудить. Я просто предлагаю эту тему перенести на понедельник и попросить слушателей...
1: Звучит, конечно, очень пугающе.
0: Не-не, спросите
1: слушателей. Я не договорила.
0: Интересно ли... Да хватит уже, ты весь эфир говоришь одна.
1: Это шутка была, Максим, обычно ты
0: интересно ли вам видеть, не знаю, какого-нибудь, ну, не миллионника, но блогера, который в штопанных трусах, носках ходит... И ест, знаете, шпроты с черным хлебом. Хотя шпроты сейчас тоже дорого. Ну, короче говоря, это странная история. Ради бога, хотят они это делать. Чего я прям это? Я лабубу пережил, и ничего страшного. А для меня это был шок, почему все стали ее покупать. Ну, как-то смирился все-таки. Так, подожди, еще какая-то новость была. Мне надо было ее срочно прочитать. Скажи, какая?
1: Про самокаты?
0: А, нет, вот, мне так понравилось. Тут Медовый Спас же скоро.
1: Да.
0: Девушки массово мажут медом подошвы, чтобы выйти замуж.
1: Женихам?
0: Себе.
1: А.
0: Поверим, это нужно делать в Медовый Спас. Жених сам прилипнет. Куча роликов есть в сети, где у девушек это все получилось. Вот хотите верить, хотите нет, а вот есть. Кстати,
1: пойдем
0: сейчас,
1: проверим.
0: Да, про русских девушек мы и поговорим в нашей проекте «Русские женщины».
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное – 200 тысяч рублей – Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства, однако перед ней стояла непростая задача, в частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Татнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. В старости Аитова осталась на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников. Через них мошеннические колл-центры Украины выводили за рубеж похищенные у россиян денежные средства. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности рассказали, что в пунктах в Москва-Сити гражданам, в том числе пенсионерам, находящимся под влиянием злоумышленников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Для работы в таких обменниках из российских регионов дистанционно привлекали не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, сообщили ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Никол Пашинян сообщил, что Армения понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и Евросоюзе. Соответствующее заявление премьер-министр республики сделан на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета. Пашинян напомнил, что правительством в 2025 году был принят закон о начале процесса вступления республики в Европейский Союз. Стратегическая цель этого – создание альтернативы для нашей страны. Когда в перспективе Армения будет качественно готова к членству в ЕС, это тоже не означает, что страна автоматически станет членом Евросоюза. Для этого еще будет необходимо согласие государств, объединение и одобрение армянских граждан, заявил политик. Максуд Шадаев отверг идею создания отдельного мессенджера на госуслугах. Перед Минцифрой стоит задача по расширению портала до масштаба большой социальной медиаплатформы, сообщил глава ведомства. Сразу скажу, что мессенджер в ней не предусмотрен. Макс в нашей жизни останется навсегда, сказал Шадаев во время выступления на 7-м всероссийском форуме «Цифровая эволюция». О том, что власти хотят интегрировать в госуслуги ряд функций соцсетей, включая семейные чаты, ранее писали. Известия. Москвички запретили держать дома крокодила, лису, удава и других животных. Таганский суд столицы удовлетворил соответствующий иск ГБУ «Жилищник». В результате пенсионерки разрешили оставить только двух собак. В материалах дела отмечается, что в квартире площадью около 52 квадратных метров на протяжении 10 лет женщина содержала 30 животных. Кроме крокодила каймана, императорского удава, лисы и 10 собак, у нее жили 13 птиц, среди которых ворон, полярная сова и филин. Соседи жаловались на стойкий неприятный запах из квартиры, насекомых и нарушение санитарных норм. ГБУ «Жилищник» обратилась в суд с требованием к собственникам квартиры освободить помещение от животных и привести его в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
5: Вы слушаете «Радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Афиша.
1: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Мах Челноков.
1: Ну что, мы про цирк с тобой не говорили уже давно, правда, в программе «Наша афиша». Да, мне кажется, нет, говорили, ну, давненько не вспоминали. А тут помимо цирка еще театр, еще плюс чудеса эквилибристики. И все это о новом сезоне театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина». В прошлом году, насколько я помню, стартовал этот проект в Москве. Он собрал уже более 250 тысяч зрителей. Все это сравнивают с цирком Дю Солей, да и не спроста, потому что в нем участвуют и выступают, значит, актеры цирка Дю Солей. И сегодня у нас в гостях актеры шоу «Сны Пушкина» Наиль Сафин и Роман Мунин. Господа, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: У меня первый вопрос. Вот, у меня перед собой ваши, ну, как сказать...
2: Пресс-релиз.
1: Пресс-релиз, да. Значит, у одного, вот на Иле у вас написано «клоун, актер, педагог», да? Вот, у Романа написано «признанный российский международный цирковой артист, эквилибрист, жонглер, солист мировых цирковых компаний». Вы, можно мне ответить на вопрос? Мне всегда было интересно. А вот почему цирк? Вы из цирковых династий?
3: Лично я не из цирковой династии.
1: Вы первый цирковой артист?
3: А в семье, да. Родители в детстве отдали меня в цирковую студию.
2: А как это произошло?
1: Да,
2: они что-то вас увидели? Что вы им устраивали?
1: Вы как-то жонглировали там в детстве?
3: Нет, я приехал из маленького города. И у нас там немного было секций, и одна из них вот цирковая студия. И это с детства цирк очень заразителен. И я проникся цирком, мне это понравилось со временем, и в итоге выбрал как профессию.
2: А какие у вас там были дисциплины в детстве? Там же разные направления в цирке существуют.
3: Мы там делали все. Все подряд. У нас был групповой номер скакалка, были шаривари, мы и акробатике учились, и жонглированию, и эквилибру.
2: Не было вам страшно?
1: Марина, как в медицинском университете, институте, первые четыре года,
2: да,
1: все общее, а потом разделения какие-то.
3: Да, что-то похожее.
2: А не было ли страшно, не боялись ли высоты? Родители за вас вообще не переживали, потому что это же...
3: Я не помню такого, такого не было.
2: А сколько вам было лет, когда вы в цирк попали?
3: Мне было 6 лет, когда меня привели в студию.
1: Что-то уже взросленький, еще раньше берут.
3: Ну, у нас были руководители, которые следили за нашей безопасностью. И мы страховались, у нас была страховочная лонжа, маты, то есть это было довольно безопасно.
2: И выступаете вы с 6 лет?
3: Да, участвовал в представлениях. У меня первый жанр был на моноцикле «Эквилибр». У меня в основном все было.
2: То есть на одном колесе, да, получается?
3: Да. Угу. Катушки, потом жонглирование.
1: Как медвежонок. Так, Наиль, а вы как вообще в клоуны подались?
3: Я
1: какие-то уникальные вас. Не знаю, вообще как. Ладно, неважно.
2: Максим, не обесценивай.
1: Да, нет, что-то.
4: Переходящий.
1: Пассивный наезд такой.
4: Да, да, да. Я переходящий скорее. Из театра в цирк, то есть я в основном театрал, образование театральное, артист, работал в театрах, но вот как-то в цирк меня тянет на клоунаду, тянет в этот жанр, тянет вот туда, и театр я уже не особо как-то в том виде, в драматическом виде театр я уже, наверное, не хотел бы.
1: Почему? Это адреналина не хватает?
4: Ну, наверное, уже как-то, да, как-то... Это другая энергия, это по-другому, на самом деле, все воспринимается.
1: Но вы слышали, да, фразу Никулина, ну, не фразу, это он в своей книге описывал, что клоуны, а кто идет в клоуны, это типа актеры, которые не могут свои эмоции на сцене нормально показать, сыграть, потому что им не хватает, там, не знаю, мастерства или еще чего-то, а когда ты клоун, то это все гипертрофировано. Ты гораздо в большей степени все это показываешь, и это нормально, и никто над тобой не... Вернее, над тобой смеются, но не потому, что ты актер такой, а потому что так и надо. Это такой жанр.
4: Да, то есть клоун играет вообще все. Как летит стрела, как это страшно, как она попадает, как течет кровь. То есть это много оценок, это играется вообще все. А у драматического артиста играется конкретная задача, действенный глагол какой-то определенный.
1: Понятно.
4: Поэтому вот поиграться вот в эту жизнь в клоунаде, конечно, поинтереснее, посложнее, и как-то вот выбор пал. однозначно.
1: В снах Пушкина, вот в этой шоу-программе, я знаю, что романы вы играете Елисея Царевича, да?
3: Да, все верно.
1: А вы Елисей. Какого-то злодея играете.
4: Да, это...
1: Как-то так... он называется, я забыл, как он называется.
4: Никак так и называется.
2: Просто злодей.
1: А, злодей?
4: Да? Злодейство.
1: А, злодейство, да, точно. Да, Наиль да. играет злодейство. Вы, короче, такой черный-белый, плохой полицейский, хороший,
3: ну,
1: да?
3: В спектакле мы не особо пересекаемся.
1: А, понятно.
3: Да, наши персонажи не пересекаются.
1: Вы хотя бы знакомы до нашего интервью были?
3: Да, конечно.
1: Хорошо. Так, получается, вся жизнь — это цирк. Так?
4: Ну, в своем роде, да, безусловно.
3: Как посмотреть.
1: Но имеется в виду, вы 6 лет...
2: Как ваша профессия отражается на вашей жизни?
1: Да,
2: может быть, как-то что-то изменилось? Ваши отношения.
1: Я имею в виду, что это не то, что профессия, а как стиль жизни уже стал.
2: Вот не можете не пошутить, например.
1: Например, это Наиль.
2: Да,
4: и... Не-не, это безусловно, это...
1: Какую-то юмореску
4: это
1: пока...
4: Это по-другому никак невозможно. То есть профессия в любом случае накладывает свои какие-то оттенки, вносит в свою сущность.
1: Это знаете, когда врач попадает, да, там, в компанию, и все начинают... Конечно. Ой, вот у меня просто родители врачи, а вот у меня тут вот покалывает, это что значит? Ой, а вот когда вот сердцебиение такое, и вот постоянно, или там певица попадает тоже в компанию, где нет певцов, а вы можете спеть это? Или
3: он вам... сделай сальто.
1: Просят, с самого детства. Правда?
3: Конечно.
1: Да, а у вас Наиль что просит?
4: Мне тоже просят сделать сальто, но мне приходится выкручиваться совершенно по-клоунски. За счет моей профессии только.
1: Но вы, насколько я понимаю, клоун имеется в виду, как-то правильно сказать, телесного плана.
4: Ну,
1: вы
4: да.
1: не говорите, вы без слов.
4: Да, да, да. Я все-таки как больше, да.
2: Эмоциями.
4: Я больше владею пантомимой. То есть упор у меня идет на пантомиму.
1: Все ясно. Расскажите, пожалуйста, о втором вот сезоне, театр «Сны Пушкина».
2: Может быть, кто-то не знает о первом вообще, что там, да?
1: Да нет, это все одно и то же.
2: Я вот не знаю о первом сезоне, да.
1: Да нет, это первый был, второй
2: сейчас
1: повторяю.
2: Я не слышала, я к тому, что хочу узнать, что вообще происходит в этих снах. Да.
1: Это не о Пушкине, это о его снах. Там нету пересказа какого-то конкретного произведения, но там появляются герои, которые сопутствуют, шли в течение всей его жизни. И Наталья Гончарова, и няня, и герои его сказок. Все верно?
4: Да, совершенно верно. Я просто хотел бы сказать, что в данном случае это, спасибо нашему режиссеру, на самом деле уникальный проект в контексте того, что мы идем по... каким-то действительно сказкам самого Пушкина, но само воспроизведение этих сказок нетривиально, то есть оно использует цирковые приемы, и в этом главная сложность, наверное, этого проекта, что трюк у нас является по-настоящему каким-то языком произведений самого Александра Сергеевича Пушкина.
1: Но получается, зритель, даже не зная, вернее, глядя на сцену, он понимает, о чем идет речь.
4: Совершенно верно.
1: Лукоморье, например, а это там золотая рыбка, и он считывает...
3: Да, конечно, все персонажи, они все узнаваемые, очень узнаваемые.
2: И они все прям... какие-то трюки исполняют, те же золотые рыбки, там, не знаю, может быть, царевна-лебедь тоже там кого-то превращается, да?
4: Да, у них есть, да, отдельные как бы номера, уникальные какие-то. И
1: но
4: они
1: расскажите, в чем это... уникальность-то?
4: Уникальность в том, что, во-первых,
1: мы
4: это...
1: Мы к своему стыду не были на вашем представлении, но мы обязательно сходим еще до 27-го, насколько я помню, сентября. Да, вот до 27 сентября все будет, еще время есть. Так,
4: да. Уникально в том, что это, во-первых, линейное произведение. То есть старались сделать линейное произведение, не дивертисмент из переходящих из номера в номер, а это все соединить в одно единое произведение. Поэтому здесь и есть большая приписка именно театр. Что здесь не просто в чистом виде цирк, здесь еще есть какие-то сюжетные очень сильные куски. То есть дети видят одно, трюки, уникальные костюмы, работу гримера, тоже потрясающую. А взрослые в то же время могут наблюдать какие-то такие вещи из жизни самого Александра Сергеевича Пушкина, сколько не из сказок даже. И вот эта смесь сказок, жизни самого автора, то есть вот здесь она вот существует на таком цирковом, еще на цирковой, в цирковом жанре, на такой грани, что интересно. Если вы хотите, чтобы я сюжет вам рассказал?
1: Ну, давайте рассказывать, да, почему
2: синопсис.
1: Нет?
2: Синопсис,
1: да, коротенько.
4: Собственно говоря, так называется «Сны Пушкина», потому что в самом начале у нас происходит, что у нас появляется маленький Пушкин, в самом начале, который взаимодействует с няней. И...
1: Мне, извините, Наиль, мне нравится, в вашем пресс-релизе написано «маленький Саша».
4: Вот Саша, это вот
1: мне, да, мне, да, я читаю, думаю, какой Саша, причем здесь Саша, а потом мы же привыкли, Александр Сергеевич, это да, маленький да, Саша, да. Так, да, и дальше вот, Саша появляется.
4: Да, собственно говоря, так как он засыпает, вот происходят все эти здесь чудеса, и мы в перспективе там идем из сказки в сказку, из сказки в сказку, так перетекая по линиям жизни между Пушкиным, ну, то есть... Самые, наверное, тривиальные я сказки говорить не буду, ну, то есть все их знают, и «Золотая рыбка», и что там еще?
3: «Сказка о мертвой царевне».
4: «Сказка о мертвой царевне», безусловно. И сказка, это...
2: Дуб есть там?
4: «Лукоморье» — это, конечно, да. Само собой, «Лукоморье».
2: Я переживала. Кот участвует?
4: Обязательно. Это
2: без этого.
1: У меня на вашем представлении был племянник с детьми. Одной там подросток такая, самый трудный возраст, 13-14 лет, и ребенку лет 9, мои племянники, а я не помню, сколько им лет. И после того, как они вышли, во-первых, дети были прикованы к сцене, обычно они сидят очень... 5 минут на сцену, 10 минут в телефон, 5 минут на сцену, 10 минут в телефон. Тут они сидели, весь спектакль смотрели. И когда вышли, они мне надоели, потому что они минут 40, пока ехали до дому в машине, они мне рассказывали, в каком они потрясении. Что и Елисей там то сделал, и там рыбка то сделала, ну и так далее. И я поэтому, вот я как бы по словам, и также вторили им родители их, мой вот родственник со своей женой, что они в диком восторге. Написано, опять же, в пресс-релизе, уникальное шоу, уникальное зрелище. Правда ли, что такого качества нету нигде? Никто не ставит такие в мире программы. У цирка Дю Солей же, вы как участник цирка Дю Солей.
3: Да, у цирка Дю Солей тоже очень много разных шоу. Но в целом вот этот процент спектаклей, связанных одной сюжетной линией, их их намного меньше, чем просто вот традиционных дивертисментных шоу, традиционных. Есть еще один момент, который лично для меня в этом шоу прям новым оказался. Я никогда не участвовал в шоу, где вот это чисто технический момент, но он отражается на восприятии, я так думаю. Вот проекция на полу, которая...
2: Свет определенный, да, выстроен?
3: Определенный свет, анимация, это все наполняет площадку, то есть...
2: Объемом таким.
3: Объемом. Да, это для меня было новым.
2: А какие у вас костюмы? Кто их придумывал? Что мы вообще-то можем увидеть?
1: Марин, что ты спрашиваешь?
2: Ну, в смысле, вы в чем выступаете? В
3: костюме?
2: Нет,
1: я вижу их тканей.
2: Нет. А может быть, что-то необычное, такое, не знаю, такое классное.
1: Это обычные цирковые или это что-то, да, сверхъестественное?
3: Я могу про себя сказать. И про свой костюм мне пришлось привыкать. Со стороны он выглядит великолепно. Он был немножечко...
1: Тесноват?
3: Полотноват такой. Но со стороны это выглядит круто.
1: Ну, слава богу. Я просто, вы знаете, и вот костюмы Марина спросила, и про свет, и мультипликацию вы сказали. Сегодня это делается, наверное, для того, потому что зрителя сложно уже чем-то удивить. Есть ли предел вот этим задумкам, вот этим придумкам, что туда добавить и сахар, и соль, и перец, и еще и горох, и, не знаю, всего в одну кучу?
3: Ну, да, главное, да. Чтобы вкусно в итоге было.
1: Ну, у вас, как показывает, вкусно. Ну, когда-то предел же закончится, когда-то потолок упрется, режиссура, режиссеры, технические возможности, или этого не будет?
3: Я думаю, не будет.
1: Вы как бы не боитесь, что можете остаться без работы и будете до конца жизни сны Пушкина играть?
4: Нет, не боимся.
1: Ну, понятно. Роман, у вас 8 лет за плечами работы в цирке Дю Солей. Правда ли, что там вообще чуть ли не 70-80% выходцы из России?
3: Артистов. Русскоговорящих людей, артистов много. Не думаю, что прям такой процент, но да, довольно много.
1: А почему? Что,
2: как вы думаете, с чем это связано?
3: У нас сильная театральная школа, у нас сильная цирковая школа. Я думаю, это прям напрямую с этим связано.
1: Угу. А попасть вообще в этот цирк сложно? Там какой-то кастинг?
2: Физическая подготовка.
1: Потому что, да, это один из самых известных цирков в мире.
3: Сложно, очень сложно попасть.
2: Какая конкуренция? Сколько примерно человек на место? И вот если возвращаться туда, когда вы только в этот театр попадали, в цирк, извините, а что для этого было необходимо?
3: Я попал уже в существующее шоу, и то есть я не был на общем кастинге. Угу. И я не могу ответить на вопрос, сколько людей...
2: Что на общих основаниях там происходит, да?
3: Угу. Да, сколько там людей на место получается. Угу.
1: Но это тяжело, вот вы знаете, у меня балетное прошлое. Я, когда попал в Большой театр, для меня это был шок. Это вот просто у меня было ощущение, что меня выбросили на какую-то планету, где ты должен выжить. Потому что это, ну, все знают, какие там скандалы, интриги и прочее-прочее. Потом, когда прошло полгода, я понял, что, а что особенного? Все то же самое, как в любом театре. Но изначально это сложно было. Потому что, ну, вы понимаете, что из всех цирков мира цирк Дю Солей – это вишенка, бриллиантик на торте. Mm-hmm. Вы согласны, Наиль?
4: Я согласен полностью. Мне тоже интересно. Вот скажи, вот я актер, я клоун, я хочу в цирк Дю Солей, что мне делать?
1: Там как нету клоунов, как беда в том, вот что в Дю Солей нету клоунов.
3: Почему нету? Конечно, есть. Конечно, есть.
1: Но
3: есть,
1: я был на двух представлениях, там большинство, это вот водное шоу было,
3: да.
1: В «Не Лужниках», а «Снесли», которые...
3: О. О,
1: да, водное шоу и такое,
2: я тоже была где-то,
1: прыжки,
2: но не помню где.
1: Прыгали под куполом прям, угу. Я забыл, как это называется. Но неважно. Да неважно. У нас в Олимпийском давали шоу. Ну, клоунов
3: несколько шоу приезжало в Москву.
1: Да.
3: Работали.
1: Как попасть к Наилю? Или он уже старый?
3: Нет, почему? Нету, кстати.
2: Максим сам определил.
3: Совсем не старый, к возрасту относится там по-другому, чем да. Старше, тем опытнее, это хорошо. Ну, есть анкеты, есть прослушивание, просмотры, которые проходят время от времени в абсолютно разных точках.
4: Мониторить надо.
3: Конечно.
4: Угу. Буду мониторить. Здесь,
3: да,
2: Александр здесь. Спрашивает, а кто звукорежиссер вашего шоу?
1: А зачем Александру это?
4: Александр, прекрасный вопрос. Вы знаете, дайте мне минуту, я точно вам скажу.
1: Наиль сейчас посмотрит в телефоне.
4: Да, я точно сейчас скажу.
1: Господа, буквально скажите, остается 2 минутки. Расскажите нам, Роман, 2 причины, по которой зрители и мы должны сходить все-таки на ваш шоу. Потому что вот вы пришли, сейчас рассказываете, а я что-то как-то пока не возбудился. Прям до такого,
2: может,
1: что
2: неплохо,
1: взять
2: Максим.
1: И побежать сегодня на шоу.
3: Вы не доверяете своим племянникам?
1: Нет, я как раз доверяю. Но все-таки на всякий случай. Расскажите, 2 причины, почему мы должны сходить.
3: Для меня есть самая главная причина. Вот я с точки зрения артиста, это видно, я для себя определил, я нахожусь точно в правильном месте, и это правильное шоу, когда после представления мы выходим на поклон, и я вижу счастливых людей, счастливые лица людей. Им все понравилось, я вижу в их лицах благодарность. Это самая основная причина.
1: Да. Она или вы? Вы режиссера узнали?
4: Нет, режиссер Жанна Шмакова. Я
1: нет, звука.
4: Звук. Я, Александр, напишите мне, я вам лично отвечу в сообщении.
1: Нет, Наиль напишет нам, а мы вам потом
4: озвучим. Да, совершенно верно, да, обязательно. Вот, 2 причины, по которым, во-первых, это одни из лучших артистов у нас в России работают в этом шоу. Одни из лучших.
1: Это главное, да.
4: Это главное. И, конечно же, это материал. Самое главное, что он всем знакомый, но в этом и прелесть этого шоу, что материал всем знакомый, но как он преподносится, вот тут открываются калиточки интереса и фантазии режиссера и артистов, которые сделали.
1: Господа, спасибо большое. Друзья, до 27 сентября в Москве, в Лужниках, арена «Дружба» проходит шоу «Сны Пушкина». Приходите, и наших гостей вы сможете там лицезреть воочию. Роман Мунин, Наиль Сафин. Актеры, лучшие артисты цирка в нашей стране. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
1: Удачи.
3: Спасибо.
1: И 3-й, 4-й сезон, чтобы был. И дальше, и дальше, и дальше.
2: Все.
1: Удачи.
3: Спасибо.
1: Поехали.
0: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
5: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное – 200 тысяч рублей – Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Татнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. В старости Аитова осталась на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об установлении контроля над селом Анискино в Харьковской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки войск «Север». Всего за неделю российские военные освободили 8 населенных пунктов, пояснили в ведомстве. Там добавили, что дежурные средства за 7 дней сбили 91 управляемую авиабомбу, 11 реактивных снарядов «Хаймарс» и 6575 беспилотников ВСУ. В ЕС допустили одновременное вступление Исландии и Черногории. Это может произойти в 2028 году в рамках единого пакета расширения. Две страны присоединятся, если Исландия по итогам референдума в конце августа решит возобновить переговоры о членстве, сообщило издание «Политика» со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС. В Брюсселе отметили, что переговоры с Рейкьявиком могут занять 1-2 года благодаря тому, что страна уже входит в Европейскую экономическую зону и Шенгенское пространство. Черногория считается наиболее продвинутым кандидатом на вступление в Евросоюз и уже закрыла более половины из 33 переговорных глав. Марат Куснулин указал на вероятное снижение ввода жилья без дополнительных мер. На рынок также влияет ключевая ставка, пояснил заместитель председателя правительства России. В интервью ТАСС он напомнил, что инвестиционный строительный цикл длится в среднем 3 года. Успех 2025-го закладывался в 2023 году, а результат 2026-го в 2024-м, когда начали охлаждать ипотеку. Раз меньше финансирования новых заделов, уменьшится и ввод готового жилья. Не примем сейчас мер. Падение проявится в 2029-30 годах, сказал вице-премьер. В МЧС заявили об отсутствии точных данных о происхождении необычного звука в Москве. Сотрудники не обнаружили признаков возгорания и задымления в точках, где люди жаловались на звуки и вибрацию домов. Информацию ведомства привел телеграм-канал «МСК-1 News». Жители столицы и Подмосковья сообщили об очень громком хлопке, похожем на взрыв. Он ощущался в центре, в отдаленных районах на западе, юго-западе и юге Москвы. Свидетельства очевидцев поступали из Красногорска, Мытищ, районов Чертаново, Южное и Северное, Теплый Стан, а также Скоропоткинской, Курской и Таганской. Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев передавали, что звук был слышен одновременно в районе 11 часов 15 минут. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 28. Ясно. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24. Вероятные осадки. Марина Толкачева. Говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
11: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
14: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
15: Марин, ну куда ты опять собралась?
16: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
10: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
16: Мы плохого не посоветуем.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Макс Челноков.
1: Программа «Выход в город», где мы рассказываем о ярких, интересных событиях, которые будут происходить в течение этой недели и в эти выходные. Но помимо того, что мы анонсы делаем, мы еще и подарки вам делаем.
2: Разыгрываем билеты. И чтобы эти билеты получить, вам нужно ответить на вопрос от Макса и в одном сообщении написать ответ на вопрос, имя, фамилию и номер телефона. Друзья, пожалуйста, в одном сообщении ответ на вопрос, имя, фамилия и номер телефона. Наши координаты для ваших ответов: смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит Москобот». Пишите тоже нам, Макс. Поехали.
1: Поехали. А вы помните, под какую музыку взрослели в нулевых? Мы уже этот вопрос задавали вам и вспоминали с Мариной буквально неделю назад. Кто-то под Бритни Спирс, под Риану, а кто-то под Нелли Фуртадо, Хай-Фай, Демо, Андрея Губина, Шуру. Эти песни знают, по крайней мере, многие из первых секунд узнают их. 19 августа в Зеленом театре ВДНХ главные хиты нулевых прозвучат совершенно по-новому в масштабном хоровом шоу «Ностальгия» проекта «Палестрина». Хор, оркестр, электронная музыка и живые ударные превратят знакомые песни в большое музыкальное шоу под открытым небом. Зрители ждут 1.5 часа живого звука, более 20 музыкантов. А, как я уже сказал, хор, оркестр создадут ту самую атмосферу, где знакомые произведения зазвучат одновременно мощно, эмоционально и абсолютно по-новому.
2: На свежем воздухе.
1: Да, ну и тем более на свежем воздухе погода пока еще позволяет. Кстати, надо выходить на улицу, просто гулять даже. Вот по бульваром, там сейчас много всего интересного происходит. Но, возвращаясь к шоу «Ностальгия», оркестровые аранжировки добавят любимым хитам глубину и объем, а электронные биты превратят концерт в движение, свет и энергию большого летнего вечера. Друзья, 19 августа, Зеленый театр, ВДНХ.
2: Там очень классно, правда.
1: Да, там очень красиво.
2: Но ВДНХ вообще потрясающе.
1: Очень, да. Единственное, готовьтесь к тому, что ходить много придется.
2: Это
1: большие
2: правда.
1: Расстояния.
2: И главное, если вы приедете туда самостоятельно, без автомобиля, не уезжайте потом на общественном транспорте от Зеленого театра, как это сделала я, и уехала куда-то в Останкино.
1: В другую сторону, да. Там, кстати, можно заблудиться. Да. Процентов. А, друзья, сегодня, как я уже говорил, день маяка, да, где маяки сегодня отмечают свой праздник, и у нас все вопросы будут посвящены маякам. А, первыми маяками были просто костры на берегу, которые помогали морякам ориентироваться ночью. А вот позже уже появились капитальные сооружения. И один из самых известнейших маяков во всем мире, который считался одним из чудес света, был построен в 3 веке до нашей эры. Интересно, что архитектор тайно высек на стене надпись «Ради мореходов», а сверху закрыл ее прославляющую царя штукатуркой. Так послание сохранилось, было сохранено. Как назывался этот маяк?
2: Друзья, пока вы отвечаете, я напомню, что с 10 по 16 августа пройдет очередная Московская музейная неделя, в рамках которой некоторые музеи можно будет посетить бесплатно. Например, в понедельник можно сходить в старый английский двор на выставку «Драгоценный андеграунд» Карла Фаберже. Во вторник посмотреть «Век в лозунгах и красках» из истории московского плаката в музее Москвы. В среду, Максим, предлагаю тебе посетить мемориальную квартиру Маяковского в Студенецком переулке. Я там уже была.
1: Знаешь, я не был, кстати.
2: Я была, сходи.
1: Это
2: очень, да, это очень интересно. В четверг можно посмотреть 12 признаков живого в павильоне геологии на ВДНХ. В пятницу сходить на выставку «Сакральная и радикальная. Красная нить русского искусства» в Коломенском. А в воскресенье сходить в дом Гоголя на выставку «Между словом и образом. Гоголь в иллюстрациях и цитатах».
1: Не, я лучше на Маяковского схожу,
2: на
1: это
2: Гоголя
1: мне
2: тоже.
1: Интереснее.
2: Для бесплатного посещения необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на МОСРУ, авторизоваться в личном кабинете и оформить бесплатный электронный билет.
1: Вот такие вот пироги, друзья, на следующей неделе или музеи. Ну, а на шоу «Ностальгия» проекта «Полистрина», где будут лучшие хиты нулевых, это Дема, Андрей Губин, Риана, Бритни Спирс, отправляется Светлана Ляхова, которая правильно ответила на вопрос, какой же самый известный в мире маяк, третий век до нашей эры, конечно же, Александрийский маяк. Светлана, поздравляем вас. Два билета на концерт ваши. Ну, а мы идем дальше, да?
2: Да.
1: Итак, в Театре эстрады проходят летние спецпоказы мюзикла «Вальс Бастон», одного из главных театральных хитов сезона. Постановка собирает аншлаги и возглавляет театральные рейтинги. Это история о южном Ростове-на-Дону начала 20 века, городе свободы, азарта и стремительных решений, где первая любовь и случайный поступок меняют судьбу героя. Спектакль поставлен режиссером Михаилом Мироновым на основе песен Александра Розенбаума, которые звучат в современной аранжировке, ну и в сопровождении, конечно же, живого оркестра. Вчера наши коллеги ходили туда, и мне сегодня прислала сообщение коллега, которая, значит, говорит: «Макс, это потрясающе, это классно. 3,5 часа идет шоу, аж глаз задергался». Правда, отчасти. Я говорю, ну так и хорошо. Два билета есть на это представление, на мюзикл, значит, господи, «Вальс Бастон». Прямо сейчас мы их разыграем. Старейший из действующих маяков, находится он в испанском городе Ла Корунья, построен во втором веке нашей эры при римском императоре Траяне и до сих пор выполняет свою функцию. А в 2009 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как называется этот маяк? Хотя по-русски напишите.
2: Напишите, друзья. 8 августа, то есть уже завтра, с 13 до 15 часов, мы приглашаем вас на уникальную экскурсию и дегустацию винтажных ароматов в одном флаконе. Вы прогуляетесь по центру Москвы, вдохнете ароматы прошлого и узнаете, как история российской парфюмерии связана с нашим городом. Мы поговорим о запахах, с которыми ассоциируется образ России, о гигиенических привычках и модных тенденциях прошлого. Пройдемся по местам, где можно было приобрести лучшие ароматы, и узнаем, какое отношение к парфюмерии имела баня, театр и аптека. Узнаем о первых московских производителях парфюмерии и хитростях, к которым они прибегали в конкурентной борьбе, о всенародном и всемирном признании отечественной продукции. Еще выясним, кто придумал мыло для народа, что общего у Красной Москвы и Шанель номер 5, и сколько косметики нужно было для счастья советскому человеку. Мы рассмотрим старые фотографии и подержим в руках подлинные образцы дореволюционной упаковки и рекламы. Продегустируем исторические, винтажные и современные ароматы, а на память заберем с собой пробник парфюма, который получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Можно будет встретиться у метро «Кузнецкий мост», билеты в экскурсионном бюро «Турист». Ну и сейчас еще у нас в эфире тоже мы разыграем, да?
1: Да, два билета мы разыграем, да, два приглашения, ну, на пару людей на эту экскурсию. Но прежде узнаем, кто у нас идет на «Вальс Бастон». Спектакль идет в Театре эстрады. Идет он по выходным, пятница, суббота, воскресенье. Поэтому два билета у нас достается Александру Захаряну. Он правильно ответил. «Башня Геркулеса» называется этот старейший в мире маяк. Или по-испански «Торре де Херкулес». Ну, а теперь кто у нас пойдет на экскурсию по Москве, чем пахнет Москва? А пойдет он, тот, кто ответит правильно на вопрос. У маяков по всему миру нет конкретного строгого правила, какого цвета он может быть, этот маяк. В основном берется красный и белый цвета, но, например, в Исландии популярны полностью маяки другого цвета. Какие цвета используют маяки в Исландии?
2: Друзья, отвечайте, пойдете на экскурсию уже завтра. А пока Макс расскажет.
1: А пока я вам расскажу вот о чем. 20 августа в 20.00 бесплатный концерт Дениса Мацуева. И, заметьте, нечасто это бывает, на фестивале «Русский кот». Денис Мацуев один из самых известных российских пианистов современности, народный артист России. Музыкант выступает на лучших концертных площадках мира, сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами, артистами и выдающимися дирижерами. Ну, конечно же, среди которых Гергиев, Спиваков, уже много лет Мацуев и солист Московской филармонии, а также художественный руководитель фестивалей «Звезды на Байкале» и «Крещендо». Ну и концерт, конечно же, пройдет в великолепной обстановке на открытой сцене в саду Всероссийского музея декоративного искусства, или ее еще сейчас называют «Новая площадка лета в Москве» фестиваля. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте Всероссийского музея декоративного искусства. Места ограничены, поэтому, господа, пытайтесь каким-то образом, если хотите, послушать самого Дениса Мацуева. Ну, понятное дело, билеты мы не разыгрываем.
2: Так. Но сейчас мы узнаем, кто у нас пойдет на экскурсию по ароматам Москвы.
1: А ты знаешь, есть правильный ответ.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Неожиданно.
1: Как неожиданно.
2: Кто же правильно?
1: Ну, правильно, вот смотри, они оба одновременно ответили. Угу. Кого
2: Татьяна
1: мы
2: Николаевна.
1: Выберем? Татьяна Николаевна. Угу. Давай, Татьяна Николаевна, вы правильно ответили. Последние цифры вашего номера 0430. Конечно же, в Исландии популярны желтые и оранжевые маяки. Цвета такие используются. Хотя во всем мире красно-белые. Идем дальше, Мариночка.
2: А я вас хочу пригласить на очень необычную выставку. Называется она «АЗС. Архитектура заправочных станций».
1: Это что?

0: втором этаже руины, это название отдела, да, это в кавычках, там говорится о переосмыслении функции АЗС в 60-х годах, когда архитекторы стали продумывать сценарии обслуживания и единое визуальное решение. Отдельный этаж посвящен игрушкам 50-х и 90-х годов, там и заправки, и бензовозы, и колонки. Мне кажется, что это интересно.
1: Не, это, во-первых, это очень прикольно, да. А во-вторых, есть все-таки дети, да и взрослые люди, которые занимаются. У меня приятель, он собирал пластиковые, знаешь, вот такие вот, вот такого размера, с ладонь, колонки именно, бензоколонки.
0: Коллекционировал.
1: Да, коллекционировал. У него их штук, ну, не знаю, ну, 30-40 где-то точно было. Вот, прям полки, две полки на стене закрыты. Это я стоял, я мог там час стоять и разглядывать их.
0: Зависал.
1: А там, да, всякие, можно покрутить, снять этот шланг, нажать там какую-то пипочку и так далее. Это правда интересно.
0: В общем, друзья, идите, смотрите. АЗС.
1: Да.
0: Ну,
1: а я приглашу вас на спектакль, который пройдет 28 августа в 20:00 в пространстве «Твой театр». А спектакль называется «Чего хотят женщины». По сюжету постановки героини Наташа, Даша, Лена, Вера и Оля, недовольные своей личной жизнью, посещают тренинг известного психолога Марго. Девушки с разными характерами и проблемами рассказывают коучу о своих сложных взаимоотношениях с мужчиной, в надежде, что она их научит реализовывать сокровенные желания и быть счастливыми, коуч Марго.
0: Ну,
1: зрители
0: да.
1: узнают, в чем уязвимость каждой из героинь, а также какой скелет прячет в шкафу сама вот эта вот Марго. «Чего хотят женщины» — это спектакль в жанре драмеди, фарса, наполнен откровенными жизненными историями и ответами на вопросы, которые волнуют, ну, любую женщину и любого мужчину, которые сидят в зале. Ну, а после спектакля вас ждет сюрприз такой, фенечка такая, встреча с профессиональным сексологом. Если боитесь ходить на встречу индивидуально и деньги за это платить, вот он придет к вам в театр, «Твой театр», значит, на спектакль 28 августа «Чего хотят женщины». У меня есть два билета.
0: Ну, давай возьмем.
1: Разыграем?
0: Да. И разыграю.
1: В начале 19 века французский физик разработал ступенчатую линзу. Она позволила значительно усилить световой сигнал. Если обычная линза фокусировала лишь около 20% света, то эта линза этого физика до 85%. Впервые ее как-то установили сложно. На Кордуанском маяке во Франции. Ну, ты же знаешь, Кордуанский маяк. Да, в 1823 году. Скажите, как называется? Как звали этого физика?
0: Скажите.
1: И как называется эта линза, которая произвела революцию
0: Послушайте,
1: в мире маяков?
0: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Это правда.
0: Друзья, отвечайте, а я вас, не поверите, куда приглашу. Мы давно уже не говорили про это мероприятие, но минут 30 точно. В цирк. Да.
1: Боже
0: Летом
1: мой.
0: В Москве проходит показ уникального шоу «Сны Пушкина». Нашумевшая постановка стирает границы между цирком и драматическим театром, классикой и авангардом, новаторскими техническими решениями и пластикой человеческого тела. До 27 сентября в универсальном спортивном зале «Дружба», это в Лужниках, проходит новый сезон «Снов Пушкина», который меняет само представление о цирковом искусстве. Это театрализованная постановка без животных, которая воспевает безграничные возможности человеческого тела и духа. «Сны Пушкина» — это не иллюстрация всеми любимых сказок, а цирк смыслов. Интеллектуальный аттракцион премиум-формата, где в зрелищных трюках зашифрован русский культурный код.
1: Шикарно, шикарно, друзья. Вот
0: Мы
1: такие
0: разыграем
1: вот, вам,
0: билеты
1: да,
0: в цирк
1: такие
0: сейчас,
1: вот подарочки.
0: Конечно.
1: А я шикарно радуюсь, знаешь, чему? Что какие у нас умные слушатели.
0: Это правда.
1: Они, конечно, и умные, и сообразительные, открывают перед нашей программой Википедию.
0: Сразу
1: и тут же,
0: да?
1: Да, бац, прям я еще не сказал, пишите, а они уже сообщение присылают. Но линза Фринелли... или Френелля произвела революцию. Именно Агюст Жан Френель изобрел эту ступенчатую линзу, которая увеличила, значит, световой сигнал, одним словом. И побеждает у нас Мария Алексеевна Смирнова-Сафронова. Последние цифры ее номера 1132. Или Ник Матрена. Она как раз и получает два билета на спектакль «Чего хотят женщины» 28 августа в арт-пространстве «Твой театр».
0: Поздравляем.
1: Да, а теперь мы что?
0: Сны Пушкина.
1: Сны Пушкина.
0: Да.
1: Сейчас.

0: Сейчас.
1: Сейчас все будет. Да, сейчас будет каверзный вопрос. Друзья, приготовьтесь.
0: Да. Смотри, чтобы моряки могли безошибочно отличать один маяк от другого, им присваивают особую световую характеристику. Угу. Будьте добры, скажите, что это за характеристика, чтобы моряки отличили один маяк от другого?
1: Отвечайте, пойдете на Снепушкина. Но это еще не все. У Макса есть еще какое-то интересное мероприятие.
0: Да, есть. Смотрите, 22 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится 15-й межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль славится тем, что ежегодно устанавливает необычные рекорды. В этом году будет установлен новый. На фестивале будет создана хлебная многометровая карта страны, где каждый регион представит свою выпечку. Как необычно. На главном фольклорном празднике лета гостей ждут несколько новых тематических зон, каждый из которых по-своему рассказывает о богатстве русской культуры и истории через музыку, творчество и искусство. Новшество этого года – поляна традиций с обрядами и играми народов России. Конечно же, будут конкурсы поэтов и инструменталистов.
1: Как здорово!
0: Да,
1: на гала... Я знаю, где тебя можно будет найти.
0: Конечно, тем более там поют мои любимые... Исполнители на гала-концерте выступят Мари Краймбрери, Шаман,
1: да,
0: Галибри энд Мавик, а также Нанси энд Сидоров. Господи. Группа
1: вот
0: «Город
1: так, да.
0: 312». А еще, друзья, девочки, держите, пусть держат вас семеро. Денис Майданов приедет, представляете?
1: Уже еще где-то будет.
0: Ну и другие популярные исполнители. А самое классное, Марин.
1: Максим.
0: Вход свободный.
1: Потрясающе.
0: На Денис Майданова и Мари Краймбрери
1: поглазеть. Извини, я перепутала с другим Денисом.
0: Не за Мацуев, а тут Майданов.
1: Да.
0: Это другое. Так, давай выясним, кто у нас на Пушкина пойдет. Боже мой. Так, ну вот Наталья правильно ответила, но она не соблюла правила от послания
1: сообщения. Не написала
0: сообщения.
1: Имя, фамилию,
0: да.
1: На телефон. Васильева Катина написала. Правильный ответ?
0: Ну да. Да, все правильно. Последовательность вспышек и затемнений, и частота или цвет. Про блесковые характеристики. Все правильно, Катя. Ваши два билета на сны Пушкина. Мы вас поздравляем. Собирайтесь, идите, и вы увидите самих артистов цирка Дю Солей. Как мы сегодня выяснили, буквально полчаса назад, что там их в цирке Дю Солей наших артистов очень много.
1: Ты хочешь что-то разыграть еще или мне рассказать?
0: Нет, у меня...
1: об алмазной колеснице и буддийском искусстве России в музее Пушкина?
0: Давай, тебе две минутки и мне две
1: Первый
0: минутки.
1: В России масштабный взгляд на буддийское искусство. Более 700 экспонатов из собрания Бурятии, Тывы, Калмыкии и самого Пушкинского музея.
0: Потрясающе.
1: О древних, в смысле?
0: Очень классно, я люблю обряды Калмыкии и Бурятии.
1: Да, я знаю, поэтому рассказываю. До редчайших тибетских тханг и уникального атласа тибетской медицины. Это святыня Бурятии и российского буддизма. Здесь можно увидеть колесо сансары, наглядно объясняющее круговорот перерождения. Прошу, только не пой эту песню, не пей тоже. И проследить путь сознания по метафорической тханке очищения белого слона. Проект объединяет тибетскую, монгольскую, китайскую, непальскую и локальные школы, воссоздавая многоголосие буддийских храмов Российской империи. Это не просто встреча с артефактами, а проводник в сложный мир алмазной колесницы, где каждая скульптура, маска или музыкальный инструмент обретают символический смысл. Друзья, все это в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке 12. Не пропустите.
0: Шикарно. А я вот куда вас приглашаю. 8 августа в музее-усадьбе Люблино или Люблине пройдет благотворительный фестиваль «Беги за другом», организованный фондом помощи бездомных животных «Ника». Там будут собачки и кошечки. Хедлайнером мероприятия станет популярная певица Мэри Гу. Фестиваль объединит спорт, благотворительность и pet-friendly. Значит, культуру такую. На старт выйдут профессиональные спортсмены, любители бега, семьи с детьми, ну и, конечно, владельцы собак. Ожидается где-то 1000 человек. Для участников подготовлены детские дистанции на 500 метров 1 километр, взрослые 2,5 километра. Ну и включается отдельный формат для участников с собаками. Есть еще один формат – бег на диване. Это для тех,
1: это
0: кто
1: нам подходит, да,
0: да, не хочет бежать, но хочет принять участие, значит, из любой точки страны. Помимо спортивной части, гостей ждет большая городская программа, выставка пристройства животных из приютов, лекторий с участием экспертов. Можно собаку там подстричь, почесать.
1: Груминг вполне себе.
0: Да, груминг, да. Можно поесть, кстати, со своей собакой. Mm. Благотворительный маркет будет. И также детская зона. Классная и многое история. Другое. Друзья, хотите вот так вот просто душою оторваться?
1: И сегодня помочь приютам.
0: Да, седьмое, вот завтра.
1: Приютам нужно помогать.
0: Завтра, да. Вот если вам жалко денег, например, или вы не знаете, какой приют выбрать, вот идите завтра Влюблено, беги за другом фестиваль, и там вот приют Ника как раз вот это все делает.
1: А нас Катя
0: У меня
1: спрашивает,
0: есть два билета туда, кстати.
1: А что, как мы как кому подарим? Кто хочет, напишите нам, вам подарим
0: нет,
1: два билета.
0: Нет, я задам вопрос.
1: У нас уже нет времени, Максим. Я тебя поздравляю. Друзья, напишите, кто хочет, сиди, я открою. Напишите, пожалуйста, номер телефона.
0: Да не надо, там бесплатный вход, я приглашение уже не надо.
1: Максим, зачем ты это говоришь, я не понимаю. Киткат, это Катя спрашивает, кто выиграл билет. Катя, вы выиграли билет, и с вами свяжутся.
0: С вами свяжутся. На этом все, ведите себя культурно. Марина Александрова.
1: Макс Челноков.
0: Оставайтесь с радио, говорит Москва, и чудесных вам выходных, друзья.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Российские лидеры Мухаммад ибн Заид аль-Нахаян в беседе обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Главы государств акцентировали важность скорейшего достижения договоренности о нормализации ситуации в регионе, отметили в пресс-службе Кремля. Путин и Заид аль-Нахаян также затронули тему Украины. Президент России выразил признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными между Москвой и Киевом. Минобороны сообщили о поражении объекта по сборке двигателей для ударных дронов ВСУ. Он располагался в Ахтырке Сумской области. Применялись беспилотники «Герань», пояснили в ведомстве. Там добавили, что за прошедшую неделю российские войска поразили 34 морских судна, действующих в интересах противника. Также уничтожены 5 морских дронов в Черном море. За 7 дней были нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов по объектам, связанным с украинскими формированиями. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Минтранс разработал меры по увеличению производства авиакеросина. Предлагается разрешить выпуск этого топлива с температурой начала кристаллизации до минус 50 градусов. Это позволит увеличить объем производства на 170-250 тысяч тонн в месяц. Кроме того, необходимо внедрить отечественную противоизносную присадку, говорится в обращении ведомства. Письмо направлено в Росавиацию, Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, пишут «Известия». В перечень инициатив также вошли организация производства керосина с использованием новых технологий и перенаправление на внутренний рынок керосина, выпускаемого на предприятии «Новотек Усть-Луга». Альпинисты не смогли в этом году добраться до тела Натальи Наговицыной на пике Победы. Сезон горных восхождений в Киргизии закрыт из-за непогоды, сообщил начальник базового лагеря Дмитрий Греков. В комментарии ТАСС он рассказал, что в 2026-м три группы пытались штурмовать вершину, но ни одна из них не поднялась выше 6500 метров, тогда как место гибели россиянки находится на высоте более 7000 метров. Руководитель комитета классического альпинизма Федерации альпинизма Александр Яковенко ранее сообщал, что прецедентов эвакуации с участков высотой сложности пика Победы в практике альпинизма не зафиксировано. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 6 копеек, доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24 градуса. Вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Тема сегодняшней программы – пограничное расстройство личности. У меня такое ощущение, что как будто бы в последнее время я не то что прям из каждого утюга, но очень часто слышу, что кому-то ставят именно вот это вот расстройство.
9: Модно сегодня
1: как
9: об этом
1: будто
9: говорить,
1: бы, да. Вот мы жили, что-то у нас там находили, не находили, а потом раз – и у меня пограничное расстройство личности. Как будто бы это сразу тебя должно как-то обезоружить, да, и к этому человеку никаких требований предъявлять не нужно.
9: И как-то сразу интересненько становится,
1: да, что
9: же это такое?
1: Вот будем сегодня разбираться. Угу. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Пишите нам в Макс и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рютюбе. Лен, когда ПРЛ, это пограничное расстройство личности, буду сокращенно его называть, это диагноз, а когда просто тяжелый характер?
9: Вот, значит, если совсем упростить, то различать можно примерно так. Когда это структура психики, да, структура личности, это всегда нарушение, да, и пограничная структура личности – это ряд нарушений. И тем более пограничные расстройства – это нарушение развития, патологическое нарушение личности, да, развития. Вот когда есть такое слово, его все часто используют, называется оно психопат, да, оно такое ругательное, да, но психопат – это что такое? Это психопатология. психология. Да. Да? И вот существует 10 расстройств личности, и одно из них, пограничное, это такой вариант психопатологии. То есть человек, который имеет такое расстройство, так же, как и нарциссическое, так же, как и истеричное, так же истероидное, так же, как и антисоциальное, шизоидное и так далее, это все психопатии, да, то есть это все люди-психопаты. Поэтому, когда мы говорим о характерах, вот тяжелый характер – это структура личности, а невыносимый характер, да, это уже расстройство, да, и то, и другое с этим людям невероятно тяжело. Невероятно и носителям, да, то есть человек с пограничной структурой психики – это так называемый потенциальный кандидат на расстройство. Да, то есть это заболевание может дебютировать, может не дебютировать при определенных обстоятельствах, но с этим человеком, мягко говоря, непросто. Ему непросто с самим собой и тем людям, которые находятся вокруг него. С ним очень-очень-очень тяжело. Если вы видите какого-то блогера или какого-то артиста, который вам признается в том, что есть у него ПРЛ, знайте, с этим человеком рядом находиться невероятно тяжело. Ему самому с собой находиться невероятно тяжело. Я сегодня объясню, как, почему это происходит. И получается, что вот у этого состояния, да, вот у этого пограничное, у него есть мишень. И эта мишень – это всегда область отношений. Это отношения с партнером либо партнершей, это отношения с близкими, с детьми, в своем коллективе. То есть все, что касается социальных связей, попадает просто под потенциальное разрушение. Вот это так. Значит, смотрите, здесь мы женщины, переняли пальму первенства у мужчин, и нам это расстройство диагностируют чаще, чем мужчинам. Устаревшее название называется эмоционально нестабильное расстройство. Эмоционально нестабильное расстройство. То есть ключевой показатель – человек не может управлять своими эмоциями. Значит, его импульсивность повышена. Так как он на эти импульсы держать под контролем не может, все, что он чувствует, он начинает все это проявлять крайне аффективно.
1: Ярко очень, да?
9: Очень ярко, да. Угу. И это очень тяжело. Поводы для этого особо и не нужны, особенно в отношениях. Соответственно, вот поэтому люди, которые находятся, здоровые люди, которые находятся в отношениях с ПРЛщиками, они чаще доходят до психологов, ну так же, как и у нарциссов, да. То есть сам нарцисс к психологу вряд ли когда придет, придет его партнер или партнерша, соответственно, да, ну, либо сын, дочь, какой-то близкий человек.
1: Подумает, что с ними что-то не так, да.
9: Да, значит, и будет просить уже каким-то образом помочь, с ПРЛщиками также, да, то есть скорее дойдет до терапии человек, который страдает, да, от воздействия этого расстройства, да, либо этой структуры личности. Но при всем при этом ПРЛщики – это люди часто, у них есть такая особенность, невероятно развитый интеллект, то есть они очень умные, и они могут быть чрезвычайно талантливыми. Мэрилин Монро была носителем ПРЛ, предположительно, принцесса Диана была носителем ПРЛ. Огромное количество вообще медийных личностей и артистов вы можете посмотреть в интернетах, они очень часто признаются, блогеры туда же. Но все вот блогеры, они где-то тему романтизируют, они делают себя такими интересными, типа загадочными. Но на самом деле люди с ПРЛ действительно очень сильно притягательны, они действительно очень загадочные. Ну, как и любые психопаты.
1: Харизматичные такие, да, они получаются?
9: Естественно, у них есть переразвитие определенных черт, они действительно привлекательны, но находиться с ними в длительных отношениях, выстраивать с ними длительные отношения невероятно тяжело.
1: Это качели, да, такие.
9: Значит,
1: постоянные.
9: Поэтому вот мы сегодня этот эфир делаем для чего? Во-первых, если вы узнаете, что такие черты есть у ваших близких, вам будет проще, ну, в общем-то, каким-то образом с ними покоммуницировать, чтобы все-таки подключить специалиста, потому что самостоятельно, знаете, вот если это какая-то женщина или какой-то мужчина, который думает, вот я сейчас своей любовью исцелю, так сказать, вот эти странности, вот это расстройство. Нет. Скорее вы себе подсадите расстройство, скорее вы сами сопьетесь, не знаю, разъедитесь до состояния ожирения, либо заведете себе какое-нибудь тяжелое неизлечимое заболевание, как последствия, да, психосоматического напряжения постоянного. Чем вы справитесь, да? Все-таки, если мы говорим о ПРЛ, о расстройстве, это область психиатрия плюс психология всегда. Значит, если мы говорим о структуре личности, да, пограничной структуре личности, это область психологии. Да? Когда необходимо, там строго только психиатр назначает медикаментозную поддержку, но основное лечение, оно терапевтическое, как и любое расстройство личности. Оно терапевтическое. Медикаментами только снижается яркая симптоматика, например, депрессивная фаза какая-то, да? Например, импульсность или управление гневом. Ну, то есть вот при помощи медикаментов врач может это поправить. Психологам проще диагностировать это расстройство. Это расстройство сложно диагностируется. До 30-х годов его вообще не было, его отрицали. С 30 по 70-е годы о нем дискутировали. Почему? Потому что оно не так просто, как кажется. потому что там мы должны собрать так называемую полисимптоматику, или еще это называется спектр симптомов. То есть должен сложиться пазл, вот как человек себя ведет, причем есть определенная особенность. У каждой личности по-разному будут проявлены разные черты, о которых я буду сегодня говорить. У кого-то что-то будет ярко проявлено, у кого-то менее ярко, да? Кто-то будет распространять действие всего этого тотально на всю свою жизнь, на все сферы, а кто-то выберет определенные сферы и будет только там это все демонстрировать, да? Соответственно, из-за этого психиатру очень часто сложно диагностировать это расстройство. Психологу заметить проще. Почему? Потому что к психологу человек ходит в длительном периоде. И если так получилось, что пограничный клиент более-менее адаптирован к жизни, да, то есть у него нет еще вот такого расстройства, которое вообще делает его неспособным.
1: Социальным таким.
9: Да, социальным элементом, что называется, mm-hmm. который все время сам себе стреляет в ногу. Вообще mm-hmm. все психопаты... они, это такие люди, вот если в метафоре, это люди, которые сами себе портят жизнь.
1: Саморазрушением всегда. Занимаются.
9: Саморазрушением своей жизни. Потому да. что обычно, когда женщины выходят из токсичных отношений с нарциссическими личностями, да, там, или пограничные, там, например, люди, партнеры выходят, им кажется, что вот этот самый так называемый психопатическая личность, она вроде как везде всегда такая победитель. Ну а что там, психика-то нарушена, личность неправильно функционирует. Поэтому они так не страдают, как страдают те, кто, скажем так, подвергся их определенному воздействию, да, не экологичному. Токсичному. На самом деле нет. Любой психопат — это тот человек, который сам себе портит жизнь, но ничего не может с этим поделать.
1: Как будто бы специально это делает, понимает, но продолжает это делать.
9: Он ничего не может с этим поделать. Он просто. Вот только у него все что-то начнет наладиться, он обязательно это разрушит.
1: Это работает, да? С алкоголиками, зависимыми.
9: Значит,
1: людьми.
9: Смотрите, любая зависимость, это угу. вот пограничники, они обожают вот эти ПАВ, да, психоактивные вещества, алкоголь плюс разные другие вещества, это то, что им нужно. Да, вот я сейчас буду перечислять, как их можно определить, да, для того, чтобы человек собрал для себя как конструктор. Значит, смотрите, когда мы говорим о пограничной структуре личности, это не диагноз. Это так называемый тяжелый характер, который сформировался также под воздействием, как расстройство формируется. Все те же будут признаки. Но человек еще имеет связь с реальностью, да, то есть человек еще может контролировать, да, то есть у человека еще случаются такие, знаете, психоэмоциональные откаты. Он в какой-то момент может почувствовать, что, ну, что-то он делает не так, и надо каким-то образом это исправлять.
1: Давайте поговорим о симптомах, которые обычно наблюдаются при склонности...
9: Да, симптоматика будет одинаковая, но вот я сейчас объясню. А выраженность симптомов будет разная. И вот сейчас вот важное, что я хотела сказать. Структура, пограничная структура от расстройства будет отличаться чем? Стабильностью, тотальностью, экстремальностью, системностью, да, mm-hmm. и по итогу дезадаптации. То есть, если симптоматика проявляется... Да, жизнь нарушается, социальные связи нарушаются. Человек, например, условно, куда бы ни пришел работать, он там везде устраивает конфликты, он со всеми там ругается. Но при этом он способен еще какое-то количество более-менее длительное, временное, задерживаться на работе, например. Да? То есть он не бегает каждые полгода или каждый год с одного места работы на другое. Вот это мы еще говорим о структуре личности. Да? А когда человек уже не может это контролировать, да, то есть вот как у меня есть некоторые клиенты, у них там в трудовой книжке даже граф не хватит. То есть они не могут длительно уживаться, длительно находиться на рабочем месте дольше нескольких месяцев. То есть они постоянно там в лучшем случае год, и они меняют место mm-hmm. работы. Да? Mm-hmm. Соответственно, когда симптоматика выражена, но еще и поддается контролю, мы говорим о такой вот, ну, невротической либо пограничной структуре, да. Когда уже контролю не поддается, это уже такая психотическая структура, да, то есть человек
1: это
9: уже
1: ближе к
9: правилу. Да, человека просто уже несет, угу. это уже расстройство, угу. да, то есть тяжелые или экстремальное проявление симптоматики и тотальное, понимаете, в любой сфере. Потому что, например, бывает так, что пограничник, он, ну, в отношениях межличностных тяжелый, но как-то на работе держит себя в руках, ну, как-то держит, да, то есть с другими, там, со своими коллегами у него это проявляется крайне редко, да, он может себя остановить, хоть это ему и тяжело. А когда это тотально, когда он нигде не может себя контролировать, вот это уже мы говорим о расстройстве, да.
1: Давайте к симптомам перейдем.
9: Да, давайте перейдем к симптомам. Значит, симптоматика такая, вот мы... Значит, первое, что отслеживаем, и что будет обязательно у таких людей и встроено в структуру, да, и обязательно это будет частью расстройства, это тревога. То есть пограничным клиентам свойственна хроническая тревога. И для того, чтобы мы отличили это, например, от генерализованного тревожного расстройства, мы собираем еще дополнительно другие симптомы, которые обычным тревожникам, например, не свойственны. Сейчас я буду перечислять их. Да? Но при этом это может быть и общее тревожное состояние, то есть абсолютно вообще в любой сфере, абсолютно по любому вопросу человек будет тревожиться. А также это может быть так называемая, ну, такая сегментарная тревога. Да? То есть есть какие-то сферы жизни, в которых эта тревога возрастает, и, соответственно, человек там болтается и в панических атаках, и в постоянных, значит, там, переработках это, да. этих тревог, да, это очень сильно влияет на его решение, поведение и так далее. То есть мы видим эту странность, вся странность с раскручиванием постоянных тревожных состояний. Дальше собираем вот эти полисимптоматику невротических состояний, так называемых, да. Что у человека может развиваться? Фобии, панические атаки. Да, то есть человек начинает фобически чего-то бояться. То есть почему? Потому что фобия, панические атаки, ну, это, соответственно, производное тревожное расстройство, поэтому это может развиваться. Очень интересный пункт и очень важный, который, например, отличает пограничников там, от тех же истериков, да, или нарциссов, это самоповреждение. Что такое самоповреждение? Это тогда, когда человек наносит себе вред, осознанно либо бессознательно. И вот смотрите, если мы будем говорить о подростковом состоянии, да, о таком молодом возрасте, то там самоповреждение, вы, кстати, это можете видеть и в социальных сетях, вы могли это видеть, вот просто наблюдая за кем-то, но психологи это видят, простите, регулярно. Это когда люди берут и прямо наносят себе вред. То есть они себя режут или засовывают такие иголочки под кожу, или начинают выдергивать эти самые волосы просто себе, да, прям-то таких вот лужаечек, да, алопеции, то есть ну, просто нет волос. Но когда человек вырастает, когда он становится зрелый, вот это самоповреждение, оно может интересно маскироваться. Мы на прошлом эфире, помните, вы мне задавали вопрос, что означает, когда много татуировок? Что означает, когда много татуировок? Да вот это оно может означать. То есть татуировка – это же самоповреждение, да, через
1: это
9: боль. Это через боль. Это через заживление ран. Иногда это заживление ран очень такое, знаете, долгое, да, и там нужно использовать всякие мази и так далее, оно болит еще длительно. Соответственно, это может быть вот такая история. Это может быть увлечение, знаете, такими видами спорта, где тебя бесконечно избивают, ломают тебе кости, рвут тебе связки и так далее. Мужчины этим часто увлекаются, да. То есть, несмотря на то, что я сказала, что женщинам чаще диагностируют, чем мужчинам, но мужчины все равно, они могут быть подвержены этому, значит, пограничному расстройству. Да, да. Все экстремальное. Почему? Потому что, когда идет развитие пограничья, пограничная зона, вот это, там начинает сбоить инстинкт самосохранения. Вот, поэтому вот, вот это самоповреждение как элемент, что я могу каким-то образом что-то почувствовать и как-то попытка, знаете, попытка вот эту внутреннюю боль, внутреннюю пустоту куда-то проявить, она может вот таким образом выглядеть, да, то есть человек саморазрушается, но вот это как бы завуалировано, это не так очевидно. Дальше, навязчивости и фиксации, в том числе идеи фикс. У кого-то это ярко проявляется, вот человек просто зафиксировался на какой-то идее. Очень часто это, знаете, как проявляется, так как область отношений – это мишень, то там очень часто человек начинает, например, себе придумывать, что он в кого-то дико влюблен. Он просто прямо верует в эту идею, хотя, в общем-то, по поведению понятно, что это не любовь, да, это просто какое-то очень болезненное состояние. Либо в него кто-то влюблен. Да?
1: Он тоже себе это придумывает.
9: Либо он придумал себе какую-то идею, которую он пытается реализовать в каком-то коллективе, что ему там чего-то надо достичь, чего-то надо добиться любой ценой, непонятно как, и отступить он от этого не может. Да? То есть фиксация на какой-то истории, зацепиться за каких-то людей, да, зацепиться за какой-то социум, и ни в коем случае, да. Но потому что там очень-очень большие проблемы с типом привязанности. То есть вот про ПРЛ и типы привязанности там прямо отдельно поговорим. Вот. Дальше. Может быть симптоматика истеричности, но вот не такая истеричность красивая, да, вот как у истериков. Вот им надо все время привлечь к себе внимание и такую изобрести королеву драмы. Пограничники, они, вы знаете, они очень некрасиво могут ругаться. Они очень некрасиво могут обзываться. Они очень некрасиво могут портить отношения. Вот такая, знаете, у них истероидность, от любви до ненависти один шаг. И вот эта вот ненависть, она будет проявляться во всей красе. Почему? Потому что идут вообще сложные отношения с человеком, потому что у них есть такой, как это сказать, механизм. да, у их эмоциональной сферы, она называется эмоциональная амнезия. То есть они, когда с кем-то начинают взаимодействовать, неважно, влюбляются или просто общаются, дружат, они этого человека, они всегда его идеализируют. То есть они вот те люди, которые влюбляются сразу, моментально, с первого взгляда, им просто сносит крышу, сносит башню, у них сразу все вот эти вот химические реакции в организме, они зацикливаются на этом партнере, этот партнер кажется им идеальным. Дальше проходит определенное количество времени, этот партнер, не дай бог, он что-то не так сделал. Вот знаете, причина не важна. Не вовремя отреагировал на сообщение, не перезвонил, когда обещал, не так отреагировал на подарок, не таким тоном что-то сказал.
1: Не что-то
9: просто занялся
1: такое.
9: Своими делами, да. И на тебя там какое-то время не обращал внимания. Значит, у пограничника, так как он не может контролировать свои импульсы, у него в голове работает примерно так. Значит, если этот партнер постоянно в моей зоне внимания, он на меня реагирует, он идеальный, я его люблю, он у меня любит, если только он занялся своими делами, он сразу или она меня не любит. Соответственно, нужно моментально устроить истерикон со всеми обзывательствами, его сделать виноватым в том, что произошло, uh-huh. вот этого партнера, uh-huh. да, и, соответственно, моментально убежать, возненавидеть. Эмоциональная амнезия, вот я вчера любил или любила, а сегодня все, с глаз долой и сердца вон, нету никакой любви.
1: Такое черно-белая категоричность такая,
9: и
1: да?
9: И партнеры в этот момент невероятно фрустрируются, они говорят, подожди, подожди секунду, мы с тобой планы строили. Ты мне там вечно любви клялся или клялась. Ты же мне говорил, что у нас вообще такие отношения, такая необычная связь, мы такие-то с тобой неразлучники. Как же
1: что
9: так? За 24 часа, не знаю, за выходные ты просто ушел в такую категорическую ненависть, в игнорирование. Исчез, просто mm-hmm. исчез, mm-hmm. да? И человек фрустрируется. А на самом деле это работает вот так. Да, вот у него работало это на максимуме, а потом душ, идет такое эмоциональное обрушение, он правда не чувствует. Он правда не чувствует. Ему в этот момент очень плохо. Пограничнику в этот момент очень плохо, в отличие, например, от нарцисса, который наслаждается этой историей.
1: Драмой.
9: А этому плохо. Ну почему? Потому что пограничнику плохо примерно всегда. Вот это просто самая главная идея.
1: Он
9: да?
1: это переживает.
9: Дальше. Ипохондрические синдромы. Да? То есть пограничники, они любят заниматься постоянным каким-то таким лечением и назначать себе такие экзотические болезни, и с этими болезнями очень длительно вот так вот взаимодействовать. Да? Иногда самостоятельно их обострять, иногда, значит, там пытаться каким-то образом их лечить, иногда не замечать. И вообще у пограничных личностей обычно наличествует какое-то хроническое заболевание, которое периодически обострять. В период их, ну, таких вот, знаете, очень-очень ярких, острых состояний. А, значит, может развиваться такая ярко проявленная паранойя. Мысль о том, что мир против меня, все против меня, кто-то против меня что-то замышляет, всегда что-то как-то против него, такое может быть. Да? То есть это могут быть не все симптомы, да, но мы обычно собираем ряд. Это вот показатель, mm-hmm. да. Вот очень важная, тоже обязательная составляющая, сейчас кто поймет, тот поймет. Хроническое тянущее чувство пустоты и одиночества. Неважно, какое количество людей рядом, неважно, какое количество любви и заботы эти люди могут на самом деле дать. Хроническое. Вот в моменте, только если твой партнер на секундочку занялся своими делами, в эту секундочку становится невыносимо.
1: Чувствуешь себя сразу одиноким, невыносимо,
9: его надо сразу, да. Его надо сразу mm-hmm. размотать, сделать его виноватым, ну, в лучшем случае, там, устроить ему сцену некрасивую, да, чтобы он потом молил о прощении, а в худшем вообще, не знаю, обидеться так надолго, ну, чтобы вот прямо выщелкнуть его, да, вот эта вот крайность, то приближать к себе, то выбрасывать из своей жизни, то приближать, то выбрасывать, это всегда для нас, для психологов, это всегда маркер. Вот этот человек, он в пограничье. Да, то есть там надо посмотреть, он уже до расстройства дошел.
1: Интересно, получается.
9: Или как бы еще не дошел, да?
1: Да.
9: Импульсивность, как я уже сказала, идеализация, обесценивание, возбудимость, торможение. То есть человек, вы знаете, он может гореть желанием на кого-то выучиться. Вот пойду сейчас, не знаю, стану кем-нибудь.
1: Токарем.
9: И потом на четвертом курсе, чуть ли не в конце, вот так вот все бросаю, говорю, да, мне больше не надо. Все.
1: Мне этот диплом не нужен.
9: Мне больше это не надо. Причем там, знаете, довести до конца осталось полгода.
1: Да.
9: Полгода, последний шаг сделай. Нет, я бросил, мне не надо. Знаете, вот эти невесты, которые сбегают перед свадьбой, когда готовились, уже все готово. Тут за 3 дня она решила, значит, что она больше замуж не выходит. Женихи, которые убегают, 3 раза делал предложение, 5 раз делал предложение, 5 раз не женился mm-hmm. по каким-то причинам, да. Или, значит, там вот поругались, я ушел. Полгода-год меня не было, потом возвращаюсь, такой весь прекрасный, ты, значит, лучшая женщина моей жизни, да? То есть, когда вы видите такое, когда мы видим такое, это не просто так, понимаете? То есть, для нас, для психологов, это всегда вот мы собираем, да, вот этот пазл, вот этот вот набор, для того, чтобы было понятно, как человеку потом помогать, что с этим делать, да. Дальше. Очень часто начинаются такие странности в сексуальной сфере, да, то есть всякие вот эти промискуитетные связи, расторможенность такая сексуальная, какие-то эксперименты сексуальные, садомазохистические комплексы, которые вот в сексе будут именно активно проявляться. Знаете, незащищенный секс, большое количество половых партнеров. Вот это все очень часто может развиваться именно при пограничном расстройстве.
1: Получается, что в основном здесь какая-то история, то, что я вижу, это с какой-то категоричностью.
9: Всегда.
1: Да,
9: да,
1: это белое,
9: это
1: да,
9: крайность.
1: Нет,
9: это
1: да?
9: Крайности.
1: То есть никаких полумер. То есть
9: в отношениях.
1: В отношениях,
9: да,
1: именно.
9: Все, что связано в отношениях. Мишень всегда социальные связи. Угу. Я еще не договорила. Гипоманиакальные скачки настроения. Знаете, мужчины, когда встречают женщин-пограничниц, они потом приходят в терапию, они говорят, я таких, как она, никогда не встречал. Я вот там совсем коротко с ней общался, но я ее забыть не могу. Потому что она, когда находится, вот эта женщина, когда она находится в своей маниакальной фазе, так называемой, она невероятная. Ой, она дарит такие эмоции. Она настолько пушит самооценку этого мужчины. Она говорит, ты просто мой герой, он себя таковым и чувствует, она себя так именно и ведет. А потом, когда у нее случается вот эта эмоциональная амнезия, он моментально обрушается, и он не говорит, а что я сделал? Ты же ничего не сделал такого. Я же был идеальным партнером. А она говорит, нет, нет, вот не так ты посмотрел там на кого-то, да, какая-нибудь ретро-ревность у нее развилась, и она не смогла это пережить.
1: То есть еще такие перепады настроения, да?
9: Да, вот это резкая смена вот такая вот настроений, да. Ну, зависимости. Зависимости, да, у пограничников развиваются всегда, алкогольные совершенно точно, но там они еще и могут всякие другие психотропные вещества туда добавлять. Еда. Еда очень часто одним из элементов зависимости может быть.
1: Интересно, мы сейчас еще поговорим, какие причины у ПРЛ, кто в зоне риска, вообще что с этим делать, сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Михаил Мишустин анонсировал единые правила работы маркетплейсов в Евразийском экономическом союзе. Они будут запущены в рамках утверждения соглашения об электронной торговле товарами в этом объединении, пояснил премьер-министр России. На заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии он подчеркнул, что документ призван защитить интересы как продавцов, так и покупателей. Для бизнеса будут действовать единые понятные правила, а гражданам станет доступен более широкий ассортимент продукции на маркетплейсах, сказал глава правительства. Верховный суд подтвердил получение иска о снятии кандидатов «Яблока» с выборов в Госдуму. Список был предоставлен политической партии. Информацию привели ТАСС в инстанции. Ранее председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщал о подготовке искового заявления в суд о снятии «Яблока» с выборов в Нижнюю палату парламента. В Верховной Раде заявили о несогласовании в США Рустема Умерова на пост посла Украины. Его кандидатуру отклонили из-за связи с Тимуром Миндичем, против которого сейчас возбуждено уголовное дело. Такие данные привел украинский депутат Дмитрий Разумков в эфире одного из местных YouTube-каналов. Соединенные Штаты отказали, потому что не хотят видеть у себя непрофессионала и человека, который ходит под уголовными делами Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры, пояснил Разумков. Альянс туристических агентств назвал топ-5 популярных зарубежных стран у россиян. В этом году лидерами стали Турция, Египет и Китай. Далее в списке Таиланд и Вьетнам, сообщил вице-президент организации Александр Макарчан. Эта пятерка стран аккумулирует 80% российского турпотока зарубежья, сказал он в комментарии ТАСС. Макарчан пояснил, что турпоток в Китае вырос примерно на 30% за счет введения безвизового формата пребывания для соотечественников. Также, по его данным, на треть вырос спрос на путешествия во Вьетнам за счет открытия сообщения с Россией вьетнамскими авиалиниями, что расширило географию полетов. В ближнем зарубежье он отметил тройку стран, лидеров по популярности у отдыхающих. Это Белоруссия, Абхазия и Армения. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, вероятные осадки. Ночью 19-21. Утром в субботу до плюс 23 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
10: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
13: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Говорим сегодня о пограничном расстройстве личности. И вот, как Лена сказала за эфиром, это сейчас на самом деле очень популярная история. Да?
9: Распространенная. Она очень распространенная. Она может быть не диагностирована, да, но она очень многих людей может, к сожалению, преследовать. И вот, знаете, еще, наверное, это примета времени. Я бы сказала, да, раз это так обнажилось, и у нас так много стало об этом информации, стали так много об этом говорить. Если во времена Фрейда это была, значит, эра истерии, да, потому что такие времена были, когда очень много было подавления желаний, то есть нужно было подавлять личность, да. И поэтому истерия, она как такой компенсаторный механизм начинала развиваться, да, у психики, патологический компенсаторный механизм, то вот сейчас, по всей видимости, какой-то период прошел, и вот выросло много личностей, много психики, у которых есть вот такие виды расстройств. Я, кстати, не договорила, можно я еще договорю?
1: Да, конечно.
9: Среди признаков. А я остановилась на том, что зависимости, да, преследуют ПРЛщиков, потому что зависимость – это тот механизм, при котором они пытаются уйти от очень тяжелого внутреннего такого тянущего вот этого состояния пустоты, одиночества, отверженности. И у мужчин, когда есть ПРЛ у мужчин, они очень часто вынуждены уходить в антисоциальное поведение. Расстройство их туда толкает. То есть они могут не контролировать свою агрессию, устраивать драки, значит, быть очень-очень такими, знаете, опасными с точки зрения именно эмоциональных всплесков. То есть они не могут это контролировать. И, значит, очень еще один яркий симптом, он наблюдается практически у всех пограничников, это называется противоречивость характера. То есть человек никогда, вот он хочет жить как-то хорошо, у него есть какие-то жизненные цели. Он никогда не может выстроить свое поведение таким образом, чтобы к этим целям прийти. Например, он хочет, чтобы рядом с ним был тот любимый человек, который ему нравится, но он будет всячески разрушать отношения с ним. Он хочет зарабатывать деньги, но каждый раз, когда его будут приглашать на какую-то работу, он будет на этой работе все делать для того, чтобы его оттуда выгнали с позором, что называется. Либо он уйдет самостоятельно, ничего не будет происходить, он сам себе надумает, что как-то накрутит. Не так к нему относится, в таких условиях я работать не могу, я убегаю, да? Угу. То есть он хочет, например, быть здоровым, но вести он будет такой образ жизни, при котором сохранение здоровья невозможно. То есть всегда идет противоречивость цели. Она для психолога становится очень яркой. Ну, потому что как у здоровой психики работает? Да, вот у нас есть какая-то цель, и мы простраиваем свою, да, у нас есть поведение. Да. Мы простраиваем свое поведение таким образом, мы принимаем такие решения, мы делаем такие реакции, да, вернее, демонстрируем такие реакции, да, которые ведут нас к этой цели. Здесь вот это и есть вот это выстрел себе, что называется, в ногу, если не в голову. Хочу туда, иду в прямо противоположную сторону. Вот это как раз ПРЛщики, да. Значит, ПРЛ и её признаки сегодня успешно корректируются и в психологических протоколах, и в психиатрических протоколах. Симптоматика ослабляется. Да, человек начинает вести достаточно адаптивную, достаточно комфортную жизнь, и это расстройство можно успешно держать в зоне ремиссии, если им занимаются профессионалы. Ни в коем случае не надо думать, что человек может с этим справиться самостоятельно.
14: Это невозможно.
9: Невозможно. Угу. Невозможно. Если со структурой личности еще можно, вот если не будут так складываться обстоятельства, что заболевание дебютирует, угу. то человек просто будет, ну, скажем так, жить такую тяжелую жизнь и будет знать о себе, что у него тяжелый характер. Будет он это принимать, не будет принимать, это уже как бы его дело, да? У них очень часто настолько хорошо развит интеллект и вообще не настолько достаточно... Вернее, хорошо развиты эмпатически, в отличие, например, от нарциссов, что они сами иногда додумываются, что с ними там, лет годам к 30-50, вот в этом промежутке, когда они уже взрослые, что с ними что-то не так, в консерватории надо чего-то менять, и они идут и говорят: слушайте, мне кажется, я пограничник, можете мне помочь. Это редко, да, но очень часто они могут получать такую обратную связь от своих партнеров.
14: А теста не существует никакого на пограничник?
9: Полны, конечно. Да, у нас есть вообще дифференциальная диагностика, так называемая, где мы, когда замечаем странности у человека, мы начинаем диагностировать и смотреть, ага, вот это подходит, вот это не подходит, подходит, не подходит. Дальше, что делает психолог, когда он замечает, что, скорее всего, там пограничное расстройство личности существует. Он рекомендует отправиться к психиатру, психиатр проводит патодиагностику, подтверждает, либо не подтверждает слова психолога, либо назначает медикаменты, либо говорит, вам положено, например, в вашем случае конкретно сейчас, терапевтическая работа. То есть, когда мы говорим о расстройстве, всегда подключается психиатр. В этом нет ничего плохого, есть только хорошее. Угу. Сегодня психиатрия, она направлена всячески на то, чтобы адаптировать личность к нормальной жизни. Поэтому профессиональный психолог, не психолог-консультант, чья задача работать исключительно с нормой, да, а психолог, который другое получил образование, да, который проходил как минимум курс по малой психиатрии. Он может это отличить. Здесь, кстати, для психологов я сразу говорю, что если человек, психолог не может, скажем так, диагностировать расстройство, психолог очень быстро будет выгорать, потому что такой клиент, значит, смотрите, у него могут быть очень ярко выражены такие признаки, как вот эти вот импульсивные скачки настроения. Да. Он может обижаться на психологов, он может саботировать терапию, то приду в терапию, то выйду из терапии,
14: ругать
9: то через психологов. Год вернусь.
14: Да.
9: Да, вешать на них вину, может отказываться. У меня вот недавно один клиент обиделся на то, что ему там не понравилась рекомендация психолога. И он сказал, я вообще теперь всяческое лечение себе отменяю, и психиатрическое, и психологическое, я не буду больше ничего. Ну и казалось бы, ну и к чему ты придешь? Ты окажешься в ПНД не через полгода, как через год, или в рехабе, да, вот это как бы твой путь, у тебя нет другого выбора. Ну, то есть, ну, человек, вот понимаете, как работает расстройство, он не может взять под контроль в этот момент свои эмоции и импульсы, он сам себе
14: идет
9: вредит.
14: Идёт на поводу эмоций.
9: Он сам себе вредит, да. Соответственно, ну да, у определенного спектра эмоций, да, то есть не завладевает им в этот момент, ну, никакие там эмоции, типа успокоения, интереса и так далее. Соответственно, вот теперь был какой-то вопрос про причины, да, вы спрашивали?
14: Я хотела узнать про причины, да, и вообще, кто в зоне риска.
9: Значит, это интересный вопрос, кто в зоне риска. Значит, смотрите, первое, в зоне риска те люди, у которых есть некая генетическая предрасположенность. Почему? Когда может развиваться ПРЛ? ПРЛ, ну, во-первых, это биопсихосоциомодель, да, то есть там должны сложиться ряд факторов, которые, в общем-то, эту нашу психику сделают такой эмоционально нестабильной. Но вы знаете, такие факторы, это очень распространенные факторы. Первое, например, наличие такого ПРЛ-чика у кого в семейной системе, недиагностированного. Просто человечек с тяжелым характером. Потому что когда ко мне приходят люди часто, с особенностями уже люди, и они рассказывают про своих бабушек, дедушек, мам, пап, там видно, что там были или один, или несколько нездоровых людей. Но просто этих людей никто не обследовал, соответственно, ребенок рос, ну, под воздействием психически нездоровых людей, да. То есть, когда есть зависимый человек, зависимость никогда не развивается сама по себе, да, она развивается всегда в коморбиде, да, в сопровождении, да, еще какого-то психического расстройства. А когда, ну, такая, мама тяжелая была, бабушка тяжелая была, что называется, это часто были вот люди с ПРЛ, да. Соответственно, генетика, или генетически могут передаваться просто склонности, склонности к тревоге, например, да, или, ну, в принципе, любое другое психическое заболевание, оно тоже может, ну, как бы, держать человека в зоне риска. Дальше. Дети, у которых было так называемое тяжелое детство, тяжелое взаимодействие с родителями. Сейчас я объясню, что это такое, но вот если вы понимаете, что вас в детстве и били, и вам было с родителями тяжело, вы проживали определенное эмоциональное или физическое сексуализированное насилие, много было лишений, да, плохая жизнь была, вот вы не вспоминаете свое детство как счастливое, или вы пытаетесь его вспоминать как счастливое, но какое-то количество такое эпизодов,
14: не помните ничего,
9: эпизодов,
14: да?
9: Тяжелых. Угу. Когда мы не помним ничего, это обычно тоже вытеснение, да, тяжелых, да, переживаний. Вот. Но вот тяжелое детство – это тоже очень яркий фактор, который благодатную почву, угу, для развития вот этих вот пограничных состояний дает. Ну и еще выделяются особенности нервной деятельности. Да? То есть все-таки пограничники – это люди высокочувствительные, а это значит, что зоны мозга, которые отвечают за систему возбуждения, они работают активнее. То есть у них вот эти вот все импульсы, которые проявляются ярко, они проявляются не просто так. Так работает нервная деятельность, да? Это так называемые ВЧРы, высокочувствительные люди. Вот, поэтому если в комплексе вы чувствительный, если в детстве было что-то, что вас травмировало, если были люди, да, там, родственники с зависимостями и психическими отклонениями в зоне риска, ну, это очень много людей, я сразу говорю, это очень много людей. Да. Да, не факт, что у вас будет это прям развиваться и дебютирует. Угу. Иногда это просто остается, вот, ну, я говорю, на уровне тяжелого характера. Если человек начинает с этим что-то делать, он благополучно эти черты как бы нивелирует, да, то есть он их ослабляет, ему жить становится легче.
14: Понимает, что с этим делать.
9: Но если его жизнь складывается так, что эти черты только усиливаются, да, или психика не справляется. Дело в том, что когда у нас есть склонность к расстройству, да, эмоционально нестабильная психика. Вот эти эмоциональные расшатывания, постоянные эмоциональные вот такие яркие переживания, они же нашей психике не помогают абсолютно. Психика расшатывается. И, соответственно, вот эти расшатывания, они могут привести к тому, что человек потихоньку-потихоньку заболевает или резко заболевает на фоне каких-то событий. Дебют заболевания может быть, ну, такой медленный, знаете, когда просто вот эти вот такие патологические черты, они постепенно усиливаются, усиливаются, усиливаются, усиливаются. Угу. А иногда бывает резко. Случилось какое-то геополитическое событие тяжелое, которое тяжело переварить. Раз, и у человека
14: всё обострилось.
9: Триггер сработал. Но, да, например, очень часто много признаков ПРЛ, вот если сейчас есть родители, у которых есть дети-подростки старшего подросткового возраста, они могли напугаться, потому что я перечисляла очень много и самоповреждения, да, и вот эти перемены характера и так, да, далее. Они могут сейчас очень сильно распереживаться, потому что их, ну вот, дитя пограничник. Но у подростков, даже если мы наблюдаем такую симптоматику, обычно психиатр старается не инвалидизировать подростка, потому что подросток может израсти. Психика может формироваться, лобные доли будут формироваться, дозревать, и при поддержке специалистов психика может израсти, и вот эти симптомы, они могут как бы сами стать менее проявленными, но, опять же, этим все равно нужно заниматься, да. Значит, смотрите, что в семье должно происходить для того, чтобы, ну, психика, скажем так, стала вот такой восприимчивой во всяким эмоциональным переживаниям. Ну, это такой хаос, конфликты в семье, когда это обыденность. Когда у родителей огромное количество противоречивого поведения. Ребенок никогда не знает, какую реакцию он получит от родителя. Непредсказуемость. То есть вот он приходит с улицы, и что сейчас с ним будет? Вот он просто зайдет домой, или ему кинут какую-то претензию, или ему дадут, значит, подзатыльник, или его в чем-то обвинят, или, значит, мама будет сидеть в слезах, он не будет понимать, что произошло, или там родители дерутся, или что вообще происходит, да? Или, например, ребенок идет за поддержкой, хочет получить помощь от родителей, а ему дают агрессию. да, то есть его еще и обвиняют, и еще его наказывают вообще в том, за что он вообще не виноват. И все это происходило ярко в системе, и это было, ну, как бы нормой жизни, да, то есть если у вас на глазах дрались родители бесконечно, и вы ночью просыпались, как мне многие клиенты рассказывают, я ночью ложился спать одетый, потому что ночью можно было соскочить и куда-то выбегать из дома, потому что мама бьет папу или папа бьет маму и так далее, да. Дальше, в детском возрасте ребенок переживал насилие, заброшенность, ну, то есть когда не занимались ребенком, не было защиты и не было удовлетворения потребностей физических и психоэмоциональных на регулярной основе. Ребенка назначали предателем в том случае, если он не хотел поддерживать токсичную семейную систему, потому что проблемы семьи должны были распространяться на ребенка тоже. То есть если ребенок хотел как-то по-другому вот как-то оторваться от этой семьи, его винователи за это. Порицали, ты должен, да, находиться, да, вот проблемы семьи – это твои проблемы. Ты должен решать проблемы родителей. Да, вот это долженствование решать тяжелые проблемы родителей, да, это твой лучший выбор. Да, вести пьяную маму или пьяного папу откуда-то, где ты она там валяется, здесь, домой. Да, да, да. Если ты вдруг этого делать не хочешь, ты виноват, ты плохой. На тебя будет. Ну, ты плохой, это в лучшем случае. Угу. Агрессия на тебя будет, да, да, отвергать тебя, да, будут и виноватить. Если ребенок был сломлен, страдал, надломлен, например, да, ему было очень плохо, и в этот момент семья ему демонстрировала как будто бы элементы заботы. Вот. Тебя там избили, не знаю, или тебя в школе забулили, или еще что-то с тобой случилось, заболел ты очень тяжело. И тогда семья тебе дает элементы заботы. И ребенок очень примитивно делает вот такую связь.

0: здоров, а другой с признаками ПРЛ, то, вы знаете, это будет следующее. Есть такая книжка, очень известная, я ее рекомендую прочитать, если вам, вас сейчас эта тема интересует, она называется «Я ненавижу тебя, только не бросай меня». Вот в этом названии абсолютно формула отношений человека с ПРЛ. Формула любви. Я ненавижу тебя, только не бросай меня. Тип привязанности ненадежный либо дезорганизованный. То есть этот человек, он не может проходить фрустрации отношений. В отношениях всегда есть проблемы, есть нюансы. Две личности, две психики. Там нужно находить компромиссы. Компромиссы ПРЛщик находить не умеет. Потому что для него, если только что-то идет не так, малейшее... Вот малейший намек на отчуждение, на нелюбовь, на то, что партнер может куда-то уйти. Он будет устраивать истерики, обвинять и убегать, и рушить эти отношения. Причем рушить он их будет нещадно. Знаете, те люди, которые неспокойно выходят из отношений, а они их рушат, они прям, из них прям гадостный вот такой вот поток в сторону партнера. Партнер потом не знает, как это простить, то, что я услышал, как это развидеть, как это расслышать, то, что я увидел. Да? Вот. При всем при этом без отношений они находиться не могут. Поэтому партнеры очень часто такие склонны к множественным сексуализированным и половым контактам. Ну, вот имеется в виду, например, девушка с ПРЛ, она будет стремиться к тому, чтобы у нее был основной и запасной. Да, всегда ей очень тяжело находиться в отношениях с одним партнером, потому что, ну, вдруг он куда-то денется, запасной хотя бы останется, да? Человек, ну вот если вы посмотрите историю Мэрилин Монро, то там она, когда боялась, что она потеряет своего мужа, она начинала вступать в многочисленные сексуальные отношения с другими мужчинами. Это в ее мемуарах написано. Она это описывала, ее психотерапевт это описывал.
1: То есть не могут быть в одиночестве.
0: Потому что она боялась, что ее бросят. Меня бросят, поэтому, понимаете, вот где противоречие. Если ты кому-то изменяешь, и это вскроется, понятное дело, тебя бросят. Но ты хочешь, чтобы тебя не бросали, но ты будешь изменять. Вот видите,
1: это совершенно
0: противоречивое поведение.
1: Да.
0: Цель одна, а поведение противоречит твоей же собственной цели. И, соответственно, они будут эмпатировать, они будут виноватиться за это, но и виноватить того, кого любят в том числе, потому что он как бы наносит, вот этот второй, она или он, наносит боль. Да, то есть тот второй все время перманентно чувствует себя в чем-то виноватым.
1: Угу.
0: Да, я виноват.
1: Да, да, да.
0: Вот. Поэтому тут вот я рекомендую посмотреть вот тип привязанности по Болби. Это ненадежный либо дезорганизованный, вот можно это посмотреть, да? Это есть ненадежный, это избегающий. Ага, это когда к тебе приближаются, ты начинаешь, значит, из себя изображать что-то непонятное, и приближаться к тебе перестает хотеться. Но только от тебя отдаляются, ты бежишь, за ногу хватаешь и так далее. Или, например, они будут кричать: «Не уходи, не уходи, не уходи», а когда человек говорит: «Слушай, да мне в командировку просто надо съездить». «Ну я ж не ухожу, и мне в командировку, у меня работа». Она говорит: «Ну и пошел ты! И никогда больше не возвращайся со своей командировки, глаза бы мои тебя не видели», да? То есть это вот примерно такая история.
1: И отношения заканчиваются до какого-то
0: Они заканчивают периода? Их и начинают мучиться. Потом проходит какое-то количество времени, они могут так сложить обстоятельства, что они снова могут увидеть этого партнера, они снова впадают в идеализацию, он снова становится прекрасный принц или прекрасная принцесса. Они начинают снова демонстрировать знаки внимания. Тот второй здоровый, если ему жизнь ничего не научила, то он может второй раз, значит, войти в этот круг. Да, может даже жениться, могут появиться дети. И говорю еще раз, это очень распространенный запрос мужской, когда они с ума сходят в отношениях с девчонками-ПРЛщицами или женами-ПРЛщицами. И приходят, говорят: «Я не знаю, что делать. Я и уйти от нее не могу, я ее люблю». Ну, потому что психопатов очень легко любить. Они правда затягивают в свою психопатию.
1: Просто это интересно, это скучно, да?
0: Понимаете, дело в том, что вот отличие ПРЛщика от, например, истерика, в чем? ПРЛщик, когда рассказывает о своих проблемах, там даже психолог может почувствовать внутри себя этот перенос, ему невероятно хочется помочь. Его невероятно хочется исцелить, да, видишь возможности для исцеления, хочешь ему дать базу, какую-то опору для исцеления. То есть не так, как вот с истерики, там жестко: «А ну-ка прекратили истерику, чего мы тут начинаем, а зачем нам эта театральность», да? То есть к этим не так. И человек, который, ну, скажем так, психологически не подкован, он может оказаться в ловушке, да, вот этого спасательского собственного комплекса: «Я сейчас помогу, я сейчас отогрею, я дам сейчас эту опору». Но там, понимаете, сложно дать опору, потому что там нет, там идет нарушение идентичности, да, там человек, у него и плохая самооценка, да, она такая вот маятниковая, я то, значит, на пике восхищения собой, то, значит, падаю вниз, да, там человек не может простраивать, знаете, такое спокойное отношение, ему всегда тревожно, ему нужно все время какие-то импульсы для того, чтобы почувствовать, что все вроде бы как нормально, понимаете, вот эти истории, когда мне надо устроить истерику, чтобы я почувствовала,

0: что меня любят, надо устроить скандал, чтобы я почувствовала, что меня любят. Это чисто вот эта параэльская история.
1: А к какому обычно типу личности примыкают параэльщики? Кто им обычно нравится? Такие же, как они, или какие-то другие более надежные типы привязанностей?
0: Вы знаете, и так, и так. Вот психика, во-первых, всегда стремится к исцелению, поэтому они будут очень часто выбирать более устойчивых, более надежных партнеров, да, которые могут их выносить, но устраивать им, так сказать, сладкую жизнь, мягко говоря, это бессознательно. Это человек, у которого много неосознанных реакций, он не может это делать, ну, вот как будто бы, вот знаете, вот нарцисс, он часто делает специально, у него схемы есть, вот как надо сделать, чтобы причинить боль и удовлетвориться от этого, да, а ПРЛ-щик нет, он же это как бы, и у него это изнутри идет. Ну вот пошел у него импульс, ну вот я собрал чемоданы да ушел, и везде тебя заблокировал и сижу. Ну вот импульс у меня такой. То, что причина была, значит, эти самые чашки не так помыты, да, или борщ не так сваренный, или я,
1: это, скажет,
0: не знаю,
1: последней капли было,
0: не,
1: да,
0: не так была сделана уборка, или еще чего-нибудь, и я у тебя начал на глазах, значит, там вот себя повреждать, резать себе чего-нибудь и так далее. Ну, это же вроде бы как, ну, от любви, от любви.
1: Большой, да. Лена, вот вы сказали, что работа с ПРЛ-щиками проходит только с помощью психотерапевта, да, который определяет, обладает определенными навыками. А вообще, как проходит эта работа и что обычно помогает при ПРЛ?
0: Значит, когда есть яркие симптомы, когда есть уже расстройство. Что такое расстройство? Я давайте повторюсь. Это тотальность выраженных симптомов. Везде проявляется, человек не может это контролировать. Ярко выраженные вот эти противоречия, ощущения пустоты, да, какие-то, значит, дополнительная полисимптоматика, которая сюда подходит. И, как это сказать, системность. То есть это проявляется систематически. В этом можно увидеть. Психолог увидит в этом логику. Ну, то есть он увидит, что вот тут, вот тут, вот тут, вот тут везде одинаково, да, то есть все, это уже система. Соответственно, когда мы это наблюдаем, мы направляем к психиатру, и психиатр обычно назначает определенное медикаментозное лечение для облегчения симптоматики, да, потому что депрессивные эпизоды у ПРЛ-щиков случаются только в путь. Вот он в чем-то разочаровался, значит, от своего партнера отлепился и тут же впал в депрессию. Депрессия, и вот, кстати, психолог, который не очень хорошо, например, в психиатрии разбирается, он может начать лечить депрессию, да, а там получается, что это не совсем депрессия, это именно депрессивный синдром в рамках другого заболевания. Поэтому там проводится патодиагностика и назначается медикаментозное лечение. А вот что мы делаем непосредственно в терапии? Протоколы основаны преимущественно на бихевиористических подходах, то есть это КПТ-терапия, схемотерапия, то есть мы переучиваем психику. Психика должна научиться, это навыковое обучение, психика должна научиться новой структуре организации жизни, своих собственных действий и реакций. То есть вот то, чего ПРЛ-щик не умел, то, чего его, к сожалению, психика, она патологически развивалась, и поэтому эти механизмы она просто не усвоила. Ну вот из-за того, что из-за того, что с ним происходило в детстве, в отрочестве, в юности, ну или благодаря генетической предрасположенности, да. Соответственно, мы используем обычно интегративный подход, то есть разные техники из разных направлений, и мы переучиваем их, да. Мы учим их контролировать свои импульсы, злость, агрессию. Если они самоповреждаются, мы работаем с тем, что не надо это делать, да, то есть мы им прямо объясняем, если тебе захотелось иголочки там куда-нибудь засунуть или начать чего-нибудь с собой делать, ковырять, не знаю, вкручивать чего-нибудь в себя и так далее, да, нестись уже, у тебя и так уже там тело все зататуировано, а тебе снова надо на одной татуировке делать другую татуировку, и то я буду болезненно сводить, потом вот, значит, наверху что-то делать. Мы объясняем, что это импульс, да, и с этим болезненным импульсом мы должны поработать. Ну, там, помедитировать, дать себе время, да, пописать, порисовать. То есть, ну, там разные есть техники для коррекции этого состояния. Очень хорошо работает индивидуальная терапия, но с ПРЛ-щиками терапия должна проходить систематически раз в 7-10 дней и никак не реже. То есть, если здоровая психика может спокойно ходить раз в 2 недели, то эти они должны ходить чаще, системно. И быть готовым к тому, что их собственная болезнь все время будет их пытаться выкинуть из этой терапии. То есть, давай-ка мы на всех подряд обидимся, в том числе на психолога обидимся, все это обесценим и убедим. Бежим. Нет. Вот с этим мы тоже учимся работать. Ну, имеется в виду, мы с клиентом учимся работать. И очень хорошо работает групповая динамика. То есть, когда ПРЛ-щик ходит в группу. Вот, знаете, там набирают
1: ПРЛ-щиков?
0: Психопатов. Там разные виды расстройств. Да, и там, если психиатры обычно ведут такие с психиатры, которые умеют в психотерапию, они обычно ведут такие группы, и вот там, если группа сложилась, то, конечно, результаты получаются очень хорошие.
1: Мне кажется, еще спорт тоже может помочь, да, занятия спортом какие-то такие.
0: Ну, сам по себе спорт, он может помочь в облегчении каких-то состояний.
1: Да.
0: Например, мы делаем так, если вы ходите биться с кем-то на ринг, и вас там постоянно дубасят, то давайте вы будете просто ходить в спортзал и дубасить грушу. То
1: например?
0: Есть, условно, работа с агрессией та же самая, но вы не получаете повреждений, от которых вы бессознательно, ну, как бы получаете
1: можете,
0: вот это внутреннее, да, удовлетворение,
1: да.
0: Но
1: друзья,
0: это вас разрушает.
1: Время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была Елена Соловьева. Говорили сегодня о пограничном расстройстве личности. Елена, большое спасибо.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил антитеррористическую защиту инфраструктуры с Совбезом. На научном мероприятии в Кремле присутствовал директор ФСБ Александр Бортников, который выступил с докладом по этой теме. Также в совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и министр обороны Андрей Белоусов, передает ТАСС. В конце июля на предыдущем совещании Совбеза в центре внимания была тема обеспечения материалами и сырьем серийного выпуска перспективных образцов вооружений. Власти Крыма сообщили об операции по разминированию безэкипажного катера ВСУ. Специалисты работают в Ялте, в районе Приморского парка, уточнил советник главы полуострова Олег Крючков. В своем телеграм-канале он попросил всех жителей и гостей города покинуть опасный район. Опасность удара катеров была объявлена в Ялте сегодня днем. Предупреждение было опубликовано в канале МЧС на платформе МАКС. Минцифры заявили об отсутствии планов вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Дополнительная защита для сим-карт несовершеннолетних может устанавливаться только по желанию родителей, что служит дополнительной безопасностью в сети. Такие данные привели в ведомстве ТАСС после публикации СМИ. Издание Forbes ранее написало о том, что детям в России могут запретить мессенджеры и соцсети. Ограничение содержится в новой версии правил оказания услуг телефонной связи. Исключением станут СМС от государственных информационных систем, например, госуслуг. Родники Фридриха Мерца обсуждают возможность отправить его в отставку. Канцлер ФРГ может недооценивать уровень напряжения возглавляемой им партии «Христианско-демократический союз». Информацию опубликовало издание «Политика» со ссылкой на источники. В статье говорится, что Мерц оказался под огнем критики сторонников из-за недавних перестановок в правительстве. Канцлер при этом утверждал, что ситуация успокоится к осени. В преддверии ключевых региональных выборов в сентябре, на которых у альтернативы для Германии есть реальные шансы впервые прийти к власти в одном из регионов, разговоры о замене канцлера становятся все более откровенными, подчеркнули журналисты. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 6 копеек, доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, вероятные осадки. Ночью до плюс 21 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
8: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии – тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 7 августа, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием делаем. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры или дозваниваетесь.
2: В движении.
9: В городе трехбальные пробки прямо сейчас. 3 балла нам обещают на 4, а в 5, в 6 и в 7 вечера. По прогнозам нас ждут 4-бальные пробки. Ничего более серьезного пока, во всяком случае, нам не обещают. Главная, самая протяженная пробка сейчас – это внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги. Примерно от Белой дачи все начинается. А стоять вам придется почти до шоссе энтузиастов. Там где-то в районе поворота в Реутов какие-то дорожные работы, судя по всему. Там, где новые улицы, там, где торговый центр большой. Шоколад, по-моему, он называется. Вот что-то подобное. Вот до туда вам придется стоять в этой пробке. Она на данный момент самая большая в городе. 3 балла, как минимум 4. Ждем к 5 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Что это изменит и зачем это делают? Первая тема. Вторая. Жителю Белгородской области назначили штраф за отправку экстремистских материалов в личной переписке. Что это значит в смысле тайной переписки? На что она распространяется? И что будет, если твои слова или твои картинки на чужом телефоне найдут? Значит, за тобой тоже придут? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Прокурор просит суд приговорить к 9 годам бывшего директора Олега Газманова. Турция и Пакистан, а еще Саудовская Аравия, подписали соглашение о коллективной обороне. Перечень параллельного импорта пока не планируется сокращать. Во всяком случае, так говорят в Минпромторге. Все это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты цитирует Лукашенко, который говорит, белорусы стали жить лучше.
8: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Пользователю говорит МСК-бот. Это и Телеграм, и Макс. Можно звонить 7373948, код города 495. Если набираете этот номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире, и надо начинать говорить. Первая тема. Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. В указе за подписью президента говорится, что международный аэропорт сохранит основной вид деятельности. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить условия для модернизации мощностей, а также не допустить при отчуждении акций Шереметьево перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Еще кабинет министров должен использовать право государства на золотую акцию. Об этом тоже говорится в документе. Параллельно приходит сообщение о том, что Шереметьево частично Нет, не так. Что Внуково теперь вместе с Шереметьево частично владеет Домодедово. В общем, сложная какая-то конфигурация вырисовывается. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару», к нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Итак, исключение Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Что это меняет?
10: Ну, это на самом деле та формальность, которая позволяет реализовать пакет акций аэропорта Шереметьево, находящийся в руках государства. На сегодняшний день у государства в лице Росимущества 30% акций аэропорта Шереметьево. То есть, когда мы сейчас, ну, вчерашняя новость прозвучала, что аэропорт Шереметьево приватизируется, на самом деле аэропорт приватизирован давно, но как стратегическое предприятие блокирующий пакет оставался у государства. Сейчас государство решило его реализовать.
9: А подождите, вот вы говорите, полностью приватизируется, но ведь право государства на золотую акцию, значит, полной приватизации все-таки не будет.
10: Ну, на самом деле, да, формально произойдет полная приватизация, то есть все 100% акций отойдут в частные руки, частным инвесторам, но государство оставляет за собой золотую акцию не для, как говорится, извлечения прибыли там, ну, или участия, да, в разделе дивидендов, а для того, чтобы иметь возможность влиять на ключевые решения, которые будут приниматься, ну, частными акционерами, советом директоров. То есть в каких-то случаях у государства будет право вмешаться и изменить это решение.
9: Теперь дальше вопрос. Если Шереметьево не стратегическое предприятие, то какое вообще предприятие стратегическое?
10: Ну, собственно, Шереметьево – это гражданский аэропорт. Не знаю, почему он должен быть стратегическим. Именно этот аэропорт. У нас есть еще и Внуково, есть еще и Домодедово. Чем они хуже?
9: Они тоже не стратегические.
10: Они тоже не стратегические. Внуково частный аэропорт, и Домодедово, как мы знаем, несколько месяцев назад был продан. И потом еще и часть акций купил аэропорт Внуково. То есть, по сути, аэропорт Шереметьево и Внуково сейчас владеет аэропортом Домодедово. Так что здесь ничего такого ужасного нет. Аэропорт Шереметьево уже давно находится в управлении у частных компаний, у частной компании, да, то есть частных лиц. И мы видим, что они сделали большие инвестиции, построены новые пятизвездочные супертерминалы, коих, как говорится, и в Европе не найти. Так что мы видим, что аэропорт управляется эффективно, качественно. Так зачем государству держаться за какой-то пакет акций, если оно может его реализовать по хорошей цене и пополнить бюджет?
9: А еще уточнение, если не стратегически, это что значит, не охраняется государством, спрашивает 724-й?
10: Нет, не совсем так. Надо понимать, что когда мы говорим о продаже аэропорта, речь идет только о продаже инфраструктуры, которая обслуживает пассажиров. То есть это пассажирские терминалы, парковки, привокзальная площадь, может там гостиницы и так далее, и так далее. Но сам аэродром и все аэродромы гражданских аэропортов страны остаются в собственности государства и приватизации не подлежат. То есть имеется в виду взлетно-посадочная полоса, перроны, рулежные дорожки, светосигнальное, аэронавигационное, метеооборудование. Все это остается в управлении и на балансе государства.
9: Тогда дальше. А зачем это, с вашей точки зрения, делается именно сейчас? Да, это небольшой пакет. А, видимо, это не очень много денег, или это много денег, и они реально помогут бюджету?
10: Я думаю, что это очень много денег. Ну, как очень много? Это очень приличная сумма, потому что, ну, трудно сейчас оценивать стоимость всего аэропорта Шереметьево. Все-таки у нас как бы нет рынка и аналогичных продаж. Можно оценивать его инфраструктуру, посчитать, сколько стоит там терминал и так далее. Можно посчитать прибыль, которая возможна и так далее. Но я бы так вот очень-очень грубо бы прикинул, считаю, что этот аэропорт стоит не менее 10 миллиардов долларов. А значит, 30% это около 3 миллиардов долларов. Ну, знаете, очень неплохая прибавка в бюджет.
9: А еще, вы уже упомянули, что Домодедово недавно, это, по-моему, сегодняшняя или вчерашняя новость, среди владельцев Домодедово теперь еще и Внуково, вместе с Шереметьево. И так получается, что, кстати, во Внукове Шереметьево не владелец?
10: Нет, аэропорт Внуково, там есть собственный владелец, он давно уже приватизирован. И так получается действительно, что сейчас, после того, как аэропорт Шереметьево через свою дочку приобрел Домодедово и владеет сейчас тремя четвертями акций, получается, что продавая свой пакет акций аэропорта Шереметьево, государство заодно реализует еще и Домодедово, так как это тоже капитал. Ну, Домодедово входит теперь на три четверти в Шереметьево. Так что я к тому, что как раз сейчас очень хорошее время, чтобы как раз реализовать госпакет акций.
9: Не получится ли так, что в результате всеми аэропортами будет владеть один частный владелец?
10: Нет, так не получится. На самом деле, во-первых, у нас есть ФАС, да, антимонопольный комитет, который дает всегда разрешение на любые сделки по приобретению аэропортов. Это все-таки такие серьезные инфраструктурные объекты. И здесь, кстати, в Москве у нас еще более-менее ситуация, ну, пока получается неплохая. Есть в Шереметьево собственники, есть в Внуково другие собственники. Сейчас еще 30% пакет акций Шереметьево кому-то будет продан. Может быть, еще какой-то появится дополнительный инвестор, да, долевой. А вот в других городах как раз там все по-другому. Практически везде, в крупных городах всего один аэропорт. И большинство, опять-таки, практически все эти аэропорты уже давно приватизированы, находятся в собственности или в владении, управлении частными компаниями. Так что там как раз больше монополизация, чем в Москве.
9: Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru, был с нами на прямой связи. Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Алексей 457 говорит, когда-то так продали все заводы. Слушайте, ну если так вот за миллиарды долларов все заводы продали, наверное, это может быть и выгодная история. А теперь ведь эти заводы или их новые собственники платят налоги, таким образом пополняя казну и дальше. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает... +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, через Телеграм или через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Лукашенко заявил, что в Белоруссии не хватает советской системы управления. Он проводил совещание на тему организации торговли на селе. Я цитировал новости. Лукашенко сказал, что хорошо стали жить. Белорусы стали жить лучше. И вот продолжение цитат из Лукашенко приходит в эти минуты. Современно Белоруссии не хватает той системы управления, которая была в советские времена. Что дальше? Не могу похвастаться, что коммунистическая партия сыграла решающую роль в моей жизни. Всего хватало, но должен сказать, непопулярно, может быть, прозвучит для кого-то из вас, особенно для нашей молодежи. Вот как раз сегодня этой системы управления, которая была в СССР, в стране не хватает. Задача и ностальгия, моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Я больше всего это чувствую. И тот, кто болеет за государство, это ощущает, это мои ощущения не сегодняшнего и не вчерашнего дня. Лукашенко говорит, что проработав очень много президентом, он как никто другой чувствует, что не хватает такой системы управления государством, не хватает серьезной кадровой работы, как бы я ни пытался выстроить вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает.
2: Москва.
11: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
9: 674-й присоединяется. Это какие налоги платят новые собственники заводов? Они заводы давно снесли, а на их месте человейников понастроили. Кому-то принадлежит земля, на которой снесли заводы. Они платят налоги. Они продали заводы или снесли заводы. Значит, там тоже какие-то работы, налоги платят. Человейники понастроили, налоги платят. Вот эти налоги, нет? Александр Григорьевич, наш человек, это Руслан 544-й, в Советском Союзе Белорусская ССР управлялась из великого города Москвы. В каком смысле тогда Александр Григорьевич наш человек? Он известный москвич, я чего-то не знаю. Следующая тема. За отправку экстремистских символов в личной переписке жителю Белгородской области штраф назначили. Суд признал жителя Белгородской области виновным в статье о демонстрации экстремистской символики. Это часть первая статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Основание для возбуждения дела – изображение, которое нашли в его мобильном устройстве. В данном случае, цитирую телеграм-канал «Осторожно, новости». В личной переписке мессенджера мужчина отправил пользователю фотографию с флагом нацистской партии и свастикой. И эти действия квалифицировали как публичное демонстрирование экстремистской символики. Но ведь тут говорят о личной переписке. Тогда надо разобраться с пределами подобного рода личной переписки. А юрист Дмитрий Аграновский к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
11: Да, добрый день.
9: А, в смысле этого дела, что означают тайны переписки на сегодня?
11: Ну, вот это дело конкретно вызывает у меня недоумение, потому что сообщение в телефоне, и вообще то, что находится в телефоне, это как раз относится к личной тайне, и вообще, по идее, в телефон можно заглянуть, но можно заглянуть в рамках оперативно-розыскной деятельности, в рамках соответствующих полномочий, иногда даже судебного решения, а вот просто так взять у человека телефон и сказать, да, я хочу посмотреть, что у тебя там есть, но мне кажется, это лежит по ту грань закона.
9: Погодите, давайте уточним. Если человек уже по какой-то причине, совсем другой, попадает в полицию, пытаются разобраться с его личностью, проверить документы и проверить телефон, или так не может быть?
11: Нет, нет, проверить документы и проверить телефон – это две большие разницы. Проверить документы, конечно, это их право и даже обязанность, я имею в виду правоохранительных органов. А вот заглядывать в телефон просто так, ну, может быть, я что-то не знаю, может быть, я отстал от жизни, но, на мой взгляд, это просто невозможно. Для этого нужны соответствующие решения, ну, или судебные решения, или если какие-то неотложные основания полагать, что совершается преступление при помощи телефона, может быть, как-то можно это сделать, ну, оформить соответствующим протоколом. Но, на мой взгляд, вот подобного рода материалы, все-таки это недопустимые доказательства, и на основании вот таких материалов, полученных таким путем, ну, судебное решение нельзя было выносить. Поэтому основания для обжалования здесь есть.
9: Дальше. В сообщениях четко написано, что мужчина полностью признал свою вину.
11: Ну, а почему бы нет? Так бывает, что человека обвиняют, ну, скажем так, на основании незаконных доказательств, он признает свою вину, чтобы минимизировать последствия.
9: Нет, а вы говорите, и это теперь можно оспаривать. Так человек признал вину, как это оспаривать?
11: Ну, конечно, обжаловать теперь можно будет сложнее, но ведь есть такое понятие, как самооговор, например. Так что то, что человек признал вину, это имеет значение только когда вы рассматриваете уголовное дело в особом порядке. В этом смысле сознательно гражданин отказывается от права обжалования по существу. Вот. А в данном случае же речь идет об административном правонарушении. То есть основания для обжалования есть. Ну и потом, ну, признал. Гражданин же не является юристом, он мог не знать всех юридических тонкостей. Потом ему их объяснили, и вот он увидел, что основания для обжалования появились.
9: С другой стороны, если то, что было найдено в телефоне, вот так квалифицировано, а в результате решением суда назначили штраф в размере 1000 рублей. Как юрист, как вы это можете прокомментировать?
11: Ну, наказание, конечно, не жесткое. Как это говорится, нет состава правонарушения. Давайте тогда наказание назначим небольшое. Это когда я только начинал работать, была такая шутка. Ну, разве гражданин не виновен? Давайте ему дадим условно. Вот примерно то же самое. Но, и, кстати, вот просто сами подумайте. Даже с точки зрения лингвистики, публичная демонстрация определенной символики, которая находится внутри телефона, и никуда на публику не вытаскивалось. Ну, это же абсурд.
9: А, подождите, но если, к примеру, экран телефона публике доступен?
11: Нет, это надо же демонстрировать. Надо, чтобы... Вот если бы человек, там, не знаю, в данном случае, что там у него было, ну, не будем называть...
9: Посмотрите на мой телефон, и... говорил?
11: Да, посмотрите на мой телефон, как, допустим, на лист бумаги или на плакат. То есть он его демонстрировал прямым умыслом. Тогда, конечно, налицо состав правонарушения. А здесь-то ничего подобного. У него это где-то было запрятано внутри для себя. Это, конечно, нехорошо, но, тем не менее, мне кажется, состав административного правонарушения не образует.
9: Но
11: это, опять же, мое мнение.
9: Да, но это ваше мнение, а есть, с другой стороны, судебный приговор, то есть, как минимум, две стороны это рассматривали. Сначала было обвинение, потом это обвинение рассматривалось судом. Скажите, с вашей точки зрения, в этих условиях, если, к примеру, телефон одного человека заглядывают и видят там, как ему в личной переписке другой что-то неправильное написал, другой может пострадать?
11: На мой взгляд, нет, потому что нет умысла на публичную демонстрацию. Это же правонарушение, еще раз подчеркну, оно совершается с прямым умыслом. Виновный понимает, что демонстрирует запрещенную символику, и именно на этого результата добивается, чтобы окружающие увидели именно запрещенную символику. Это его умысел. А иначе нет состава правонарушения.
9: Да,
11: ну,
9: но...
11: опять же, это мой взгляд как адвоката.
9: Я понимаю, но вот само по себе наличие этого дела в Белгородской области, оно что-то значит для появления подобных и дальше?
11: Будем надеяться, что это решение отменят, и оно не станет прецедентом, и нельзя будет произвольно вот так вот по желанию заглядывать в чужие телефоны без оснований. Еще раз скажу, можно заглянуть в телефон, и еще как, и использовать данные, которые там есть в качестве доказательств, но должен быть определенный порядок. Есть закон о полиции, закон об оперативно-розыскной деятельности, множество постановлений определения
9: Конституционного суда. Секунду, на эту тему. Еще раз, при определенных условиях, учитывая все то, что вы сейчас рассказываете, заглянуть в телефон правоохранительные органы могут, и если обнаружат там такое в личной переписке, то...
11: На мой взгляд, если это в личной переписке, то ответственность за публичную демонстрацию символики не должна наступать. Потому что, еще раз скажу, нет публичности. Нет публичности, нет демонстрации.
9: Ну, публичность, когда как минимум два человека, один отправил, другой прочел, это не публичность.
11: Ну, в данном случае я бы не стал говорить о публичности. Хотя, конечно, тут надо еще разбираться, какие конкретно обстоятельства, что там он хотел добиться. Может быть, он хотел этого человека как-то сагитировать. Вот. Но все-таки, мне кажется, что есть какие-то конституционные гарантии. Нельзя вот просто так залезать в чужой телефон и рыться там с целью нахождения того, что можно потом...
9: Нет, секундочку. Просто мы-то ведь разбираем не этот конкретно случай, а пытаемся моделировать, как себя вести в этих условиях. 724-й сейчас задает вопрос. А если заглянул через плечо и увидел что-то в чужом телефоне?
11: Ну, опять же, публичности нет, нет прямого умысла. Мы, собственно, об этом говорили.
9: А, то есть ты подглядел, а не он тебе показал?
11: Конечно, конечно. Вот если человек демонстрирует, просто почитайте, как называется статья. Публичное демонстрирование запрещенной символики. Там все в статье сказано.
9: Тогда название. Еще, смотрите, вот из того, что люди пишут, вы говорите, вы так подчеркиваете, что речь в данном случае о личной переписке, но ведь еще существуют социальные сети, где люди пишут, к примеру, комментарии. Если эти комментарии размещены в закрытом профиле в социальной сети, это демонстрация? Ведь там точно больше даже двух человек.
11: В закрытом, если это размещено в чате, то, конечно, это уже публичное пространство, пусть даже оно и закрытое. Вот. Если в личной переписке, на мой взгляд, все-таки здесь ответственность не должна наступать.
9: То есть, когда Сергей 954 пишет, получается, что если написал родственнику, это тоже публичная демонстрация, не так получается, вы думаете?
11: Я думаю, что должно быть не так. Но, опять же, есть судебная практика. Практика, к сожалению, сейчас имеет тенденцию к ужесточению. Вот. Раньше, опять же, вы меня спросили бы лет 10 назад, 20, или когда я только...
9: А я вас спрашиваю сегодня.
11: А сегодня мы находимся в зоне так называемой правовой неопределенности, когда практика меняется. И вот это как раз и проблема. Мы не можем точно, четко сказать, что является правонарушением, что не является, за что вас привлекут, за что нет. Вот как с Телеграмом. Помните, спрашивали, а можно ли там что-то сейчас покупать или нельзя? Я всем говорю, нельзя. А ведь разрешено, но лучше этого не делать.
9: Тогда, возвращаясь к тому, о чем мы сейчас говорим, лучше не делать в нынешних условиях того, что случилось с жителем Белгородской области, а пересылать что-то запрещенное в личной переписке.
11: Да, если вы об этом меня спросите, да, я скажу, нет, конечно, не надо ничего такого пересылать в личной переписке, никакой запрещенной символики, потому что это все равно, электронные средства коммуникации, они все равно при определенных обстоятельствах могут быть открыты или подсмотрены. Доказывай потом, что ты не верблюд, как в том анекдоте. Так что, если вы спрашиваете, советую я или нет, конечно, не советую.
9: Еще тогда вопрос. Это особенность обвинений по экстремистским статьям про экстремистскую символику? Или то же самое, вот это «не советую», может относиться, к примеру, к разного рода запрещенным другим материалам или, к примеру, тем же матам?
11: Вы знаете, лучше... кстати, мат в публичном пространстве, на мой взгляд, это стопроцентное мелкое хулиганство. И очень странно, что он в интернете так распространен, так к слову. А вообще я рекомендую всем лучше перебдеть. Лучше, как-то быть более осторожным. Сейчас время такое. Бывает время другое. Потом, наверное, будет время другое, более мягкое. Сейчас видите, какие события. Это обусловлено необходимостью.
9: Подождите, секунду. Тогда еще. Мы говорим сейчас про то, что называется пересылка из телефона в телефон. А разговаривать друг с другом, ведь это может быть записано.
11: Да. Записать разговор это достаточно легко. Потом при определенных обстоятельствах, обстоятельствах, это может стать доказательством.
9: Та женщина не болтай, которая говорит из 70 или 80-летней давности, актуальна сегодня?
12: она совершенно права. Этот плакат действительно актуален. И, кстати, на многих предприятиях, учреждениях я вот его все чаще вижу.
9: Спасибо. Юрист Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. Тут журналисты напоминают, что в июле по той же статье, часть первая, статья 20.3 КУАП, напомню, в данном случае в истории с Белгородской области. Так вот, по той же статье о демонстрации экстремистской символики на 10 суток арестовали мужчину в Петербурге. Причиной стало размещение в одной социальной сети ссылок на другие социальные сети, которые в Российской Федерации запрещены. Просто размещение ссылок. Демонстрация экстремистской символики. Не забывайте об этом. Имейте в виду, как все складывается. Напомню, суд признал жителя Белгородской области виновным по статье о демонстрации экстремистской символики. Как сообщает в прессе, для возбуждения дела основанием стало изображение, которое обнаружено в его мобильном устройстве. 15 июля в личной переписке в мессенджере мужчина отправил пользователю фотографию с флагом нацистской партии и свастикой. Эти действия квалифицированы как публичное демонстрирование экстремистской символики, передает телеграм-канал «Осторожно, новости». Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ялте из больницы выписали всех пострадавших при атаке ВСУ. Пациенты находились в центре Федерального медико-биологического агентства в Крыму, пояснили в его пресс-службе. Там уточнили, что на лечении находились двое раненых. 27 июля были выписаны четверо пострадавших. 3 августа сообщалось о завершении лечения в стационаре еще одного пациента. В результате удара беспилотника ВСУ 22 июля по многоэтажному дому в Ялте всего пострадали 17 человек. Часть из них получили медпомощь амбулаторно. Минпромторги назвали объем параллельного импорта за 6 месяцев 2026-го. Суммарный показатель составил 10,6 миллиардов долларов. Среднемесячный – около 1,7 миллиарда долларов, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. В комментарии ТАСС он пояснил, что министерство пока не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. Пока список останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае, отметил он. Ранее Чекушев говорил, что механизм продолжит действовать в 2027 году. Молдавия потеряет доступ к зоне свободной торговли СНГ в случае выхода. Это в том числе касается договора, подписанного государствами в октябре 2011 года, отметил Александр Лукашевич. Кишинев с 2022 года игнорирует заседание СНГ, членом которого страна остается, и ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя. Ранее молдавские власти заявляли о необходимости денонсации ряда соглашений с Союзом независимых государств. Оппозиция Молдавии критикует курс властей на разрыв документов, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. Суд вынес приговор актеру Владимиру Облогину по делу о покушении на мошенничество. Он получил 3 года колонии, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По версии следствия, артист выдавал себя в мессенджере за священника и пытался выманить у потерпевшего 6 миллионов рублей на благотворительную помощь детям. Облогина арестовали в январе, уточнили РИА Новости. Защита утверждала, что артист не знал, что совершает преступление. Он полагал, что выполняет просьбу знакомого и таким образом помогает театру с финансированием. Владимиру Облогину 41 год, он играет в театре и снялся в нескольких фильмах. Самая известная его работа – главная роль в картине «Лермонтов». В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, вероятные осадки. Ночью 19-21 градус. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
13: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
14: Я все знаю! Ты убил его!
13: Нет, Люк. Я...
15: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
16: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
18: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
19: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
20: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
23: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – американский журналист Майкл Бом. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: Продолжаем. Пятница, 7 августа, сейчас 14:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите нам смс-сообщение, пишите через интернет-мессенджеры или по телефону звоните.
2: В движении.
9: В городе тем временем трехбальные пробки по-прежнему. В 16 часов 3 балла нам обещают, потом 3 часа 4-бальных пробок. Такая стандартная история пятницы, когда люди уезжают. Обычно побольше бывают пробки, но вот летом, будем надеяться, что пока все еще середина лета. В общем, 3 часа 4-бальных пробок нам обещают. Главная проблема по-прежнему это внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги от Волгоградки в сторону шоссе энтузиастов практически на всем протяжении. Тем временем формируют встречная пробка от Щелковского шоссе, соответственно, в сторону шоссе энтузиастов. Формируется пробка на третьем транспортном кольце от Ленинградского проспекта в сторону проспекта Мира. Можно сказать, уже сформировалась. Ну и еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на юго-западном направлении. Московская кольцевая автодорога в районе Говорова, внешнее кольцо МКАД, точнее даже там, получается, в районе Заречья еще начинается пробка, потом чуть ближе к Боровскому шоссе, что-то похожее на движение, а потом опять пробка. И так до, соответственно, Киевского шоссе. 3 балла прямо сейчас, 4 балла ждем к 5 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В АвтоВАЗе назвали минимальную цену автомобиля «Лада» с газовым оборудованием. Самая доступная новая модель это фургон за 1 257 000. Как оценить предложение ВАЗа, насколько это выгодно и лучше ли это, чем купить машину и самому потом устанавливать газовое оборудование? Первая тема. Вторая. В Дептрансе Москвы сообщили о планах запретить работу таксист зазывал во Внукове. Им могут не разрешить брать пассажиров на железнодорожных вокзалах. Надо сказать, что это не впервые говорят, но почему проблема до сих пор не решена и почему вдруг может решиться сейчас? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Иск о снятии яблока с выборов связан с данными о западном финансировании. РИА Новости со ссылкой на председателя партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева. Данные о предполагаемых нарушениях, в том числе финансированием партии из западных источников, нарушением законодательства доказательства о выборах и о рекламе, которое обнаружила партия «Родина», говорит Журавлев, и его цитируют РИА Новости в эту минуту. Еще временные ограничения введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация, и РИА Новости цитируют. Россиян нет среди пострадавших при стрельбе в школе в Таиланде, тоже РИА Новости со ссылкой на власти. Срочное сообщение с ленты агентства ТАСС в эти минуты. Трамп заявил, что может стать последним президентом-республиканцем в США. Американская тема у нас, кстати, через полчаса в программе «Умные парни».
8: Поток. Успеем сказать главное.
9: 7373948, телефон прямого эфира, пятница, 7 августа, сейчас 14.39, вы пишете через смс-портал, через мессенджеры или звоните в прямой эфир. Что с ураганом ночью, спрашивает 724-й. А будем ли разговаривать про хлопок в Москве? У людей начинается паника. А у каких людей начинается паника? Вообще уже много поговорили в первой половине дня о том, что был один в Москве хлопок, уже заговорили о том, что это, скорее всего, самолет переходил, соответственно, сверхзвуковую скорость, планку и о чем разговаривать в данном случае, Рустам. Еще можно послать разрешенную картинку с запрещенной... Нельзя. Вот видите, мы это тоже говорили. 630-й жалуется, что теперь от прошлых времен осталась футболка, которую официально покупал, подарок на день рождения, куплена в Москве и никуда теперь не наденешь. Времена меняются. Первая тема. В «АвтоВАЗе» назвали минимальную цену «Лада» с газовым оборудованием. Самой доступной новой моделью стал «Ларгус» в кузове фургон за 1 257 000. Модель «Веста» на аналогичных условиях, соответственно, газовая, это 1 521 000 рублей. Цена доступна только в августе по специальным условиям при приобретении в кредит или лизинг с использованием механизма «Трейд-ин». То есть такой цены добиться непросто будет покупателю. Андрей Осипов, автоэксперт, пиар-директор выставки «Автоплюс Автомеханика». Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Как оценить предложение ВАЗа?
0: Ну, если оценивать его с точки зрения той цены, что вы озвучили, да, то это очень выгодное предложение. Потому что купить даже, в принципе, новый «Ларгус» с бензиновым мотором за 1 250 000 рублей сейчас практически нереально. А тут мы получаем, в общем-то, готовую машину с комплектом газового оборудования, которое при этом установлено на заводе, и это нас избавляет от необходимости дополнительных сертификаций и так далее, потому что это заводское оборудование.
9: Вопрос. Вот эта история про цена доступна только по специальным условиям, при приобретении в кредит или лизинг. То есть добиться такой цены можно будет с вашим опытом?
0: Можно будет, если вы воспользуетесь всем тем инструментарием, который является обязательным для покупки автомобиля по такой цене. То есть у вас должна быть, скорее всего, недорогая машина, и вы согласитесь на ту цену, которую вам предложит дилер. Я имею в виду сейчас схему трейд-ина. А вы возьмете кредит в банке, который под контролем на части АвтоВАЗа, у них есть собственный банк по там льготные ставки, надо смотреть условия кредитного договора, возможно ли там досрочное погашение, когда и на каких условиях. Это вторая скидка. Ну, а лизинг это тут не будет иметь, я думаю, соотношение. Лизинг актуален сейчас скорее для юридических лиц. Хотя я знаю, что АвтоВАЗ пытается внедрить программу лизинга и для физических лиц. Они у нас существовали до 2022 года, в том числе некоторые автомобильные производители их также активировали, скажем так. Но это скорее будет подписка на автомобиль. Вот сейчас они ее распространяют на одной из своих моделей, но там нет права последующего выкупа этой машины. То есть вы в течение года ездите попросту и платите, как такая долгосрочная годовая аренда. Но как бы то ни было, добиться этой цены можно будет только при соблюдении всех тех условий, которые выставляют АвтоВАЗом. И, конечно, надо к этому подходить, на мой взгляд, с калькулятором, чтобы четко оценить свои потери. Ведь банк вам бесплатно кредит не предоставит, и опять же надо посмотреть на все условия. Но, как бы то ни было, поскольку сейчас, я вам могу сказать, четко проявляется у нас в связи с непростой ситуацией на топливном рынке интерес со стороны автовладельцев газовым машинам, такое предложение в любом случае выгодно, потому что цены на переоборудование, на саму работу выросли, по моим оценкам, приблизительно на 15-20%, а стоимость самого оборудования только за последние полгода выросла процентов на 15-20, а за последний год-два это процентов 30-40 роста. И плюс, как я уже отметил, тут вы получаете автомобиль, который уже сертифицирован по всем параметрам. Ведь если вы машину решите доукомплектовать газовым баллоном или перевести ее на тот же самый газ, то вам неминуемо надо будет ехать в лабораторию, которая подтвердит правильность установки и так далее и тому подобное. Да, те, кто устанавливает оборудование, они, как правило, вам соответствующие документы предоставляют, но как бы то ни было, вы все равно потом должны будете поехать в ГИБДД и внести соответствующие изменения в паспорт транспортного средства. А в данном случае вы от этого избавлены, потому что с машины сразу идет газом, установленным на заводе.
9: Скажите, с вашей точки зрения, насколько точны оценки производителя, мол, использование газа позволяет снизить затраты на топливо в 2-3 раза, а запас хода автомобиля превышает 1000 километров?
0: Запас хода может превышать 1000 километров, потому что у машины остается бак топливный для бензина и уникальность, в общем-то, современного автомобиля и двигателя, что они могут работать на любом виде топлива. А запас хода действительно есть. Надо понимать, что рентабельность эксплуатации автомобиля зависит прежде всего от ежегодного пробега. По моим оценкам и расчетам, если вы проезжаете около 15-20 тысяч километров в год, то, допустим, переводить автомобиль на газ нерентабельно. Стоимость оборудования превысит соответствующую выгоду. А вот если машина эксплуатируется и ездит больше 60-70 тысяч километров в год, то вот тут уже действительно экономия будет ощутимой. Газ доступнее, чем бензин, он дешевле, но, правда, его расход чуть больше, чем на бензине. Это тоже нужно понимать. Поэтому все зависит от характера эксплуатации и вашего ежегодного пробега.
9: Тут написано, и вы это упоминали, что это биотопливные автомобили Vesta и Largus, и работают они и на бензине, и с сжатым природным метанием. Насколько распространенно подобное?
0: Вот это самая большая, на самом деле, проблема. Дело в том, что жили бы мы с вами где-нибудь в Европе, то это не было бы никаких проблем. Практически на любой бензиновой заправке есть метановые заправки, сжиженный compressed natural gas, он называется. А у нас таких заправок, к сожалению, мало. У нас больше распространен там метан или пропан, который в бытовых целях у нас используется, в том числе в частных домохозяйствах. Но такие заправки существуют. Однако их мало. Поэтому этот аспект, то есть ограниченной инфраструктуры, также стоит учитывать, приобретая такой автомобиль.
9: Если бы я спросил вас, в Москве, имея возможность, можно покупать?
0: Да, в Москве есть такие станции, и с газом, как показывает практика, перебоев существенно меньше, чем с бензином.
9: Еще уточнение от слушателя 674-й. А где там баллон стоит? Наверное, весь багажник занимает. Я думаю, что это, конечно, не про фургон или не про универсал, но вот про вес тут, наверное, вопрос.
0: Скорее всего, он установлен либо в нише запасного колеса, и у вас нет запаски, либо он установлен непосредственно в багажнике, и да, любое газобаллонное оборудование съедает существенный объем, полезный объем багажного отсека. С этим никуда не денешься. Ну, второй бак-то надо куда-то девать.
9: Ну и последнее, еще раз, один простой вопрос. Лучше купить такую машину, чем купить машину, а потом самому ставить?
0: В нынешних условиях, с учетом цены, лучше купить такую машину с уже установленным на заводе оборудованием.
9: Спасибо.
0: На мой взгляд.
9: Спасибо. Андрей Осипов, автоэксперт, пиар-директор выставки «Авто плюс автомеханика», был с нами на прямой связи в «АвтоВАЗе». У «Ларгуса» запаска под днищем снаружи, пишет 630-й. «Ларгус» в кузове фургон, если вы забыли. Мы скорее про «Весту» говорили. Значит так, 7373948, код города 495. Когда дождик? Что, когда дождик? Не понял. 34-й. В «АвтоВАЗе» назвали минимальную цену «Лада» с заводским газовым оборудованием. Самая доступная новая модель «Ларгус» на газе. В кузове фургон 1 257 000. В кузове универсал 1 375 000. Модель «Веста» 1 521 000 рублей. Правда, по специальным условиям, в кредит, с трейд-ином. Но тут важно. Работают «Веста» и «Ларгус» и на бензине, и на сжатом природном метане. Тут тоже важно, на каком газе сжатый природный метан. Говорят, использование газа позволяет снизить затраты на топливо в 2-3 раза. Запас хода автомобиля превышает 1000 километров, но если я правильно понял Андрея Осипова, он имеет в виду, что 1000 возможно, если ехать сначала на газе, потом на бензине или наоборот. 7373 90. Лучше купить дизельный автомобиль, полагает Николай 323. Нет, а может быть, кто-то считает, что лучше вообще без автомобиля на автобусе. Но мы сейчас говорим про автомобили с газовым оборудованием, причем отечественные. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья, лимузин. Слушайте, ну я, во-первых, так и не услышал, за какие реально деньги можно что-то купить, потому что выполнить все эти условия, конечно, наверное, реально, но крайне сложно. Это первый момент. Второй.
9: Сдаете, подождите, сдаете свой старый автомобиль, берете кредит и все? В чем проблема?
1: Ну, видите, даже эксперт сказал, что не все так просто, как написано на бумаге. Вот, все равно найдутся какие-то... Да и вообще реальность нам говорит о том, что если вы когда-то сталкивались с покупкой нового автомобиля, что не все так просто.
9: Не все.
1: Все равно что-нибудь повторят, навяжут и так далее. А потом газовые заправки, метан, ну да, они очень редкие на самом деле. Это грустно, это грустно. Ничего с этим не поделать пока что. И то, что занимает баллон полбагажника, это вообще грустно. Если вы сами себя возите, это одна история. А если у вас эта машина для работы, и вам необходим какой-то груз...
9: Так купите там, фургон. Зачем Весту покупать?
1: Ну хорошо, в фургоне тоже баллон занимает много места. Понимаете, в чем история? И вся эта вот, как сказать, система, она... А, опять же, вот то, что он на заводе установлен, газобаллонное оборудование, это, конечно, здорово. Но у нас масса контор, которые за адекватные деньги вам и поставят, и все сертификаты дадут, и в ГАИ вам улыбнутся, и все будет прекрасно.
9: Тут важно посчитать деньги, об этом как раз Андрей Осипов и говорил.
1: Но тут смотрите, в чем история. На свой автомобиль я могу поставить газобаллонное оборудование любого производителя, который мне подойдет. А что ставят на АвтоВАЗе, я, например, не знаю.
9: Ваше право, можете вообще не ставить. Газ — это опасная тема.

0: 502 пишет, у нас, например, 5 лет назад открылись 2 заправки метаном, 5 лет назад, через год обе закрылись, так как машин на метане 3 штуки на город, а заправки содержать убыточно, теперь ближайшая метановая заправка, утверждает Андрей, в 60 километрах. Поэтому я и задавал вопрос Осипову, мол, а в Москве-то хотя бы можно? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы знаете, там еще огромная проблема – это поддержание безопасной эксплуатации. Потому что газ – это дело серьезное, вот, требует повышенного внимания технического обслуживания, контроля этого технического обслуживания. Вот. И вот по совокупности всего, и плюс, в случае какой-то аварии, вы понимаете, да, какой эффект будет при наличии газобаллонного оборудования?
0: Нет, потому что, еще раз, все это проверенное, допущенное оборудование, именно об этом мы говорим. Веста — это богиня дом очага, пишет 34-й. Это вы к чему? Чтобы богиня дом очага лучше на аналогичных условиях, если на бензине и сжатом природном метане? Андрей, кстати, становится информация, ближайшая в 60 километрах метановая заправка в городе с 60 тысячами населения. В АвтоВАЗе назвали минимальную цену «Лада» с газовым оборудованием. Для «Ларгус» это 1 257 000.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Как вы понимаете, 1 257 000. Срочное сообщение. Девушка, которая выпала из кабины аттракциона в Тюмени в городском парке, в средней степени тяжести. Таково ее состояние, пишет ТАСС, ссылаясь на департамент здравоохранения Тюменской области. 19-летняя девушка при катании на аттракционе, по версии следствия, выпала из кабины во время движения аттракциона и получила травмы. Следим за развитием ситуации, следим за другими новостями. Теперь еще одно. В Дептрансе Москвы сказали, что они планируют запретить работу таксистов «Зазывал» во Внукове и на железнодорожных вокзалах. В столичном Дептрансе подготовили соответствующий приказ, и документ проходит согласование. То есть у нас «Зазывалы» на вокзалах и аэропортах просто потому, что приказа не было. Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза «Такси Добро». Николай Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: С вашей точки зрения, ведь много лет говорят о том, что надо как-то решить эту проблему, а проблема все еще не решена. Но ведь не потому, что приказ не согласовали.
4: Ну, я думаю, что да. Думаю, что в данном случае это чистый популизм. И, как так сказать, приказ есть, но мер наказаний, каких-то жестких воздействий на это точно не будет. Поэтому в подавляющем большинстве случаев это все останется, как и было.
0: А с вашей точки зрения, а почему люди покупаются на это до сих пор?
4: Ну, во-первых, не все могут там по тем или иным причинам заказать сразу автомобиль такси. Бывают приезжие из каких-то там регионов, из глубинок, которые этими сервисами никогда не пользовались. Да, еще есть такие места, их достаточно много. Они приезжают, а им нужно вот уехать срочно, а как, что, чего заказать, они даже не знают, увидят его такси, потому что привыкли, что издавна таксисты стоят на привокзальной площади, грубо говоря, и можно взять такси и уехать, договориться о стоимости.
0: Но, с другой стороны, а зачем запрещать этих зазывал, если все так, как вы описываете ситуацию, значит, запрет будет неудобен многим?
4: Ну, отчасти да. Здесь вопрос больше в том, что эти зазывалы, они работают нелегально и не платят налоги. То есть, я думаю, здесь вопрос больше в отчислениях в бюджет все-таки. Ну и да, какая-то мера безопасности, потому что в той же Москве, в ряде городов, частично все-таки работа такси стала более-менее прозрачной. Я думаю, хотят усилить этот момент, пытаются.
0: А официальным таксистам, то есть тем, кто работает на законных основаниях, подобного рода таксисты мешают?
4: Ну да, они оттягивают хлеб, потому что если бы не было бы вот этих зазывал, то все остальные как-то худо-бедно, но пытались бы уехать через обычные такси, потому что, например, была бы...
0: Подождите, но если мы говорим, что зазывалы, это обычно даже дороже... Тогда получается...
4: Не всегда они сейчас

0: массе своей подравнялись под те же самые ценники. Просто зазывало работают с нелегальными часто таксистами, которые не имеют ни разрешений, ни каких-либо законных оснований для перевозки пассажиров и багажа. Вот как бы еще одна разница.
1: А вот Наталья, она как бы приходит так со стороны и задает вопрос, а что мешает регламентировать службы такси при вокзалах и аэропортах?
0: Ну, тут, наверное, вопрос больше к чиновникам и к тем, кто контролирует и обслуживает аэропорты у нас. То есть там, ну, как неоднократно говорилось, в кавычках, там своя мафия, и сложно пробиться. Плюс, если помните, у нас аэропорты периодически друг за другом меняют владельцев. Тут тоже такой момент. Сейчас у нас разрешили Шереметьево выставить на продажу, якобы, если я не ошибаюсь. Тут, ну, опять же.
1: Там говорят только о пакете. Но не в этом дело. Смотрите, тут вопрос. Если, к примеру, пытаться запретить работу таксистов зазывал, но это будут обычные граждане зазывала, они просто перестанут быть таксистами.
0: Я думаю, что нужно не запретить, а дать им возможность и инструменты перейти в легальное русло. Тогда, может быть, эта проблема исчезнет. Но у нас, как всегда, сначала пытаются запретить жестко, а потом думают, а что с этим получится-то?
1: Ну и последнее. Сергей 940-й утверждает, что зазывалы говорят одну цену, а в пути называют другую. Это вообще распространенная история или больше в какие-то городские истории уходит?
0: Ну, частично такое существует, и случаи, к сожалению, такие есть. Увы, но нечестные на руку, к сожалению, существуют.
1: Спасибо. Николай Кодолов, председатель Московского профсоюза такси «Добро», был с нами на прямой связи. Контактов зазывал, и который повезет потом не найти. Много криминальных моментов, полагает 630-й, и только номер надо фоткать для гарантии. А зачем, если можно не пользоваться, зачем пытаться пользоваться, номер фоткать, зная, что какие-то криминальные моменты, ну, если вы так это видите? Тогда зачем пользоваться, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы понимаете, что этот человек может быть вам опасен, и вы понимаете, что когда вы сейчас будете усаживаться в эту машину, надо сначала для гарантии сфотографировать ее номер, зачем усаживаться в эту машину? Вот этот вопрос возникает. 7373948, телефон прямого эфира. Если вообще возникает вопрос о безопасности, в любой момент можно ведь пересесть на автобус. 7373, не езжу через них, подозрения вызывают. Это Константин 420, проще вызвать через приложение или тот же автобус. Ну вот эту логику я как раз прекрасно понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Проблема на самом деле в том, что такси должно существовать не только через агрегатора, но и по заказу, как в любой нормальной стране. То есть стоянки, очереди, такси, подходишь, сел, поехал. Дальше. А власти не хотят и не могут организовать эту работу правильно и легально. Только с легальными. Вот и все.
1: А может быть, это как-то не получается? Откуда вы знаете, что они не хотят?
2: Не хотят.
1: Откуда вы знаете? Это ваше утверждение.
2: Очень просто. Организовать и отконтролировать это можно исключительно контрольными закупками. Взял нелегальный автомобиль, который не зарегистрирован как такси, и все, не имеет разрешения необходимых
1: допусков. Ну, вы представляете, сколько нелегальных вот этих вот закупщиков должно быть?
2: Это не так много надо.
1: Да ну?
2: Просто надо жесткая реакция, которая есть за нелегальную перевозку, оно же есть законодательство.
1: Так она наверняка и существует, и когда контрольные закупки происходят, подобного рода последствия наступают. Ну так тут вопрос в масштабах. Логично представить, что они кому-то отстегивают на месте из специальных людей. А кто тогда, если вам логично, кто тогда эти специальные люди? Вот что это за специальные люди, и почему мы их не видим на месте? Почему они как-то незаметны? Люди в погонах, полагает 674-й. А, это люди в погонах. Оборотни, как их называет 674-й. Они, значит, там стоят на этой парковке и ждут, когда им кто-нибудь будет отстегивать. Из тех, кто работает таксистами-зазывалами. Но, с другой стороны, тогда совершенно непонятно, что мешает запретить оборотням в погонах, как вы их называете, вот это все делать, а Дептранс вот собирается запретить работу таксистов, зазывал во Внукове. А что мешало ранее соответственно, проработать такой приказ и все эти запреты ввести. 630-й. Но ведь главное, раз они там стоят, значит, кто-то в итоге с ними едет. И вот что с этим делать, непонятно.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции в отношении 5 российских граждан. Они, по утверждению Брюсселя, причастны к военно-промышленному комплексу страны, сообщила глава евродипломатии Каллас в соцсетях. В пресс-релизе Совета ЕС уточняется, что среди попавших под санкции гендиректор серпуховского завода «Металлист» Рамиль Бадгудинов и гендиректор красноярского машиностроительного завода Александр Дюкарев. Последний 21-й пакет европейских ограничительных мер был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физлиц. Аэропорт Внуково выкупил 25,1% в управляющей компании «Домодедово». Приобретены акции компании «Перспектива», что дает возможность стать партнером «Шереметьево» в управлении авиагаванью. Данные опубликовал «Интерфакс». Доля международного аэропорта «Шереметьево» в «Перспективе» составляет 74,99%. О том, что Внуково приобретет пакет ценных бумаг за 16,5 миллиардов рублей, РБК сообщал 21 июля. Суд вынес приговор экс-директору Popcorn Box по делу о продаже книг с ЛГБТ-тематикой. Дмитрий Протопопов получил 4 года условно. Его признали виновным в организации продажи изданий после введения ограничений на их распространение. Решение принял сегодня Замоскворецкий суд Москвы, передают РИА Новости. Фигурант дела полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Протопопову также был назначен запрет на редакторскую деятельность и администрирование сайтов сроком на 4 года. Ранее по этому же делу к 4 годам условно были приговорены бывший директор по продажам компании и экс-работник склада. Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией. В Японии основные туристические маршруты не пострадали из-за тайфуна. По предварительной информации, данных о пострадавших организованных российских туристов нет, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров. Там добавили, что в настоящее время в Китае есть проблемы с работой морских портов. Кроме того, отменены или перенесены некоторые круизы из Шанхая. Однако в этом регионе они редко продаются российскими турфирмами. 2 августа Главное метеорологическое управление Японии сообщало, что чрезвычайно сильный тайфун «Дельфин» идет с востока в сторону южной префектуры Окинава. Сейчас он находится у островов Амами. Скорость ветра составляет до 40 метров в секунду с порывами до 55. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 6 копеек, доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, вероятные осадки. Ночью 19-21 градус. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
6: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: Продолжаем. Пятница, 7 августа, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В этой части, в рамках программы «Умные парни», у нас разговор в прямом эфире. Ваши вопросы, мои вопросы и ответы гостя. С нами сегодня журналист Майкл Бум. Майкл, добрый день.
8: Здравствуйте.
1: СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры. Звонки традиционно во второй части программы. Ну, давайте начнем с новостей, которые только что поступили. Вы наверняка слышали новые заявления Трампа. Я, говорит, последний президент-республиканец, если вы вдруг выберете теперь демократа после меня.
8: Да, последний.
1: Ну, то есть в том смысле, что если сейчас выбрать демократа, то он навсегда демократ.
8: Ну, Трамп сейчас, он уже прокладывал путь к тому, чтобы он может вмешиваться в выборы, потому что он... Что он сказал, когда он выступал перед нацией недавно, 2 недели тому назад, что изначально выборы, они фальшивы. И если демократы выиграют, это значит, что через фальсификацию. То есть он уже это сказал.
1: Ну, то есть он лучше знает, что хочет народ.
8: Он уже подстраховывается, потому что он прекрасно знает, что, скорее всего, он потеряет обе палаты. Ему надо заранее уже подстраховаться, что если они выиграют, и они выиграют, судя по всему, обе палаты, это только одна причина, потому что народ меня любит. То есть подавляющее большинство американцев меня любит. Это фейк-ньюс, это глубинное государство, которое пытается дискредитировать меня своей ложью. Поэтому он таким образом, он пытается дать себе повод, чтобы либо, ну, пытаться отменить выборы, потому что если они фальшивы, они не будут фальшивы.
1: Нет, он своих, вот 724, то есть он уже пытается пугать, что ли?
8: Ну, подстраховаться. Он не хочет потерять обе палаты. Ему нужен лишний повод, даже преступный повод для того, чтобы либо отменить выборы, либо изменить выборы. Потому что если демократы получат обе палаты, он оставшиеся 2 года в президентском сроке, эти 2 года будут самыми неприятными 2 года в его жизни, потому что ему не угрожает импичмент, потому что он может заранее амнистировать всех своих друзей, доноров, родственников, и он может даже самого себя амнистировать. Но будут такие ежедневные слушанный в Конгрессе, то есть вся эта грязь, и он сам создавал такую грязь, огромное количество, и коррупционные схемы, и одного дела Эпштейна, который он замял, того стоит. Это ежедневно эти демократы. Сейчас этих слушаний нет, потому что республиканцы в большинстве, они его покрывают, как ни стыдно, и это, он спокойно там сидит, и никто не придирается к нему. Как только понятно. Демократы, это просто десятки разных схем, которые они хотят, чтобы американский народ узнал вдоль и поперек. Поэтому он сделал все, чтобы он не потерял эти две палаты по мере возможности и по мере невозможности, потому что он не контролирует эти выборы. Это каждый штат контролирует.
1: Я понимаю, но пока, во всяком случае, сегодня он говорит, что он уверен, что в Сенате республиканцы будут, но, правда, говорит, Сенату надо поумнеть. Что имеется в виду?
8: Ну, он единственный, который уверен. Он уверен, может быть, потому что он верит в свои манипуляции, которые он попытается применять, чтобы Сенат оставался республиканцем. Но мало кто уверен. И, скорее всего, есть большая уверенность в том, что он потеряет и Сенат, и Палату представителей. Просто дела очень плохи для него. И это Иран, это экономики, это его собственное поведение, это коррупция, это то, что он абсолютно оторван от своего электората. Базовый принцип любого политика — надо знать приоритеты своего электората. И он вообще...
1: Принято считать, что Трампа выбрало глубинное государство как раз.
8: Нет, наоборот, он боролся с самого начала против этого фиктивного глубинного государства. Глубинное государство — это что? Это Байден, это Обама, это Сорос.
1: Нет, глубинное государство другое, народное государство. Глубинный народ Соединенных Штатов Америки
8: народ,
1: проголосовал...
8: Это разные вещи.
1: Да, проголосовал за Трампа, считается. А теперь этот народ к нему как относится?
8: Ну, он потерял очень много поддержку. А есть, например, Такер Карлсон, это яркий пример. Такер Карлсон, у него миллионы подписчиков, и он был ярым сторонником Трампа, он помогал ему, но он очень разочаровался, потому что это именно его вот эта война с Ираном, он был против этого. То есть есть раскол внутри мага, понимаете, и он не может рассчитывать на ту поддержку мага, Make America Great Again, электорат, который проголосовал его в 24-м году. Он не может. У него серьезный кризис. Мало того, что демократы сейчас просто консолидируются против него. Просто это ужас.
1: Демократы.
8: Но внутри его электората есть раскол. Он теряет своих сторонников, потому что он как слон в посудной лавке. Он оторван, он не понимает свой электорат. Это он плохой политик в этом смысле. Это базовый принцип.
1: 838-й говорит, да ничего Трамп не потеряет, он менеджер, он сейчас торгует, просто вот так торгует, так идут торги.
8: Он думает о себе любимым. Но столько таких заявлений, когда цены на бензин повысились, из-за его безрассудной военной авантуры в Иране. И что он сказал? Ничего страшного. Ему ничего страшного, да. Но его электорат, это не... большой процент его электората, это не богатые люди. И они, конечно, чувствуют, что сейчас $4 за галлон, и они обвиняют Трампа напрямую из-за этой авантюры в Иране. И он говорит, ну, ничего страшного, уничтожение ядерной программы в Иране того стоит, хотя ядерная программа Ирана не уничтожена и не будет уничтожена. Но самое главное, что есть серьезная проблема с инфляцией, с уровнем жизни среди тех людей, которые проголосовали за него, и они проголосовали за него, чтобы он... И он сам обещал, что я не буду начинать новые войны. Это Байден сделал, это Обама
1: нет,
8: сделал.
1: Нет, но он же говорит, что он сделал? Уже, сколько там, 8, по-моему, войн закончил.
8: Нет, уже 16, потому что...
1: А, уже 16.
8: Нет, я объясню, потому что 8, да, это и азербайджанская, армянская война, но он 8 раз уже остановил одну иранскую войну. Войну. То есть это еще 8 плюс 8. И 8 раз он победил, поэтому иранскую войну. Это уже смехотворное дело.
1: Нет, вот тут как раз вот эта вот история, вот это смехотворное дело. С одной стороны, вот так вроде говорят, а с другой стороны, ведь все продолжается. Вот эта история с новым самолетом Трампа.
8: Да.
1: Ведь все же видели это, ну, фотография.
8: Да.
1: Он же на этом летает. То есть он так себе видит мир.
8: Ну, обратно из Анкары он не летел, он оставил этот самолет, потому что этот самолет — это катарский подарок.
1: Да-да-да.
8: 400 миллионов долларов. Это нет конфликта интереса, нет коррупции здесь. Трамп не видит, в упор не видит. То есть он считает, что только дурак бы отказался от такого прекрасного подарка. Но
1: ведь Трамп не один.
8: Я просто хочу сказать, что он не летел, потому что этот самолет не защищен. То есть ему сказали, что есть угроза от Ирана. Иран недалеко от Анкары. Он был на саммите НАТО. И поэтому он поменял самолет обратно на свой старый самолет, не катарский, со всеми припамбасами и все. Но я просто хотел добавить это, да.
1: Были ведь сообщения о том, что он все-таки совершит этот полет. И вот я не знаю, в итоге это случилось или не случилось.
8: Полет?
1: Ну, на этом самолете катарском уже после доработок. По-моему, на этой неделе он должен был впервые полететь. Не знаю, получилось или не получилось.
8: Но он, конечно, любит этот самолет, потому что самолет во всем золоте. Это как раз яркий пример.
1: Да, но вокруг него же есть люди, которые, по идее, должны ему сказать, что, ну вот, здесь может быть слишком ярковато, здесь может быть слишком много слов. Нет, так это не работает.
8: Прям как осел. Он, понимаете, это яркий пример, насколько он оторван от своего электората. То есть для него самое важное – этот самолет. Самое важное – это банный зал, который стоит просто бешеные деньги. Банный зал, который он хочет строить. И, то есть, все эти проекты тщеславия, он не понимает, что он сам себе враг. Это народу мало того, что это их не касается, то есть, это они в жизни увидят этот самолет и этот банный зал, может быть, на экскурсию, но он не понимает, что он отталкивает свой электорат, когда он даже не скрывает, что все крутится вокруг него. То есть, это президентский срок, это один большой и сплошной проект.
1: Такое было в американской истории, чтобы был такой президент?
8: Проект тщеславия. И если бы он был более умным политиком, он бы хоть немножко пытаться хотя бы скрывать это. Но он в наглую, он не скрывает. И не скрывает свои коррупционные схемы. Я хочу объяснить по поводу вот это 100 тысяч долларов в месяц он хочет брать у подписчиков своей социальной сети. Но это просто он превзошел сам себя. Это недавно было, 2 недели назад. Он предложил, чтобы те подписчики, которые хотят получать его сообщения заранее, на эксклюзивной основе, заранее, они должны платить 100 тысяч долларов в месяц для этого. Это, я не знаю, 3 минуты заранее, 5 минут заранее. Это очевидно, это шито белыми нитками. Для чего? Это предназначено для трейдеров, для финансистов, которые могут...
1: Ну да.
8: Это инсайдерское, впрямую, он это официальное открытое предложение. То есть он не скрывал это ни в закрытой комнате с сигарами. Он предложил всем желающим платить. То есть 100 тысяч в месяц, это значит, что... Отдача будет гораздо в разы больше.
1: Это понятно.
8: Это Трамп, то есть это наш президент. Это только одна из многочисленных коррупционных схем. Почему я сказал, что он сделает все возможное, он лезет из кожи вон, чтобы он не потерял эти две палаты, потому что они будут и...
1: Так, вот этот самолет... Вот я нашел сообщение, 4 августа было написано так в новостях. Трамп выбрал для полета через всю страну новый самолет. Он уступает по уровню безопасности, но его, возможно, доработали. Но неважно. То есть,
8: одно дело международные рейсы.
1: Да, то есть он хочет, чтобы за ним остались палаты, но при этом он позволяет себе летать на таком самолете, он позволяет себе это говорить, то есть он полагает, что это нравится американскому избирателю.
8: В том-то и дело, что он понятия не имеет, что наоборот. Это очень раздражает электорат. Одно дело, если все было в шоколаде, если не было инфляции, если не было спада уровня жизни у электората, тогда они бы простили ему, потому что для электората он кумир. Но поскольку, понимаете, это пир во время чумы, я утрирую, конечно, но поскольку он он не скрывает свою радость, что он и это перехитрил, и это, и, то есть, и это коррупционная схема, и он объегорил и там, и там, и там, и это для него это кайф, что он президент, и он как бы все дозволено, но он не понимает, что не все дозволено, он считает, что у него полный иммунитет. Помните его любимую фразу? Я президент, я могу сделать все, что я хочу. Он исходит из этой позиции, поэтому это, поскольку не все хорошо в экономике, все его поступки, наглые поступки, это сильно раздражает свой собственный электорат. Он идет против самого себя. Хотя он считает, что все прекрасно, потому что у него республиканцы просто молятся на него, пока и тут, они покрывают его. Это его крыша.
1: Вспоминают еще паспорт с его портретом, разговоры о деньгах.
8: Да, монет.
1: Вот это, как это воспринимается? Это попытка угодить Трампу? Ведь, по идее, если вам верить, получается, что, в общем, большинство людей понимают, что это, ну, какой-то перебор.
8: Но, кто-то понимает, больше уже начинает понимать. Просто все-таки у него есть электорат, который прощает все у него. Но это все уменьшается, уменьшается. Что это означает? Это означает, что у него патологические тщеславие. То есть это не просто тщеславие, мы все тщеславны в той или иной степени. Это уже клиника.
1: Не, люди
8: это...
1: разные, мы же говорим не о конкретном человеке, а о том, что его выбирают, он руководит крупнейшей страной. Ну, да. Во всяком случае, по разным оценкам. Вот так вот будем аккуратно
8: и
1: говорить.
8: И это опасно уже, это уже доходит до опасности, потому что он неадекватно себя ведет. То есть это мало того, что вот это клиника. Он, но вы помните, как он отозвался по поводу Ирана, как он обзывал Иран, понимаете, такой гнев, это уже говорит о его, он, что они, это сволочь, это мразь, это...
1: И мы, и, давайте без бранных слов, все-таки это дневной эфир, пусть так говорит его. Только Трамп.
8: Да. Да, и что я уничтожу всю цивилизацию, то есть это президент США, надо взвешивать, надо следить за языком. Это говорит о его психическом состоянии, что он может, он неадекватный, в корне неадекватный. И поскольку у него есть бессилие по иранскому направлению, ничего не получается. Ни одна из его целей, военных целей, не была достигнута. Это просто усугубляет, обостряет и без того его неадекватность. И это беспокоит очень много. Что он будет делать от бессилия и от того, что сплошные неудачи на иранском фронте?
1: Ну, с его-то точки зрения все хорошо идет. Ладно, давайте несколько тем коротко.
8: Но есть избиратели, он сам себя не избирает. Он будет зависеть от избирателей. Если, он может считать все угодно, что он победил и там, и
1: говорит,
8: там.
1: Трамп, говорит, канадцы вчера отвратительными назвал. Да. Это Григорий 850. Трамп вчера назвал своим преемником Джей Ди Венс.
8: Да.
1: Это что-то меняет?
8: Ну, он может, он не может назначать это избиратели. Но я думаю, что здесь он, это между Венцем и Рубио. Я думаю, что что это означает, что он достаточно доволен Рубио. Рубио хорошо работает, особенно по латиноамериканскому направлению. Он доволен. Он доволен, как Рубио фактически руководит всей страной Венесуэлы. Фактически. То есть все принципиальные решения президента Венесуэлы проходят через Рубио. Это как, это чисто колониализм, это как вице-король Индии, британский вице-король в Индии, да, это роль Рубио в Венесуэле. Трамп доволен, он хочет, конечно, чтобы Куба стала следующим примером. Это другой вопрос, почему Трампу не удается, он победил, он покорил огромную Венесуэлу, относительно огромную, а маленькая Куба, 9 миллионов человек, он не может, и США вообще не может в течение 67 лет, не может покорить или изменить смену режима на Кубе. Но, то есть он более-менее доволен с Рубио, но преимущество и плюс Венса в том, что он более он придерживается маговских принципов. То есть все-таки у Трампа немножко сомнений, он не полностью доверяет Рубио, потому что Рубио, да, Рубио переобулся, он сейчас как бы мага, то есть это...
1: Нет, ну, с электоральной точки зрения, если смотреть со стороны, у кого больше шансов?
8: Я думаю, что его электорат предпочитает Рубио, но потому что Венц по сравнению более вялый, он не на виду, он ходит на похороны, да, и еще иранские переговоры, это расстрелянная должность. Я не знаю, что это Трамп специально это сделал, но это, конечно, это проигрышная роль Венца, потому что обводить его вокруг пальца, и Трампа, и Венца, и он выглядит очень плохо и наивно, когда... Помните, когда он сказал, что иранский режим изменился, можно иметь дело с ним. Он показал, что он не понимает ничего про Иран, он обольщается, он...
1: Нет, это... вот Николай 445 говорит, ну вот не может так случиться, что вот от этой поддержки Трампа. Венцу только хуже будет с электоральной точки зрения.
8: Ну, поскольку Трамп дискредитирован, да. Но для какой-то части, да, потому что все, что связано с Трампом, это уже это минус. И, но для кого-то, для самых слепых сторонников Трампа, это уже достаточно. Трамп сказал голосовать за Венца, они будут голосовать. Но это Трамп предпочитает Венца. Потому что ему более комфортно с ним. То есть это
1: общий... Но он же должен думать о республиканской партии и ее перспективах.
8: Я говорю, это выбор между Венцем и Рубио. Они оба республиканцы, естественно.
1: Я понимаю.
8: Да. Поэтому он предпочитает, потому что это классические ценности Трампа. И торговая политика, и позиции по поводу Ирана, и по поводу Израиля, они совпадают. Рубио это неизвестно, потому что Рубио ближе к стандартным республиканцам маккейновского типа. И Трамп противоположность этому типу республиканца. Поэтому он бы хотел, если речь идет о том, о продолжении его наследства, он, конечно, предпочел бы Венца. Но это не значит, что электорат. Это его...
1: Это понятно.
8: Он один человек. 70 миллионов республиканцев, ну, это то, что проголосовали за Трампа в 2024 году, они должны решить, кто выиграет праймериз. Я думаю, что Рубио выиграет праймериз, если это между ними.
1: Ну да. Теперь еще опять про постоянство Трампа. То есть, так он недоволен работой главы Пентагона или доволен? Из последних сообщений вытекает и первое, и второе.
8: Нет, я думаю, что он недоволен, потому что вроде бы скрывали, Хексет скрывал от него, что есть дефицит оружие, чтобы не было плохой новости. То есть, либо хорошо, либо ничего. И это поставило Трампа в неловкое положение. Да, действительно, дела очень плохи в плане дефицита оружия из-за иранской войны. Половина томаговков уже нет, половина патриотов уже нет. Что очень удивительно, потому что зачем томагавки? То есть томагавки нужны для того, чтобы преодолевать ПВО. Но изначально ПВО и в Иране не были, были уничтожены. То есть можно было спокойно, более-менее, один самолет был сбит, это правда, но это только один самолет за всю кампанию. Без иранской ПВО можно было спокойно лететь над Ираном и бросать совершенно другие оружия. Каждый томагав стоит $2 миллиона. Почему половина всего арсенала запаса США были потрачены? Это я не понимаю. И, наверное, у Трампа есть и этот вопрос тоже, Хексету. Почему половина томагав, которые не нужны были для такой войны, почему они их нету уже? И сколько лет понадобится, чтобы просто пополнить этот запас? Это сложные виды оружия, которые... это очень плохая ситуация. Я думаю, что он обвиняет Хексета в этом, в том, что он не все докладывал ему.
1: Минута еще. Вот уже упоминались про историю, хотя бы промежуточные иранские итоги. Чего в итоге добились США, если по последним данным соглашение по Ормузскому проливу контроль над судами предоставляет Ирану?
8: Трамп ничего не достиг. И более того, он добавил еще одну проблему. То есть мало того, что ни одна из целей не была достигнута, он добавил еще, что Армузский пролив закрыт. И этого не было до войны. То есть он еще в минусы после этого. Причем сколько стоила эта компания? И стоит, это конца не видно. Это, если я сказал, что половина арсенала уже Томагавков и Петерут, это на сегодняшний день. А если эта война продолжится, и я уверен, что продолжится, не каждый день, конечно, будет цикл бомбардировок, потом временного перемирия, да тогда еще хуже будет ситуация с арсеналом. То есть, и я уверен, что поскольку закрытие Армузского пролива – это самый главный козырь для Ирана сейчас, говорит о том, чтобы открыть это до выборов не приходится. Трамп впустую, абсолютно впустую занимается переговорами с Ираном по этому вопросу. Они не откроют. И даже после выборов они не откроют.
1: Журналист Майкл Бум сегодня в программе «Умные парни» радиостанции «Говорит Москва». Это прямой эфир. Вы пишете нам через СМС-портал, через мессенджеры. Во второй части программы можно будет дозваниваться в прямой эфир. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение разговора.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны раскрыла подробности освобождения села Анискино в Харьковской области. Противник понес значительные потери. Часть украинских военнослужащих сдалась в плен. При зачистке населенного пункта в Купинском районе российские военные огнем артиллерии и ударными БПЛА выбивали из опорных пунктов силы ВСУ, пояснили в ведомстве. Там добавили, что после огневого поражения противник был вынужден оставить село. Об освобождении Анискино в ведомстве отчитались сегодня. Здание склада с красками и маслами для автомобилей загорелось в Брянске. По предварительным данным, пострадали 4 работника, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что силы и средства для ликвидации возгорания наращиваются. Сейчас привлечены 50 спасателей и 17 единиц техники. Ведомости сообщили о разработке единых правил работы консультантов по долгам. Меморандум работы с гражданами составлен банковским сообществом совместно с представителями рынка. Информацию привел изданию «Источник», знакомые с обсуждениями документа. Также эту информацию подтвердили представители ЦБ и Ассоциации банков России. Меморандум – это первый шаг к формированию правил работы долговых консультантов, чтобы сделать этот рынок более понятным и прозрачным для жителей, говорится в комментарии представителя Центробанка. В статье отмечается, что консультантам взимание предоплаты или аванса за услуги не допускается. 7 российских атлетов не получили визы на чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Среди них олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, уточнили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Там добавили, что документы на въезд за 2 дня до вылета не были оформлены также тренеру и врачу. Федерация воспринимает избирательную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, отметили в организации. Соревнования пройдут в Хорватии. Они считаются отборочным турниром к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +29, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают +22-24, вероятные осадки. Ночью 19-21 градус. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
9: Это когда мы с братом родители вместо луков отвели запах.
10: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
11: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
12: Первая любовь. Опыт отношений – Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Пятница, 7 августа, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за пробками на московских дорогах. Они пока трехбальные. Ну, давайте все-таки уточним. А то вдруг... Нет, пока трехбальные пробки. 4 балла только к 5 вечера нам обещают. И более серьезных пока, во всяком случае, не обещают. Срочное сообщение. Склад с красками и маслом для машин в Брянске загорелся. Там 4 человека пострадали, пишет агентство РИА Новости. В Черногории полиция подтвердила личность погибшего 21-летнего россиянина. Семья отравившегося в детском саду в Новой Москве ребенка отсудила компенсации в 4 700 000 рублей. Все это РИА Новости. Прямо сейчас ТАСС в эти минуты сообщает о новом заместителе главы Россотрудничества. Путин выпустил соответствующий указ. Константин Колпаков назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Возвращаемся к разговору. С нами сегодня журналист Майкл Бом. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, присоединяйтесь по телефону. Но еще я несколько вопросов все-таки хотел бы с вами обсудить поподробнее. Мы до новостей говорили про рекламу. Ой, про рекламу. Про рекламу мы тоже говорили, но мы говорили про Иран. И там есть вот какая штука. Заговорили о том, что Соединенные Штаты Америки могут создать Саудовской Аравии ядерную программу. Угу. Учитывая подробности того, что Иран подозревают, мол, это будет в некотором смысле противовес, но ведь есть еще Израиль, который вроде тоже то ли подозревают, то ли уже уверены. В общем, что это за история?
8: Да, очень, это очень важная тема, и это имеет далеко идущие последствия для Ближнего Востока, в первую очередь, ну, для всего мира и для России в том числе. Хорошо, что вы вычислили, просто очень много событий, и вы вычислили очень эту тему. Зачем это нужно Трампу? Почему он затеял это дело с ядерной Саудовской Аравией? Почему он хочет создать ядерную программу? Вроде бы мирную ядерную программу, но беспокоит очень многих. И МАГАТЭ, и все страны, которые подписывали договор о нераспространении ядерного оружия, которые соблюдают все правила, а Трамп не собирается соблюдать эти правила. То есть если страна создает мирную программу, мирный атом для других стран, они должны включить МАГАТЭ, чтобы все увидели, что все было прозрачно, чтобы все видели, что это действительно мирная программа, и нет никаких сомнений, что можно превратить этот мирный атом в ядерное оружие. И Трамп демонстративно сказал, что мы не будем это делать. То есть это между США и Саудовской Аравией. МАГАТЭ не будет включено. То есть мы будем мониторить. Мы будем делать инспекции. Это роль, это основная роль МАГАТЭ. Поэтому это наводит очень многих на мысль, что это не совсем мирный атом. Зачем это нужно Трампу? Ну, всегда, когда этот вопрос задается, всегда надо искать, как говорится, следуй за деньгами. Где финансовые составляющие? И для Трампа, конечно, и здесь не исключение, это бешеные деньги крутятся вокруг любой ядерной программы. Это создание и АЭС, и исследовательские центры.
1: Так что Трамп на этом заработает?
8: Нет, не сам, но его доноры. То есть это благодарность тем донорам и родственникам, которые давно вкладывали деньги в эту область. Это сейчас очень растущая область в Америке, потому что искусственный интеллект, вот эти огромные центры данных, которые связаны, они строятся в каждом городе сейчас. И эти громадные, огромные центры, они нужна энергия, ядерная энергия для этого. Поэтому это подарок своим донорам, в том числе, это подарок Саудовской Аравии. Саудовская Аравия вкладывает бешеные деньги в американскую финансовую систему и в личный фонд Кушнера, это зять Трампа. Поэтому финансовая заинтересованность очевидна здесь. А зачем это нужно Саудовской Аравии? Потому что, действительно, они очень сильно опасаются ядерного, потенциального ядерного Ирана.
1: То есть Израиля они не боятся?
8: Нет, в том-то и дело, что уже можно не сомневаться, вы подстраховались, когда вы сказали, ядерный Израиль, не ядерный, это более-менее ясно всем, что Израиль ядерный, уже 60 лет ядерный.
1: Ну, официально это вроде как...
8: Официально, да. Да. Но, и это достаточно длительный срок, 60 лет, чтобы убедиться в том, что Израиль, да, ядерный Израиль будет использовать и использует ядерное оружие исключительно как инструмент сдерживания. Поэтому ядерный и Израиль, то есть, может быть, и беспокоит арабские страны Персидского залива, но они понимают, что Израиль рациональный игрок в этой области и не будет применять ядерное оружие как наступательное оружие первого применения. Они уже видят, что Израиль этого не делал, мог бы это сделать, но нет этой уверенности по поводу Ирана. Поэтому все эти страны, они опасаются ядерного Ирана гораздо больше, чем ядерного Израиля. Тем более, что, не дай бог, самый страшный сценарий, это если Иран обзаведется ядерным оружием, и если Иран передаст это оружие или технологию Хамасу, Хезболле, Хуситам, это никому не покажется. Поэтому и сам факт, что Иран уже давно достиг 60% обогащения, это беспокоит и МАГАТЭ, и страны Персидского залива, Израиль, и многие страны, которые подписывали этот договор, потому что это уже само по себе подозрительно, Юрий, потому что если это действительно мирный атом, максимум это от 3 до 5% обогащения. Зачем Ирану даже не, то есть 60% это выходит за все рамки мирного атома, это шито белыми нитками, что либо это инструмент шантажа, либо это действительно стремление к созданию ядерного оружия. И надо сказать, что Трамп сделал все, развязав эту войну, чтобы подталкивать Иран еще ближе, и можно понять эту позицию Ирана в этом смысле, потому что такие атаки, 15 тысяч бомбировок за очень короткое время, естественно, если вот это стремление просто, тем более, что и КСИР более радикализировано, и духовенство более радикализировано, поэтому Саудовская Аравия не хотела эту войну, и Саудовская Аравия пыталась предотвратить эту войну и лоббировала Трампа, не начиная эту войну, но Саудовская Аравия понимает, что сейчас ядерная опасность Ирана это стоит более остро, чем когда бы то ни было.
1: Дальше. На саммите НАТО в Анкаре Трамп говорил о том, что украинская военная эскалация на территории России, мол, хороша тем, что таким образом можно принудить Россию к миру. Тут, я не знаю...
8: Но это не дословно,
1: это вот, цитата. Это тоже важно, потому что если дословно на русском языке это читать, то тут уже какая-то зеркальная история возникает. Но сам факт. То есть Трамп это теперь так на это смотрит.
8: Общий смысл, да. Он это сказал. Это очень важная новая позиция Трампа. Но, понимаете, когда мы обсуждаем это, надо делить любое высказывание Трампа на 10, на 100, на 1000. Поэтому это и важно, и не важно. Это не важно, потому что Трамп, он может через час поменять это. Но, допустим, он придержит эту позицию, это достаточно опасно, потому что, во-первых, это говорит о том, что он ничего не понимает про Россию. То есть принудить Россию к миру. Да, действительно, Украина эскалирует. И он считает, что это именно то давление, и Трамп считает, что удачно эскалирует. То есть он смотрит все эти ролики, дроновые атаки, и он считает, он говорит, ну ничего себе, маленькая Украина, которая, причем это собственное оружие, и причем это та Украина, у которой не было козырей год назад, а сейчас козыри есть. Для него это, то есть это он впечатлен этим.
1: Но он не помнит, как он раньше разговаривал с Зеленским,
8: да,
1: например.
8: Я говорю, нет, это, ну, ситуация изменилась. Тогда не было козырей, действительно. Сейчас...
1: Тут я другой я.
8: Сейчас ну... есть... Тогда не было этой эскалации, когда Зеленский был в ванном кабинете.
1: Ну, то есть, все-таки мы опять говорим о том, что Трамп работает скорее не как политик, который помнит, как он себя вел, как нет. он...
8: Это было полтора года назад, поэтому это уже прошлогодний снег. Это не важно, что есть здесь противоречия. Есть противоречия, а он противоречит сам. Тем более, что он скажет, что ситуация, но полтора года это вечность.
1: Слушайте,
8: Украина сама показывала свои силы, поэтому здесь какая проблема? Тогда Украина была слабой, сейчас сильной. Ошибка в том, что он считает, допустим, это похвальная демонстрация сил со стороны Украины. Допустим, и Трамп пришел к этому.
1: Но вы говорите, он
8: его
1: не понимает Россию.
8: Да, его ошибка в том, что он считает, что это может привести, вот эта эскалация украинская, привести к принуждению Кремля к миру.
1: Смотрите, тут в этой связи, сейчас просто я добавлю вопрос 724-го. Помните, в советское время были такие советологи? Угу. Ну, то есть, 724-й, то есть там сейчас россиеведов никаких нет, чтобы объяснить Трампу?
8: Они есть, их очень много, но Трамп не пригласил их в свою администрацию. Всегда есть главный советник по России в любой администрации. Помните, Фиона Хилл, это было это главное, это в Совете Безопасности. Всегда есть один человек, который специализируется на России, а Трамп вообще не возился с этим. Какие у него специалисты? Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Они нифига не понимают про политику, они девелоперы по недвижимости. Это его...
1: то есть они не политики, а бизнесмены?
8: Да. Поэтому бизнесмен, который не понимает Россию и... Есть причина, почему эти специалисты существуют. И если бы я был знаком лично с Трампом, я бы объяснил, что такое Акуджава, что такое «за ценой не постоим», и почему нельзя вот эти методы, даже если есть некие удачи, как Трамп считает, с украинской стороны, потому что эти дроны, они все-таки они поражают цели. Но это не значит, что Россия скажет, что Россия потрясется и скажет, что хорошо, давайте мы остановим войну, военный конфликт СВО сейчас, не достигнув все наши цели. Это не значит. Трамп ошибается в этом плане. То есть Трамп не понимает, что Путин не Милошевич. То есть Милошевича можно было принудить к миру. И принудили. Помните, когда он как миленький, он поехал в Дейтон, это город Охайо. И как миленький подписал фактически договор капитуляции после первой стадии натовской войны в Боснии.
1: Хорошо, он не понимает разницы. Дальше. Вот к этому Трампу теперь Зеленский обращается с помощью добиться согласия Маска, по-моему, на использование Старлинков для наведения ударов по объектам в России.
8: Вроде бы...
1: И что этот Трамп скажет?
8: Что Трамп скажет, что Маск скажет. Вроде бы Маск уже дал понять, что это... ему не нравится эта идея.
1: Но есть... Трамп может принудить Маска, если захочет?
8: Да, кстати, вот это очень важный вопрос. Если он уже артикулировал, Трамп, свою позицию, базовую позицию, которая кардинально меняет очень много, что эскалация украинской эскалации хороша, опять я перефразирую, хороша, и это тот козырь, который можно наконец принудить Россию к миру, тогда где грань этой эскалации? То есть готов ли Трамп помогать еще сильнее Украине, потому что США и так помогают разведданными и очень много, но есть еще очень много разных методов, чтобы помогать Украине эскалировать, раз эскалация, по мнению Трампа, хороша. Поэтому вот то, что вы сказали, Starlink на территории самой России, я имею в виду материковой, то есть той России до СВО. Сейчас украинская армия использует Starlink на территории Донбасса, да. То есть это добро, но нет добра на использование Starlink вглубь.
1: Да.
8: Вглубь России. И Зеленский этого очень хочет, потому что он...
1: Хочет ли этого Трамп сейчас?
8: Да, я думаю, что нет. Пока нет, он не готов. Хотя эскалации он считает хорошо. Это крутая эскалация. Он, понимаете, Зеленский что хочет? Чтобы при помощи Старлинка, чтобы... И есть еще один вид оружия. Почему я говорю, что очень много разных методов эскалировать, помочь Украине эскалировать. Есть один вид оружия, это называется ИРАМ. Это еще одна аббревиатура для...

0: так Россия на Украину на этой стадии?
1: Вот чего непонятно. 15 мая 26 года Сергей Лавров говорит, дух в отношениях Путина и Трампа всегда дружеский и взаимоуважительный. Или Путин рассказывает, что они с Трампом называют друг друга по имени. Да. И после этого все то, что вы описываете с Трампом, происходит.
0: Но я говорю, что это возможно. Я думаю, что Трамп все-таки воздержится от передачи этих ракет, которые могут уничтожать, обходя российскую ПВО, установки, пусковые установки, потому что это будет, то есть это решит вопрос Патриот, но это сильная эскалация. Мой личный прогноз, что это Трамп не согласится на это, но то, что Лавров сказал, это было тогда, понимаете, теперь это не то, что давеча.
1: Да.
0: Тогда был дух Анкориджа на очень короткое время, хотя в тот момент, спустя всего лишь месяц после Анкориджа, год назад, 15 августа, дух Анкориджа уже был мертв, потому что что Трамп сделал, он...
1: Давайте не так, okay. Потому что это было довольно давно, нам уже надо и к вопросам переходить.
0: Слушайте, мертв.
1: А он вообще был?
0: Кто?
1: На ваш взгляд, дух Анкориджа?
0: На несколько дней, потому что...
1: То есть Трамп... все-таки на момент...
0: Он был, когда Трамп согласился. Трамп согласился с Путиным, это по утечке информации. Это
1: Он был реально только там, в Анкоридже. Так получается.
0: В том плане, что он согласился с Путиным, когда Путин предложил, давайте мы принудим, или вы, Трамп, вы принудите Украину вывести войска из Донецкой области, из той части, которую Украина контролирует. Все равно Россия возьмет эту территорию через 2-3 месяца, лучше без военного конфликта. Трамп согласился, но он, вот этот дух Анкориджа, стал мертвым в тот момент, когда он сразу обратился к Зеленскому с этим, я не знаю, не предложением, а ультиматумом. Но мы помогаем вам столько, и разведданных, без, и Starlink, и оружие. Сделайте хотя бы этот жест.
1: То есть он не смог принудить?
0: Да.
1: И вот тут закончилось?
0: Зеленский отказался, но самая и загадка, и я не могу объяснить это, почему Трамп не заставил его. Потому что
1: может, не смог.
0: Все мощные рычаги, чтобы именно это делать, либо не смог, или либо не хотел.
1: Это серьезный
0: то есть,
1: вопрос.
0: Тем более сейчас дух Анкориджа еще более мертв.
1: Теперь, как кажется, менее значимый вот в планетарном смысле вопрос, что произошло между Трампом и Инфантино?
0: Когда?
1: Футбол.
0: Нет, когда, в какой момент? Потому что когда...
1: А тут вопрос сразу возникает, потому что сначала была эта история с красной карточкой, с телефонным звонком, потом была эта история с возможностью частичной приватизации.
0: Да, вот это.
1: Да.
0: Нет,
1: а теперь вроде как ничего нет.
0: По-моему, они щерочка с мошерочкой, они два сапога пара, они закадычные друзья, ничего не изменилось. Просто когда, между прочим, один из бенефициаров этого предложения, 20% приватизации ФИФА. ФИФА — это некоммерческая организация.
1: Ну да.
0: Правда, богатая, по-моему.
1: Ну там и не совсем приватизация, там сложная схема, 20%. Но это очень грубое описание ситуации. Ну да.
0: Неудивительно, что один из самых главных игроков этой приватизации...
1: Родственник.
0: Да, родственник. Это брат Джареда Кушнера. Это есть еще один Кушнер.
1: Да.
0: Но для Трампа это в порядке вещей. Ну, он президент, но почему не наживаться
1: но
0: на
1: он
0: это?
1: Не смог настоять, принудить и здесь, получается.
0: Но получается, что просто волна, лавина протеста. И, вы об этом говорили, что и европейская часть ФИФА, они угрожали бойкотом. Это 55 игроков. Стран, которые участвуют. То есть просто возмущение вышло за все рамки. И поэтому пришлось отказаться от этой идеи. Но Трамп не перестал любить Инфантино. Они смотрят на мир одинаково.
1: Тут возникает вопрос, не перестанет ли от этого Инфантино быть руководителем ФИФА?
0: Да, но он это перебором перешел границы. Это может быть роковая ошибка. Вот само предложение.
1: Теперь, во всяком случае, его отозвали. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Сергей
1: Алексеевич
2: зовут. Скажите, Майкл, чем, на ваш взгляд, отличается политика Трампа по отношению к России от политики Кремля по отношению к США?

0: Спасибо.
1: Вот так, прошу вас.
2: Ну, до недавнего времени они сошлись. Потому что для Трампа, почему он так вовлечен в урегулирование украинского конфликта? Ну, есть, конечно, тщеславие, он хочет получить премию миру. Хотя, понимаете, этот вопрос вообще не интересует его электорат. Это еще один пример, как он оторван от электората. Изначально электорат, который интересуется стоимостью бензина, когда он, они смотрят на Трампа, как он возится с Украиной. Какое им дело до Украины? То есть они были против этого с самого начала. А тем более сейчас, когда... но Трамп все равно, он гнет свою линию, он интересуется урегулированным украинским конфликтом, несмотря на то, что это дело десятое для электората. Почему он так возится? Потому что он хочет, во-первых, славу, что он миротворец, во-вторых, он хочет, самое главное, перейти ко второй фазы этого конфликта, это снять все санкции против России и заключать
1: сделку.
2: Жирную сделку, не только для себя,
1: экономическую.
2: А для доноров, для родственников, для друзей. А есть огромная очередь, чтобы и в энергетической области, в Арктике, это совпадает с Россией. Россия тоже хочет, но при российских условиях. Вот где загвоздочка, потому что закончить этот конфликт, пока цели не достигнуты, уже вот это патовая ситуация, потому что Россия не может согласиться на переход ко второй фазе, пока СВО не, более или менее не, цели не достигнуты. То есть и я думаю, что все равно интересы совпадают, несмотря Россия и Трамп. Несмотря на то, что его шаги, начиная с принципа, что эскалация хороша, достаточно недружественная. То есть это... Но я думаю, что Россия понимает, что это без обиды, это его позиция, все равно не получится.
1: То есть, подождите, а Россия понимает, что цели совпадают, и поэтому спокойно принимает то, что делает Трамп?
2: Да, я думаю, что Путин и Кремль, они уверены, что Трамп сам поймет, что это бессмысленное дело. И он скоро поймет, что принудить Россию к миру не получится. Поэтому
1: сколько?
2: Не обольщайтесь.
1: Вот это, учитывая, что Трамп когда-то говорил про 24 часа, скоро поймет, это когда?
2: Ну, конечно, до Трампа всегда долго доходит, как до жирафа, что-нибудь. Но я думаю, что через 3 месяца он поймет, что Россия не отошла от своей позиции.
1: До конца 26-го года.
2: Ну, примерно.
1: Никто же не говорит.
2: Что слушайте, эскалация не поможет. Украинская эскалация.
1: У нас последние секунды буквально. Mm-hmm. Николай 445 пишет. Ну, скажите спасибо, что Трамп уже старенький и есть всего 2 срока. А так бы на 100% объявил себя самодержавным императором со всеми вытекающими. Вот правда, если бы не было столь жестких ограничений в американском законодательстве, на ваш взгляд, Трамп бы пошел на это?
2: Он бы старался, безусловно, он бы старался. Это четко написано, что 2 срока, не подряд, 2 срока в общей сложности, и все. Здесь нет, 2 мнений быть не может. Но я вас уверяю, если бы он был чуть-чуть моложе, он бы всячески старался обойти это. И, понимаете, он очень хитрый. Ему не удалось бы, потому что здесь это невозможно. Но он бы старался. Он бы не оставил это дело, потому что он опьянен властью и деньгами.
1: Так
2: и,
1: вот, деньги или власть?
2: Деньги, конечно,
1: или власть для него?
2: Что важнее? Ну, я думаю, что должен сказать. Оба хороши. Очень для Трампа.
1: Журналист Майкл Бом, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали 4 мирных жителя. Противник нанес удары с помощью беспилотников по поселкам Маслова, Пристань, Бессоновка, Октябрьский и городу Валуйки, уточнили в оперативном штабе региона. 2 раненых доставили в больницы, остальные продолжат лечение амбулаторно. Зафиксированы повреждения 13 частных домов, 5 коммерческих объектов и 7 автомобилей. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о коллективной обороне. Документ предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. По оценке турецких газет, присоединение Анкары к системе стратегического оборонного взаимодействия двух стран может стать важным этапом в изменении баланса сил на Ближнем Востоке. Наследный принц Саудовской Аравии и пакистанский премьер подписали соглашение о взаимной обороне в сентябре 2025 года. Аэрофлот сообщил о возобновлении полетов из Москвы в Абу-Даби с 1 октября. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-800, уточнили в пресс-службе перевозчика. Там добавили, что полеты станут регулярными на ежедневной основе. Продажа билетов открыта, отмечается в сообщении. В отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби авиакомпания объявила в начале марта. Они были исключены из графика до снятия ограничений на использование воздушного пространства. Мегафон ускорил мобильный интернет в одном из центров ракетно-космической отрасли. Инфраструктуру модернизировали в подмосковном Пересвете Сергиево-Посадского округа. Теперь жителям и гостям города доступен мобильный интернет на средней скорости 100 мегабит в секунду. Связь улучшилась в жилых кварталах, местах отдыха и у музея ракетно-космической техники имени Королева. Базовые станции поддерживают технологию по передаче данных одновременно в двух потоках. Это увеличивает пропускную способность сети и помогает сохранять стабильную скорость даже при большом числе одновременных пользователей. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 6 копеек, доллар – 81 рубль 41 копейка, евро – 94 рубля и 6 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, вероятно, осадки. Ночью плюс 19-21 градус. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
5: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 7 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Первым делом – пробки в Москве. В городе опережающими темпами растут пробки. Нам обещали 4 балла на 5, 6 и 7 вечера. Сейчас 4 и уже 4-бальные пробки. Главные проблемы – внутреннее Третье кольцо от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. А проблемы на северо-восточной Хорде от Ростокина в сторону Белокаменной. Проблемы на внутреннем кольце Московской кольцевой автодороги. Но если до этого мы говорили о проблемах от Реутова в сторону Волгоградского проспекта, то теперь проблемы раньше. От Лосиного острова до... Я вот не знаю, как это сказать. В общем, где-то посередине между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов проблемы. Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. И из-за этого многокилометровая пробка, которая как раз где-то посередине Лосиного острова и начинается. 4 балла прямо сейчас. Впереди как минимум 3 часа 4-бальных пробок. А возможно, и пробки посерьезнее.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших селлеров компании Wildberries. Нужно ли поддерживать, насколько отсрочка уплаты налогов в нынешних условиях может вообще считаться помощью? И вообще, должно ли государство помогать предпринимателям, если они страдают от политических причин? Первая тема. Вторая. Миронов призывает снять яблоко с выборов за оппозицию по Украине. Яблоко нужно вообще признать нежелательной организацией, говорит лидер ЛДПР. Про подготовку к выборам Государственную Думу приближается. Как подобное происходящее вокруг яблока понять, почему Миронов и Зюганов выступают столь идентично по данному вопросу? Можно ли говорить о боязни конкуренции? Вторая тема через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Пожар в Брянске на складе с красками и автомаслами локализован на площади в 3000 квадратных метров. Как говорят в МЧС Российской Федерации, тушение осложняется удаленностью от источников воды. РИА Новости в эти минуты со ссылкой на МЧС об этом пишут. Те же самые сообщения прямо сейчас на ленте ТАСС. И вот, собственно, ТАСС в эти минуты цитирует иск Родины. Верховный суд как раз по поводу регистрации партии «Яблоко» как одной из партий на будущих выборах в Государственную Думу. Ряд материалов в поддержку «Яблока» распространялись иностранными агентами, а также через зарубежные соцсети с оплатой не из избирательного фонда. Затраты на агитацию значительно превышают у них установленные лимиты избирательного фонда. «Яблоко» считает «Родина». ТАСС пишет об этом, ссылаясь на текст иска, который есть в распоряжении агентства. «Яблоко» допустило нарушение правил агитации.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, можно звонить в прямой эфир. Номер телефона 7373-94-8. Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших селлеров Wildberries. Меры поддержки готовятся и для самого маркетплейса. Предприниматели, пострадавшие в результате атак беспилотников на объекты Wildberries, смогут подтвердить факт ущерба при помощи специальных справок. Это уже директор по клиентскому опыту и сервису Wildberries уверенно рассказывает в эфире телеканала РБК. Что касается истории, которая на правительственном уровне, замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что есть рабочая группа правительства, где обсуждаются налоговые отсрочки для тех, кто, чьи товары, точнее, пострадали в результате атак на склады Wildberries. Павел Зюков, генеральный директор юридической компании «Я прав» и председатель комитета по налогам в Московском городском отделении «Опор России». Павел Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Минфин, вот говорят, прорабатывает некие налоговые отсрочки для пострадавших селлеров. Нужно ли поддерживать?
6: Ах, конечно, конечно нужно. Безусловно, селлеры никакой вины здесь не несут из-за вот этих всех происшествий, которые были, к сожалению. Вот поэтому, безусловно, у нас малый бизнес очень сильно пострадал в последнее время с учетом и увеличения налоговой нагрузки на него. Безусловно, сейчас в силу имущественного большого ущерба у многих продавцов возникли большие убытки, при этом некоторые товары не были до конца оплачены, возможно, некоторые товары не были застрахованы, либо не подлежали страхованию, не были объектом такого страхования, потому что специфические страхования от таких случаев, которые были, безусловно, селлеры сейчас нуждаются в поддержке. Я уверен, что Минфин найдет хороший способ помочь, дать действительно полезную отсрочку, которая не увеличит его налоговое бремя, не увеличит, например, какие-то определенные проценты, которые он будет платить, возможно, сделать какой-то беспроцентный период, в который смогут они вернуть в бюджет те налоги, которые должны оплатить по срокам уплаты в силу применения тех или иных специальных или основных налоговых режимов. Поэтому мы, конечно, в опоре очень сильно надеемся, что Минфин пойдет навстречу и при действительно подтвержденных случаях убытков, всех убытков, любых, да, вот, которые произошли вот с Wildberries, предоставит компаниям и индивидуальным предпринимателям те или иные механизмы, которые позволят им остаться на плаву и не уйти в банкротство, чтобы не ликвидировать их бизнес. Потому что государство, прежде всего, должно быть заинтересовано в этом, поскольку малый бизнес достаточно большое количество налоговых отчислений в бюджет производит.
1: Скажите, насколько, с вашей точки зрения, отсрочка уплаты налогов, ведь пока, во всяком случае, об этом более-менее определенно говорят, может вообще считаться помощью?
6: В любом случае, перенос срока уплаты налогов, например, который предстоит уплатить сейчас селлерам, он необходим по одной простой причине. У селлеров нет сейчас у пострадавших доходов от продаж, и вообще, собственно, сами налоги им платить многим будет просто не из чего. То есть им нужно будет либо привлекать кредитные, либо собственные средства для уплаты налогов. Поэтому так или иначе помощью отсрочка является. Конечно же, какие-то компенсации убытков, которые может предоставить сам Wildberries, да, который, на складах которого были товары уничтожены селлеров, это будет действительной уже помощью. Либо работа со страховыми для каких-то урегулирования разногласий по объекту страхования, чтобы их все-таки признать товары уничтоженные страховыми случаями с выплатой каких-то тоже компенсаций. Возможно, страховщики тоже проработают вместо с Wildberries и с бизнесом какой-то механизм определенных компенсаций. Но и от государства требуется, возможно, какое-то некое субсидирование предпринимателей, которые пострадали вот атак. И также было бы немаловажным, как, например, в пандемийное время предоставлять пострадавшим предпринимателям какие-либо субсидии, в том числе, может быть, на оплату персонала и сотрудников, которые участвуют также в деятельности компании, пострадавшей от атак.
1: Скажите, а вообще, с вашей точки зрения, должно ли государство помогать предпринимателям, если они страдают, да, от обстоятельств непреодолимой силы, но носящих некие политические причины и так или иначе с государством связаны? Все-таки это не пандемия ковида.
6: Да, я как сам предприниматель считаю, что государство в данной ситуации должно помочь предпринимателям и должно участвовать в этом, поскольку все-таки ситуация достаточно связана с деятельностью государства, с геополитической направленностью этой деятельности. И бизнес, пострадавший, в принципе, от таких вот непредвиденных обстоятельств, конечно же, не должен нести какой-либо ответственности, тем более в силу того, что хранили товары частных предпринимателей на складе, на определенном, частные предприниматели не могли каких-то усилий со своей стороны, финансовых, в том числе там по страховке, дополнительные предпринятия по этим товарам. И некоторые, и при этом случаи, вот эти, которые произошли, они были действительно неожиданными для бизнеса, поскольку бизнес все-таки не ожидал, что такое вообще может произойти. Вот. И участие со стороны государства в какой-то либо части оно должно быть. Ну и Валберса, конечно, тоже.
1: Это
6: крупная монополия.
1: Это еще один вопрос. Вчера представитель РБК, представитель Вайлдберрис в эфире РБК говорила о том, что предприниматели, которые пострадали в результате атак беспилотников на объекты Вайлдберрис, смогут в Вайлдберрис подтвердить факт ущерба при помощи специальных справок. Собственно, как бы Вайлдберрис выдает справки, чтобы государство предпринимателям помогало. Есть ли какая-то ответственность от Вайлдберрис перед селлерами?
6: Насколько я знаю, сейчас данный вопрос прорабатывается более глобально, там, поскольку Вайлдберрис сам несет просто огромные убытки, многомиллиардные. Ну, и мы все понимаем, что когда у одного крупного бизнеса тоже большие потери, помогать малому бизнесу, среднему бизнесу, который работает с ним, весьма будет затруднительно. Но с точки зрения поддержки крупного бизнеса и Вайлдберриса, для того, чтобы сохранить доверие своих, так сказать, клиентов, ну, и партнеров, оно должно быть, поскольку многие предприниматели могут в противном случае разочароваться и уходить к другим продавцам, ну, конкурентам всем известным.
1: Виталий 222, это уже наши слушатели пишут, пока мы с вами говорили. Будет ведь двойная помощь, и государство поможет, и предприниматели потом задерут цены. В общем, помогать не надо, считаю я, а вот и считает Виталий, а 165-й пишет, за народные деньги поддерживают бизнес купи-продай. Что скажете?
6: Я бы сказал, что помощь, она необходима. Тот момент, что предприниматели поднимут цены, он скорее не совсем для них будет целесообразным по одной простой причине. Продажи через один маркетплейс не создает скачка цен. То есть у нас это не одна площадка, единственная, на которой продаются те или иные товары, аналогичные. Тогда просто покупатели перейдут на другие платформы, которые продают по рыночной цене те или иные товары. То есть у нас в основном это все товары разных производителей продаются на площадках, и покупателями являются те или иные группы потребителей, которые привыкли на той или иной площадке их покупать. И эти группы потребителей просто перейдут на другие площадки, где будет дешевле. Мы всегда выбираем. Поэтому подъема цен ожидать какой-то инфляции по товарам не стоит. Но помощь, она необходима, поэтому здесь не совсем со слушателем могу согласиться, что это народные деньги будут, так или иначе. Безусловно, какая-то государственная финансовая помощь, она из бюджетных денег производится, а бюджетные деньги формируются в том числе из наших налогов, но здесь именно источник формирования именно тех поступлений, если будут какие-то определенные субсидии в адрес малого и среднего бизнеса, пострадавшего, но здесь пока определить сложно, откуда именно конкретно деньги пойдут. И именно из наших налогов с вами, либо от каких-то других поступлений, которые государство получило от других источников.
1: Ну, надо не забывать, что те, кто теперь рассчитывает на помощь, или те, о помощи, кому мы говорим, в свое время тоже платили налоги. Спасибо. Павел Зюков, конечно, генеральный директор юридической компании «Я прав», председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России. Виталию 222-му кажется, что вот сработает компании годик в ноль, и ничего не случится. В общем, не нравится идея. Нужно, говорит, страховать было. Сейчас любую дачу можно застраховать от подобных атак. Реально, любую дачу от подобных атак можно застраховать. Такое страхование существует. А до того, когда подобных атак не было, существовало такое страхование, тоже надо разобраться. Но вот Виталий утверждает, что что-то подобное есть по меньшей мере сейчас. 73-му непонятно, о какой поддержке идет речь. 724-й задается вопросом, сколько продавцов разорится. Это, кстати, тоже к вопросу о том, будут ли от этих разоренных продавцов налоги поступать в тот самый бюджет. Давид 544-й говорит, я не бизнесмен, мне тоже помогите, надо купить квартиру. Вы расскажите, как вы пострадали до этого. Вот, собственно, это тоже важно. Ведь об этом идет речь в случае с атаками, которые мы обсуждаем. Вот, например, представители Wildberries рассказывают, что они смогут подтверждать пострадавшие факт ущерба при помощи специальных справок.
3: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
1: Григорий 859 подтверждает, говорит, у меня друг застраховал дачу от попадания обломков беспилотников. Вопрос, было ли это прежде, сколько это стоит, ну и так далее. Следующая тема. Сергей Миронов призывает снять яблоко с выборов за позицию по Украине. Партию «Яблоко» нужно признать нежелательной организацией. Это уже представитель ЛДПР Слуцкий говорит. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, они тоже, что называется, красного цвета, и много упоминаний яблока. Яблоко допустило существенное нарушение законодательства еще на стадии выдвижения и регистрации. В данном случае ТАСС цитирует иск, который подал в Верховный суд, подан в Верховный суд партией «Родина». Иск о снятии яблока с выборов содержит указание на экстремистскую деятельность партии, документ в распоряжении ТАСС. Это все с лент новостей, и вот еще «Родина» заявляет, что ряд агитационных материалов яблока распространяли иностранные агенты. Ну вот, то есть, если кто-то про одну из российских партий говорит, что она хороша, и этот кто-то иностранный агент, значит, получается, соответственно, эту партию надо с выборов снимать. Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог и преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав Олегович, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Как понимать происходящее сейчас?
8: Ну, смотрите, сейчас ведь все большие партии, которые будут участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут осенью, в общем-то занимают одну и ту же позицию. Полная поддержка линии партии и правительства по всем вопросам. А тут появился вот некоторый конкурент партии «Яблоко», которая, скажем так, занимает совершенно иную позицию. И поэтому она стала объектом такой яростной критики, если не сказать нападок, со стороны и крупных политических партий, которые, собственно, планируют остаться в Государственной Думе и, может быть, даже расширить свое представительство.
1: Ну, а вот можете объяснить, почему, например, Миронов, Зюганов, вот теперь Журавлев, они столь идентично выступают по этому вопросу и столь активны?
8: Так они ведь во всем в последние годы идентичны. Полная поддержка того, что делает действующая власть, да, то есть вопрос о том, что есть какие-то партии, которые сами стремятся стать партией власти, помимо Единой России, есть какие-то политики, которые хотят сами стать президентом в какой-то перспективе, такой же вопрос и не стоит, хотя это принципиально единственный вопрос вообще политики как таковой, вопрос о политической власти. Вот. Поэтому, соответственно, выбирают вопрос какой-то, так сказать, иной. Вот. В данном случае
1: можно
8: вопрос
1: ли говорить
8: о том,
1: о боязни конкуренции?
8: Я думаю, что есть скорее желание зацепиться за какую-то тему, которая, как им кажется, может сыграть. Потому что все-таки электорат «Единой России» или электорат, например, ЛДПР, мне кажется, и электорат «Яблоко», мне кажется, не пересекаются никогда. А вот, например, что касается новых людей, здесь, наверное, есть какое-то пересечение, хотя, по-моему, как раз-таки новые люди довольно деликатно высказываются,
1: вот
8: вообще не высказываются по поводу «Яблока».
1: Вот это как раз тоже вопрос, потому что получается, что, как кажется, во всяком случае, не будучи кандидатом политических наук, как кажется, это скорее новые люди должны сейчас выступать по поводу тех или иных вопросов к партии «Яблоко». Но таких выступлений пока нет.
8: Да, вот это интересно, хотя, может быть, они все-таки еще будут, может быть, новые люди ждут как бы какого-то времени более близкого непосредственно к сентябрю, к единому дню голосования. Но да, действительно, а что касается вот тех партий и политических лидеров, которые нападают на «Яблоко», то это, в общем, такие вот лидеры, так сказать, старых политических партий. И опять же повторюсь, что здесь принципиальный для них вопрос – это показать свою верность линии партии и правительства. И поскольку единственная такая большая политическая сила, которая ставит под сомнение правильность линии партии и правительства, это, собственно, партия «Яблоко». Поэтому
1: да,
8: на нее идет основные нападки.
1: Подождите, но разве само появление партии «Яблоко» в списках это не есть линия партии и правительства?
8: А в любом случае, ведь политические силы как бы существуют и работают в рамке дозволенного, да, и поскольку в рамке дозволенного случилось в партии «Яблоко», соответственно, дозволено ее и каким-то образом критиковать. Опять же, действительно, я с вами согласен, что если уж копать чуть-чуть глубже, тогда, наверное, стоило бы задать вопрос, почему эта партия, которая якобы представляет кому-то какую-то угрозу, там, национальной безопасности или чему-то еще, почему она, в принципе, была допущена. Да, но здесь тоже, видите, вот такая некоторая, ну, какой-то элемент политического подмигивания. Мы сделаем вид, что мы не знаем, как так получилось, что партия «Яблоко» и все остальные партии, вот, которые есть в финальном избирательном бюллетене, там оказались. Вот. Мы не знаем, как они там оказались, и поэтому мы возмущены, что смутьяны из партии «Яблоко» там оказались. Вот. Мы не знаем, как так случилось, наверное, потому что действуют, так сказать, все законы, все соблюдается, и, соответственно, те партии, которые имеют право участвовать, они участвуют. Вот, видимо, какая-то недоработка.
1: Скажите, можете объяснить, вот в ЛДПР, я цитирую Слуцкого, предлагают партию «Яблоко» признать нежелательной организацией. Это законами предусмотрено?
8: Ну, насколько я знаю, вполне могут и партии. Вот, допустим, недавно дважды признали нежелательной партию, Либертарианскую партию России, причем она в свое время раскололась, так что два раза ее признавали. Сначала, значит, одну партию либертарианскую признали, значит, нежелательной, потом другую. Поэтому, в принципе, это возможно. То есть, с точки зрения закона, да, вполне возможно признать партию нежелательной. Хотя, наверное, с точки зрения демократических процедур, о которых как-то забываются, да, наверное, российские избиратели должны сами решать, что для них приемлемо, что для них неприемлемо.
1: Мы говорим о законных основаниях, и в этом смысле, насколько законные основания, по которым, соответственно, эта партия была допущена до нынешних выборов в Государственную Думу, это ЦИК проверяет?
8: Да, конечно, ЦИК это проверяет, и как раз, собственно, ЦИК как раз уполномочен смотреть, кто там соблюдает соответствующие там, ну, есть определенные критерии, в том числе участие в последние годы в выборах, там наличие партийных ячеек в регионах России и так далее. То есть там есть какой-то список, который у меня сейчас нет в голове, вот, но по всем формальным критериям партия «Яблоко» действительно имеет право участвовать в этих выборах, да.
1: А если те или иные иностранные агенты или организации за границей ту или иную политическую силу в Российской Федерации поддерживают, это повод признать ее иностранным агентом?
8: Ну, скажем так, с точки зрения закона, я думаю, что это было бы абсолютно незаконно. То есть, ну, любой человек, будучи он там назван иностранным агентом или там кем-то еще шпионом, кого-то поддерживает, ну, это, собственно, вопрос его личных интересов или симпатии. Вот, это никак не вопрос той политической партии, которую человек или организация, даже признанная 10 раз нежелательной или там экстремистской даже, прости боже, боже упаси, если они их поддерживают, эту организацию, то это проблема не организации. Другое дело, что если вы хотите на партию «Яблоко» катить бочку и как в чем обвинить ее во всех смертных грехах, вы можете также ей предъявить то, что, смотрите, вы нехорошие, потому что вас поддерживают люди, которых мы считаем там нехорошими. Ну, с точки зрения, скажем так, политической риторики, это вполне законный метод политической борьбы. С точки зрения легальной, здесь ничего легального нет.
1: Ну и еще сегодня, вот прямо сейчас, пока мы с вами говорим, приходит сообщение о подробностях иска Родины по поводу допуска к выборам партии «Яблоко», иска в Верховный суд, и только что появилось сообщение о том, что Верховный суд этот иск будет рассматривать 10 августа. Ну, во-первых, назначение даты, как прокомментируете, во-вторых, с вашей точки зрения, каковы перспективы? Не очень много времени, секунд 40.
8: Да, ну, во-первых, действительно, поскольку выборы на носу, то логично все, что связано с выборами, решать достаточно быстро. Так что в этом смысле назначение на 10 августа – это нормальное решение. А что касается легальных каких-то основ для снятия партии «Яблоко», я их не вижу. Как мы понимаем, что партия «Родина» тоже в следующей Государственной Думе представлена тоже не будет. Так что это тоже такая финальная песня, может быть, для кого-то.
1: Спасибо. Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог и преподаватель факультета политологии МГУ, был с нами на прямой связи. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», раскритиковал решение о допуске партии «Яблоко» до выборов 26 года. Как говорят, из-за позиции по Украине, обращение Миронова опубликовало агентство ТАСС. Партию «Яблоко» нужно признать нежелательной организацией, заявляет лидер ЛДПР Слуцкий. Ну и партия «Родина» выступила с иском в Верховный суд. Исковое заявление уже цитирует информационное агентство. Согласно иску, «Яблоко» допустило нарушение на этапе выдвижения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. 8.
4: В Москве 16.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МЧС заявили о локализации пожара на складе с красками и автомаслами в Брянске. Огонь охватил площадь 3000 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри здания и удаленностью источников воды, пояснили в пресс-службе ведомства. Исполняющий обязанности губернатора области Егор Ковальчук сообщил, что специалисты Роспотребнадзора приступили к замеру проб воздуха. Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Ранее в МЧС сообщали, что на месте работают более 50 сотрудников и 17 единиц техники. В результате пожара пострадали 4 работника склада. Депутат Госдумы предложил создать спортивную карту для молодежи. Ее необходимо разработать по аналогии с Пушкинской картой, которая уже доказала свою эффективность, отметил зампред комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов. По его словам, молодые люди могли бы по этой карте бесплатно или со скидкой посещать секции, бассейны, катки и фитнес-центры. Если государство успешно поддерживает культурное развитие молодежи, логично распространить этот подход и на сферу физической культуры, сказал парламентарий в комментарии РИА Новости. По словам Хамитова, важно, чтобы спортивная карта была максимально удобной и работала по всей стране. Дональд Трамп заявил о вероятности стать последним президентом-республиканцем в США. Такая ситуация сложится в случае перехода контроля над Верхней палатой к Демократической партии. Американский лидер в интервью СМИ выразил уверенность в победе кандидатов-республиканцев, но для этого Сенату придется поумнеть. Таким образом, Трамп прокомментировал перспективы намеченных на 3 ноября промежуточных выборов и тему своих разногласий с лидером республиканского большинства в Сенате Джоном Тюном. Католикос всех армян Горигин II прибыл в суд города Вагаршапат. Там будет слушаться дело по обвинению его в воспрепятствовании исполнению судебного решения. Заседание началось в закрытом режиме, передает ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов закрыли двери. В зал не пустили журналистов и желающих присутствовать представителей оппозиционных партий. Также не ведется аудио- и видеотрансляция. Ранее Следственный комитет республики сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Горигина II лишить сана епископа Геворга Сараяна, который поддерживал власти в конфликте с армянской апостольской церковью. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, вероятные осадки. Ночью 19-21. Утром в субботу до плюс 22-23 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: А вы говорите «милит».
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне «милит».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 7 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Пробки на московских дорогах. Наблюдаем за ними. Ленты информационных агентств. Изучаем их. Главные темы дня. Обсуждаем их в прямом эфире, в том числе с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир. Дозванивайтесь.
15: В движении.
1: В городе 4-бальные пробки. По прогнозам, они должны были наступить в 5 часов вечера. Наступили на самом деле еще в 4. Что будет дальше, пока непонятно. Прогноз выглядит следующим образом. 4-бальные пробки как максимум в 5, в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы прямо сейчас по-прежнему это внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги, начиная от Котельников. Поменьше стала пробка, кстати. Теперь от Новорязанского шоссе в сторону Носовихинского шоссе. Но не там проблема. Проблема ближе к шоссе энтузиастов, где-то в районе торгового центра «Шоколад», что-то похожее на дорожные работы. Так, во всяком случае, видно на карте московских пробок. Судя по всему, это самая протяженная пробка на данный момент, разве что, может быть, обратим внимание на внутреннее кольцо Московской кольцевой перед Ленинским проспектом. В целом 4 балла и впереди как минимум 3 часа подобных пробок.
15: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Поток. Новости этого дня.
1: Россияне жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов. Подобного рода новости вчера неоднократно появлялись на лентах новостей. В чем причина подобных сбоев? Почему их так много в эти дни? И что можно сделать? Первая тема. Вторая. В России выросли продажи книг о Колобке. Говорят, книги стали продаваться почти на 40% больше перед кинопремьерой, которая вчера состоялась. Насколько я понимаю, выход в отечественный кинопрокат фильма «Последний богатырь Колобок». «Колобок» проходит, и вот тут вопрос, а что такое книги о Колобке, что это за книги, много ли их, и чем можно объяснить рост продаж, и главное, стоит ли в это верить. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение о проведении интервидения, безусловно, будет продолжено. Со ссылкой на Михаила Швыдкова, пишет агентство РИА Новости, Швыдкой утверждает, что переговоры с Саудовской Аравией продолжаются, обсуждаются организационные вопросы подготовки, включая время и место проведение, говорит Швыдкой, но ни время, ни место, во всяком случае, в этом сообщении, насколько я понимаю, не приводится. ТАСС из срочных сообщений, которые там появляются, в Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, пишет агентство.
14: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры. Говорит МСК-бот. И в Телеграме, и в Максе можно звонить. 7-3-7-3-94-8. Антон, 355-й, пишет через Макса. Приятно, говорит, слышать про 4 балла в пятницу вечером. Представляете, а если бы сбылись прогнозы, было бы еще приятнее, потому что приходилось бы слушать про 3 балла в пятницу вечером. Напомню, по прогнозам 4-бальные пробки должны были сложиться на московских дорогах только к 5 вечера. А вот получилось к 4. Первая тема. Россияне жалуются на сбои в работе нескольких онлайн-сервисов. Большинство сообщений поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Новосибирской областей, а также Краснодарского края. Ссылаются на детектор 404, говорят о том, что, например, это из вчерашних сообщений, неполадки в работе сайта Озон. Они только за час заявили более 1000 пользователей. Фиксировали проблемы с доступом к сервисам Ростелекома, Яндекса, сайтом и приложением Авито, Wildberries. И главное, это не единственное сообщение, которое вчера появлялось. Может быть, про одно и то же, но в разное время разные агентства так или иначе упоминали про некоторые сбои. Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций и доцент РУДН, к нам присоединяется. Андрей Ильич, здравствуйте.
16: Добрый вечер.
1: Можно ли говорить об особенных причинах особенных сбоев? В общем, кажется, что их больше, чем прежде.
6: Слушайте, ну их не то чтобы больше, чем прежде, просто они стали чаще, я бы так сказал. А по факту выглядит опять точно так же, как и в прошлый раз, когда была перенастройка оборудования.
1: На ваш взгляд, это какая-то опять разовая история, и эти сбои, скажем, вчерашние, сегодня или там завтра уже повторяться не будут?
6: Слушайте, они могут повториться, но вопрос просто, через какое время они повторятся. Тут как бы причин достаточно много может быть, но если мы говорим про перенастройку оборудования, например, технического, которое требуется там для различных вещей, например, для блокировки того же VPN, то как бы, ну, как буду в следующий раз перенастраивать, так все и произойдет.
1: А вот эта история перенастраивать в следующий раз, а предположить частоту таких перенастроек можно, ну, грубо говоря, для того, чтобы человек хотя бы понимал, сегодня идут работы, поэтому какое-то время я, значит, с интернетом не буду взаимодействовать.
6: Слушайте, нет, такое предположить невозможно, никто об этом, конечно, предупреждать никогда заранее не будет, и, то есть всегда это абсолютно спонтанно, плюс давайте не будем забывать о том, что помимо перенастройки оборудования могут быть и различные DDoS-атаки и прочее, прочее, прочее.
1: Насколько прав Александр 442, который предполагает, что все эти жалобы, в общем, с самими пользователями во многом связаны. Говорит, это пользователи, которые, включая VPN, пытаются зайти на сайты белого списка.
6: Слушайте, не только на сайты белого списка, но и в целом на многие сайты Рунета, когда заходят со включенным, скажем так, ну не VPN, а когда пользователь находится типа в другой локации, мы будем называть это так, потому что VPN не всегда дает вам... Да. Собственно, да, действительно такое происходит, и пользователи начинают жаловаться, ой, у меня ничего не открывается, ой, у меня это не работает, и на самом деле отключи, и все у тебя заработает. Поэтому с этим тоже может быть связано, потому что все больше и больше сайтов Рунета начинают переходить на то, что если пользователь находится в другой геолокации, то доступы ему могут быть закрыты.
1: А вот эта история с сертификатами, которая в последнее время обсуждается, и обсуждается довольно оживленно, эта история могла добавить проблем?
6: Знаете, ну как бы мое мнение, что пока еще нет. А что будет дальше, посмотрим. Но пока нет, пока не должна была.
1: А вот эта вот история, пока не должна была, то есть пока можно надеяться на то, что проблем не будет, или к этому есть смысл как-то готовиться, раз уж вы говорите, нет, пока нет, а мол, дальше да?
6: Ну, давайте так, на сегодняшний момент вся вот эта история с сертификатами, которые обсуждают, бизнесу ничем не грозит, назовем это так. Если вдруг появится какая-то суперобязаловка, что без этого вообще ничего работать не будет, тогда, возможно, появятся какие-то проблемы, но, опять же таки, вопрос скорее больше к хостерам, ну и к владельцам малого бизнеса, скажем так, у которых там сайты, как они будут с этими сертификатами разбираться, как они их будут настраивать и прочее.
1: Но когда тебе на почте от одного из сервисов, потом от другого из сервисов приходит сообщение о том, что надо что-то делать с этими самыми сертификатами, нужно проходить по ссылке или пока можно не обращать на это внимания?
6: Ну, честно говоря, я бы только если мой хостер мне это пришлет, я об этом подумаю. А условно говоря, если мне придет просто какие-то непонятные письма...
1: Конечно, подождите, кто такой мой хостер?
6: Ну, вот смотрите, предположим, я малый бизнес. У меня есть сайт. Этот сайт...
1: Это понятная история. Я скорее с точки зрения потребителя. Вот я захожу на ваш бизнес.
6: С точки зрения потребителя вообще бы ничего я бы не делал. Я бы даже не думал об этом.
1: Спасибо. Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций и доцент РУДН, был с нами на прямой связи. Валенок на пульт уронили, предполагают 402. Евгений 817 пишет нам о другой истории, о том, что происходит на московских дорогах. Перекрыли выезд на внутренний МКАД в районе Боровского шоссе. Ну, в общем, если есть возможность объезжать, наверное, лучше объезжать. Но, с другой стороны, обычно подобного рода перекрытия ненадолго. Вы дольше объезжать будете, чем доедете до этой самой возможной пробки. Григорий, я, говорит, озоном, например, каждый день пользуюсь, заглядываю в лукошко, смотрю, где едут мои заказы, что-то не заметил сбои и с подменой локации тоже не заметил. Ну вот, я, например, от кого-то уже получал вот это предложение пересмотреть историю с сертификатами. Россияне жалуются на сбои в работе сразу нескольких онлайн-сервисов, и, как кажется, последнее время, во всяком случае вчера, такие новости появляются чаще, чем прежде. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Пользователю говорит МСК-бот.
17: Внимание! Говорит Москва.
18: 94.8 FM.
19: Поток. Успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение. Лукашенко говорит, что у белорусов появилась возможность хорошо зарабатывать и хорошо жить. Цитирует Лукашенко агентство РИА Новости. Непопулярно, говорит, скажу двоеточие. Люди намного лучше стали жить. И тот, кто хочет хорошо жить, может хорошо жить. Это президент Лукашенко прямо с местными жителями общался. И вот во время этого общения говорил. Я вот пытаюсь найти в этом сообщении. Какие-то цифры звучат. Но нет, никаких цифр здесь нет. Президент Белоруссии заявил, что в текущих геополитических условиях открылись широкие возможности хорошо зарабатывать и хорошо жить. Он подчеркнул, что предприимчивые люди уже зарабатывают, кто-то не хочет, так и живет тогда. Иначе и быть не может, и как бы это ни популярно ни звучало, сказал Лукашенко. Сказал, что у белорусов есть возможности, которых десятилетия назад не было. Это касается в том числе трудоустройства и заработка. Работай где хочешь, запятая, зарабатывай. Констатировал Лукашенко. Цитируем белорусского президента на ленты информационных агентств. В эти минуты много его цитат приходит. Одна из них вот только что прозвучала. И еще цитата из министра здравоохранения Российской Федерации. Михаил Мурашко утверждает, что средний конкурс в медицинских вузах Минздрава в этом году составляет, внимание, 19 человек на одно место. Следующая тема. В России выросли продажи книг о Колобке. Продажа книг выросла почти на 40% перед кинопремьерой. В отечественный кинопрокат выходит фильм «Последний богатырь Колобок». РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай город». Не о том, что фильм выходит в кинопрокат, а о том, что продажи книг о Колобке выросли. Анализ продаж, проведенный федеральной сетью книжных магазинов «Читай город», показал рост спроса на книги о Колобке. В июле текущего года продажи увеличились на 39% относительно июля прошлого года. Выход нового фильма о Колобке, соответственно, на вчерашний день был запланирован. Теперь много споров идет о том, насколько хорошо зашел этот фильм. Ну, как мне кажется, по поводу одного дня не приходится говорить, но люди даже такие выводы делают. Мы давайте про книги лучше поговорим. Ирина Лисова, автор книг для детей, литературный критик и эксперт по детской литературе. Ирина, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, продажи книг о Колобке. Что это? Колобок, новая эра? Что за книги?
20: Смотрите, ну, насколько я поняла из запроса известной торговой сети, это речь идет о некой франшизе, выпущенной к фильму «Последний богатырь Колобок». Судя по всему, речь идет о них. Хотя книг о Колобке большое множество.
1: А вот давайте поподробнее. Что это за большое множество книг о Колобке? Кажется, ну это просто сказка «Колобок». А теперь уже есть отдельные, вот я говорю, «Колобок. Новая эра», «Колобок возвращается» или что-то подобное?
20: Ну да, смотрите, значит, если брать классические издания, то это всем нам прекрасно известная сказка про хлебобулочные изделия, которые съели. Это обработка классиков. Ну, например, Алексей Толстой когда-то обрабатывал эту народную сказку. Все это, да, обычно картонные книжки, картинки, для школьников с яркими иллюстрациями. А есть современные адаптации с разными сюжетами, где Колобок в условиях сегодняшнего дня может убегать не только от лесных зверей, но и там от каких-нибудь блогеров, агентов спецслужб, роботов, пылесосов и прочее, прочее, на что душа автора ляжет. А есть так называемые новелизации.
1: Это уже написано и продается реально?
20: Да, конечно, все это можно найти на полках книг. Так называемые новелизации. Это как раз мерчендайзинг, который выходит под фильмы. И скорее всего, продажи выросли вот у этих новелизаций, я предполагаю.
1: Я понимаю, но на ваш взгляд, вот все это стоит читать? Я полагаю, что все это следует шить или нет?
20: Слушайте, ну, знаете, если звезды зажигают, значит, что-то кому-нибудь нужно, а мы не можем диктовать, кому что читать. Я на свой вкус, вот, ну, не стала бы это брать, я бы взяла только будь у меня маленький ребенок, классические сказки наши русские народные, но как бы людям нравится, люди покупают, продажи растут. Мы же это видим, как бы нам все сказала статистика.
1: А скажите, вот у вас есть объяснение, то есть получается, что есть какие-то, что называется, вечные ценности? Ну, колобок – это многолетняя история, да? Это русская народная сказка. Тут вот вроде мало кто спорит, хотя наверняка и об этом тоже споры идут. Так вот, и вдруг перед выходом какого-то фильма люди озаботились и решили, а давай-ка я почитаю, или, ну, там же мало текста, чего там перечитывать?
20: Ну, опять же, да, смотрите, перечитывают не классическую сказку о колобке, перечитывают новелизацию, сделанную под фильм. То есть еще до выхода фильма они...

0: «Последний богатырь Колобок», которая была сделана под фильм.
1: Скажите, а вообще, на ваш взгляд, как русские народные сказки сейчас в России читают?
0: Слушайте, мне кажется, лучше чем, а проблем с прочтением русских народных сказок у нас нету, потому что это же такая история, когда бабушка знает, что ей читали, читает своему ребенку, и издательства в большом количестве на разные вкусы издают и подарочные красивые издания русских народных сказок, и самые простенькие, дешевые, там, бумажные, картонные, с яркими иллюстрациями и картинками. И вот как бы нету тут проблем ни со спросом, ни с, опять же, с тем, что это не покупают.
1: А как вы относитесь к истории появления всех этих Колобков, Чебурашек и всего остального на киноэкранах?
0: На киноэкранах, в принципе, это как бы, ну, появились и появились. А с другой стороны, мне не совсем понятна вообще эта история с некими новелизациями, обновлениями сюжетов, у которых есть авторы. Это если мы говорим про некие авторские книги. А если говорить про интерпретацию каких-то народных сюжетов, то почему нет? Они имеют место быть и имели место быть всегда, и даже классики нашей литературы как-то их переначивали, вплетали в свои произведения. Вот. Поэтому это как бы две разные истории, и довольно большой должен быть разговор об этом вообще, как коммерческой истории.
1: При всем при том, что это может быть чисто коммерческая история или больше коммерческая история, вы как литературный критик, как автор книг для детей, пошли бы или ходили на эти все фильмы?
0: Условно говоря, экранизацию книг якобы Эдуарда Успенского мы сходили с ребенком, но мне не очень понравилось, восторга не вызвало, скажем так.
1: Спасибо. Ирина Лисова, автор книг для детей, литературный критик и эксперт по детской литературе. 7373948. Попался на книжной полке пыльный томик в золотом обрезе. Было и «Думы Колобка», избранные статьи и выступления. Это шутка Макар, 768-й. 724-й, сказки не так просты. Виктор, 534-й, говорит, мы сегодня ходили на мультик в кино. Его премьера была именно сегодня. И в «Читай-городе» появилась книга. Именно по этому мультику не вчера, а именно сегодня. Рекламная такая кампания. Внимание! Но если эта книга, которая только сейчас появилась, то мы ведь не можем... Ведь, значит, ее не было год назад. Значит, получается, что вот появление этой книги, это вот, собственно, этот прирост в 40%. А если вы идете в кино, зачем покупать книгу? Ну, просто интересно. 7373-94. Книга по мультику, что ли? Пишет Виталий, 618-й. Ведь, по идее, должно быть наоборот. Кризис. Полагает Виталий. Это раньше, говорит, была Астрид Лингрен, Корней Чуковский, Сельма Лагерлёв. Они писали хиты детской литературы. Теперь книг вроде много, все недостаточно хорошо, глазу не за что зацепиться, только и остаются классики и народ. Виктор говорит, ребенок попросил, я купил, мне не жалко. Илья говорит, детям книжки покупают. Смотрел Колобка. Это вот из будущего, а может быть, из сегодняшних разговоров. Смотрел Колобка, книга-то лучше. Но вот тут интересно, значит, еще раз, значит, если вы ведете ребенка на мультик или на кино, то ребенок тут же просит книжку, и вы ее покупаете. Для чего? Это что за двойной удар? Учитывая последние тренды, можно сделать сиквелы и приквелы о Колобке, о жизни бабки и деда до того, как они скребли по сусекам. Как жила лиса после встречи с хлебом. Колобок и три богатыря. Колобок и Иван Дурак. Вот такие варианты предлагает Виталий, 618-й. Кризис идей, в общем, лишь бы продать. Заочная борьба между выпечкой и членистоногими. Это Григорий, 859-й, описывает то, что происходит. 7373948. Кто-то уже посмотрел, кто-то уже почитал эту книгу. «Колобок и три корочки», приключенческий фильм. Виталий продолжает разрабатывать варианты. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Смотрите, какая история. Речь идет о приросте в процентах книг о Колобке или в абсолюте. Потому что если до настоящего времени продавалась книжка одна в день, а сейчас продается две, это 100%, но всего плюс одна. Понимаете, да, о чем я говорю?
1: Низкая база, это естественно, но вряд ли тут это так.
2: А я уверен, что это так.
1: Да что вы, секундочку. Вы хотите сказать, что, значит, сейчас сотни тысяч...

0: тысяч, мягко говоря, пойдут в кино, обычно покупают книги, а тут купили две.
1: Конечно. Причем я вангую провал этого фильма. Это вот... голову кладу. Провальная история.
0: Слушайте, не надо класть голову, потому что вы же знаете, это, что... вы, наверное, уже... Нет, секундочку, вы результаты первого дня слышали?
1: Слышал.
0: И что?
1: Нулевые практически.
0: Да что вы. Даже хорошо, я понял, нулевые. Давайте просто, ну, для того, чтобы... Вот человек говорит, я слышал, и они нулевые. Давайте перепроверим. «Молчание Колобков», предлагает 402-й. А про какие книги мы говорим? В ламповом виде на бумаге или электронные, которые надо качать? Задается вопросом Виталий. Я подозреваю, что когда мы говорим о детских книгах, о книгах «Колобок», «Последний богатырь», я подозреваю, что все-таки, как вы это называете, олдовый ламповый вид на бумаге. Это должно быть красиво, это должно быть интересно ребенку. Есть популярная тема книги по играм. Ребенок говорит, всю коллекцию купил, это Виктор 534-й, пусть лучше что-то читают, чем в гаджетах сидят. И это лишний раз возвращает нас к ответу на вопрос, это про какие книги, в бумажном или электронном виде. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нам по телефону 7373948. Ну, хотелось бы услышать людей, которые вот, как это предыдущий слушатель говорил, ну, провалился фильм, он по первому дню уже приводит какие-то решения, причем готовый... что-то там, чуть ли не голову готов, говорит, положить. Я бы все-таки предостерег от подобного рода вещей. Вот это вот, все обобщения, особенно на базе первого дня, все-таки, наверное, делать не стоит. 7. Ирония судьбы или с мягким тестом. Колобок попадает не в булочную, а в пышечную. В Ленинград. Это Виталий 618-й. Значит, бублик, кричали дети, которые не знали, что это смертельно раненый Колобок. Теперь 630-й по этому поводу пишет. 7373948. Ну, давайте, ждем. Ждем ваших сообщений по этому поводу. И звонков тоже ждем. Я просто хотел бы понять, каковы результаты первого дня, которые наш слушатель назвал нулевыми. Результаты. Как это у нас, значит, результаты проката фильм, да, фильм «Колобок». Давайте попробуем, что у нас из этого получится, и получится ли что-нибудь. Значит, кинокритики не исключили хороших кассовых сборов. А, есть уже, видите, есть уже объяснение пустых кинозалов на премьерах. При этом есть и другое сообщение, то есть есть, одни объясняют пустые кинозалы на премьере фильма «Колобок», а другие рассказывают, что «Колобок» в день премьеры установил рекорд. Помните, кто-то тут говорил у нас только что о том, что нулевые. Значит, что такое ноль тогда? Возвращаясь к тому, что прозвучало у нас в эфире. Сказочный фильм «Последний богатырь» «Колобок» в премьерный день заработал 53,7 миллиона рублей, которые, с точки зрения одного из наших слушателей, это нулевые прокатные результаты. РИА Новости цитирует данные единой автоматизированной информационной системы фонда кино.
2: Говорит Москва. Поток. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области ввели региональный режим техногенного характера. Он был установлен из-за продолжительного отключения электроснабжения в результате ударов ВСУ, пояснил губернатор Евгений Балевский. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в регионе зафиксированы не только аварийные отключения света, но и нарушения водоснабжения. Особый режим позволит нам существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий, пояснил глава региона. Балицкий добавил, что в Запорожской области будет осуществляться подвоз воды и вводятся графики ее подачи. Испания пригрозила Италии ответом в случае сохранения погранконтроля из-за Сеуты. Проверки на границе Рим ввел после наплыва нелегальных мигрантов в испанский анклав на северном побережье. если особый режим не отменят до конца воскресенья, 9 августа. Мадрид будет вынужден принять соразмерные меры для защиты интересов и достоинства своих граждан, отмечается в заявлении испанского правительства. Итальянские власти ввели погранконтроль в отношении Испании 1 августа. Лидеры Германии, Венгрии, Швеции, Польши призвали ЕС рассмотреть вопрос о приостановке сотрудничества с Испанией в рамках Шенгена. Управление гражданской авиации США распорядилось проверить сотни Боингов 737 МАКС. Обследование назначено после обнаружения трещин в элементах конструкции более 100 моделей самолетов компании, уточнили в ведомстве. Там пояснили, что разломы были в специальной накладке, которая укрепляет зоны вокруг дверных проемов и аварийных выходов. Со временем из-за нагрузок, возникающих при взлетах и посадках, эти трещины могут увеличиваться. Федеральному управлению гражданской авиации добавили, что подлежат проверке около 470 самолетов. ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в 2028 году, рассказал гендиректор выставочного комплекса Сергей Шагуров. В интервью ТАСС он пояснил, что предварительную оценку на предмет включения ВДНХ в основной перечень планируется провести предстоящей зимой. С 12 декабря 2025 комплекс официально внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12.06 рубля, доллар 81.41 рубля, евро 94.06 рубля. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, вероятные осадки. Ночью до плюс 21 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва. 94.8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
7: В эту субботу тема программы «Хроническая боль». В эфире нейрохирург и алголог, кандидат медицинских наук Эмиль Исагулян.
2: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Порода собак далматин. Особенности ухода, содержания и дрессировки». В эфире кинолог, заводчик породы далматин Александра Макарова.
7: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: А вы говорите, милит.
10: Я его что?
9: Мне милит.
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 7 августа, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем за новостями, за пробками следим. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки, они должны быть 4-бальными, а вот нет. Нам обещали, что будет 3 часа 4-бальных пробок, а с 5 до 7 вечера. Ну, грубо говоря, с половины 5 до половины 8, 3 часа. А на самом деле 4-бальными пробки стали еще в 4 часа. Поэтому то, что сейчас в 5 часов уже 5-бальные пробки, которых нам даже не обещали, то мы, в общем, логичным должны считать. В районе Беседы в ту и в другую сторону МКАД едет медленно. Большие сложности при движении по Московской кольцевой автодороге и по Ленинскому проспекту в сторону Московской кольцевой автодороги из центра города. Надо понимать, там какая-то серьезная пробка организована прямо сейчас почти, да нет, даже не почти, а бордового цвета, то ли перекрытие, то ли дорожно-транспортное происшествие, возможно, перекрытие. Имейте это в виду, если есть возможность ехать в другое время, лучше ехать в другое время в сторону Киевского шоссе, потому что само Киевское шоссе при этом абсолютно зеленого цвета. То есть по нему, видимо, движение никак не ограничено. Главная проблема — на него попасть. Еще новости, которые в эти минуты появляются. Заголовок с ленты агентства РИА Новости: «Ревнивец, зарезавший жену в Москве, признал вину и арестован», пишет агентство. Еще: производство шампанского в России снизилось за 7 месяцев на 9%. Еще: власти Перу разрешили бывшему премьеру страны Бетси Чавес покинуть посольство Мексики. Это все с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Российская Федерация рассчитывает заключить контракт с Индией по Ил-114 и сухой Суперджет-100 в течение года, ссылаясь на замглавы Минпромторга ТАСС. И еще сообщение о том, что пропавший в Ломоносовском районе Ленинградской области 9-летний мальчик найден мертвым. Об этом, соответственно, пишут со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Смерть мальчика наступила в результате утопления. Это с ленты агентства ТАСС. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, и тема, которая стоит на голосовании у нас сегодня на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходите на главную страницу, заходите в наши каналы в мессенджерах, либо телеграм-канал, либо канал в Максе. В 12 часов мы выкладываем вопрос для голосования, то есть с 12 до 18 голосуем теперь. Ну и вот, соответственно, многие уже проголосовали. Теперь присоединяйтесь, посмотрим, как аудитория программы прямого эфира изменит уже так или иначе наметившиеся результаты голосования. ВЦИОМ спросил граждан России и выяснил, что каждый второй россиянин за последние 5 лет полноценно не отдыхал. Мы спрашиваем, а вы о себе что можете сказать? Полноценно отдыхал неоднократно за эти 5 лет. Полноценно отдыхал за это время не более раза 2. Потом отдыхал регулярно, но не полноценно. Полноценно не получилось. Потом отдыхал вообще нерегулярно. И пятый вариант, практически не отдыхал за это время вообще.
10: Что значит полноценно?
0: Это Ирина Корчагина. Еще не включили микрофон, а она уже заговорила. Психолог, креативный директор проекта «Культурные коды». Ирина Леонидовна, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Олег Моисеев, клинический психолог, руководитель Московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело». Олег Олегович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Ну вот вы задали
10: что
0: вопрос.
10: Что значит полноценно?
0: Вы задали вопрос,
10: да.
0: Вы что, отвечаете.
10: Что мы в это вкладываем?
0: Вот это и есть первый вопрос, который я хотел задать собравшимся. Вы его тоже задали, давайте вы и отвечаете.
10: Вы знаете, на мой взгляд, это очень субъективно. Вот можно за 3 дня отдохнуть полноценно, а можно 18 дней страдать, мучиться и вообще не получить
0: отдых. А где тут... Нет, секундочку, да. А где здесь написано, что я отдыхал неполноценно там 20 или 25 дней?
10: Да,
0: нет, полноценно вот я хотел как раз вас, как специалистов, да. спросить, а вот минимум есть какой-то?
10: Вы знаете, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Здесь все зависит от того, как человек умеет переключаться. Но мы должны помнить о том, что у нас есть разгон и торможение, да, то есть в отдых надо войти, из отдыха надо выйти.
0: Значит, есть какие-то минимальные даты.
10: Ну, это зависит от структуры личности. Знаете, некоторые люди очень быстро входят, вот, да, вот они уже...
0: Нет, ну, подождите, ну, вот опять же, некоторые, да, но они, значит, и задают этот минимум, там, грубо говоря, меньше там пары дней, чтобы войти в отпуск, не получится. Или меньше пары дней, чтобы выйти, не получится. Значит, уже 4 дня.
10: Ну, если так рассуждать, да, конечно.
0: Так 4? 3, не, 5,
10: вот я не скажу, я на это не скажу. Вот я считаю, что это очень субъективно, каждому свое, и здесь таких цифр не может быть. Ну, мы же люди, мы не роботы.
0: Это правда. Да. Теперь дальше. Вы только что услышали варианты ответа, вы даже, видите, начали комментировать. Скажите, а про себя что скажете? Полноценно отдыхала за эти 5 лет неоднократно, полноценно отдыхала 2 раза. Отдыхала регулярно, но полноценно не получилось. Отдыхала нерегулярно и практически не отдыхала. О себе.
10: Я отдыхаю полноценно, регулярно, и я довольна своим
0: отдыхом. И неоднократно.
10: И неоднократно.
0: Хорошо, выбрали вариант. Это Ирина Корчагина, она психолог, креативный директор проекта «Культурные коды». Олег Моисеев, клинический психолог, руководитель Московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело». А вы?
11: И я.
0: Того же мнения
11: я. Да, и я. Я того же мнения я. Я отдыхаю полноценно, постоянно. Меня на эфир радио «Говорит Москва» вызвали. Я прямо красил забор у себя в деревне. Это тоже полноценный отдых для меня, как у Тома Сойера, например. Да, я согласен с моделью психики, возбуждения, торможения. Я только хочу сказать о том, что полноценный отдых для человека, вот вы спрашивали про цифры, может начинаться от 15 минут, например. Аутогенная тренировка, да, дает некоторым полноценный отдых за 15 минут. Да?
0: Смотрите.
10: Это от умения человека да? сконцентрироваться совершенно зависит. Да.
0: Поэтому, собственно, мы сформировали этот вопрос и, в общем, примерно представляем ответы.
10: Угу.
0: И тогда у меня следующий к вам вопрос. Даже адресуясь к ВЦИОМу, каждый второй полноценно не отдыхал. То есть, получается, каждый второй не умеет организовать отдых, что ли?
10: Ну, вы знаете, наверное,
0: ну,
10: действительно...
0: у нас каждый год, даже если скажут, я не могу себе устроить там отпуск, да, даже так, у нас каждый год новогодние каникулы.
10: Да, да.
0: А ну... человек говорит, я не могу.
10: Каждый год новогодние каникулы, длинные майские праздники. У нас набегает как раз очень много.
0: Тогда
10: вот
0: что,
10: этих...
0: это коза-дереза? Меня не кормят?
10: Вы знаете, наверное, люди не очень понимают вообще суть вопроса. А новогодние праздники – это не отдых. Это 31 числа пошел к столу.
0: Это работа, работа по поеданию еды.
10: Да, от 12-го ты так. Но первое число у нас всегда выпадает вообще. Его просто нету. Вот, и так, где я был? Поэтому на самом деле, наверное, люди имеют в виду полноценный отдых, когда действительно вот он на кушетке лежит, отдыхает, ни о чем не думает, отдыхает голова от мыслей.
0: Нет, подождите, на кушетке лежать и отдыхать можно и с 1 по 10 января.
10: Ну, Значит, они не отдыхают на кушетке, а около стола лежат.
0: Там, в этом смысле?
10: Да, ну, да, то есть, получается... Я имею в виду кушетка с там какого-нибудь дома отдыха. Там,
0: это не проблема нехватки времени, а проблема...
10: Проблема
0: именно...
10: организации.
0: Организации. Ирина Корчагина, Олег Моисеев.
11: Я бы сказал, что в ЦИОМ, я, кстати, позвонил туда, у меня там замечательная подруга Софья Балаки, я позвонил ей, спросил про это исследование, она мне предоставила его, я посмотрел и цифры. Я думаю, что в ЦИОМу пора переходить к допросу с пристрастием, потому что вот такие вопросы, они не сподвигают людей отвечать искренне. Да?
10: Вот,
11: а сейчас
10: вот,
11: я
10: вот,
11: прямо сейчас что... ехал сюда, в метро, знаете, сейчас вот к любому подойди, 30 градусов в Москве, сейчас к любому подойди, вы отдохнули полноценно, любой скажет нет.
10: Нет.
11: Вот,
0: сегодня, кстати, прошу прощения, сейчас найду, по-моему, по-моему, была новость, что сегодня рекордная жара, по-моему, даже 33 градуса было.
11: Ну вот, она тоже влияет на степень на честности, да, ответов и на ощущение человека от полноценного отдыха.
0: Нет, ну, понимаете, если люди даже социологам не говорят правды, тогда мы ведь не понимаем о том, что происходит вокруг нас.
11: Согласен. Да, но если...
0: то есть, получается, мы себе же хуже
10: делаем. Это не вопрос правды, это не вопрос непонимания, не вопрос, вот, может быть, какого-то анализа. Вы понимаете, вот что такое опрос ПЦИОМа? Я так себе представляю, человек сидит где-то там в каком-то состоянии расслабленном или наоборот, ему вдруг какой-то звонок, дзынь, ответь. А он даже сообразить не успевает, что от него требуют. Он так быстренько ляпнул первое, что в голову приходит.
0: Олег Моисеев-то он предлагает другое, то есть ему руки вверх,
11: да, конечно,
0: на вопрос отвечает.
11: Конечно, конечно.
10: Ну вот так оно и происходит.
11: Я предлагаю использовать паяльники. Значит,
0: не, это шутка.
11: Конечно,
0: знаете ли.
11: Конечно, шутка, только специалисты в ЦИОМу на самом деле проводят это Всероссийский центр исследования общественного мнения. Это качественный продукт.
0: Казалось
11: на самом деле,
0: бы.
11: Да. Но те цифры, которые вот я в этом исследовании посмотрел, то есть там...
10: Они
11: 60,
10: вас удивили.
11: 63, да, они меня очень удивили, они меня поразили. 63% людей удовлетворены собственным здоровьем и здоровьем своей семьи.
0: 78% спортом регулярно
11: спортом,
0: занимаются.
11: Не физкультурой, 78. Спортом, да. Они
10: вот
11: занимаются 78%
10: спортом. Я тоже очень сомневаюсь в этом.
11: 66% следят за своим питанием. У нас некоторое время назад на Соловьёв Лайф мы обсуждали 66% лиц с ожирением в стране. И
10: да,
11: вот 66% ровно тот же процент.
0: Я слежу, не получается.
11: Да. Может, знаете, они пристально следят просто,
0: да,
11: чрезмерно пристально.
0: Нет, но это опять про то, что такое полноценно, что такое неполноценно.
10: Да.
0: Вот кто-то из наших слушателей написал, мне вот дают 2 недели, а мне мало.
10: Мало.
0: Нет, секунда,
10: да.
0: Секундочку. Но чуть выше вы говорили о том, что это
10: можно
0: быть...
10: и за 3 дня, да.
0: Вот.
10: Да.
0: Значит, тогда мы должны говорить о том, что люди не очень умеют, и их бы надо научить. А можно научить?
10: Можно.
0: А как?
11: А для начала давайте научим их работать. У нас проблема в экономике связана с тем, что работать некому, а не с тем, что некому отдыхать. То есть,
0: секундочку, но опять тогда мы возвращаем. Теперь, когда все говорят про колобок, ну ведь разные сказки бывают, правда?
10: Да.
0: И про козу Дерезу тоже бывает.
10: Да.
0: А она, как известно, рассказывала, что ей все время не докладывают мясо. Ну да, мы же помним, чем все закончилось. И люди вот, Виталий говорит, кто-то врет или не договаривает. Ты в майские ездишь по Ярославке, везде народ. В Ростов-Великий приезжаю, не с первого раза даже припарковаться можно.
10: Да.
0: На озере Нера уединиться негде.
10: Это
0: везде
10: правда.
0: Народ.
10: Везде народ.
0: Вы говорите, работать некому.
10: Ну, вы понимаете, вот везде народ. Вот не далее, чем вчера. Я была в одном музейном комплексе.
0: Еще про Эмилю, говорит, сказка,
10: да,
0: есть. Да.
10: 6 парковочных мест. Вот понимаете, припарковаться у нас вообще нигде нельзя. Что такое 6 парковочных мест на огромный музейный комплекс? Ну, в окраинах,
0: да-да,
10: Москвы. Понимаете? Поэтому действительно у нас ощущение, что везде толпы, что везде нельзя припарковаться. То есть вот такая вот еще недостаточно организованная вот эта инфраструктура вся.
0: А мы продолжаем все-таки.
10: А мы продолжаем.
0: Тигру в зоопарке не докладывают. Татьяна Сороковая. Для людей полноценны, для людей.
10: Да.
0: У нас же, как всегда... Я знаю, как народу надо.
10: Однозначно.
0: Для людей полноценный отдых – это выезд на море, за границу, кардинальная смена места и на продолжительное время 1-2 недели. Определенные ограничения есть, есть безумные цены. В таком режиме мы отдыхаем крайне редко, значит, мы не можем полноценно отдыхать.
10: Ну, почему обязательно отдыхать за какие-то бешеные деньги? Слава богу, у нас огромная страна с огромными ресурсами. И совершенно не обязательно ехать куда-то там по дорогостоящей путевке. Поехали на речку.
0: А я сказал горбатый.
10: А я сказал горбатый. Все правильно.
11: Отдых, только там было написано, отдых за границей.
10: За границей и на море.
0: За границей.
11: Отдохнуть надо от страны, что ли? Я не понимаю.
0: Нет, я тоже на самом деле не очень понимаю, но это довольно часто звучит.
10: Это довольно часто вообще.
0: А я хочу так.
10: А это понты. Это уже вот, это не значит, что человек действительно хочет отдохнуть, он хочет соответствовать.
0: Григорий говорит, а я на море могу и на выходные слетать.
10: Вот. Это значит, человек хочет показать, что у него высокий стандарт жизни, да, вот мы да, отдыхаем
0: не,
10: только на море.
0: Вы не обеспечиваете мне да, нормальный, да, и я не могу полноценно
10: отдыхать, потому что я не могу поехать нам куда? Турцию на море, куда? В Египет.
11: Почему вы на меня показываете?
10: Не, ну я просто как
11: Я последний раз ездил отдыхать на море в Египет. Мне очень понравилось, да, вот замечательный отель, да, прекрасное питание, море, коралловые рифы, рыбки, все это очень здорово.
0: Но вот смотрите, и все-таки, вот Игорь теперь тоже, он уже не говорит, что вот, он говорит просто, если я не съездил на юг или на дачу дней на 20, ну тут хотя бы юг или дача, то полноценно не отдыхал. Ну то есть вы не смогли за эти 5 лет... на 20 дней минимум съездить хотя бы на дачу.
10: Не, ну на дачу-то уж точно поехали. А кто ж траву-то будет косить?
11: Может, вообще? У него дача на море.
0: А там, кстати, борщевик, а если не выкосишь, большие штрафы.
11: Сегодня я помню. На 150 кого-то оштрафовали, на 150 тысяч прям сегодня за борщевик. Вот первый штраф сегодня последовал.
0: 402-й пишет, на Минском море тоже неплохо. Да, слушайте, можно исходить из того, что хорошо там, где нас нет. А можно исходить из того, что хорошо там, где мы есть. Это тоже нормально. Игорь 983-й говорит, а психологи? Здесь собрались психологи.
10: Да, да.
0: Советуют отдыхать полный отпуск 28 дней и не меньше. Ну, да. Вы какие-то неправильные психологи?
10: Я такого не говорил.
11: Я тоже с большим удовольствием сам отдыхаю 28 дней и не меньше. И всем посоветую. Товарищи, есть трудовое законодательство, да, есть 28 дней. Отдыхайте на море, за границей и дома, где угодно. У нас свои моря прекрасные есть, есть куда поехать. Я, например, лучший отпуск свой вспоминаю. Это остров Ольхон на Байкале. Красивее природы не видел в жизни никогда. То есть езжу отдыхать на север.
0: Дороговато будет.
10: Ну, за 5 лет-то можно накопить?
11: Сегодняшние цены с перелетами. И знаете, как у нас в Советском Союзе говорили, что люди жили бедно, но отдыхать на море раз в году, да, помните, как в фильме, ездит хотя бы каждый раз советский человек, каждый советский человек хотя бы раз ездит отдыхать на море.
0: Но в каких условиях этот человек там отдыхает?
11: Понятно.
0: А как с детьми отдохнуть пробовали, пишет 724-й?
11: Постоянно.
0: А что, собственно?
10: Ну, вот это, вот, кстати, да, понимаете, вот некоторые считают, что действительно с детьми не отдых. Что нужно вот отдыхать от детей, да?
0: В этом смысле не только с детьми. Алексей говорит, купил себе дачу для отдыха, теперь отдыхаю, когда туда не езжу.
10: Да, конечно, там же косить траву надо, борщевик. Грядки хоть какие-то.
11: Я не знаю, у меня трое детей, с тех пор, как они появились, мы отдыхали только с детьми. Все годы, да, вот в этом году первый раз мы съездили с женой вдвоем, и, надо сказать, нам чего-то не хватало.
0: Нет, ну вот Татьяна продолжает. Вот отдых в Суздале на 2 дня на семью из 3 человек 100 тысяч. Мест нет, хотели поехать на этих выходных, и очень дорого.
10: Вот. Ну, я не соглашусь. Во-первых, ну, в Суздале очень большой вариант, и совершенно не обязательно какой-то там бешеный, дорогой отель.
0: А не тот уровень, скажут вам, а моего уровня нет.
10: А, ну тогда, я же говорю, это вот понты, это уже не отдых. Если мы хотим отдыхать, мы всегда найдем форму. Какой-то формат, который нам соответствует и по деньгам, и по нашим потребностям. Вот действительно мы можем отдохнуть за 3 минуты, если мы там какую-то технику...
0: Нет, вот смотрите, а когда... Вот ну, Игорь тоже 983-й говорит, а я только в Крыму бывал и больше никуда не хочу.
10: Ну, молодец. А что ему мешает туда ехать? Вперед? И с песнями.
11: Да, кто-то в Суздаль.
0: Вот. Нет, ну вот мы опять возвращаемся. Да, голосование продолжается у нас. Каждый второй россиянин говорит, что полноценно не отдыхал за последние 5 лет. И мы спрашиваем вас. Просим ответить на вопрос через Telegram, через Макс заходите, через сайт радиостанции «Говорит Москва». О себе чего скажете? Полноценно отдыхали неоднократно, раз-два всего за 5 лет полноценно отдохнули, регулярно отдыхал, не получилось отдохнуть полноценно, отдыхал нерегулярно, практически не отдыхал. Вот интересно, что получится в результате этого голосования. И вы мне скажите, если человек регулярно отдыхает, а у него не получается. Что с ним не так?
11: Ну, возможно, у него есть определенные проблемы поведенческие, социальные, которые не дают ему расслабиться соответствующим образом. Знаете, тут вопрос отдыха и отпуска, это же разные
0: нет,
11: вещи.
0: Нет, ну вы сразу переводите, значит, ему к доктору.
11: Нет, не обязательно. Почему? Не обязательно. Можно к психологу, да, можно к психологу. Но, тем не менее, можно помочь себе самостоятельно
0: вот
11: в некоторых эпизодах, да. Ну, как бы это банально не звучало, научитесь расслабляться, да. Вот если мы говорим об отдыхе, понимаете, я очень часто езжу по регионам, вот в Туле, да, был совсем недавно, то есть у нас есть рабочие моменты, а есть время отдыха. То есть, и в это время мы там ходили по музеям, мы ходили по выставкам, мы смотрели архитектуру города. Это отдых? Нет, да, это отдых. Это не отпуск, но это отдых. То есть, человеку, вот было сказано в самом начале, очень хорошо сказано, поймите, это абсолютно научная вещь. Психика человека работает по принципу возбуждения и торможения. То есть, если человек не умеет тормозить или, наоборот, вовремя не может возбуждаться, да, у него определенные нарушения. Вот есть прекрасный восьмицветовой тест Люшера, да, который вот на этом построен. Там аутогенная норма, есть такое понятие. Да? То есть, если мы говорим об этом, человеку надо понимать, что если у него нет, если он чувствует себя не отдохнувшим, да, есть вот синдром хронической усталости, сейчас очень много об этом говорят. Да, понимаете, да, как?
10: Выгорание.
0: Есть, многие считают, что об этом просто говорят. Нет, и нет, поэтому...
11: нет, об этом...
0: Ну, раньше
11: нет,
0: же как-то да, жили и не говорили.
11: Да, действительно, мы не можем сравнивать раньше и сегодня, к большому сожалению.
10: Ну, это,
11: да,
10: в общем-то, не сравняем. Ну, не сравнимые,
11: да,
10: вещи, конечно.
11: Но, тем не менее, если мы говорим о человеке, который постоянно, допустим, кто-то постоянно не высыпается, кто-то постоянно не может отдохнуть. Действительно, иногда это основание для вмешательства специалиста и для помощи специалиста. То есть, как мы знаете...
0: Ну,
11: как
0: это вот... скорее исключение, чем правило. Но
10: ну, я бы
0: кажется...
10: не сказала, это достаточно да, большое количество
11: сегодня,
10: людей. Да.
11: Сегодня это... Я с вами соглашусь. Вот. Сегодня это большое количество
10: большое
11: людей.
10: Большое количество.
11: Особенно в больших городах. Да. Если мы берем Москву, раз уж мы на станции говорим
10: очень
11: Москва.
10: Очень высокий градус тревожности, да,
11: да,
10: среди
11: да,
10: людей.
11: Последние обстоятельства.
10: Сами
11: да,
10: себя накручиваем. Тем более да. мы люди русские, мы умеем из всего делать трагедию.
0: Теперь дальше. Вот Дмитрий 944 на плато Путорана захотел. И вот он говорит... Нет, секундочку. Я, говорит, коплю на отпуск. Такое тоже нормально. 5 лет коплю, никак не получается. То есть человек, который, в общем, понимает, что нужно полноценно отдохнуть, причем так, как он хочет, и поэтому он копит, и потому, видимо...
10: Ну, вот опять же, да,
0: довольно долго.
10: Вот коллега сказал, отпуск и отдых – это разные вещи. То есть мы можем копить на этот отпуск, который мы себе там на Мадагаскар, на Курилы, да, куда-то очень далеко, там, я не знаю, фьорды, что мы хотим посмотреть. Но при этом отдыхать нужно обязательно.
11: Да, вы знаете,
10: человек
0: я
10: должен отдыхать.
0: Я накоплю и послезавтра так отдохну.
11: А вы знаете, Акакий Акакиевич у Гоголя копил на шинель. Помните, что случилось, да? Он купил ее, но ее сняли с него. Вот он может копить эти 5 лет, да, считать, что это не, вот... Ну,
10: а потом фрустрация.
0: Надо... Секундочку, тогда по-другому. Жить надо сегодня?
10: Ну конечно.
11: Так,
0: да. Но если жить сегодня, может не остаться на завтра.
11: Не-не,
10: ну,
11: смотри, как
10: и
11: жить,
10: думать на
11: же,
10: завтра, есть... и думать о завтра. И думать о завтра.
0: Виктор, вся моя семья, кроме двоих, работаем самозанятыми. У нас вообще нет отпусков, к сожалению. Своих денег жалко. Чувствуем, что начинаем перегорать.
10: Ну вот,
0: в смысле,
10: вот
0: что вот, такое своих денег жалко? Вы думаете, ну, другие отдыхают на чужие?
11: На деньги самозанятых.
10: Ну, дело все в том, что самозанятый сам себе организует отпуск, сам себе организует все эти затраты. А когда мы получаем отпускные где-то на предприятии, это как бы не мои деньги. Это деньги хозяина, там, начальника, да? И как бы им легче.
0: Ну, это же как бы.
10: Это как бы. Это, а человек вообще всегда живет в иллюзиях.
11: Нет, нужно понимать, что просто вот такие формы заработка, как у самозанятых, когда он не может отказаться от лишнего рубля в нужный момент и отказывать себе в отдыхе, приводит к очень печальным последствиям.
10: Приходит да. как раз к этому выгоранию.
11: Да, большому сожалению, это да. не только
0: вот человек уже говорит, начинаем перегорать.
11: Конечно.
10: Ну, давайте плохо. К доктору, конечно.
11: Возможно,
10: мы поможем. Самотек.
0: Подождите, а когда человек уже чувствует, может быть, и без доктора еще можно обойтись?
11: Можно. Надо срочно отдохнуть в таком случае, если он чувствует себя безмерно уставшим. То есть надо понимать, что те деньги, которые он заработает сегодня, он потратит
10: на лечение
11: завтра.
10: На лечение.
0: Новогодние дни был в Шереметьеве, пишет Виталий. Огромные толпы народу, дети, узлы, пакеты, билеты в самолете на Вьетнам. Одни наши сограждане на пляже в Нячанге. Сплошь русская речь. Нячанг — это как будто бы пригород Подольска. Это мы не умеем или все-таки у нас разные информационные пузыри?
10: Я же говорю, что все субъективно. Все субъективно. Нет объективной реальности. Каждая реальность субъективна. Что человек видит? Один видит загруженный аэропорт, а другой видит, ура, сколько людей едет на отдых.
0: А третий, один мечтает об Ольхоне, а второй уже съездил. На Ольхоне было очень неотдыхабельно. В минус 30 весь остров остался без электричества.
11: Езжайте как... летом туда.
10: Ну, вы понимаете, а это же приключение, это же тоже здорово.
0: 639-й еще 10 лет назад съездил на Нячанг и говорит, там уже она побыла давно. Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Росатоме назвали сроки открытия постоянного сообщения Китая с Европой по Северному морскому пути. Маршрут может заработать в августе-октябре этого года, если позволит ледовая обстановка, отметил глава корпорации Алексей Лихачев. В отличие от предыдущих контейнерных перевозок, которые носили во многом экспериментальный характер, программа на 2026 предусматривает полноценное линейное сообщение с отправлением судов каждую неделю в течение навигационного сезона, сказал он в интервью сетевому изданию. По словам главы компании, в этом году ожидается 30 контейнерных рейсов китайских судоходных компаний по Севморпути, в то время как 3 года назад их было всего 7. Александр Лукашенко назвал формулу сохранения мира в Белоруссии. Для того, чтобы он был, нужно работать, собирать хлеб, распахивать поля, работать в промышленности и продавать продукцию, подчеркнул президент республики. На совещании по теме организации торговли на селе он отметил, что стране не хватает советской системы управления. Проработав уже очень много президентом, я, как никто другой, чувствую, что не хватает вот этой системы управления государством, не хватает серьезной кадровой работы, добавил Лукашенко. На горнолыжном курорте Шамони во Франции погибла 64-летняя россиянка. В жандармерии уточнили, что женщина была одна в горном массиве Монблана. Представитель ведомства отметил, что в это время года количество снега в горах уменьшается, из-за чего сложно увидеть образовавшиеся пустоты. Лыжница упала в ледниковую трещину, сверху на нее рухнул снег. Правоохранители начали расследование. В посольстве России в Париже сообщили, что находятся в контакте с родственниками погибшей и оказывают им всю необходимую помощь. 4 подростков задержали при попытке забраться на крышу Смольного собора. Им от 16 до 17 лет, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному округу. По предварительной информации, несовершеннолетние познакомились во время общения в одном из мессенджеров и договорились встретиться, чтобы подняться на здание собора и сделать фотографии для своих соцсетей, пояснили в ведомстве. Там рассказали, что нарушители планировали с тыльной стороны здания подняться по водосточной трубе с использованием альпинистского троса с карабинами. Подробности инцидента уточняются. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 19-21. Утром в субботу до плюс 22-23 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
12: Говорит Москва. Реклама.
13: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
16: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
17: В эту субботу тема программы «Профессиональные танцы во взрослом возрасте». В эфире кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.
18: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
18: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Пятница, 7 августа, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Они, кстати, пятибалльные по-прежнему, при том, что в прогнозах пятибалльных пробок вообще не было. Предполагалось, что будут четырехбалльные пробки до половины восьмого примерно. Ну, а сейчас пятибалльные пробки. Полчаса назад были пятибалльные, поэтому насколько не скажется прогноз сегодня, будем выяснять в течение ближайших двух часов. Новости срочные, которые прямо сейчас появляются на лентах новостей. Ликвидация открытого горения объявлена на складе с красками и автомаслами в Брянске. Со ссылкой на МЧС пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что Мерзиёев и Трамп обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений. Шавкат Мерзиёев, президент Узбекистана. Следим за новостями и продолжаем обсуждение темы. Каждый второй россиянин за последние 5 лет полноценно не отдыхал. Это результат опроса ВЦИОМ, который мы сегодня обсуждаем с психологами. Здесь в студии клинический психолог Олег Моисеев, он же руководитель Московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело», и Ирина Корчагина, она же креативный директор проекта «Культурные коды». Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры, либо звоните, уже можно присоединяться по телефону. Значит, и голосуйте обязательно, не забывайте об этом. На сайте радиостанции «Говорит Москва» мы спрашиваем, что вы о себе можете сказать, отдыхали, не отдыхали полноценно за последние 5 лет. Там 5 вариантов ответа, выбирайте тот, который ближе к тому, что произошло с вами за последние 5 лет, а потом присоединяйтесь к обсуждению. Напомню, что вот в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, от которого мы отталкиваемся, начиная это обсуждение, там ведь много еще интересного. Они говорили о том, что люди стали больше заниматься физической активностью. Чуть не в 2 раза доля россиян, которые занимаются спортом хотя бы изредка. Спортом хотя бы изредка, это, наверное, все-таки на физкультуру. Число тех, для кого спорт стал вообще регулярной привычкой, вообще было 9, стало 29%. 66% утверждают, что при том, что не могут полноценно отдыхать, зато, значит, спортом занимаются, следят за питанием, 66%. Ну и 17 россиян из 100, то есть 17% говорят, что их меню определяется исключительно стоимостью продуктов. 83%, значит, то есть даже денег нет, а какие-то правильные продукты подбирают. В общем, сложная история с цифрами.
10: Очень, да, запутанная. И потом, вот мне кажется, что вот этот это вопрос про спорт, Юрий, извините, что я вас перебиваю.
0: Нет проблем.
10: Это, знаете как, человек купил абонемент в спортзал и 2 раза сходил. Сейчас же вот это же, я не знаю людей, которые доходили свой абонемент вообще вот до конца.
0: Я.
10: О, спасибо, спасибо. Два.
0: Нет, тут же признаюсь, что последний нет, не доходил. Ну, там по медицинским причинам. Но до этого все работало.
10: Ну, вы скорее исключение. В общем-то, весь
0: будем
10: этот
0: бизнес...
10: Будем надеяться,
0: что это скорее правило. Там так много народу всегда.
10: Весь бизнес построен на том, что люди не дохаживают. А все время новые, поэтому много народу. Все время
0: вот
10: новые,
0: вот.
10: Конечно.
0: Значит, смотрите, вместе с тревожностью не приведет... Как, подождите, 724-й, как выглядит правильный отдых, по мнению гостей, вопрос, вместе с тревожностью не приведет к социальному взрыву, ведь не смешно.
11: Никто и не смеется, мы и не думали смеяться.
0: Нет, вообще, Илья говорит, жена купила абонемент, не сходила ни разу.
10: Вот. Вот это, я как раз это имела в виду.
11: Нет, моя супруга сходила 4 раза за год.
0: Зато вы от нее, за нее отходили. Так все-таки, значит, правильный отдых, как по вашему мнению?
10: Ну, все-таки тревожность надо как-то немножко выключать. Хотя бы на какое-то время, да.
0: Ну, вот это как раз... Где выключатель тревожности?
10: Ну, это как раз нужна помощь, да. Ну, не обязательно идти там на прием к психологу, есть очень много материалов.
0: Где выключатель света продают, я знаю. А где выключатель тревожности, и главное, куда его монтировать?
11: Тут мы должны, наверное, все-таки говорить о переключении определенных видов активности. Да? То есть, если мы берем полноценный отдых, надо понимать, что вот то, о чем говорила Ирина, про те самые новогодние каникулы, которые у нас в Государственной Думе Российской Федерации даже собирались отменять ввиду того, что этот так называемый отдых новогодний приводит к очень плачевным последствиям.
0: Но об этом же неоднократно говорили здоровья. Не в Думе даже.
11: Да, да, но прям был такой поднят вопрос на межфракционной группе по защите граждан Российской Федерации от алкогольной, табачной, наркотической угрозы. Говорили о том, что ввиду того, что это приводит к большим потерям, давайте отменим каникулы. Я говорю, подождите, ну, каникулы да, люди это... проводят по-разному. Я, например, трезвенник и не употребляю
10: да,
11: алкоголь.
10: С выплеснули да, ребенка это называется.
11: Да, если мы говорим об
0: этом. Нет, ну мы же говорим о государственных историях. Да. Если таких, как вы, меньшинство, а большинство делает то, чего не надо.
10: Значит, нужно проводить
11: говорят
10: работу.
11: Говорят нам о другом, правда. Если мы смотрим там 78% занимающихся спортом,
10: да, значит,
11: 56%
10: все новогодние каникулы пробегали на лыжах.
0: Конечно, на словах я марафон каждый день пробегаю.
11: Да. Мы говорим об этом.
0: И с Ириной Корчагиной не раз встречались, кстати, сказать.
10: Да, в Сокольниках.
0: На 42-м километре.
11: Человек, который говорит о том, что мы недостаточно серьезно относимся к проблеме, поверьте, мы серьезно к ней относимся. То есть тут сгущать краски вокруг этой проблемы и обсуждать ее в таком вот юмористическом ключе, это разные вещи. То есть если мы говорим о серьезных вещах, да, о последствиях для здоровья человека, затянувшегося отдыха, неправильно построенного отдыха. Это все очень серьезные вещи и основания для работы специалистов действительно с ним. Но многие, большинство, я все-таки надеюсь на то, что и сегодня это большинство людей могут построить свой отпуск самостоятельно. И отдых в том числе. Да, он может быть ежедневным, он может быть в субботу-воскресенье, он может быть связан с отпуском. Это действительно у каждого по-разному. То есть тут, когда Ирина говорит о том, что разные люди отдыхают по-разному.
0: Нет,
11: да.
0: но судя по Давайте. Тому, что мы обсуждаем, вот уже половину программы прообсуждали, что называется, судя по всему, главная проблема, о которой надо говорить, это проблема того, что люди не умеют.
10: Не отдыхать. Умеют.
11: Да. Тут вопрос, тут вопрос
0: они не
11: финансов.
0: Могут воспользоваться
10: это
0: малейшей возможностью.
10: Вот
0: есть время, и я отдыхаю. Да. Нет, так люди не могут.
10: Ну, во-первых, у нас понимание отдыха еще пока такое вот лечь на диване, значит, встретиться там с родственниками
0: или
10: и поесть.
0: На море. Нет, или, да. нет или ехать на море на 2 недели, да. А иначе я не могу, иначе не отдых.
10: Ну, а на море-то мы что делаем? Вот, ну, тоже Бухалово на том же море, понимаете?
0: Алкоголь вреден для здоровья, мы это подчеркиваем.
11: У Игоря Губермана есть такое четверостишье. «Любил я книги, выпивку и женщин, и большего у Бога не просил. Теперь же пыл мой возрастом уменьшен, а теперь уже на книге нету сил». То есть, вы знаете, если вы выбираете для себя позитивные виды отдыха, надо понимать, что они приводят к вас к позитивным последствиям. Если у вас в отдых записан психоактив, да, то есть какой-либо, да, то есть, неважно, допустим, самый популярный распространенный алкоголь, но, как мы выяснили в цифрах,
10: это уже этого нет. Трагедию,
11: да, это уже, смотрите, то есть, я очень много езжу по стране, в разных регионах бываю постоянно, да, и вот когда мы говорим про 78% людей, регулярно занимающихся спортом, помните, было такое, было такое шутка про литербол, да, вот если этих людей сюда включить, да, если мы скажем, что туда же киберспорт, как сегодня модно, да, то есть люди, которые сидят у компьютера, это тоже спорт, да, спросим тот же опрос среди военкомов, да, и среди физкультурных работников, физкультурных учителей, и мы узнаем, что у нас сегодня молодежь там подтянуться не умеет, молодые
0: Нет,
11: люди, да.
0: Смотрите, Виктор продолжает вот этот поворот, есть проблема в небольших зарплатах, знаю такие людей, которые просто никуда не уезжают, только на дачу.
10: Так дело же не в зарплате.
0: Вот именно.
10: Вот вообще
0: а
10: не
0: что,
10: зар...
0: на даче нельзя отдохнуть?
10: Во-первых. Во-вторых, можно отдыхать вообще никуда не выезжая. Если говорить о Москве, а мы же Московское радио, в Москве очень много бюджетных, вот сейчас лето в Москве, столько всего. Ходите. А отдых – это обязательно новые впечатления, это обязательно смена деятельности. Это не значит выпить водки, наесться пирожных и полежать на диване. Да, нужно, конечно, полежать, отдохнуть, физически это нужно, но это не единственный отдых. И вот очень важно, чтобы мы все понимали, что отдых включает в себя разнообразие культурное, просветительское, социальное, спортивные активности. Вот как минимум 4 направления в каждом отпуске, отдыхе должно быть, чтобы люди двигались активно, получали новые впечатления, развивали свои социальные навыки, там встречались с друзьями, с родственниками, с которыми редко встречаемся, и получали какие-то впечатления культурные, вот это очень важно. Это действительно дает нам отдых.
0: Нет, вот смотрите, 724-й, подача смешно, там одни дела. А Илья, 72-й, дача может стоить больше, чем отдых на море. В каком смысле, я не очень понимаю.
10: Ну, чего-то там устроили, какие-нибудь там плитку положили. Ну, вы знаете, на даче вы собрались 5 соседей, и вы поиграли в психологические игры. Вот вам отдых. Вот вам развлечение. Подождите,
11: смена активности. То есть, если вот если я на даче прибиваю там доски или крашу забор, для меня это определенная смена активности, потому что мой труд в основном интеллектуальный, да, то есть
10: а мне косить вместе, нравится.
11: Вот, пожалуйста, да. То есть это тоже.
0: Прям косой.
10: То есть, ну, я надеюсь, триммером таким.
11: Тут вопрос смены активности. Помните, как в анекдоте про женщину легкого поведения, которая на море, с которой пытался познакомиться мужчина. Она ему сказала:
0: нет,
11: вы приезжайте на море, а тут станки.
0: Мы все равно о разных вещах говорим, потому что Илья тут же говорит: нет, секундочку, потому что Илья говорит: а вы попробуйте построить простой сарай, удивитесь цене.
11: Я строил.
10: Хорошо.
0: Илья, судя по всему, не собирается сам сарай строить. Он говорит о том, что это дорого.
10: Хорошо, это дорого, да. Хороший сарай,
0: если
10: дорого.
0: Если бы сам строил, сэкономил бы.
10: Мы сейчас винегрет, мы все валим в одну кучу. Причем здесь сарай? Мы говорим об отдыхе. На даче можно организовать хороший отдых.
0: Вот такие, как вы, стримерам не дают на даче отдохнуть, говорит Григорий 850.
10: Жужжат.
11: Звук потише, мы продолжим об отдыхе.
0: Тут, понимаете, как бы, вот, куда, 724-й, а хочется ведь от всех отдохнуть, вот так полноценный отдых.
11: Смотрите, мы не можем дать всем одну и ту же рекомендацию.
10: Вот,
11: да?
10: Это
11: то есть,
10: очень важно.
11: Если мы говорим об отдыхе, то есть он для, знаете как, давайте возьмем типы темпераментов, да, там холерики, сангвиники, да, флегматики, меланхолики, они не могут отдыхать одинаково, понимаете? Абсолютно. Для каждого человека, если человек много говорит, например, на отдыхе ему хочется помолчать, правда, я думаю?
0: О, вот, да.
11: Естественно, да, если человек много общается с людьми,
10: на отдыхе хочется уединения. Да.
0: А если там как раз берешь триммер, да, он как бы разговаривает. Да, да. И разговаривают.
11: Я с тримером, у меня участок 20 соток. Я с тримером ходил тут в это лето неоднократно. Я беру наушники, у меня там Евгений Онегин, да, Александр Сергеевич Пушкин. Триммер мне абсолютно своим шумом не мешает. Конечно. Я кашу эту траву и получаю тоже массу удовольствия. То есть, ребят, нужно
0: опять
11: отдыхать.
0: Опять же, Илья продолжает. Либо Турция на троих за 300 тысяч на две недели, либо дача-сарай плюс огород 520 тысяч. Ну так не делайте сарай, если вам жалко денег. В чем проблема-то? Я вот не понимаю.
10: Ну, у человека такая концепция, да, вот обязательно.
11: Нет, он не верит. Знаете, как не надо путать зеленое и соленое. Это разные вещи, разные типы отдыха. То есть, пожалуйста, если вы, кроме как на море, не отдыхаете, вы так считаете, то вам дает отдых только море, только за границей. Пожалуйста, это ваше право. Если кому-то нравится сарай, опять же.
0: Смотрите,
11: да?
0: Если я при этом... Что называется,
10: уж сосредотачиваюсь. На Турции уединиться вообще невозможно.
0: Нет, я сосредотачиваюсь на том, что вот есть только море. Угу. Это единственный мой полноценный отдых. Денег у меня на него нет, и я, соответственно, либо начинаю собирать на него, не отдыхая, либо начинаю страдать от того, что я не могу полноценно отдохнуть.
11: Знаете, как это психологическая зависимость в определенном смысле слова. Да? Если вы считаете, что море это только определенная там соленая вода, скажем, в Москве есть несколько бассейнов с морской водой. Пожалуйста, отдыхайте. То есть, если вы считаете, что.
0: Сейчас вам кто-нибудь напишет, что это дорого стоит.
11: Бассейн с морской водой.
0: Кстати, не 520, это точно.
11: Да, вот именно. Так что отдыхать можно в любых обстоятельствах. Еще раз, тут вопрос.
10: А еще можно морской воде соли в ванну. Вот, насыпать. Видите. Вот
11: сейчас
10: вам, пожалуйста.
11: Напишу, да, я представляю.
10: Да, вот, пожалуйста.
0: Людей вокруг, скорее
10: всего,
0: нету, не будет.
10: Точно.
11: А вы знаете, что оплата на воду растет постоянно?
0: ЖКХ.
11: ЖКХ, коммунальные
0: платежи. Новые тарифы в октябре. Да. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. И с морской водой или с поваренной солью, которую делают под пельмени. А вы понимаете разницу? Ну вот, если вас, допустим, погрузить в ванну с морской водой, а потом в ванну с поваренной солью, вы скажете: нет, ну здесь морская.
11: Вот смотрите,
0: не знаю.
11: Пельмени в морской воде — это и отдых, и отпуск, и здоровое питание сразу. Посмотрите, вот в одном,
0: ну,
11: в одном блюде быть. Все варианты.
0: Голосование продолжается. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
19: Юрий, добрый день. Евгений, постоянный слушатель. Спасибо огромное за прекрасный эфир. На своем примере скажу, что отдых со своим ребенком. Я счастливый отец ребенка с синдромом Дауна. И малыш мой, с которым я играю все свободное время от работы, хотя работаю по 12 часов, но выходные все посвящаю время ребенку. Это, ребят, самый прекрасный отдых – это с семьей, с ребенком. И мы живем в Подмосковье, 4 года я уже не был в отпуске, и при этом считался самым отдохнувшим и счастливым человеком.
10: Ну вот, вот, здорово.
11: Счастья вам.
0: Ребят, ну, тут, получается, было бы желание воспринимать время так, как ты его воспринимаешь. Хочу отдохнуть, отдыхаю.
10: Да.
0: Если я смотрю, мало, мне надо больше отдыхать, то я и не отдохну.
10: Конечно.
0: Это так получается?
11: Вы знаете, у человека, вот, который сейчас звонил, у него очень важно, у него миссия, жизненная миссия, служение. Знаете, как был такой писатель Надар Думбадзе, грузинский, он говорил, что каждый из нас несет мешок проблем, трудностей, и он тяжел. Но если вы начинаете поддерживать мешок того, кто идет перед вами, ваш мешок тоже становится легче. То есть вот человек служит своей семье, служит своему ребенку, да, и для него отдых и счастье быть рядом со своим ребенком. И тут вопрос, видите, он 4 года не ездил в отпуск, а звучит как счастливо. Да?
10: А, кстати, да, и у него убедительная интонация, конечно. Мы ему верим, это не какие-то там вот покрасоваться человек вышел, да, потому что голос он всегда выдает интонацию.
0: Мы тогда опять возвращаемся к тому, что мы сами себя программируем.
10: Однозначно, конечно, мы сами себя программируем и на отдых, перегрузку.
0: Подождите, тогда получается, когда каждый второй россиянин говорит, что он полноценно не отдыхал, он себя программирует на плохое.
10: Да, программирует на плохое. Значит, а мы нация страдания.
0: А, вот так.
10: Конечно.
11: Да, в одном из американском фильме сказали, что, говорит, вы читали Достоевского и Толстого? Как эти русские вообще могут улыбаться?
10: Конечно. Знаете, есть такой хороший анекдот.
0: Это тот случай, когда надо говорить о том, что вот зря вы не смотрите нашу видеотрансляцию.
10: Да.
0: Потому что как улыбается Олег Моисеев, надо бы посмотреть.
11: Вы знаете, просто дело в том, что вот действительно...

0: это как раз тот позитив, который наполняет человека силами. И для чего нам отдых? Чтобы вернуть силы.
1: Я не могу понять другое. Вот 663-й пишет. Дача — это чтобы только тещу с детьми из лета на лето из города вывести. Иначе свой участок — это вечная косьба, уборка снега. Она надоедает, а столько шашлыков просто не съесть.
0: Ну, продай ты эту дачу, что ты мучаешься-то, господи.
1: Что мешает совершенно? То есть нет, мне надо, чтобы тещу с детьми на лето вывезти.
2: Ну, прекрасно.
0: Вот это, Олег, это то, что вы говорили, миссия, да, у него миссия, да. Тещу с детьми отправить.
1: Нет, вот эта история программирования на плохое, да. А она как-то работает, ну, это как-то лечится?
0: Ну, это надо смотреть, это тоже от структуры личности.
1: Опять начинается.
0: Ну, правда, ну, мы все индивидуальные.
2: Да, все вылечим.
0: Ну, теоретически лечится все.
2: Да. Иных уж нет, а тех долечат, да, так вот, в данном случае, понимаете,
0: да.
2: это же счастье, или человек это так не воспринимает, вы знаете, как у меня сейчас вот на моей даче 4 поколения, одномоментно собрались, прабабушка, да, дети, мы, дети, внуки, вот собрались 4 поколения, это счастье, вы поймите, вы нигде так больше не пообщаетесь, да, у вас такой возможности больше не будет, может быть, в жизни, то есть это объединяющий фактор, а помните, как в мультфильме про Простоквашино, а мы с Шариком уже помирились, почему, а совместный труд он объединяет.
1: Секундочку, может быть, вы как специалисты это отдельно умеете, но, значит, смотрите, на дачу, едем на дачу, которую только что описал Олег Моисеев.
0: Как каторгу.
1: Секундочку. Мы едем на дачу, автобус не приезжает вовремя, или электричка опаздывает, или в электричке огромное количество народу, кондиционер не работает.
2: Это какая-то картина из прошлого, из далекого темного прошлого.
1: Потом приезжаем туда, там 4 поколения.
0: И спрятаться негде.
1: Спрятаться
0: негде. Да бабушка выносит мозг.
1: Как, Олег Моисеев, как у вас получается вот совсем другим лицом об этом рассказывать?
2: Так это же замечательно. Вы поймите просто. Дело в том, что это замечательно. Во-первых, у меня вот таких бытовых условий, описанных вами, конечно, нет. То есть, действительно. То есть, хотя я в них и побывал. То есть, в своем советском детстве я побывал и в этих условиях, и в электричках без кондиционеров, и в автобусах сломанных, да, и пешком там с рюкзаками какими-то. Вопрос-то не в этом.
1: А вы сюда сейчас на вертолете летаете?
2: Нет, почему? На машине езжу.
1: А, ну все-таки, но не на автобусе.
2: Причем у меня, заметьте, даже не в Московской области дача. То есть, я замечательно езжу на машине. Тут вопрос, действительно, Ирина права. Вот, когда мы говорим как психологи, вопрос в вашем личном отношении. То есть, если вы свою дачу рассматриваете как каторгу и идете туда, гремя кандалами, вы так и будете ходить.
0: Всю жизнь. Да, ничего
2: всю
0: вас
2: жизнь,
0: не будет радовать.
1: А как переключиться?
0: Ну, вот как раз есть методики, как переключиться.
1: Нет,
0: с негатива на позитив.
1: Не посещая, то есть, как это сказать, получается, что для того, чтобы стать добрее, надо потратить деньги на психолога.
2: Ну, не обязательно, вовсе нет. Нет,
0: ну, может быть и так.
2: Нет, конечно, мы как психологи должны сказать, и наш телефон.
0: Да,
1: но понимаете, если человек вот так вот на это смотрит, так тогда он на эти деньги еще хуже посмотрит.
2: Да нет, посмотрите на это по-другому действительно. То есть вы знаете как? Вы посмотрите на звездное небо ночью у себя на даче, где не горят многочисленные фонари. Вы посмотрите, как речка журчит. Да, посмотрите вокруг, что там жучки, да, там какие-то цветы растут, все цветет. Ежик побежал, да, ежик. Вы поймите, что вот это именно переключение вам даст очень много. Это, знаете, как называется? Позитивное подкрепление. То есть, это международный опыт исландский, который проверили головной мозг, нейровизуализации исследований. Позитивное подкрепление. Тоже без всякого психоактива люди получают позитивные эмоции. И они сохраняются у человека на физиологическом уровне.
1: Что вы можете о себе сказать? У нас еще 2-3 минуты на голосование. За 5 лет вы отдыхали? Полноценно отдыхали? Неоднократно отдыхали? Там 5 вариантов ответа. Присоединяйтесь к этому голосованию. Совсем скоро подводим итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые гости. Ну, отдыхал пару лет уже нет, точно. Плюс работаю в такси. Как бы даже в выходной 5-6 часов работаешь каждый день. Вот уже дней 100 без выходных. И как бы да, накапливается. И понимаешь это, и что надо, а куда. Вот в этом году тоже не получилось, надо так на своей машине ездим с семьей. Да, вот четвером всей семьей, я согласен, созвонившись, что вот отдых, побыть с семьей, хоть эти 2 недели.
2: Да, как вас зовут? Извините, пожалуйста.
1: Рушан.
2: Рушан. Как, Рушан, да? Рушан? Да.
0: Ну а что вот вы хотите вообще? Вот как вы себе видите ваш отдых? Помечтайте. Просто помечтайте.
3: Есть такой блогер таежный, вот он в тайге. Я даже смотрю, когда его блоги, я уже отдыхаю.
0: Ну здорово! Просто... Вот это как раз...
2: Как специалист-психолог могу вам сказать, ваш отдых заключается в том, чтобы держаться подальше от руля просто. От руля, а иногда и от людей. То есть, да, вот я понимаю, почему блогер именно таежный, да, или далеко таежный просто. Дело в том, что вот это именно и есть...

0: ваш отдых, смена активности вот такой.
1: То есть, да? А Григорий тоже пишет, если я в отпуске не меняю обстановку, я не чувствую, что отдохну.
2: Конечно, а смена обстановки необходима, безусловно.
1: Но дальше возникает следующий вопрос про время, про продолжительность этой смены. И вот, мы, видите, у кого-то нет отпусков, у кого-то не удается это сделать.
2: Ну, вечер-то есть. Вот есть вечер, у человека есть вечер, и не надо прилипать к телевизору и смотреть какое-то дурацкое кино. Пойди прогуляйся по парку, подыши, посмотри на белочек, на тот же закат, на рассвет. Вот смена, даже вот есть очень такой полезный совет, сменять маршруты, ходить на работу другим путем. Пусть он будет
1: человек
2: длиннее.
1: Человек хочет ездить свободным по миру, а ему надо семью кормить. И что же делать?
2: Застрелиться.
1: Ни в коем случае, так нельзя. Это была шутка.
0: Совет психолога. И вот вам последовал совет психолога. Да, я тоже советую не прилипать к телевизору. Слушайте радио, говорит Москва. Вот, так вот, ну вы знаете, как тут вопрос-то, знаете, то, что мы хотим и то, что мы можем. Да, помните, как в старом фильме и тот тост, который они произносили, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
1: Так, может быть, не завышать желания?
0: Да, да. К сожалению, наша сегодняшняя ситуация диктует нам вот именно такое завышение. А наша задача адекватно относиться к ситуации. Если у вас не хватает на отдых, учитесь отдыхать по-другому.
2: То не надо смотреть на каких-то там блогеров-миллионников, которые ездят на 3 дня.
0: Не смотрите на Монако, смотрите на деревню Гадюкина, где, к сожалению, дожди.
1: Да. У нас было голосование. Я предлагаю вам предугадать, что называется. Какой самый популярный ответ? Полноценно отдыхал неоднократно за 5 лет. Полноценно отдыхал 2 раза всего за 5 лет. Отдыхал регулярно, но не полноценно. Отдыхал нерегулярно. Практически не отдыхал за это время.
0: Я думаю, 3-й.
2: А я думаю, 2-й.
1: Полноценно отдыхал не более 2 раза, говорит Ирина Корчагина. Mm-hmm. Олег Моисеев говорит, отдыхал регулярно, но полноценно отдохнуть не получилось. Самый популярный ответ, практически не отдыхал за это время вообще. 48%.
2: То есть с показаниями ВЦИОМа все расходится вообще вот кардинально.
1: Ну почему? Там каждый второй полноценно не отдыхал, у нас каждый второй вообще практически не отдыхал. 21% говорят, я полноценно отдыхал неоднократно за 5 лет, это 2-й по популярности ответ. 3-й по популярности ответ, 14% отдыхал регулярно, но полноценно не получилось. Потом отдыхал нерегулярно, и 7% говорят, полноценно отдыхал за это время не более 2 раза. Вот так. Как прокомментируете, если коротко?
0: Если коротко, прокомментировал Лермонтов. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты.
1: Ирина Корчагина?
2: Ну, я думаю, что наши слушатели, они, конечно, искренние, и поэтому вот я верю их ответам, они, в общем, и примут к сведению наши рекомендации, потому что мы что-то успели здесь даже им такое вот полезное сказать.
1: Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Олег Моисеев и Ирина Корчагина. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию безэкипажного катера в Ялте. Оцепление снято, действующих опасностей нет, сообщила городская единая диспетчерская служба. В ее канале на платформе «Макс» предупредили, что жителям города необходимо соблюдать бдительность и доверять только официальным источникам информации. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что в городе объявлена опасность в связи с атакой безэкипажных катеров. Один был подбит и выброшен на берег. Велись работы по разминированию аппарата. Жители и гостей города просили покинуть район набережной и Приморского парка. В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель. Беспилотник противника атаковал территорию хутора Бондаренков, сообщили в оперштабе региона. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ, уточняется в канале штаба на платформе «Макс». В Шебекинском округе при атаке FPV дрона в многоквартирном доме произошло возгорание. Пожар был ликвидирован. В результате взрыва 2-го БПЛА посечены фасады 2 частных автомобилей, а также дома. СМИ сообщили об объявлении режима готовности для подразделений полиции Марокко близ Сеуты. Меры были приняты после распространения в соцсетях сообщений о подготовке к новой акции по незаконному пересечению границы. Она намечается на 15 августа, говорится в публикации. Газета «Эль Мундо» сообщила, что ВМС Испании усилили свое присутствие на фоне миграционного кризиса. В регион прибыли два фрегата, которые будут нести службу в южной бухте города Сеута. Они присоединились к патрульному кораблю и судну материально-технического обеспечения, которые пришвартовались в порту накануне. Пентагон опубликовал новую партию материалов об НЛО. Среди них видео с неизвестным объектом, который зафиксировали в районе жилой застройки на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что ролик продолжительностью чуть более полутора минут был снят в 2025 году. При этом точное место не называется. На других кадрах из этого региона похожие объекты двигаются в горах. Американские власти начали обнародовать файлы о неопознанных аномальных явлениях с мая этого года. Публикация документов была анонсирована президентом Дональдом Трампом. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на выходные. Юань – 12 рублей 17 копеек, доллар – 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля и 84 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 19-21. Утром в субботу до плюс 22-23 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Современная селекция растений». В эфире старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства Елена Козарь. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: 18.07 в Москве, сегодня 7 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, также сканируйте QR-код в наших трансляциях, добавляйте к себе бота через этот QR-код в мессенджере Макс, через него можно писать там сообщение, либо можно еще через сайт говоритмосква.ру найти ссылки и таким образом добавить себе этого бота. Еще у нас есть Дзен, Телеграм и Макс каналы, на них тоже подпишитесь, новости все, чтобы быть в курсе всех событий в мире, в России, вообще, вот просто, может быть, даже на других планетах. Посмотрим, поживем, увидим, всякое происходит. На нашем веку, может быть, и это тоже удастся застать. Вот все эти новости там, в наших каналах. Поэтому давайте, добавляйте. Детям скоро в школу, вернутся пробки, а потом Новый год. Ну, Новый год точно рядом. Новый год 100% рядом. Вот пробки, ну, пробки ближе. Но сейчас хорошо, как вот в августе в Москве, конечно. Кто там говорил про проклятый месяц? Я не знаю. Ездишь, 4 балла это максимум. Я тут, вот эти баллы пробок, они же там градации есть. Зелененькие, да, желтенькие и красненькие. Соответственно, с 4 до 7, наверное. Да, это вот желтая. И я тут увидел на днях, когда желтую, у меня есть виджет специально на телефоне, там быстро мне показывает, какие пробки в городе. Я когда увидел желтую, сегодня или вчера, там типа 5 баллов, я так удивился. Я уже давно, я уже отвык видеть желтый свет, всегда только зеленый. Но вот в ближайшее время лафа закончится, конечно. Есть и плюс, самокатчиков не будет. Да, это плюс, согласен. Виталий Филиппович, вообще тема, конечно, потрясающая сейчас была. Прямо вот ножом мне по сердцу. Про отдых. Я знаю, как выключить тревожность. В сентябре уехал на недельку в Северную Корею, и все. Интернет только внутрикорейский, только телевизор, где программы с довольным Ким Чен Ыном. Глобальный интернет платный, 10 минут, 10 юаней. Денег не напасешь. Первые 3 дня ломка из-за отсутствия интернета, а потом, да ну его, такой Советский Союз. Но кому как, я думаю, знаете, у кого-то, может, и наоборот, тревожность подрастет, если он в Северную Корею съездит. Здесь определенный уровень мышления должен быть, и тип этого самого мышления. Но, конечно, да, ваш вариант обкатанный, до сих пор не отпускает. Уже скоро, получается, год будет, да, как вы съездили в Северную Корею. Ужас. Значит, что у нас с вами по новостям? По новостям у нас история такая. Продолжаются новости, связанные с нашей темой в среду. Мне кажется, вот мы там даже чуть поспорили, и многим казалось, что все вот эти там возгласы о том, что зимой, может быть, уже это последняя зима для Украины в нынешнем формате. Ну вот, продолжают про баню. Николаев, нет, не про баню. Другая тема. Продолжают сыпаться новости вдогонку. Ровно к этой теме. Ну вот, например, такая. Западные страны не спешат передавать Украине свои ракеты для ПВО. Сообщает, это американцы сообщают, Нью-Йорк Таймс. Несмотря на то, что вроде как американский президент бросил клич передать им большое количество ракет, которые где-то там у кого-то, не своих, а чужих, никто не поспешил им эти ракеты передать, никто не передал. Сам же Дональд Трамп сделал прекрасное заявление. Он сказал, что... Ему не спросили. Судя по всему, Россия усиливает атаки на Украину. У вас это наверняка вызывает какое-то беспокойство. Он сказал, мы не вовлечены в это. Нас отделяет океан. Но я ненавижу видеть, как гибнут молодые люди. У него, значит, ему вдогонку говорят, Зеленский просит ракеты Патриот, они ему нужны срочно. Он говорит, они нам тоже нужны. Байден передал Украине боеприпасов на 300 миллиардов. У него, кстати, устаканилась вот эта вот сумма, 300 миллиардов. Он как-то... То было 100, 150, 200. Вот потом он пришел к 300, и так на этом и остановился. 300 миллиардов. Когда я уходил, наши склады были полными, а теперь мы их восстанавливаем. Кстати говоря, косвенно подтвердил тот факт, что проблема с боеприпасами американцев. Ну и он там еще добавил, у меня здесь этого новости нет, но я смотрел его прямую речь, он там еще добавил, что мы им передали пусковые установки, если вдруг они нам понадобятся, он сказал, мы заберем их обратно. Вообще еще хуже сделал. На фоне этого многие западные средства массовой информации констатируют, что обернулось провалом операция Украины по принуждению Трампа к тому, чтобы он оказывал им все больше и больше помощи. Было очень много на эту тему размышлений, и в какой-то момент казалось, что у Украины все получилось. Эксперты из разных стран мира говорили о том, что вот Дональд Трамп человек, который любит победителей, и поэтому удары по России беспилотниками вглубь российской территории немножечко изменили позицию Дональда Трампа, и он теперь на стороне Украины, он видит, что Украина побеждает, и поэтому он будет готов снова вступиться за эту самую Украину. И в итоге вот где-то месяц прошел, те самые, да, вот эти пресловутые 40 дней украинские, а оказалось, что все наоборот. А оказалось, что Дональд Трамп, может быть, даже еще и ухудшил свое отношение к Украине. При этом я бы здесь никакую логику, на самом деле, не искал. Вот многие журналисты пытаются там понять, что нравится Дональду Трампу, и, исходя из этого, там, рекомендуют, как направить, в какие точки направить свое воздействие для того, чтобы Трампа склонить на свою сторону. А мне кажется, что никакой логики здесь на самом деле нет. Может быть, если и существует какая-то логика, то внутриамериканская. С их собственными проблемами с боеприпасами и невозможностью сейчас эти боеприпасы куда-либо передавать. Но факт остается фактом. Никаких запасов ракет для Патриота никто Украине не передает. Настолько, что тут Зеленский вообще выдал, что он поручил каждому украинскому дипломату и чиновнику, особенно чиновникам от Министерства обороны, узнать, где в мире есть еще ракеты для Патриота. Хоть какое-нибудь место, где завалялись какие-нибудь ракеты для Патриота, чтобы, может быть, узнать, не хотят ли они эти ракеты отдать. Видимо, логика такая. Но я не знаю, как это можно назвать, кроме как отчаянием. Проблема, судя по всему, серьезная. Георгий, Европе они скоро понадобятся. Европе они, может быть, и не понадобятся, но гипотетическая возможность, что может быть когда-нибудь, Европе не дает отправить эти ракеты на Украину. Собственно, они поэтому их туда и не отправляют. Потому что они понимают, что, может быть, новых вообще и не подвезут в какой-то момент. И вовремя не подвезут. Ниоткуда. Так бывает. Вот все, что нужно было, американцы отстреляли. На самом деле, я сам... там стою на... До сих пор, наверное, все-таки отчасти стараюсь не верить во все эти американские, в первую очередь, возгласы о том, что у них проблема с вооружением и дефицит ракет, вызванный, конечно, в первую очередь их войной с Ираном. Но звучит как-то странно, да? То есть мы не привыкли думать о Соединенных Штатах Америки как о стране, у которой может быть дефицит ракет. Вот чего угодно, но только, наверное, не ракет. В принципе, и с остальным дефицитом в Соединенных Штатах Америки не очень. Там редко бывает дефицит чего-либо. Но ракет, которые они сами себе производят, и производят их еще по всему миру, продают, зарабатывают на этом сотни и сотни миллиардов долларов, ну, не может быть дефицита ракет. А все в последнее время указывает на то, что это правда. И заявления, и публикации, и, например, вот как вам новость о том, что Дональд Трамп вызвал на ковер своего министра войны Пита Хексета для того, чтобы тот объяснил, куда делись все ракеты и почему ракет нет. Также многие объясняют вот эту вот приостановку атак по Ирану именно с тем, что у американцев ракеты закончились. И они сейчас не могут себе позволить продолжать эти атаки. Они сейчас их производят, конечно, там, ударными темпами стараются это делать. И когда произведут достаточное количество, ну, там, как говорил в свое время классик, ракеты закончились, но они сделали новые, американцы обязательно сделают новые. То есть тут никаких сомнений в этом нет. Но на данном этапе, судя по всему, дефицит ощущается. И американская военная промышленность не справляется с темпом. С темпом конфликтов по всему миру. Соответственно, это отражается и на Украине. А как, естественно, это могло еще не отразиться. А, так, Николай пишет, а про сегодняшний хлопок в Москве уже ответили. Мне никто не спрашивал про этот хлопок. Я не слышал. Я видел новость, самого звука я не слышал. Но новости видел много где. Видел официальное объяснение, что это переход на сверхзвуковую скорость самолета. Я один раз в своей жизни слышал, как переходит самолет на сверхзвуковую скорость. И звук действительно серьезный. Это в Крыму было. Там, значит, самолеты наши летали. Ну, какой-то был просто, видимо, испытательный, а может быть, дежурный какой-то полет. И вот этот звук я слышал. А еще я знаю историю, например, самолета «Конкорд», которому в свое время запретили летать над землей. Только над морем он мог летать. Потому что именно из-за этого звука огромное количество людей жаловались. Потому что это какой-то страшный абсолютно звук. Он, значит, ну, может быть, у «Конкорда» он был еще страшнее. Я не знаю, может быть, так воспринимался тогда. Сейчас в наше время, когда звуков, в принципе, стало больше, может быть, воспринимается как-то иначе. Хотя вот если сегодняшний самолет действительно многих напугал, значит, и тогда были аргументы за то, чтобы запретить «Конкорду» летать над жилыми кварталами, над сушей. Можно было летать только над морем. Я слышал совсем некомфортный звук. Да, ну это, мне кажется, что-то, знаете, я уже видел какие-то потрясающие истории. Там некоторые фрикометы сегодня вбрасывали, что в Москве неудачно испытали новую ядерную бомбу, это она взорвалась, и в ближайшее время, значит, всех нас лучевая болезнь ожидает. И, ну, нам, естественно, об этом не расскажут. Ну, вот какую-то просто уже откровенную чушь я сегодня читал на этот счет. Но, судя по всему, да, просто самолет. Звук, да, звук, наверное, неприятный. Но я не слышал. Я ничего не могу сказать. До меня этот звук не дошел. А может быть, еще раз, все эти звуки, знаете, стройки, мотоциклы, быстрые автомобили, просто шум города. Вот как-то все эти звуки, они накладываются один на другой, и ты уже перестаешь обращать внимание на какие-то громыхания. Может быть и так, не знаю. Но многие вот пишут, что да, действительно слышали. Да я, в принципе, всем верю, но новости на ровном месте вряд ли могли взяться. Действительно, все об этом написали. Ну и как бы официальная информация про самолет тоже поступила. Ну, поэтому вот вам хотели про звук, пожалуйста, про звук. Значит, продолжаю про все вот эти вот ракетные истории украинские. Короче говоря, они начали побираться по всему миру. Хотя, честно, я думаю, что все точки, где могли быть эти ракеты, и все точки, откуда эти ракеты могли бы им отдать, они и так уже им давным-давно известны. Это не какое-то бесконечное количество стран. Во всех остальных странах, скорее всего, просто уже не отдают давным-давно. Но скребут по сусекам, пытаются наскрести хотя бы что-нибудь. Ракет мы дадим, пишет Миша Николаев. Ну, в этом они как раз, судя по всему, совсем не сомневаются. Параллельно с этим, подводит итоги, все еще подводит итоги вот этого 40-дневного их ультиматума. В первую очередь на самой Украине подводит итоги. И все сводится к тому, что 40-дневный этот ультиматум привел к окончательному коллапсу украинской экономики. И, ну, я бы этой экономикой назвал, я бы сказал, что это, наверное, какая-то гипотетическая база для будущей экономики, которая могла бы когда-нибудь там снова появиться. Складские мощности Украины, по прогнозам, будут уничтожены на 70% к середине осени этого года. Еще раз. Все склады, которые существуют, полностью складские мощности всей страны, огромной страны, на 70%. Окончательно это все может перестать существовать уже к весне. Вот такие прогнозы. Это сама Украина подсчитывает. На фоне этого выходит публикация о том, что Европейский Союз ни при каком раскладе, тоже кто-то из европейцев, ни при каком раскладе не собирается брать Украину в Европейский Союз. Причинами называется все подряд. И коррупция, и страх европейских государств, что принятие такой страны, как Украина, в том состоянии, в котором она находится сейчас, приведет к коллапсу всей системы Европейского Союза, и он развалится. С чем я согласен. Это может быть, кстати, вот главный аргумент за то, чтобы они взяли, наконец-то, Украину к себе в Европейский Союз. Но они тоже считают такие вещи. И, видимо, не горят желанием разваливаться раньше времени. И коррупция, естественно, сюда же, и нестабильная политическая ситуация внутри страны, ну и, понятное дело, конфликт с Россией тоже учитывается. В общем, принятие в Европу тоже в ближайшее время не планируется. А это вроде как был запасной план. На фоне того, как произошло изменение структуры НАТО, может быть, не на бумаге, но на деле, и после того, как все уже, включая генерального секретаря НАТО, миллион раз заявили, что Украину ни в какой НАТО звать не будут, появился запасной план, это принять в Европейский Союз, тем более, что Европейский Союз, он немножечко самостоятельно превращается в такой мини-НАТО. Они пытаются отвечать теперь, по крайней мере, в будущем, за свою оборону сами. И поэтому Украина в Европейский Союз, как бы все это была большая достаточно дискуссия в интернете, но она существует до сих пор. Насколько, в принципе, наш аргумент про НАТО, он сейчас к месту, потому что в НАТО вроде уже брать не собираются, но и НАТО это уже не та организация, о которой шла речь изначально. Теперь существует риск создания альтернативных альянсов, коалиций желающих. Европейский Союз может трансформироваться во что-то со своей внутренней военной оборонительной системой. И тогда уже ну, как бы все будет ровно то, о чем мы постоянно говорили, и то, против чего мы выступали. Но это уже просто будет не под флагом НАТО. Флаг поменяют, а суть останется та же самая. Ну вот и это как-то отходит уже на второй план, и уже здесь говорят о том, что принимать не собираются. А украинцы в это время считают, помимо убытков своей экономики, даже в будущем, и значит, сколько у них осталось, где каких складских помещений, повоевали с Wildberries, называется, ну вот, как бы остались без складов. И останутся, судя по всему, на 100%, без каких-либо. А пытаются посчитать, а кто у них самый популярный политик? И кто мог бы выиграть в выборах президента? Это вообще тоже отдельная развлекаловка такая у них. Потому что выборов президента никаких нет и не будет, в ближайшее время не планируется. Но они уже вот с того момента, как должны были пройти президентские выборы, они уже на уровне опросов провели их штук 20, наверное. Путин, пишет Миша Николаев. Это смешная. Они уже провели штук 20 этих выборов на уровне опросов, добавляя постоянно каких-то новых участников. Но все сводится к двум кандидатам, к Залужному и к Зеленскому. Хотя по некоторым спискам Зеленский уже чуть ли не на 9-м месте по популярности. И популярность он теряет какими-то колоссальными темпами. И я думаю, что он об этом прекрасно знает и переживает по этому поводу. Но когда доходит до чего-то такого масштабного, все равно в итоге все склоняется к тому, что Зеленский против Залужного, и Залужный всегда стабильно Залужный выигрывает. То есть Залужный президент Украины на уровне всех опросов, всех социологов, которые там существуют, и западных, и украинских. Вот такая картина. Ну и скажите мне, что это все не похоже на коллапс. Коллапс, который, я не знаю, к чему он может привести, может быть и ни к чему. То есть это результат нашей системной работы. Это результат нашей работы где-то там с мая месяца, да, примерно. Вот мы системно наносим удары регулярно. Порт, склады, инфраструктурные объекты, все кроме центров принятия решений. Вот так будет легче. Центры принятия решений мы не трогаем по старой доброй традиции. Но все остальное трогаем. И ого-го, как трогаем. И оказывается, что, в принципе, за несколько месяцев все это может дойти до практически коллапса. Здесь главное не останавливаться, конечно. Ну и любопытно, как они будут из этого выкручиваться. Потому что они чемпионы мира по выкручиваниям, здесь без каких-либо преувеличений, действительно, они собаку на этом съели. Они умеют выкручиваться из очень сложных ситуаций. Вопрос в том, как они будут это делать сейчас и какие варианты у них остаются. Давайте попробуем, может быть, эти варианты с вами просчитать. Видны ли эти варианты? Может быть, они не совсем на поверхности, а может быть, что-то на поверхности, я просто этого не замечаю, с удовольствием от вас эти варианты услышу. Склады, корабли, АЗС, личный состав, техника, энергосистема — это хорошо, но многие вам скажут, а как же мосты и туннели? Ну, с туннелями не знаю, с мостами тоже, мосты в этом списке тоже теперь есть. В этом вся прелесть. Нету только центров принятия решений. Все остальное плюс-минус есть. И системно, как и говорили. Регулярно, объемно, везде прилетает, по всему попадает. Кроме центров принятия решений. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе. Лайки ставим, кнопки с ракетами нажимаем. В общем, все как обычно. Если до хохлов дойдет, что их не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз, они могут начать гадить Европе по своему обыкновению. А вот знаете, про начать гадить Европе по своему обыкновению. Тут хорошая тоже была новость. Прибалты, грозные, значит, прибалтийские тигры, начали, я уже не помню, кто конкретно из них, Латвия, по-моему, начали говорить о том, что в ближайшее время по ним могут прилететь украинские дроны. Заявление уже само по себе достаточно красивое. Но они говорят, что эти дроны, естественно, будут запускать русские. Русские в ближайшее время будут запускать по ним украинские дроны. И надо, типа, быть готовым к такому стечению обстоятельств. И вот тут вопрос. То есть они действительно считают, что мы в ближайшее время можем начать таким образом наносить удары под чужим флагом. Или они считают, что Украина в ближайшее время может начать им гадить. Как она и привыкла. Потому что и тот вариант укладывается в принципе, достаточно стройную логику. Может произойти и так. Потому что то, что они могут начать гадить Европе, они рано или поздно это начнут делать 100%. Пригреть террористов, это всегда оборачивается против тебя. Всегда. Никогда по-другому не было. И здесь будет точно так же. Я думаю, что европейцы должны это понимать. За это время они уже должны были понять, с кем они имеют дело. Если вдруг были какие-то непонятливые, то ситуация в Монако, наверное, должна была их навести на какие-то мысли. Ну, плюс они же там ведут расследование, кого-то там задерживают до сих пор по делу о северных потоках, обвиняют в этом граждан Украины, здесь уже никто в этом не сомневается, пытаются провести какие-то параллели иногда даже с украинским руководством. То есть европейцы должны это понимать и должны об этом думать. Может быть, с этим и связано то, что они в последнее время как-то... Ну, если не отворачиваются от Украины, то хотя бы стараются все-таки держать ее на дистанции. У нас сейчас новости, потом продолжим.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
10: 18.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Керчи погибли два человека при атаке беспилотника на многоквартирный дом. Еще один ранен, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших жителей. Им окажут поддержку в полном объеме. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с оружием и топливные резервуары в порту Южный. Как заявили в Министерстве обороны, удары наносились в течение дня с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников. Горючие смазочные материалы предназначались для нужд ВСУ, а морские суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества. В ведомстве подчеркнули, что продолжают уничтожать портовую инфраструктуру Украины, задействованную в военных целях. Пострадавшим от паводка в Дагестане выплатили около 3 миллиардов рублей. Компенсации получили больше 80 тысяч жителей республики, сообщили в правительстве. На заседании профильной госкомиссии под руководством главы Минприроды Александра Козлова отметили, что прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье продолжается. Их подано уже больше 2500. Кроме того, для предотвращения подобных катастроф власти утвердили план аварийно-восстановительных работ на период до 2029-го. Он включает 36 мероприятий по берегоукреплению, строительству дамб и дноуглублению на реках Терек, Аксай, Акташ и Самур. На этот год запланировано 13 оперативных мероприятий, контракты по ним уже заключены. В марте и апреле из-за ливни в регионе подтопило почти 10 тысяч жилых домов. В Дагестане и Чечне вводился режим ЧС. Экс-участницу «Дома-2» отправили под домашний арест за порнографию. Решение вынес Солнцевский районный суд Москвы. Анастасию Брагину обвиняют в незаконном обороте порнографических материалов, сообщили ТАСС в суде. Ранее экс-участница реалити-шоу уже находилась под стражей, но по административной статье. 19 июля Брагину арестовали за мелкое хулиганство. Тогда она устроила публичный скандал, появившись на Волоколамском шоссе полностью в обнаженном виде. Суд признал это неуважением к обществу и нарушением норм поведения. Уточняется, что следствие настаивало на более жесткой мере наказания и просило заключить девушку под стражу. Однако суд выбрал домашний арест. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 27, ощущается на 1 градус больше, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
9: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Книги для детей и для подростков. Какие они сейчас?» В эфире исполняющая обязанности директора редакции детской и подростковой литературы «Эксмо детства» Лариса Горбань. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
13: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе
15: «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
15: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: 18:37 в Москве, сегодня 7 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ищите по запросу «Говорит Москва», подписывайтесь, лайки ставьте, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Ваши лайки и кнопки с ракетами очень помогают нашим каналам развиваться, поэтому просим вас эти кнопочки нажимать. Также у нас есть еще Дзен, Макс и Телеграм. Это информационные ресурсы. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего, что происходит в России и в мире. Также сканируйте у нас в трансляции QR-код. Он вас приведет на бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщение. Этого бота можно найти еще с помощью сайта говоритмосква.ру. Там есть ссылки. Если вы с компьютера заходите, то эти ссылки справа. Если с мобильного телефона, то в самом низу. По-другому, к сожалению, этого бота не найти, но это уже не от нас зависит. Это особенность платформы Макса. Там почему-то боты в поиске не ищутся нормально. Но мы вот вам придумали два таких варианта. Так эти украинские дроны сами Лабус у себя на территории производят, а потом отправляют на Украину через Польшу, похоже на какой-то схематоз. Ну, может быть, и похоже, а может, к чему-то готовятся. А может быть, и схематоз. Вопрос, в чем схематоз? Давайте попробуем разобраться. В чем схемка может заключаться? Так, у них есть попытка решить вопросы с военными. Простых тарасов стали высылать из ЕС. Все, минус чай и кружевные трусики в Стокгольме для богданчиков и тарасиков. Ничего они все равно не смогут сделать с помощью этого. Здесь уже, во-первых, упущен момент, когда можно было с помощью людей, которые уехали с Украины, вернув их туда обратно и поставив их под ружье, каким-то образом переломить ситуацию. Я уверен, что этот момент упущен. А Б, просто в нужном количестве людей все равно никогда в жизни они туда не вышли. С этой европейской бюрократией, даже с тем, что ни день, то новость, как в Польше какие-нибудь поляки бьют морды хохлам, причем неважно, это цитаты сейчас, и женщинам, и мужчинам, а иногда даже полякам, просто приняв их, вот вчера была такая новость, приняв их за украинцев, даже учитывая вот такой информационный фон, все равно ничего у них не получится. Ничего не получится. Схематоз спровоцирует большую войну. Вот это да. Ну вот, так или иначе, в итоге приходим к этому. Вот сейчас идут дебаты, обсуждения в Сенате Соединенных Штатов Америки. Вот, они прямо вот сейчас идут, вот в эту самую секунду. У них палата представителей ушла в отпуск. Сенат вот еще работает, и там есть вот такой вот Чак Шумер, я не знаю, он у нас еще не экстремист-террорист, пора новых покемонов добавлять в этот список, по-моему, вот он туда особенно очень неплохо подошел бы. Это лидер демократов в Сенате. Как раз, значит, выступая во время обсуждения этих адских санкций экстремиста-террориста Грэма, начал говорить о том, что, значит, вот такие, как Путин, они понимают только дела, они самые настоящие бандиты, поэтому нам нужно, значит, показать ему делом, что мы собираемся его остановить. А также он сослался на данные разведки американской о том, что Путин может попытаться атаковать одну из стран НАТО для того, чтобы проверить решимость, собственно, самого альянса и конкретно американцев отвечать на подобные провокации. И тут вдруг вот еще под эту историю прибалтийские тигры с их дронами, которые, украинские дроны, собираются атаковать их территорию, но при этом это будут делать русские. Я напомню. Может быть, в этом как раз и заключается схема? То есть они, объединившись, хотя тут надо попробовать найти какую-то логику для прибалтийских стран, в чем их, собственно, гешефт, зачем им нужна эта большая война, потому что они-то падут первыми. Без каких-либо «но». Вот, если вдруг произойдет конфликт между НАТО и Россией, вот каких стран точно, какие страны перестанут существовать, так это эти. И вроде они должны исторически это понимать, как поляки, которые понимают. Поляки знают, кто всегда идет в расход. Поэтому поляки таких заявлений не делают. Поэтому поляки каждый раз, когда там что-то у них на территории падает или через их территорию пролетает, достаточно мягко говорят, что это, видимо, какая-то случайность. Просто так совпало, поэтому не паникуем, не психуем. А вот этих, может быть, история ничему и не научила. Они только знают, что надо постоянно тявкать в сторону России, даже если это приведет к их уничтожению. Допускаю такой вариант. И вот если, например, попробуют соединить, хотя во многом, мне кажется, что это все-таки сова и глобус, не мы пытаемся натягивать, но если попробуют соединить слова американского сенатора о том, что в ближайшее время Россия будет пытаться проверить решимость НАТО, напав на одну из стран НАТО, и заявление в Прибалтике о том, что скоро украинские дроны от русских полетят к ним и будут их атаковать, то как будто, да, вырисовывается вот этот план с большим конфликтом и с попыткой все-таки втянуть Европу и, чем черт не шутит, может быть, и Соединенные Штаты Америки в этот большой конфликт. Вы хотите сказать, что поляки хитрее хохлов? Не поверю. Никогда не было у них дефицита хитрости, я так вам скажу. А что, если я скажу, что они умнее, а не хитрее? Умнее. Как государство. Я здесь не про, там, не по этническому признаку. Как государство, Польша точно абсолютно умнее, чем украинское государство. И, ну, и на своей же собственной истории они обучились достаточно неплохо. Бедная сова. Ну, а что, приходится ее постоянно туда-сюда тягать. Там, где бьют москаля, Польша помогает. Президент Навроцкий... Да, это, кстати, тоже было. Сегодняшняя история. Президент Навроцкий, польский президент Навроцкий на митинге партии ПИС по случаю годовщины своей инаугурации. Пусть убивают советов там, нам, полякам, от этого не больно. В этом вопросе они всегда могут рассчитывать на нашу помощь. Ведь там, где бьют москаля, там помогает Польша. Даже если не принимает участие в войне. Ключевая фраза. Ключевая фраза. В этом заключается стратегический интерес Варшавы. Очень откровенно. Это пишет HPM или NRM. Не знаю, тут латиница или кириллица это у вас в нике. Очень откровенно, только вот нельзя не отметить, что все разы, когда Польша открыто формулировала свой стратегический интерес подобным образом, все заканчивалось очень печально, в первую очередь для самой Польши. Но делать рациональные выводы из истории восточноевропейских народов не принято. Не, я вот как раз считаю, что наоборот. Действительно, достаточно честно. Поляки что говорят? Пускай они там бьют друг друга и убивают. Они, мягко говоря, нас не любят. Это не секрет. Чем больше, значит, русских они убьют, говорят поляки, тем лучше для нас. Это, в принципе, в этом заключении есть наш стратегический интерес. Но мы в этом принимать участие не хотим. Мы этого делать не будем. Мы не участвуем, говорят они. И они так будут говорить до последнего. пока не появится там в списке тех, кто пытается убивать русских, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Латвия, Литва, Эстония, естественно, Украина там будет. И, скорее всего, США, когда там появятся, вот в этот момент поляки могут и сказать, да, теперь и мы. Вот теперь и мы придем. Ну, не раньше. И уж точно они не будут среди первых. Ни при каких раскладах. Они все прекрасно знают. Я вас уверяю, они знают, что каждый раз, когда Польша втягивается в подобную делюгу, Польша же сама первая отгребает. Они знают это. Так, похоже, как они... тут очень никак написано. Никак это какой-то, как будто, знаете, вот, когда маленькому ребенку говоришь. Никак. Хотя, честный контекст, не могу под эту фразу все равно придумать. Странное общение с детьми. Ну, видимо, имеется в виду никак. Похоже, что они никак не могут нащупать, где наша самая красная линия, пишет дело техники. Ну, и я бы не сказал, что сейчас, если мы говорим про европейцев, что они как-то сильно активно пытаются щупать. Они, конечно, не могут нащупать, это правда, но... пока как будто и сильно не пытаются, вот на данном этапе, вот сейчас, последний месяц. Так, непонятная история в Германии, что какой-то служитель аэродрома сбил ногой квадрокоптер, который летел самолет «Руслан». Да, это мутная тема, я тоже, естественно, видел эти сообщения, что там то ли кто-то сбил его, то ли он там просто как не долетел, его где-то там нашли рядом с самолетом. Это странная история, какая-то действительно пока мута. Тут русским хакерам попался специалист НАТО Барт де Вахтер. Он предоставлял Украхунте координаты нефтяных терминалов в Ленинградской и Калининградской областях для ударов БПЛА. Это когда дух Анкориджа уже смердит. Да забудьте его про дух Анкориджа. Ну, уже не солидно. Все. Духа Анкориджа нет никакого. Духа Анкориджа... Пока на данном этапе все. Пока давайте мы забудем про дух Анкориджа. И слава богу. И не нужен. Все. И успел надоесть. Вот годовщине решили забыть. Я помню, они щупали красные линии, Крым вернулся в родную гавань. Нет, но они тогда, конечно, не щупали красные линии. Мне кажется, они и не думали ни о каких красных линиях тогда. Щупали, к сожалению, относительно недавно. И все-таки, и я думаю, что еще продолжу щупать. Но из тех вариантов, которые есть на столе у Украины... И, во-первых, я бы не сказал, что их множество. С ракетами проблема. Зимой будет еще больше проблем. Если вдруг каким-то образом не уговорят русских на то, чтобы русские перестали бить. Это да. И вот надо теперь понять. Либо надо как-то нас заставить перестать бить. Либо нужно сделать так, чтобы все страны, которые за ними стоят. Вот тут у меня было сообщение, что у них, значит, вся Европа это склад. Намекая на то, что сколько бы мы там не уничтожили, все еще есть Европа, которая им предоставляет... То есть Европа является тылом Украины. Это правда так. С этим тяжело спорить. Но все-таки это тыл, который Украине не подчиняется. И который в любой момент, в теории, может слиться. Может перестать оказывать помощь. По разным причинам. Потому что самим надо. Потому что у самих нет. Потому что почувствовали, что ветер подул в другую сторону. Пришел кто-то другой к власти. Это, я не говорю, что так оно произойдет, я просто перечисляю варианты. Это может произойти. И все-таки такой тыл, да, они там производят боеприпасы, производят те самые дроны, пересылают деньги, оказывают помощь в наведении, в разведке. Это все правда так, это все есть. Но... Украина за это не отвечает, они это не контролируют. Это в любой момент может прекратиться, они это понимают. И вот они сейчас наблюдают, и злятся, и ругается Зеленский, и говорит, ну, они нам не предоставляют, нам очень нужны ракеты, они нам не дают ракеты. А у меня есть подозрение, говорит он, что они врут, что у них нет ракет, но они все равно их не дают. По каким-то причинам же не дают, правильно? И вот тут вот проявляется то самое отсутствие контроля. И начинаешь нервничать, а нужно что-то предпринимать. И они будут предпринимать. Вся эта история с НПЗ, Wildberries и террористическими постоянными актами, ну, медийные перемоги это, конечно, перерастало, но в основном на Украине. А по факту, что они от этого поимели? Они сделали так, что граждане Российской Федерации сказали: о нет, надо переставать срочно бить по Украине, иначе они нас здесь всех захватят и убьют. Нет, они вызвали обратную реакцию, они сделали так, что количество людей, которые хотят жахнуть и бахнуть по ним уже чуть ли не ядерной бомбой, только выросло. Ну... Надо было быть идиотом, наверное, чтобы рассчитывать на какую-то другую реакцию. Но я допускаю, что идиотизма, в принципе, там много. Рассчитывали таким образом показать своим спонсорам, что ого-го, на что они способны? А это не выгорело.

И это вот прямая цитата президента Соединенных Штатов Америки практически. Я вам ее сегодня зачитывал. Говорит, нам самим надо. Мы и так уже дали очень много. Если бы нам понадобится, мы у них еще и заберем. Что, конечно, тоже интересная фраза от президента США, ну, который говорит уже о его проблемах. Мы про его проблемы даже не говорим, у него там все стабильно. Он с Ираном каждые 2 недели мирится, потом 2 недели воюет, потом 2 недели мирится, потом 2 недели воюет. У них все время, значит, Армузский пролив уже сегодня-завтра будет открыт. Параллельно с этим Иран говорит о том, что вот, смотрите, мы уже разработали план, за что мы будем денежку здесь за проход через пролив взимать. И американцам с израильтянами вообще будет запрещено приближаться даже к проливу. Ну, это классика уже жанра, там ничего, ни в какую другую сторону и не планируют уходить. Поэтому это даже обсуждать не хочется. Ну, еще и с боеприпасами, видимо, проблемы. Поэтому здесь тоже не получилось этих склонить. А обратную реакцию вызвали колоссальную. Только разозлили русских. Русские наносят удары постоянно, наносят удары суперчувствительные, намного более чувствительные, нежели чем делают это они. Отрезают их от моря, по их же собственным словам, они сами это уже констатируют, что они оказались в морской блокаде. Ничего они с этим сделать не могут. Ну и все остальные удары тоже сегодня уже об этом говорили. Угу. Этот план не сработал, нужен какой-то другой. Так вот, и что это за план? Что они могут сейчас себе придумать? Чисто версия от фонаря. Надеюсь, вы пометуете про публикации в импортной прессе слова Гейдара Глалиева о каких-то подковерных встречах под пахлаву в Баку заинтересованных лиц России, Британии, Франции и ФРГ. Что если на этих посиделках европейцы предложили начать оказывать поменьше поддержки в виде ракет, дабы пригласить наших элитариев к более серьезному разговору в более высоком составе. Смотрите, это выглядело бы, с одной стороны, разумно. С другой стороны, мы не привыкли к разумности Европы. Здесь, мне кажется, надо обязательно добавлять в уравнение вот этот вот законопроект американский Линдси Грэма о санкциях. Это как вот помните, фильм «Казино Рояль» про Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом, когда он там в карты играл с каким-то типом и обыграл его, и у него на столе осталось у этого типа только ключи от его Астон Мартина. И он сказал, что раз это на столе, значит, на это можно сыграть. Вот на столе эти санкции, они должны будут в какой-то момент разыграть эту карту. Иначе зачем, в принципе, она тогда нужна? Как, я сюда же добавляю, снятие частично, по крайней мере, но снятие санкций со спорта нашего, отечественного. Я думаю, что это тоже карта, которая была на столе, которую они уже разыграли. Они с нами будут пытаться договариваться именно через такое давление. Перестать оказывать помощь для того, чтобы пригласить нас к более серьезному разговору, не в их поведенческих привычках на данный момент. Они вот так не работают. Но с их стороны было бы разумно. Но самое разумное, что они могли бы сделать, это вообще сказать, что мы шлем эту Украину далеко и надолго, мы увидели, что американцы ненадежны, мы теперь будем выстраивать другие политические союзы. И в первую очередь должны были обратиться к нам за этими политическими союзами. Но это было бы слишком разумно для этих ребят. И тут уже вообще все возможности упущены для такого. Но на переговоры они будут европейцы. Вот тут надо делить. Тут надо разделить, что нужно. Я всегда об этом говорю. Смотрим, какие у кого цели. Какие цели у европейцев, какие цели у Украины. Цель у Украины, чтобы это продолжалось до бесконечности, потому что только так они могут находиться у власти. Цель у Европы, чтобы это тоже продолжалось. Ну, не совсем до бесконечности, но тоже как можно дольше, для того, чтобы они за это время могли подготовить самих себя, перестроиться в этом новом мире. Но это только на первый взгляд одинаковая цель. На самом деле задачи разные, потому что Украина понимает, что без этой самой Европы им в ближайшее время хорошо не будет. Свои ресурсы для того, чтобы продолжать конфликт той интенсивности, которой он есть на данный момент, они уже исчерпали. Дальнейшие ресурсы не поступают. Нужно что-то делать. Нужно втягивать Европу. Европа не заинтересована в втягивании. Как раз их задача не втягиваться.

0: как можно дольше. Именно поэтому им нужно, чтобы держалась как можно дольше Украина. Но предоставить ничего Украине сейчас они не могут в том количестве, которое необходимо. А значит, европейцам нужно постараться подморозить, дать время, перевооружиться, перестроиться, дослать каких-то бомб, чтобы они там, и военной техники, чтобы она доплыла, в том числе до Украины. Потому что сейчас этот вариант перекрыт. Морем туда ничего не доставишь. И потом возобновить уже с более уверенных позиций. И вроде общее что-то есть у этих планов, но на самом деле они очень сильно друг от друга отличаются. Потому что у меня есть подозрение, что Украина понимает, что вариант с тем, что можно будет сейчас как-то Россию заставить пойти на временное прекращение огня, не сыграет. Мне кажется, что на Украине должны это понимать, что таким тупым способом они нас обмануть сейчас уже не смогут. А значит, остаются только радикальные меры, такие как втягивание. Но как вы на это смотрят европейцам, я подозреваю, что они тоже не горят желанием втягиваться. А пока они не могут там друг с другом разобраться все же, как быть и что нужно делать, мы продолжаем системно наносить удары, добиваться своих целей. Цель у Украины еще кого-нибудь тянуть в конфликт. Да, но это не стратегическая цель, а тактическая. Для того, чтобы продолжались выполняться стратегические цели. Что характерно, в стратегических целях ни Европы, ни Украины нету поражения России. Это может быть в фантастических целях, если повезет. Если что-то вдруг произойдет и откроется такая возможность, этим надо будет, конечно, воспользоваться. Но, скорее всего, ни та, ни другая сторона этот вариант на серьезных щах не рассматривает. Если рассматривает, нам это на пользу. Потому что тогда будет легче их победить. Потому что они преследуют фантастические цели, живут в мире пони и единорогов. А я не знаю, как вы, но я единорогов ни разу не видел. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В российском посольстве в Берлине назвали главных поджигателей войны в Германии. По заявлению дипломатов, реальную угрозу для ФРГ представляют не вымышленные гибридные атаки Москвы, а немецкие политики. Они с энтузиазмом разрабатывают сценарий скорой войны с Россией и призывают граждан принять в ней участие. Так, в дипмиссии прокомментировали ЧП в аэропорту Лейпцига, где нашли беспилотник со взрывчаткой. Немецкие СМИ сообщили, что опасная находка была в зоне грузовых авиаперевозок недалеко от украинских самолетов. Один из них в этот момент загружали боеприпасами. Аэропорт Лейпцига остается ключевым узлом для авиаперевозок, в том числе на Украину. Глава Минфина Соединенных Штатов допустил перемирие с Ираном на 2 месяца в ближайшие часы. Вашингтон и Тегеран могут заморозить конфликт на срок от 30 до 60 дней уже сегодня или завтра, заявил министр финансов Скотт Бессент. По его словам, это откроет путь к дальнейшему урегулированию. Глава ведомства также подчеркнул, что подписание договора должно привести к снижению мировых цен на энергоносители. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отмене планировавшихся ударов по Ирану на фоне прогресса в переговорах. Контуры будущей сделки включают открытие Ормузского пролива для судоходства и новые договоренности по иранской ядерной программе. Со своей стороны, иранский МИД подтвердил, что безопасные маршруты для коммерческих судов в проливе уже полностью согласованы. Фигуристки Валиева и Трусова получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Документ опубликован на официальном сайте организации. Допуск к зарубежным турнирам также получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и пара Байкова-Козловский. 20-летняя Камила Валиева в январе этого года возобновила карьеру после отбытия дисквалификации и сейчас тренируется в команде Татьяны Навки. До дисквалификации она занималась в группе Этери Тутберидзе. Александра Игнатова, Трусова, также вернулась к соревнованиям после паузы, связанной с рождением сына в августе прошлого года. Всего нейтральный статус получили уже больше 50 отечественных спортсменов. В составе большой арктической экспедиции на мыс Челюскин отправились 14 школьников и студентов колледжей Москвы. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в течение 2 недель они будут проводить научные исследования и заниматься реставрацией мемориала полярникам. Ранее ребята прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и сборы в Карелии. Большая арктическая экспедиция проводится с 2018 года. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде. Воздух в столице прогрелся до 29 градусов, сейчас облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Немецкие мифы о России и русские о Германии». В эфире член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и политолог-обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.07 в Москве, сегодня 7 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе, заходите, подписывайтесь, ищите в поиске «Говорит Москва», находите наш канал и сообщество ВКонтакте, подписывайтесь, лайки ставьте под трансляциями, кнопки с ракетами нажимаете, сканируйте QR-код в трансляции, добавляйте себе бота. Вот Катя написала интересное сообщение в этого самого бота, сейчас я к нему вернусь, мне правда интересно стало, о ком идет речь. Значит, бот через QR-код или через ссылку на сайте говоритмосква.ру. Также у нас есть еще Telegram, у нас есть Дзен, у нас есть Макс, туда тоже подписывайтесь, это наши информационные ресурсы. Значит, вот Катя что спрашивает? Она говорит, а Роман и Алексей ушли в одну организацию? Значит, по поводу организации, куда ушел Алексей, я уже говорил, он сам, когда надо будет, расскажет, куда он там что ушел и так далее. Я за него такие заявления делать не буду. А вот Роман это кто? О каком романе идет речь? Потому что, ну, Щукин на месте. А Роман Бабаян имеется в виду? Это шутка, она говорит, просто анонс есть, а романа нет. Ну, видимо, да, Роман Бабаян. Ладно, хорошо, это шутка тогда. Окей, ладно. Роман «Война и мир». О, пишет. Это получается в историю тогда. Тогда да. Если так, такой контекст, тогда да, тогда в историю точно вошли. Самое разумное, когда партизаны-повстанцы из Украины начнут покупать у армии России «Искандеры», все ради отмщения подстрекателям войны из ЕС за разрушенную страну, играть по их правилам, пишет «Дело техники». Ну, знаете, это, конечно, звучит как смешно, что-то такое, ха-ха, но на самом деле формулировку отмщение подстрекателям войны из Европейского Союза и отмщение за разрушенную страну, я думаю, что эту формулировку запомните. Мы ее еще услышим. В исполнении Украины. Или там тех, кто и той страны, того чего-то, что будет на этом месте. Мы еще увидим эту формулировку. Елена пишет. Так разве мы не того же самого добиваемся? Бьем по инфраструктуре, энергетике, складам новой почты и ждем, что люди там пойдут сносить Зеленского? Как будто бы ровно как и с нами это не работает. Это не работает. А кто сказал, что мы ждем, что там кто-то пойдет сносить Зеленского? Я, по крайней мере, надеюсь, что мы этого не ждем. Я лично не жду. Ну, я думаю, что люди, которые решения принимают, тоже не ждут. Надеяться на то, что там будут сейчас сносить Зеленского, нет. Брать это в расчет не стоит. Простроить план на случай, если вдруг это когда-нибудь произойдет, да, можно. Но рассчитывать на это, строить свои планы относительно того, что это рано или поздно произойдет, этого делать нельзя. Потому что этого пока там не происходит, и этим пока особо не пахнет. Иногда что-то там бывает, но всякие картонные вот эти вот протесты, но это далеко от сноса. Если произойдет снос, хорошо. Надо иметь это в виду, что такое может произойти. Иметь план там какой-нибудь ДЕЙО на этот счет, но мы этого не ждем. Я считаю, что надо просто сносить всю инфраструктуру, всю энергетику, все склады, уничтожать все руководство и демонтировать этот режим и это государственное образование. Вот что нужно делать. И строить свои планы именно таким образом. Пока у нас, в принципе, вот особенно последнее время, с тем, как мы начали наносить систематические удары, я цитирую людей, которые комментировали этот вопрос, поэтому вот Мне кажется, цитаты, они уместные, эти фразы. Ну, вот, мне кажется, что пока у нас все очень неплохо. История ничему не учит, пишет Виталий Филе. Это вы про расчет на то, что уйдет Зеленский или его кто-то снесет? Да нет такого расчета. Нету. Может быть, президент Америки и европейский лидер хитрят по отношению выдачи Украине ракет «Патриот», пишет Юрий. Зачем они хитрят? Что им от этой хитрости? Может быть. Давайте попробуем понять тогда, зачем нужно им подобным образом хитрить. А главное, зачем им надо было вдруг менять полностью свой подход к комментированию таких вопросов. Потому что все это время они, и мы отмечали это много раз, достаточно откровенными были и честно комментировали, что они там передают, в каком количестве, и что они будут передавать дальше. И они даже гордились этим. То есть они делали из этого информационные поводы. Повод для того, чтобы за них там проголосовать. Строили на этом свою политическую агитацию и продолжают строить. И тут вдруг они решили поменять свой подход к этим вопросам. Для того, чтобы теперь это делать втихую. Почему? Зачем им это надо? Не, они не хитрят. Еще раз, есть несколько вещей, которые указывают нам на то, что действительно существует дефицит этих ракет. Потому что их выпуск не был рассчитан на такое количество очень интенсивных конфликтов, связанных с взаимными обстрелами дронами и ракетами. Не был рассчитан выпуск этих ракет на сразу и войну на Украине, и историю с Ираном. Не был рассчитан. Они потратили достаточный запас всяких разных ракет. Оказалось, что они к таким масштабам конфликтов не готовы. И не готовы полностью снабжать весь мир этими ракетами. Параллельно с этим, ну, если бы сейчас были демократы, давайте вот такую игру с вами сыграем. Выиграл выборы Камала Харрис. Ну, полностью не получится, конечно, нам это все с вами воспроизвести, потому что если бы выиграл Камала Харрис, слишком много всего бы пошло по другому сценарию, и не было бы уже никакого, скорее всего, Ирана, было бы что-то другое. Поэтому, ну, давайте опустим даже Иран, предположим, что там нет конфликта, американцы с ними не воюют, соответственно, что бы было, скорее всего, что мы точно можем сказать, что она продолжила бы курс своего бывшего начальника Джо Байдена на полную поддержку Украины, продолжала бы снабжать их всеми видами вооружений, какие только можно себе представить. И, скорее всего, эти запасы ракет «Патриот», которые американцы отстреляли самостоятельно, поставили в Израиль, там их отстреляли, они бы, скорее всего, поехали бы на Украину. Но они бы наверняка и поехали из Европы тоже, если американцам это было бы нужно. Если бы американцы пришли к европейцам бы при Камале Харрис, президенте, и сказали бы: дорогие европейцы, пожалуйста, можете отдать ракеты «Патриот», которые есть у вас сейчас, Украине? Давайте предположим, что интенсивность возросла, и тоже отстреляли эти ракеты. Вот, пожалуйста, отдайте ракеты, мы вам поставим в будущем другие. Мы вам возместим это. Сейчас они у нас уже все на заводе, мы уже запрягли заводы, они производят. Как только произведут, мы сразу же осуществляем поставку вам. Европейцы бы сразу бы это сделали, не задумываясь. Потому что тогда европейцы существовали в другой парадигме мышления. Объединенный Запад, объединенная НАТО, один за всех, все за одного. Американцы стоят над нами, американцы оплачивают нам нашу безопасность. В случае, если что-то вдруг произойдет, та страна, которая на нас нападет, будет иметь дело в первую очередь с американцами, и уже потом с нами. Поэтому мы можем, это все равно их ракеты американские. Куда они денутся, они нам поставят другие. Они бы отдали. Но сейчас картина выглядит иначе. Европейцы уже по-другому тоже думать не будут. И не только европейцы. Сегодняшняя новость о том, что Турция, Пакистан и Саудовская Аравия заключают соглашение о том, что нападение на одну из этих стран будет приравнено к нападению на все эти три страны. Это тоже туда же. Это речь идет о том, что американский военный зонтик не работает. Американцы сами же разрушили эту иллюзию. И начали они с Европы. Они европейцам сказали, когда пришел Трамп, что мы вас в случае чего защищать не будем. Вы нам не доплачиваете за это. И вообще, почему мы вас должны защищать, если вы находитесь через огромную лужу от нас? Вы тут все еще и мерзкие, особенно испанцы. Вас всех защищать особо не хочется. И потом случился Ормузский пролив, и отказ европейцев помогать самим американцам, и вот все туда. В общем, эти отношения, они надорвались, там, они все в трещинах. И поэтому теперь европейцы дорожат теми запасами вооружений, которые у них есть. Потому что в случае чего вдруг новых может не появиться. Если только они сами их не произведут, и американцы не приедут. И не будут защищать. Не факт. Может быть и приедут. Но может быть и не приедут. А это колоссальный сдвиг. Раньше было, они жили в мире, в котором американцы при любых раскладах воюют и с русскими, и с иранцами, и с китайцами, и с кем угодно, и с инопланетянами. Они, американцы будут воевать за них. Они продолжат вкладываться в свою социалку, кормить бесконечных мигрантов, развивать всякий экстремизм, терроризм, и все программы с этим связаны. И будут туда деньги вкачивать. А теперь 100% вероятности нет. Поставьте себя тоже на место европейцев. Это на самом деле кошмарная позиция. Им не позавидуешь. Потому что ты в момент оказался беззащитен. А они именно беззащитны. Они об этом все говорят, они в этом признаются. Без американцев они не способны сделать ничего. Да, есть ядерное оружие у Франции, есть ядерное оружие у Британии. Но Британию мы вообще, скорее всего, должны вывести за скобки. Британия — это отдельная история. Я не могу себе представить, что Британия будет впрягаться за Европейский Союз, от которого она свалила. Вряд ли это произойдет. Соответственно, остается только Франция. Вот с таким вот запасом ядерных ракет. Ну, они у них есть. Есть, это правда. Ну, у тебя было вот столько ракет. А стало вот столько. И не ракет, а ракет. Потому что это французское оружие. Там «Р» не выговаривают. И это вот так произошло. Их вдруг осенило. Что все, что было у них до этого, это все оказалось иллюзия. Это все оказалось неправда. А своей системы обороны никакой не существует. Армии нет. Институты, связанные с армией, в разрухе. Никто служить идти не хочет. Вообще никто не думает о войне. Эта тема, она, ее не существует в европейском дискурсе. Что это, как это мы с кем-то тут сейчас будем воевать? Мы о чем-то таком воздушном рассуждаем. А тут надо будет воевать еще и с русскими. Да не пойдем, не надо нам такое. И вдруг они поняли, что у них нет обороны. Никакой. А для того, чтобы она у них появилась, нужно потратить десятилетия усердной и усердной работы. Срезать все лишние затраты, какие у них когда-либо были. Все бабки пустить на промышленность военную. Заводы, которые делали Volkswagen, BMW и Mercedes, переделать под заводы, которые делают ракеты, танки, военные автомобили. И это нужно было делать даже не вчера, а позавчера, чтобы уложиться в какие-то нормальные сроки. Оказалось, там вчера они были частью западного мира и альянса НАТО, а сегодня они оказались сами по себе. В мире, где существует Россия, Китай, окрепший Иран, где существуют Соединенные Штаты Америки, взбалмошные, которые вообще собираются у них там часть территории отнимать. Между прочим, самая первая агрессия, которая прилетела европейцам, прилетела от самих же их бывших союзников и гарантов их безопасности. И они, надо дать им должное, они отказались таким образом платить за эту безопасность. Они решили, что это слишком большая цена. Может быть, это им еще и аукнется, может быть, и надо было отдать Гренландию, но они не отдали. Все, это уже как бы факт. Не согласились с этим. И вот в этом новом мире, где непонятно, как он будет выглядеть, где будут центры силы, будет он один, будет их несколько, будет их снова два, они явно поняли, что они больше не являются частью одного из этих полюсов силы. Но и самостоятельным полюсом они тоже не являются. Они вообще периферия в этой большой мировой... заварушки, Войной пока это, конечно, назвать нельзя мировой. И нужно срочно что-то делать. Им не позавидуешь. Есть вот эта Украина, которую полностью свалили на них. Эта самая Украина тянет для них время. Они уже и по политическим мотивам, и стратегически не могут ее просто так здесь сейчас от нее отказаться. Особенно если мы с вами возьмем за базу то, что они искренне верят в то, что с Россией придется воевать. Что Россия на них нападет. Ну, вдруг они действительно так думают. Тогда совсем плохо становится. Поэтому от Украины отказываться нельзя, ее кинуть нельзя. Нужно продолжать стоять на своем. Нужно делать так, чтобы Украина стачивалась, ладно, но стачивалась как можно дольше. Чтобы они успели хоть что-то там из себя начать представлять. Чем черт не шутит, может быть, начать делать свое ядерное оружие. Германия уже об этом задумалась. И это логично. Германия должна была быть первой страной, которая об этом задумается. Они задумались. Вторыми должны были быть японцы, они тоже задумались. Потом они смотрят на то, как осуществляется защита Соединенными Штатами тех, кого они должны защищать. Им подвернулась невероятная возможность на это посмотреть. Здесь и сейчас. На все эти Арабские Эмираты и Саудовские Аравии. На Ближнем Востоке. Они увидели, как американцы защищают? Никак. Но американцы, даже если начинают защищать, делают только хуже. То есть здесь треснуло на нескольких уровнях. Даже если бы они снова помирились бы с американцами и забыли бы про все эти высказывания Трампа, как про страшный сон. Снова бы пришли демократы. И они снова бы вместе все обнялись и жили бы вместе долго и счастливо, но они видели, как выглядит эта оборона американская. Да никак она не выглядит, она делает только хуже. Она полностью убивает торговлю в регионе. Она делает так, что тебе в аэропорт прилетают снаряды из-за того, что американцам что-то там взбрело в голову. И надо как-то из этого выворачиваться. Вот они и пытаются выворачиваться. Но в их планы точно не входит в ближайшее время воевать с Россией. Потому что тогда это, ну, совсем абсурд. В самый сложный, незащищенный для себя момент начать воевать с Россией, это надо умудриться. Все-таки они не настолько психи. А у Украины тоже вариантов мало. Американцы и их кинули. Не полностью. Starlink есть, разведданные есть. Но со снарядами и деньгами напряженка. По факту кинули. Кинули на этих европейцев, у которых самих напряженка. А сейчас вообще ракет не осталось. Просто нет ракет на рынке. Их нет. Их неоткуда взять. Дошло до этого абсурдного же заявления по своей сути. Давайте, я всем приказываю, говорит Зеленский, всем сотрудникам дипломатических ведомств и Министерства обороны искать места, где еще есть какие-то ракеты. Чтобы что-то с ними сделать. Выкрасть, попытаться купить на какие-то деньги, наверное, которые тоже надо будет попросить от Европы. И то эти ракеты, чем они помогут? То есть это какой-то совсем несущественный процент помощи. Да, что-то там наверняка они где-то собьют, но в долгую ты таким образом просуществовать не можешь. Рано или поздно, речь шла, а сколько, 300 ракет они просили у американцев? 300 ракет? Всего лишь 300? А сколько нужно в среднем ракет, чтобы попытаться сбить хотя бы одну нашу? То есть насколько это раз вообще эти 300 ракет? Но это хоть что-то. И даже этого хоть что-то нет. Поэтому вот нужно придумывать что-то другое. И в этом заключается на самом деле главная проблема, потому что, еще раз, они хитрые ребята. И что-нибудь, да, они еще могут придумать. Но и террористическая опасность, она не будет снижаться, она будет только увеличиваться. То есть параллельно с этим вопрос о террористической сущности этого режима, он не снимается с повестки, терроризм будет только там нарастать. И террористов как надо было уничтожать, так и надо и сейчас, и в будущем всегда только уничтожать. И этих тоже надо будет уничтожать. Терроризмом они будут продолжать заниматься. Чем меньше у них будет возможностей заниматься не терроризмом, тем больше будет терроризма. То есть максимальный террористический этап будет за, там, я не знаю, за день до того момента, как они все будут мертвы. И как этот режим рухнет. Это 100%. Да что-то надо думать. Иначе вся схема летит тартарары. На самом деле постоянные, все чаще встречающиеся опросы общественного мнения на Украине по поводу рейтинга Зеленского, что вот уже он чуть ли не девятый, и кто его только не обогнал, и Федоров обогнал, и Буданов, экстремист-террорист, обогнал, и Залужный давным-давно его обогнал, и еще какие-то новые персонажи врываются в гонку и тоже начинают его обгонять. Это тоже не на ровном месте. Я не призываю рассчитывать на падение режима, но с популярностью у режима там явно проблемы. И этот вопрос тоже надо как-то решать. Нужно побольше репрессий, нужно побольше снять этих всех людей, куда-нибудь их отправить подальше, на какие-нибудь интересные должности, как в свое время сделали с Залужным. Но вот тот же самый Федоров, например, никуда не собирается деваться. Может попробовать их за какую-нибудь коррупцию посадить. Ну, то есть тебе параллельно надо еще и внутренних всех этих своих конкурентов устранить. А их все больше и больше. Они чувствуют. Эти вообще чувствуют лучше всех. Вот эта вот политическая украинская грязь, это же самая легендарная грязь политическая в мировой истории. Они там друг друга сажать готовы в каждую секунду, потому что еще не все под свои денежки-то заработали. Еще можно что-то там где-то украсть. Как недавно один мой друг сказал, Украина — это страна мечты для темщиков любых масштабов. Если ты темщик, лучшей страны в мире на данный момент нет. Это правда так. А они все темщики, вся политическая элита Украины — это все темщики и террористы. Такая интересная смесь. И они чувствуют, что у Зеленского под Зеленским шатается. И в нужный момент нанесут удар. Пока еще, видимо, этот момент не настал. А может, уже и настал, а может быть, уже скоро нанесут, не знаю. Но им, они должны еще этот удар нанести так, чтобы они еще все должны быть вместе для этого. Как-то должны объединиться. Для того, чтобы они объединились, они же еще разным начальникам служат. Как-то с начальниками надо договориться. Или попробовать этих начальников обмануть. Ну, то есть на всех этапах, на самом деле, одни сплошные проблемы. И все это умножается на зиму, которая близко. Помните, был такой сериал, где надо, не надо, об этом говорили. Там это, правда, ничем особо не закончилось. Но мы не в сериале. Это реальность, и она суровая. Новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Запорожской области ввели график аварийных отключений электроэнергии. Мера необходима для проведения ремонтных работ, сообщил глава региона Евгений Балецкий. По его словам, это поможет предотвратить более серьезные аварии на сетях. Сейчас электроснабжение осуществляется поочередно в зависимости от мощности источника и с учетом оперативной обстановки. Социально значимые объекты и критическая инфраструктура подключены к резервным источникам питания. Ранее в Запорожской области из-за перебоев с водоснабжением энергетики ввели режим ЧС регионального характера. Интервалы движения на фиолетовой ветке метро Москвы увеличены из-за человека на пути. О нарушении графика движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии сообщает столичный Дептранс. Сейчас службы метрополитена делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поезда в привычное расписание. Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Умер бывший глава департамента Африки российского МИДа Валерий Уткин. Ему было 72 года, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Там уточнили, что чрезвычайный и полномочный посол в отставке ушел из жизни 5 августа после продолжительной болезни. Коллеги отмечают его вдумчивый подход к делу, широту взглядов и огромный вклад в укрепление отношений между Россией и государствами Африки. Мигранты в испанской Сеуте устроили футбольный турнир на пляже. Сотни молодых людей, которые уже несколько дней вынуждены там жить, организовали команды и проводят ежедневные матчи. Как рассказывают сами беженцы, спорт стал для них единственным способом занять время, пишет РИА Новости. Местный центр. Размещение переполнен. Люди спят на картоне и стирают вещи в пляжных душах, выживая за счет помощи волонтеров. В конце июля испанский анклав Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым наплывом мигрантов около 72 тысяч. При этом население самого города составляет всего 85 тысяч человек. Большую часть прибывших власти Испании уже депортировали, однако примерно 5 тысяч человек все еще остаются в городе. В Индонезии поймали 3 дня державшую в страхе город дикую обезьяну. За это время длиннохвостый макак покусал 18 человек, среди которых были дети и пожилые люди, сообщили власти города Тимбилахан. Пострадавшим пришлось накладывать швы и делать прививки от бешенства. Из-за опасного примата в городе временно закрыли 40 школ, переведя сотни учеников на дистанционный формат. Животное доставили в агентство по охране природных ресурсов провинции Риау, где эксперты пытаются понять причину такой агрессии. Местная администрация пока не открывает учебные заведения, опасаясь, что у пойманного макака могли остаться сообщники, пишут местные СМИ. Мониторинг улиц продолжается. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха +27, ощущается как +29. Облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадки не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
7: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
12: В эту субботу тема программы «Хроническая боль». В эфире нейрохирург и алголог, кандидат медицинских наук Эмиль Исагулян.
8: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Современная селекция растений». В эфире старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства Елена Козырь. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:37 в Москве, сегодня 7 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите везде, лайки ставьте, подписывайтесь на все наши ресурсы, жмите на кнопочки с ракет. Обязательно. Видите, вот как только начали нажимать на кнопки с ракетами, так и пошло дело. Может быть совпадение, но я не думаю. Поэтому нажимаем. Подписываемся на Дзен, на Макс, на Телеграм обязательно тоже подписывайтесь на наши информационные ресурсы. А еще у нас есть трансляции. В трансляции есть бот, с помощью которого можно нам писать сообщения в мессенджер Макс, так же как в Телеграме или через СМСки. Сканируйте QR-код, вас перекидывает в этого самого бота. Так, хохлы начали закупать на Западе. Противопеленгационные чехлы на ракеты. Это как бы рубашки бетонные, в которые летящая ракета не пеленгуется, пишет Николай из Смоленской области. Хорошо. Закупать? Не поставлять им начали? Они начали закупать? Это же какие-то другие ведомства выдают эти рубашки, не военные, европейские ведомства. Исходите из того, что то свое образование и вербовку все элиты ЕС получали в США, то их самоубийственное желание воевать с Россией объяснимо. Рептилоиды сказали «надо», и лидеры ЕС говорят, что есть. Угу. Ну, ладно, вербовку все элиты получали в США, но, во-первых, это не факт. Это надо смотреть по каждому конкретно, кто там где как вербовался. А то, что у них самоубийственное желание воевать с Россией, ну, самоубийственное, да. Тут ничего не скажешь. Это действительно так. Я уже много раз... Олег пишет, не рубашки, а вышиванки. Я много раз рассуждал на тему того, что для европейцев, конечно, совершенно другой должен был быть выбран путь. Не конфронтации с Россией, а бесконечной дружбы. И некоторые европейцы даже и стремились к этому. И, возможно, делали это искренне. Но в какой-то момент и их ушли, и сами они ушли по тем или иным причинам. И вот это не сложилось. Сейчас, при современном раскладе, это еще более очевидным вариантом для них кажется. Но они находятся, к сожалению, сейчас еще дальше от реализации такой истории. Хотя я согласен и с сообщением, где-то у меня здесь было, что не могу найти, к сожалению, уже убежало далеко, что типа русские... А, ну вот, это 211-й, который больше не пишет мне знаки вопроса, вот нормальными человеческим языком уже пишет, он говорит, что поиск каких-либо мирных инициатив с Европой — это утопия. Исторически они для нас враги были и будут, надо это просто принять. Ну, мы давно приняли, все-таки, наверное. И они тоже, что интересно, приняли. И не могут отказаться от этой парадигмы. Вот здесь как раз наши с ними отличия. И с американцами, и с европейцами. Мне кажется, что мы можем от таких предустановленных данных отказаться и посмотреть на то, как может выглядеть сотрудничество. А они не могут. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
15: Алло.
0: Да, здравствуйте.
15: Да, Георгий, добрый вечер, Дмитрий. Я прошу прощения, не сначала слушаю. Может быть, ну, вы знаете, у нас эфир пятничный, такой, ну, для своих.
0: Ага.
15: Вот, с большими буквами СВО, да, первыми.
0: Ага.
15: Вы не могли бы по гудошнику прояснить, что там, как? Ну, просто человек, ну, что там? Ну, никто ничего вообще не говорил, я... Все эфиры слушаю, Анна немножко там высказалась, вот.
0: Да, я говорил, не раз говорил. Ну, давайте, скажу еще раз. Я думаю, ой, в понедельник будет, конечно. Хорошо, что уже не я, вот в понедельник. Вот, просто человек ушел, ушел с радиостанции с нашей, будет работать где-то в другом месте. Где он сам вам скажет потом. Или у себя в соцсетях, или просто увидите его где-нибудь там... То, что он где-то будет работать 100%, а где сам скажет. Все, никаких подтекстов, никаких скандалов, ничего. Просто с одного места работы на другое место работы. Все. 2-1 на месяц максимум, если мы не будем газовать, а будем любить братьев. 2-1 на месяц максимум. Что это? Что за математика странная? Я не понял. Что значит 2-1? Вдвоем на одного на месяц максимум, если мы... Не понял я. И месяц не понял, и про любить в кавычках братьев не понял. Ну, как будто любить братьев еще куда ни шло, а вот 2-1 не понял. Валерий, проясните мне, пожалуйста, картину. Может, я уже к пятнице торможу. Может, все понятно, а я что-то не это... «Меня видно, — пишет Кишадов, — вас видно, видно вас, он пишет, что он в бане, знак вопроса, в бане, если только паритесь, в остальном нет, ни в каком вы не в бане, это какой-то, о, и тут тоже, пожалуйста, в бане зацепило тоже народ, я понимаю, это какой-то прейскурант из бани». Пишет Виталий Фили. 2-1 вместе. Может быть, не знаю, я не люблю баню, вам виднее, слушаю, здравствуйте.
16: Добрый вечер, Георгий, спасибо за еще.
0: Здравствуйте, добрый.
16: Раз пошла такая тема, кто где, а где Фомичева?
0: Кто? Фомичева? Может, Фомина?
16: Фомина, ё-мо, я даже фамилию забыл, господи. Как давно это было.
0: Да, я тоже уже забыл, честно говоря. Может, она и уже и сама свою фамилию забыла. Зная этого человека, вполне могло случиться. Я не знаю, дом, наверное, где она. Может, дома, может, нет. Может, шляется где-то. Не знаю. Фомичева. Так. Да, я понял. Нет, кто-то, по-моему, ошиб... Вот с вами всегда так. Вы человеческую доброту и мое желание пойти вам навстречу и прояснить некоторые моменты не очень понимаете. Сразу вот пошли какие-то вопросы, посыпались. Вообще-то не пошла у нас такая тема. Не было такой темы. Поэтому все, на этом закончилось. Тем более, что я, наверное, не могу ответить на эти вопросы. У меня нету приложения с трекером, знаете, которое отслеживает похождение всех этих людей. Не знаю. Где Атлантида? Спрашивает Виталий Фили. Атлантида на дне. Кстати, может... Ну, ладно, не буду. Ну, с валютой что? Пишет Бомбила. А вы как, запрашиваете или предлагаете, Бомбила? В зависимости от этого дам вам ответ на ваш вопрос. Что вам нужно с валютой? Обменять? Как-то купить? Вложить? Задонатить? Может быть. Давайте обсудим. С валютой можно все что угодно с валютой. Вот темки поехали. Да-да-да, с валютой. Ты говоришь. С какой валютой? Некоторую валюту, может, нам и не надо. Драмы? Да нет, вот, наверное, драмы больше нет. Такая песня была. Вот. Драмы не надо, спасибо. Я думал, какая-то другая валюта. Так, а когда передача «Своя правда» по пятницам возобновится? Каникулы как-то затянулись, такое ощущение, пишет Андрей. Андрей, смотрите, здесь в зависимости от того, какая «Своя правда» вас интересует. Наша «Своя правда» на радио, которая, она вот сегодня была. Про отдых говорили. У меня глаз до сих пор дергается от этой программы «Своя правда» сегодняшней. А если мы говорим про программу «Своя правда» на телеканале НТВ, то она возобновится 14 числа, ровно через неделю. Вот. Я как-то обещал узнать, потом забыл узнать, потом узнал, забыл сказать, а вот сейчас, видите, как подвернулось все. Ну, давайте, у нас стол заказов, да, работает, я так понимаю, справочная. Какие еще есть вопросы? Давайте, сейчас буду прям на все вопросы отвечать. С двух рук так, тын-тын. На все отвечу. Да, НТВшно интересовало, но вот, значит, я вам ответил. Вот, поехали, давайте, слушаю, здравствуйте.
17: Здравия, Георгий.
0: Здравствуйте.
17: Романович. Да, ну, раз уж пошла вам такая пенигматолия, вопросы где? Ну, первый вопрос, где боеприпасы, мог бы спросить Дональд Фредович, но, видимо, он не очень знает. И Хексит тоже.
0: Да.
17: Вот. Меня интересует, где в пятничный день, может, я пропустил, я там получасовку пропустил, где Александр Ларин? Мне не хватает в пятницу именно его.
0: Вот это хороший вопрос.
17: Да, и, соответственно, я думаю, что в этот понедельник уже будет, где Роман Георгиевич.
0: Да,
17: будет ли он в понедельник?
0: Будет он в понедельник, по крайней мере, пока планы такие. А вот Ларин, как в фильме «Я, робот», говорился, это детектив. Правильный вопрос. Не знаю, не знаю, ничего не могу сказать. Он не звонит. Не звонит и не пишет. Мне обидно. Наверное, опять закрыли человечка, или что-то случилось, или деньги на телефон не положил, или, может, занят чем-то более важным, тогда аккуратней всех призываю быть, если он действительно чем-то важным занят. Но пока его нет. Как только появится, так сразу я его выведу, вы же знаете. Он слушает «Радиокультуры», пишет Виталий Филе. Раз пошла такая тема, Петров, ты где? Пишет мне Баширов. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
18: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
18: Состав, количество вооружений, реальные их запасы, запасы материально-технических средств, хранящиеся в арсеналах, на складах, на базах, в России, в Америке, в Китае и других странах, это скрытая, секретная информация. С какой, кстати, верить всей вот этой болтовне, что там американцы, президент, министр обороны, пикировку какую-то устроили, что у них ничего нету и так далее. Все это может быть дезинформацией, с какой целью, ложью и так далее. Потом, также закрытое, какое нормальное государство будет открывать и публично признаваться, как их промышленность, сколько она, каков ее потенциал выпускать те или иные виды вооружения, ракеты, снаряды, боеприпасы. Это тоже закрытая информация. И вот это признание США, там, что у них там что-то не хватает. Ну, может, что-то и не хватает. А что им бояться? На них что, собирается кто-то напасть, что ли? Да никто на них напасть не собирается. Они там свободно работу наладят, там, где они что-то не хватает, и все. У них вся политика-то крутится вокруг чего? Вот претензии США на руководящую роль в мире, она же никуда не делась. И для этого они будут делать все, чтобы эту цель реализовать. Потому что позиции-то они теряют. США теряет первенство в технологическом блоке, в мировой политике. И они уже вряд ли смогут догнать там развивающий Китай. Потом, ну, все подтверждают, оно так и есть. В США снизились объемы промышленного производства. У них сокращается рабочая сила, занятая в промышленности. Это тоже правда. А доллар тоже теряет свои позиции в качестве международного платежного средства. Они-то там это понимают. И они крутятся вокруг этого. Да тут еще Иран. И тут все вот эти проблемы. Поэтому ждать от них, что они объективно будут признавать, чего у них там не хватает, но это вряд ли. Не будут они это делать. Черчилль в свое время не случайно подметил, что американцы всегда находят верное решение после того, как перепробуют все остальные. Вот они и пробуют все остальные, пока не найдут верное решение. Потом Вашингтон добивается своих стратегических целей вот на эту свою руководящую роль в мире. Вряд ли будет делать с учетом интересов России, Китая. Он, конечно, принимает то факт, что влияние России в мире каково, каково влияние Китая в мире. Это, конечно, он в своей политике принимает во внимание. Он и строит эту политику, исходя из этого. Но чтобы он что-то делал в интересах России, да и ни в жизни никогда не будет делать. Потом не надо забывать, что в этом самом учитывать интересы России и Китая, у них тоже есть свои там документы, которые не дадут просто делать это руководящему составу США. Так же, как они, у нас есть соответствующий закон, так же у них есть закон о национальной безопасности США, в том числе защита той информации, которую положено защищать. Поэтому верить тому, что они там болтают, они, скорее всего, сами это и запустили, эту, все эту там про ракеты, про...

0: железобетонная, он как бы очень разумно рассуждает об этом. И в этом, мне кажется, как раз и кроется главная хитрость, что мы все продолжаем на этих американцев смотреть как на каких-то разумных персонажей. Мы, когда говорим про Дональда Трампа, я даже ничего комментировать не буду. Про его бизнесменство и то, что он самый умный супергений, его таковым назвал Путин, он уже сам много про себя все сказал. Ну вот, например, мы будем смотреть на того же самого Хексита, министр войны. Вот этот человек, который на полной серьезке, это министр обороны еще в недавнем прошлом Соединенных Штатов Америки. Это очень серьезный пост. Вот он ходит на всех публичных мероприятиях, у него вместо платка паше, это вот платочек, который в кармашек, в пиджак кладут, вот у него там платок в виде американского флага торчит постоянно. Не какой-нибудь белый, там по цвет галстука или рубашки, как это принято, или вообще без, потому что очень часто в официальных во всех этих кругах платок паше, он не входит в дресс-код, он как раз не полагается. Нет, он в виде американского флага. Пора брать в расчет, вот какой-то квасной патриот карикатурный, пора брать в расчет, что они несерьезные люди. Это может быть. И да, это все там дезинформация, они все дезинформируют и все прочее. Это специальный хитрый план у них такой. Я с каждым днем и с каждой выходкой от всех этих персонажей все меньше и меньше верю в то, что они способны на гениальную хитрость и какой-то долгоиграющий, очень умный, продуманный план. Человек, который носит в нагрудном кармане платок в виде американского флага, будучи министром обороны Соединенных Штатов Америки, меня к таким умозаключениям не приводит. Обколотый весь там татуировками националистическими и так далее. Ну, а что, если они просто клоуны? Вот дорвались клоуны до власти. Несерьезные люди. Творят несерьезные вещи. В принципе, по делам, если будем судить, давайте судить по делам. Как у них получается? Make America Great Again. Да не особо. Получается просто какая-то лажа. Одна сплошная. Кровавая, жуткая, но при этом все еще лажа. И если бы не гигантское количество смертей в результате их политики, то это вообще все было бы похоже на какой-то дурацкий американский фильм. От продюсерского центра Адама Сэндлера, скорее всего. Где он играет там какую-нибудь из главных ролей. И кто-нибудь из его друганов. Роб Шнайдер играет Дональда Трампа. Вот что-нибудь такое. Поэтому богатые клоуны. Ну, кто богатый, кто очень богатый, а кто не очень богатый. Но попахивает клоунадой с каждым днем все больше и больше. А, кто подставил кролика Роджера, спрашивает Неймлис. А вот там, который Кристофер Ллойд, который играл, вот он подставил. А сейчас у нас будет рубрика «Русские женщины». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное, 200 тысяч рублей, Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и

0: продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную четырехклассную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Статнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. В старости Аитова осталась на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника. Целенаправленный налет совершен в селе Замостье Грайворонского округа. Как сообщил региональный оперативный штаб, украинский FPV-дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных тяжелых ранений он скончался на месте до приезда медиков. Власти региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В российском посольстве в Берлине назвали главных поджигателей войны в Германии. По заявлению дипломатов, реальную угрозу для ФРГ представляют невымышленные гибридные атаки Москвы и немецкие политики. Они с энтузиазмом разрабатывают сценарии скорой войны с Россией и призывают граждан принять в ней участие. Так в дипмиссии прокомментировали ЧП в аэропорту Лейпцига, где нашли беспилотник со взрывчаткой. Немецкие СМИ сообщили, что опасная находка была в зоне грузовых авиаперевозок недалеко от украинских самолетов. Один из них в этот момент загружал боеприпасы. Аэропорт Лейпцига остается ключевым узлом для авиаперевозок, в том числе на Украину. Против журналистки Катерины Гордеевой возбудили дело за распространение фейков о вооруженных силах России. Иноагент публиковала в своем телеграм-канале ложные сведения о действиях российской армии, сообщили в СКР. Недостоверность этих материалов уже подтвердили психолого-лингвистические экспертизы. Сейчас решают вопросы об объявлении подозреваемой в международный розыск. Ранее Гордеева была оштрафована судом на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ и Child-Free. Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией. Гимнастки Мельникова и Листунова пропустят чемпионат Европы из-за отказа в выдаче виз. Российские олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике не смогут выступить в Хорватии. Причиной назвали отсутствие обоснования целей поездки. При этом остальным 56 членам делегации въезд одобрили, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гимнастики России. Там отметили, что решение напрямую влияет на ход отбора и ставит под вопрос равные условия для атлетов. Организация уже обратилась в международные инстанции с требованием разобраться в ситуации. Турнир в Загребе стартует 13 августа. Титулованные спортсменки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова планировали выступить на нем в нейтральном статусе. Он станет важнейшим этапом квалификации к следующей Олимпиаде 2028 года. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 27, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, я автор, ведущий этой передачи. Подводим определенные итоги. Пятница, вечер. В основном, конечно, говорим о Соединенных Штатах, о характере российско-американских отношений, как это влияет на ситуацию в мире, в Соединенных Штатах. И, конечно же, у нас в России пытаемся разобраться в этих хитросплетениях театрализованного представления под названием «Внешняя политика Соединенных Штатов». Но перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме, я бы хотел сейчас вне как бы темы высказать свое мнение по одному вопросу, который, ну, не дает мне покоя. И я не могу, как журналист, как гражданин, промолчать, а сказать об этом надо. Я не очень хочу, чтобы у нас завязалась дискуссия по этому поводу, уважаемые радиослушатели. Если вы пришлете сообщение, это хорошо. Но вот подтверждается информация, что глава ТУВы Владислав Хвалык включил в список сенаторов от Тувинской республики, от Тувы, бывшего уже сенатора Нарусову. Я думаю, мы все прекрасно знаем об этом человеке, знаем, что она из себя представляет, представляла все время. Я могу сказать только одно, не хочу слишком глубоко вдаваться, все-таки мы говорим, речь, дело сейчас идет о пожилой женщине, и надо выбирать, конечно, выражение. Но я хочу сказать одно, если каким-то космическим образом, я надеюсь, что это просто в списке, если этот человек опять пройдет в Сенат, это будет пощечина всем нам, и это будет позорище нашей верхней палате нашей Думы. Это просто будет пощечина, если этот человек опять изберется. Да какой там изберется, будет назначен опять каким-то образом. Я просто сейчас желаю от всей души нашим тувинским братьям мужества, стойкости, чтобы, не дай бог, этот человек не прошел. В списке, который вот подан, там три человека. Я только вам зачитаю об одном человеке, который, я надеюсь, что он, это, я не хочу вторгаться в это, в исполнительную деятельность, исполнительной власти. Но я бы хотел сейчас просто сказать, кто является ее конкурентом, скажем так, да. Его зовут Суран Анатольевич Бады, командир известного подразделения «Черный барс». Лично участвовал во взятии Авдеевки. Орденоносец. Одним из первых вошел в город, который вы сочитали неприступным. Шаг за шагом теснили врага, пока не обратили его в бедство. Многие специалисты говорят, что операция, которую руководил полковник Бады, будет изучаться в высших учебных заведениях Министерства обороны. Я искренне надеюсь, что вот именно такие люди будут представлять не только Тува, и другие регионы, они будут представлять в самых высших органах нашей власти. Смысл, собственно говоря, этой социальной лестницы, которую выстраивает президент, именно в этом. Я не знаю, так сказать, кто и каким образом двигает эту особу Нарусову в Сенат. Ее ни в коем случае нельзя туда пропускать. Это пощечина, еще раз хочу повторить всем нам. И я думаю, что это колоссальный имиджевый урон для нашей исполнительной власти. Я искренне надеюсь, я не знаю сейчас, какие рычаги будут, каким образом может Сенат реагировать на это или нет, но если эта женщина опять будет там сидеть и просто насмехаться, издеваться, глумиться над самым смыслом нашей исполнительной власти, что она делала все время, причем находясь за границей тоже, это я могу сказать как человек, так сказать, который лицезрел ее, высказывание, что она из себя представляла. Мы помним, как она ездила во время начала операции нашей специальной военной операции, как она ездила, так сказать, отдыхать в одну из стран НАТО. Ну, там о дочке даже говорить не хочу, об израильской журналистке это даже нет. Я просто искренне хочу, чтобы госпожа Матвиенко обратит на это внимание, и это ни в коем случае нельзя допустить. А от всей души желаю Сурену Анатольевичу Бады успеха в этом, и я надеюсь, что скоро достойный человек будет представлять нашу родную Туву. Прекрасный край, это совершенно живописное место, потрясающие люди. Я надеюсь, что выбор все-таки будет сделан. Насколько, я не знаю, это прерогатива, знаете, ну, что называется, не исполнительной власти на местах, и насколько это нужно согласовывать уже и с нашим центральным аппаратом. Но в любом случае я просто хочу еще раз вот обратить на это внимание. И я считаю, что, ну, хватит уже просто. Хватит вот эти перхотные осколки, иначе я не могу назвать 90-х, собирать и поганить буквально новую институты, которые мы сейчас пытаемся выстроить. Особенно во время специальной военной операции, особенно во время, когда нам нужны люди, которые действительно являются гражданами нашей страны. Они продаются за медяшки, за ювелирные изделия, за дорогие сумочки и прочую мерзость, с которой ассоциируются у нас некоторые деятели, так называемые. Сурен Анатольевич, удачи вам. Все, давайте вернемся к нашей повестке. Здравствуйте, дорогие мои. Говорим о Соединенных Штатах, конечно. Пытаемся, по крайней мере. Передача «Диалог». Завтра у нас с вами, я надеюсь, будет прекрасный музыкальный вечер. Опять у нас будет викторина. Я подготовил новые задачки. Надеюсь, они не только вас порадуют, скажем так, хорошее музыкальное исполнение, но, надеюсь, это будет еще и полезно, чисто познавательно узнать что-то новое о культурной таком срезе Соединенных Штатов Америки. Как всегда, кредо передачи музыкальной — это мы не отказываемся от культуры, это никакой культуры отмены у нас нет, к сожалению, то, что сейчас проповедуют наши враги на Западе. Нет, мы интересуемся прекрасными образцами музыкальное и кинематографическое искусство в Соединенных Штатах Америки. Так что завтра приглашаю вас принять участие в этом. Не огорчайтесь, если не отгадаем. Я убежден, что послушаем хорошую музыку. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. В Дзене заходите, пожалуйста. В Максе, конечно, иконка на нашей страничке есть. Заходите, говорит Москва. Там тоже все это есть. Так что, пожалуйста. Мы сегодня продолжим наш разговор. Ну вот спасибо, что вы здесь пишете уже, спасибо, что поднимаем вопрос с сенатором. Но мы чего сделать? Нет, мы можем сделать. Мы можем сделать, уважаемые радиослушатели. Давайте мы не будем беспомощно опускать руки, ничего. Мы все можем сделать. И победа, как вы пишете, все равно будет за нами. Это тоже наша победа. Когда мы убираем вот этот негатив из нашей власти, это тоже наша победа. Так что это мое личное мнение, оно не является официальным мнением нашей редакции, никого, это мое личное мнение. Так что, если что, ребята, как говорится, ну, не за база, за свои слова отвечаю. Так что, так, давайте, у нас уже полная линия. Да, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Рафаэль. Ой,
5: Господи,
6: здравствуйте. Мне вопрос такого плана.
5: Да, какого
6: плана? Вот викторина, которая завтра пройдет в 2 часа, в нее можно будет позвонить, чтобы призы выиграть, отгадать музыку или нет?
5: Я понял, да. Уважаемый радиослушатель, наши отношения, они, ну, вынуждены, не вынуждены, носят бескорыстный, немеркантильный характер. Я, к сожалению, не могу предложить вам призы, кроме хорошей музыки, которую я на свой вкус подбираю, и искренне хочу надеяться, что я каким-то образом, мое мнение, мой выбор совпадает с вашим. Я с огромным бы удовольствием предложил вам какие-нибудь призы, подумаю об этом, если будет хотя бы какая-то возможность. Так что я, конечно же, постараюсь каким-то образом это предложить и сделать. Но пока, ну, что называется, из любви к искусству, давайте попытаемся просто, так сказать, получить от этого удовольствие, по возможности. Вот. А ваши звонки, ваше участие для меня это уже приз. Надеюсь, что хорошая музыка на волнах радиостанции «Говорит Москва» — это тоже своеобразная компенсация, может быть, не материальная, но тем не менее. Я надеюсь, что вы понимаете меня. А, вот. Конечно, ее никто не избирает. Спасибо, Эдвард, за такие слова и позиции. Мы вас уважаем. Спасибо вам большое. Так, уважаемые радиослушатели, я хочу вернуться к интервью Джей Ди Венса, который дал Лори Инграм. Поговорим немножко поплотнее, что называется, о том, что происходит сейчас внутри Соединенных Штатов. Джей Ди Венс начинает, в принципе, вот уже можно так сказать, так как бы, ну, может быть, полуофициально, но тем не менее он начал свою предвыборную кампанию. Основной его оппонент, конечно же, будет Марко Рубио. У него есть определенные амбиции. Хотя вот было недавнее, так сказать, заявление, неподтвержденное, но Рубио как бы в частном разговоре сказал, что он готов уступить Джей Ди Венсу первенство. Я уж не знаю, будет ли это потом у него связка с вице-президентом. Я не очень себе это представляю, потому что мне кажется, это люди разные. У них разный так называемый бэкграунд, своя разная политическая биография, репутация. Но в любом случае, я бы, конечно, все-таки обратил вот на это внимание. И мне очень нравится то, что говорит Джей Ди Венс. Значит, я еще раз хочу повторить. Мой максимализм в очень большой степени в отношении наших врагов, он находится в плоскости политической реакции. Я вот хочу, чтобы это подчеркнуть. Ну, несколько раз тут проходило сообщение, мне приходило и вот на мою и ВКонтакте, и в других, что ну что там, опять бабахнуть, опять бомба. Нет, никто не говорит, и я сейчас, когда говорю о нашей реакции на действия Соединенных Штатов в той или иной степени, я говорю на нашу политическую реакцию. Джей Ди Венс, с моей точки зрения, нынешний вице-президент, он понимает опасность, серьезность и важность отношений с Россией в этом контексте. А Марко Рубио этого понимания, конечно, нет. Тем более его нет у Гевина Ньюсома. Это один из основных, судя по всему, кандидатов от Демократической партии, нынешний губернатор Калифорнии, который, надо сказать, что его ситуация сейчас очень-очень незавидная. Это прямо надо сказать, потому что то, что он там нахороводил, извините за такое выражение, в Калифорнии, ему уже сейчас вменяют огромное количество упреков о его несостоятельности, о его непрофессионализме и даже определенные аморальные поступки, связанные с его, так сказать, разводами, с его личными отношениями. Я не хочу слишком глубоко в это заходить, потому что половина из этого может быть, конечно, какие-то домыслы, но я вам говорю сейчас вот об информационном пространстве, в чем это все варится, что называется. Да, конечно же, Fox News находит компромат и постоянно публикует по поводу Гевина Ньюсома. Соответственно, либеральные СМИ CBS, NBC, ABC, CNN, они собирают материал и, конечно, ну, что называется, топят и Трампа, и, конечно же, в очень большой степени на... И то же самое, так сказать, говорят и о других кандидатах, которые вот выступают со стороны консервативного, скажем так, фланга. Так что, конечно, вот здесь у нас сейчас мы должны просто внимательно следить за тем, что говорит Венс, потому что этот человек, судя по всему, это человек, с которым у нас возможен определенный контакт. Он ни одним своим словом, да, у него была формальная поддержка, конечно, так сказать, он говорил там, что это, значит, агрессия, он говорил об этом, но у него не было это настолько персонифицировано, и он, ну, что называется, у меня такое впечатление складывалось, что он, ну, не совсем так думает. Но тренд, понимаете, вот выбран он такой, знаете, тренд, он, соответственно, очень внимательно следит за тем, что, о чем говорит Трамп, каким образом он, собственно говоря, позиционирует себя по отношению и, так сказать, к Украине, и к России. Я хочу вам напомнить его достаточно энергичное такое и показательное поведение во время этого безобразия и позорища, которое устроил бандеронацист Зеленский в овальном офисе, когда он стал спорить, перебивать Трампа. То Джеди Венс достаточно активно вступился как раз, и тогда это было видно. Он пассионарно объясняет человеку вообще, кто он есть такой на этом свете. Но потом ситуация немножко стала меняться. Он не то, чтобы он подхватил этот тренд такой немножко антироссийский, нет. Он замолчал. Джей Ди Венс, так сказать, промолчал, и он не выступал по этому поводу, отдав, что называется, вот эту внешнеполитическую поляну Марко Рубио. Благо этого человека, знаете, долго упрашивать не нужно было. И тем не менее он дистанцируется вот именно от этого. Это видно по его поведению. То, что американцы называют body language, всем своим, так сказать, поведением. Он пытается увести разговор в другую сторону. Это, кстати, говорит о нем, о хорошем спорщике, переговорщике. Он достаточно... артикулирует свою позицию в этом плане. И делает это очень профессионально. Будут ли какие-то, может быть, сюрпризы для нас? Это, да, может быть, конечно. Я еще раз хочу повторить. Наш выбор сейчас в Соединенных Штатах – это выбор между плохим и очень плохим. И вот в данном случае, даже говоря о Венсе, я, конечно, говорю, что здесь ни о каких иллюзий у нас тоже быть не должно. Но, тем не менее, вот я считаю, что после заявления Марко Рубио, ну, я не говорю там о некоторых других одиозных членах команды, министр торговли Бессета, допустим, там есть некоторые, да, с ними разговаривать я вообще не вижу себе вот никакой перспективы. Как можно и о чем можно говорить с Марко Рубио после его заявления о том, что они являются вот на стороне, как говорится, воюют, предоставляют и американским оружием, американской разведкой, американскими там космическими системами убивают русских людей. Так что в данной ситуации, я еще раз хочу повторить, единственный человек, с которым возможен хотя бы какой-то политический диалог, это, конечно же, Джей Ди Венс на будущее. Очень много слов уходит по поводу рекомендаций, которые Трамп высказывает. Как только выходит какой-то, так сказать, репортаж или какой-то материал о поддержке, моментально потом приходит опровержение и Wall Street Journal, и Bloomberg, они, так сказать, постоянно, вот, так сказать, знаете, с одной ноги на другой перепрыгивают. То Трамп говорит, то Трамп не говорил. Ну, а с другой стороны, если он таким образом ведет себя в отношении Ирана по поводу мира, будет мир, не будет мир, заключили сделки, не заключили сделки, открыли пролив, закрыли, почему мы думаем, что слова Трампа по поводу своего вице-президента, они тоже будут другого характера? Они точно такие же. Абсолютно конъюнктурные и, в принципе, ничего под собой не, так сказать, не имеют. И здесь есть еще один очень важный нюанс. Дело в том, что уже несколько кандидатов вот во время праймерис, так называемых, в частности, вот в штате Мичиган, в Висконсине, дело в том, что люди, которых рекомендовал Трамп, и которым он, ну, что, так как американцы, эндорсмент сделал, то есть, так сказать, он как бы отдал свой голос за этих людей, они проиграли. То есть внутри республиканской партии те люди, которые поддерживали с Трампом, они проигрывали. Это тоже репутационный вопрос. Это вот вопрос еще взаимоотношений. Вы очень часто спрашиваете, какие отношения у Трампа с республиканской партией. Так вот, посмотрите, какие это отношения. Огромное количество, судя по всему, республиканцев и выборщиков, и людей, которые себя причисляют к консервативному крылу, скажем так, вот политической этой палитры Соединенных Штатов Америки, они не уважают и не принимают во внимание, более того, действуют от противного в отношении Дональда Трампа. Поэтому его рекомендация по поводу Венса, она может сыграть очень злую шутку с этим человеком. И я думаю, что Венс два раза подумает по поводу того, принимать ли рекомендации Трампа. Я хочу вам сказать, что такая уже это уже было в истории Соединенных Штатов. Я был просто свидетелем как раз этого. Конец нашего миллениума, 2000 год, выборы. Эл Гор идет на выборы против Джорджа Буша. И вот после всех этих репутационных провалов со стороны Билла Клинтона с его овальным офисом, с Моникой Левинской, когда он, Билл Клинтон, начинает рекомендовать Элла Гора, я думаю, что и очень многие специалисты так и думают, что именно это и сыграло свою злую шутку вот вместе с Элла Гором. Он, конечно, в последний момент, я помню, как он пытался всячески отгородиться от Клинтона. Я помню, как он дословно говорил, что «я не такой человек, как Клинтон, я семьянин, я служил в армии». Билл Клинтон сбежал от армии в Канаду, а я служил в армии, я, так сказать, другой. Но ему это не помогло. Вице-президент Билла Клинтона был обречен на проигрыш. Он проиграл Джорджу Бушу-младшему, правда, там с минимальным перевесом, там, конечно, были подтасовки, во Флориде это было, там буквально несколько десятков даже, не сот, а десятков голосов сыграло свою роль, кто стал бы президентом, потому что это голоса выборщиков из Флориды, они как раз тогда определяли перевес в ту или другую сторону. И вот сейчас, я думаю, это будет точно такое. Кто знает, может быть, по мере продвижения вперед, я не знаю, еще вот авантюра в Иране не закончилась, но мне кажется, что ничего хорошего там не будет, ни под каким видом. Я думаю, что, может быть, Джей Ди Венсу надо подумать, как отгородиться от этого. Так, давайте возьмем еще звонок. Да, слушаю вас.
7: Да, здравствуйте, Рафаэль
5: Вайс. Да, Вась.
7: Вот я с вами полностью вот согласен по утреннему эфиру. Достаточно убрать одного мерзавца из Британии, сразу напрягут. Потому что вот эти агенты влияния, которых мы высылаем в последнее время, от Британии, от Италии и так далее, вот эти засланцы, они сейчас перед выборами будут мутить воду. Это, как говорится, агенты влияния у них, которые на подсосе, как и яблоко. Вот. И когда убираешь посла, они сразу напрягаются, потому что они уже перестают манипулировать в нашей стране. А у нас почему-то все с ними не просто церемонится, а жеманством каким-то.
5: Совершенно верно, да. Спасибо вам за ваше мнение, Вайс.
7: Да, да.
5: Вайс, извините, пожалуйста, просто еще есть другие люди, которые хотят сказать. Я просто хочу вот привести пример в поддержку того, что сказал наш уважаемый радиослушатель. О чем говорить сейчас вот с Польшей? Вот после заявления, которое себе позволил этот подонок, который занимает там какую-то должность, чуть ли не президента. О чем вот с ними можно говорить, когда этот негодяй смакует ситуацию, в которую попала и Украина, и Россия, и радуется тому, что славяне убивают друг друга, русские люди убивают друг друга. О чем с ним говорить? Вот какой посол, представитель его здесь, имеет право вообще, простите, ступать по земле московской? И о чем с ними вообще говорить? Гнать поганой метлой. Это те политические действия, которые мы можем предпринять пока без использования нашего оружия. Но мы обязаны это сделать. Это политический удар по нам. Мы должны показать, что эти люди для нас больше не существуют. Ну, послушайте, вы знаете, в личных отношениях всегда... К сожалению, мы сталкиваемся с такими людьми, с которыми мы не то что там хотим, не хотим, да, мы просто вообще не хотим никаких дел иметь. Даже если они там принесут миллион, там, я не знаю, или еще что-то, это, вы просто не хотите его видеть, слышать это, потому что вы знаете, насколько гнилой этот человек, и вы знаете, что этот человек вас внутри всегда ненавидел и будет всегда ненавидеть. Причем он будет вас ненавидеть за то добро, которое вы ему в свое время сделали. Я вот не знаю, там земля немецкая, которую Сталин подарил полякам, она не горит у вас по нове? Там ничего, так сказать, нет? Ходите нормально, так сказать? Не жмут, да, сапожки там? Вот за это они нам, это действительно, они никогда не простят то, что вот мы сделали, собственно говоря, для них. — Ну вот здесь у нас 10.99. Голосуем за Нарусову. Вперед. Вперед 10.99. Я надеюсь, что вы в гордом одиночестве сделаете этот роковой шаг в вашей жизни. Слушаю вас.
8: Рафаэль, добрый день. Олег, Москва.
5: Да, Олег, только радио выключите, пожалуйста.
8: Вы же не считаете себя наивным человеком, чтобы думать, что на высших должностных, на высших должностях могут быть люди морально абсолютно чистые? За всю жизнь к этому пути им приходилось через столько трупов и настоящих, и условных проходить, что там нету таких вот порядочных и моральных людей.
5: Серьезно? Вы считаете, что нет порядочных людей там?
8: Абсолютно. Вот абсолютно уверен.
5: Я понял. Значит, я с вами категорично не согласен. Это лишь говорит, одно говорит, что вы просто, ну, не знали этого, не знаете этого. Поверьте мне, там достаточно порядочных патриотов, людей, которые свои силы отдают служению Родине. Вот это первое. Я не хочу сейчас называть фамилии. Понимаете, это, ну, я не хочу сейчас пользоваться таким в какой-то степени приоритетным моим правом, потому что, ну, я знаю, может быть, извините, немножко больше, так как всегда я вот кружусь, нахожусь в этом окружении и знаю, так сказать, что действительно люди себя представляют, на какие жертвы они очень часто идут. Я не думаю, что это так. Абсолютно нет. Это не, такого не было и раньше. Были, конечно, негодяи, были коррупционеры, взяточники, предатели откровенные, но ни в коем случае не те люди, которые есть. Ну вот посмотрите, я вам приведу пример. Возьмите вот ФСБ, допустим, да, взять. Вот там Батонок его, Потиев, по-моему, фамилия, который предал наших, выдал наших нелегалов. Негодяй, который, подонок. Сейчас где-то там пластическая операция, куда-то убежал, спрятался в этом. А есть люди, я тоже не хочу называть фамилии, сами, пожалуйста, я уже думаю, уважаемые люди. А есть люди, которые и 10 лет отсидели, и ничего, как говорится, не дали, не предали свою родину, а всегда верили в нее. Несмотря на все сложности, трудности, перед которыми судьба перед ними предстала. Так что не нужно так говорить. И в истории нашего советского государства был нарком продовольствия, который в голодный обморок падал. Тоже это было. Нет, просто я думаю, что нужно немножко лучше знать историю свою. И не нужно предаваться вот такому унынию. Поверьте, никогда. Сейчас, уважаемые радиослушатели, давайте послушаем интереснейший выпуск новостей, который мои коллеги приготовили, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили 2 сухогруза с оружием и топливные резервуары в порту Южный. Как заявили в Министерстве обороны, удары наносились в течение дня с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников. Горючие смазочные материалы предназначались для нужд ВСУ, а морские суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества. В ведомстве подчеркнули, что продолжают уничтожать портовую инфраструктуру Украины, задействованную в военных целях. Минтруд предложил расширить список получателей 2 пенсий. Законопроект направлен на поддержку участников спецоперации и их близких, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно документу, право на двойные выплаты получат нетрудоспособные члены семей погибших бойцов, служивших в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Они смогут сочетать свою личную пенсию с выплатой по потере кормильца. Кроме того, мера затронет самих участников СВО из спецподразделений, получивших инвалидность из-за военной травмы. Для них предусмотрено одновременное начисление пенсии по инвалидности и по старости. Полиция Лондона планирует уволить 1000 сотрудников из-за дефицита бюджета. Штат сократят из-за нехватки финансирования в размере 450 миллионов фунтов стерлингов. В течение года ведомству придется оптимизировать еще около 1000 должностей, сообщает газета Daily Express. За последние 2 года ряды лондонской полиции уже покинули больше 3000 сотрудников. Британские политики критикуют за этот кризис мэра города Садика Хана. По их словам, потеря людей на местах – ставит под удар безопасность граждан. Сами полицейские предупреждают, что нагрузка на штат стала критической, в то время как расследования и угрозы в городе становятся все более сложными. Издание отмечает, что масштабный дефицит финансирования сформировался не только при нынешнем правительстве, а накапливался на протяжении многих лет. Экс-участницу «Дома-2» отправили под домашний арест за порнографию. Решение вынес Солнцевский районный суд Москвы. Анастасию Брагину обвиняют в незаконном обороте порнографических материалов, сообщили ТАСС в суде. Ранее экс-участница реалити-шоу уже находилась под стражей, но по административной статье. 19 июля Брагину арестовали за мелкое хулиганство. Тогда она устроила публичный скандал, появившись на Волоколамском шоссе полностью в обнаженном виде. Суд признал это неуважением к обществу и нарушением норм поведения. Уточняется, что следствие настаивало на более жесткой мере наказания и просило заключить девушку под стражу. Однако суд выбрал домашний арест. Михаил Швыдкой подтвердил проведение «Интервидения» в 2026 году. Музыкальный конкурс точно состоится, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Он опроверг появившиеся слухи о возможной отмене мероприятия и добавил, что принимающая сторона в лице Саудовской Аравии по-прежнему настроена на проведение проекта. Сейчас организаторы согласовывают точные даты и выбирают город, который примет исполнителей. «Интервидение» было возрождено в сентябре прошлого года в Москве после многолетнего перерыва. Тогда на сцену вышли представители более чем 20 государств, включая все страны БРИКС. Россию на конкурсе представил певец «Шаман». О погоде сейчас. В российской столице плюс 25, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman!
14: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
17: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
5: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Позвольте зачитать вам некоторые ваши сообщения. Николай пишет: «Спасибо, не знал, кто, оказывается, утопил моего кандидата Элла Гора». Ну да, да, да. Да уж, вроде Венца все списали со счетов, как возможного кандидата в президенты. Ну, я не думаю, что его списали, я не думаю, что... Соловей-разбойник пишет. Ну, спасибо большое, я не буду зачитывать, это будет очень нескромно с моей стороны, но, так сказать, спасибо вам за такое комплиментарное, скажем так, послание. А... Ник Алексей пишет, никогда Польша нас не любила, к чему здесь удивляться? Нет, не, удивляться не надо, просто я еще раз хочу напомнить о моей концепции, которую я вот пытаюсь имплементировать, это ограниченного дипломатического представительства. Это люди недостойны иметь нашего посла, и они недостойны здесь находиться. Нам не о чем разговаривать с Польшей. Нам торговать с ней, не, у нас не такие обороты. Они там, говорят, все лихорадочно сейчас закупают минеральные удобрения. С какой стати мы им должны это поставлять? И если, я не знаю, если кто-то из руководства нашего будет говорить, что там, нам надо зарабатывать там какие-то, ну, это, я уже просто считаю, это будет верх непрофессионализма. Тоже мне партнер, с которым нам там нужно что-то зарабатывать. Неужели нам так нужно вот зарабатывать? Неужели нам так нужно, вот, допустим, торговать с Японией? Вот, я вот просто удивляюсь. Каким образом нам, что нам нужно, это почему мы их пускаем там в наши проекты. Это Япония, это отдельный совершенно разговор, это просто до такого ничтожества дойти, что даже убояться сказать о тех, кто вас разбомбил атомными бомбами, кто убил сотни тысяч ваших земляков. И настолько, это что, это вот самурайский дух, это вот та Япония, которую мы видим там иногда, но сейчас уже не в такой степени, но это вот такого, да, вот семь самураев эти, отважные воины. Да это просто, это настолько дешево, это такой непотребной девкой стать у американцев, это такое унижение, такой позор. Неужели в Японии это не понимают? Никто не говорит, чтобы вы там бросались в наши объятия или там в объятия Китая. Нет, но вы скажите хотя бы, Америка, это вы разбомбили, и вы даже не извинились. Другое дело, что у Америки там свой взгляд, но вы-то свою позицию обозначите. Вы единственная нация, которая подверглась атомной бомбардировке со стороны Соединенных Штатов. Так вы сейчас учите свою молодежь тому, что это мы сделали? Это вольно, невольно, там, я не надеюсь, что там не целенаправленно это делается, ну уж не совсем же вы идиоты там. Но это до такой степени, до такой низости опуститься, так не уважать свою историю, так пренебрегать теми жертвами, которые вы же сами принесли. Ну вы хотя бы скажите это. Произнесите, чтобы люди знали, что там. Неужели это не так важно? Неужели вы считаете, что это совершенно не соответствует тому, что вы из себя вообще представляете тогда? Как вас вообще тогда можно уважать? Значит, с вами можно делать все, что угодно, а потом вам что, инвестировать в вас, там, я не знаю, базы разместить, и у вас будет все нормально? Ну, это просто уже какая-то ересь. Да, слушаю вас.
10: Здравствуйте.
5: Да.
10: Знаете, я хотел вам задать вопрос. Вы знаете, для меня вот Трамп — это пьяный солдат на мотоцикле, как из анекдота. Я вот хотел бы спросить, вот многие болтологи, которые у нас засоряют эфир, не буду перечислять фамилии, своими пророчествами уже скомпрометировали себя тысячи раз. Пророчили с явным упорством импичмент особенному Байдену. В том числе и Трамп уже успели это напророчить в начале его президентского срока. Вот я хочу вам задать вопрос. В том числе с психологической точки зрения, хотя я приверженец того, что демократы для меня, что республиканцы по отношению к нам одинаковы. Вот если импичмент зарядят, вот Трамп, чтобы не только соскочить и понравиться республиканцам и демократам, проявит еще большую агрессию не только по отношению к нам на внешнем контуре своей политики, либо он что-то придумает такое волюнтаристское, что просто удивит весь мир. Спасибо.
5: Ваше... Извините. Ваши опасения оправданы. Дело в том, что действительно в этой ситуации, не справляясь с внутренней повесткой, а я хочу сказать, что сейчас Америка, ну, так сказать, и демократическая партия, и республиканская партия, они все начали бороться с социализмом. Вышли, что называется, из окопов, нашли врага. Социализм у них, оказывается, все пугают всех подряд. Fox News смотреть невозможно просто. Один в один Шон Хеннеди, Майкл Савич, Марк Левин, я не знаю, так сказать, Гарфилд, там все абсолютно с цепи сорвались, вот, так сказать, беда вот такая бедовая, социализм идет у них, что называется. Это. Я у себя на America Light, это телеграм-канал, я опубликовал некоторые визуальные материалы по этому поводу, но это смешно, конечно, просто, что там творится. Не справляясь с внутренней повесткой, они действительно будут решать, как всегда, как они всегда это делали, они будут решать свои внутренние вопросы за счет внешнего фактора. Ну, условно говоря, Великая депрессия, экономика катится в тартарары, каннибализм, миллионы безработных, преступность, начинаем войну. Происходит что-то другое, то же самое. Скандал с Моникой Левински, начинаем агрессию против Югославии, я сейчас так говорю. Не справляйся, не можешь выполнить свои обещания, давай Гренландию присоединять или что-то делать, в общем, еще санкции давайте вводить там и прочее, прочее, прочее, чтобы люди стали хотя бы вот говорить об этом. Рейтинг падает просто катастрофически уже у Трампа. Значит, надо, вот, так сказать, война в проливе начинается, так сказать, против Ирана. Вспомнили, начинают это. Это всегда так было. И ваши опасения, они оправданы, они действительно могут что-нибудь опять замутить. И да, судя по всему, Иран — это еще не конец. Я думаю, что мы еще узнаем очень много негатива оттуда. Слушаю вас.
18: Название и образовался. Образовался посыл.
5: Простите, пожалуйста, я не совсем понял, уважаемая радиослушательница, о чем вообще идет речь, или, по-моему, вы даже не со мной разговаривали. Вячеслав Шинов пишет: Рафаэль, не помните ли такого политика Сайруса Венса? 70-80... Нет, он не родственник Венса, абсолютно нет. 6208. Рафаэль, добрый вечер. Насчет Нарос согласен на 1000%. Спасибо за созвучность, по-моему. Спасибо вам, я тоже так думаю. Ну, Сергей Окта здесь говорит о Хорватии. Это, ну, вы знаете, по сравнению с Польшей, Хорватия — это еще, как говорится, цветочки. Что там они делают? Визы не дали, да? Да господи. Для Польши это, знаете, такой День России. Визы только не дают. Они же уже все, как говорится, собираются воевать с нами. Да, слушаю вас.
18: Да, извините, накладка получилась со связью.
5: А, пожалуйста, да.
18: Добрый вечер. Маленькая справка из архива моего отца, советского военного врача в 50-х годах. Но прежде спасибо Вайсу за его эксклюзивное мышление и изложение. Далее, цитата из письма моего отца. Кавычки открываются. Звание старшины я получил в 647-м отдельном батальоне связи группы советских оккупационных войск Германии. Кавычки закрываются. Вот, может быть, из этого, видимо, официально в названии и образовался посыл «оккупанты». Это Вайсу по утренней передаче.
5: Я, простите, не совсем понимаю, о чем вы говорите в этой ситуации. О каких оккупационных войсках вы говорите? Если вы говорите там, допустим, если это Вторая мировая война, вы имеете в виду, да, это назывались оккупационные зоны, зоны французов, зоны это. Но это, как говорится, название такое. Так что здесь я не совсем понимаю. И я не помню, о чем Вайс говорил утром, вот в связи с чем это было. Ну, в любом случае, я вам дал возможность высказаться. Хотя здесь пишут очень долго. Да-да, надо немножко, чтобы мы побыстрее все-таки высказывали это. Значит, давайте продолжим насчет того, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Помимо всего прочего, вроде бы сейчас прошел материал о том, что назначают генерального прокурора. Сенатская комиссия вроде бы утверждает его. И я надеюсь, что это в определенной степени, конечно, будет победа самого Дональда Трампа, потому что, собственно говоря, это его ставленник в очень большой степени. Вот, и, конечно же, Тодд Бланш, наверное, все-таки станет генеральным прокурором. Я хочу напомнить, что Пэт Банди, она не справилась со своими обязанностями. Значит, Тодд Бланш, что значит теперь будет в этой связи? Для чего вообще Трамп его назначает? А, судя по всему, последние два года Трамп хочет посвятить тому, чтобы, ну, каким-то образом все-таки ответить своим обидчикам, которые преследовали его все это время. Вот на Тодд Бланша будет как раз, на него именно будет, ляжет вот эта вот ответственность за этого. И, конечно же, либералы и некоторые республиканцы понимали это, и они долго блокировали его, так сказать, кандидатуру. Так что здесь... публично против него выступали так, сенаторы, как Лиза Меркаускис, Сьюзен Коллинз. Вот. И вот сейчас что произошло, это Билл Кассиди, сенатор-республиканец, он наконец, я уж не знаю, какие там договоренности были, но вроде бы он, так сказать, пропускает, и там набирается в Сенате большинство. И, конечно же, у нас в Америке появляется свой уже, наконец-то, генеральный прокурор, который будет заниматься вот этими внутренними, как говорится, делами. Это, с одной стороны, хорошо. Значит, тогда, кто знает, может быть, Трамп все-таки сосредоточится на своей внутренней повестке. Это само по себе неплохо. Но не знаю, каким образом это скажется все-таки в целом на состоянии дел внутри страны. Потому что, я надеюсь, вы понимаете, что действия, которые будет предпринимать Тед Бланш, они, конечно же, вызовут определенную реакцию со стороны либералов, так называемых. И здесь, конечно, будет, ну, беспощадная, конечно, опять борьба. И, конечно же, здесь это обострит ситуацию внутри. Так что здесь и так уже сама ситуация, она накаляется, потому что я вам хочу сказать, что вот сейчас Министерство юстиции США обвинило университет Дюка в дискриминации. В какой дискриминации? Такой, в обратной. То есть набирают по расовому признаку, то есть негритянское население и выходцев из Ближнего Востока, вот отсюда в ущерб белым студентам, скажем так. Это университет Дюка, это, кстати, Ivy League, так называемая Лига Плюща, очень дорогой такой, значит, очень престижный университет. И вот сейчас Министерство юстиции заявило, что вуз отдает предпочтение чернокожим абитуриентам в ущерб белым. И вот по данным ведомства, администрация использовала эссе и статус студента в первом поколении как завуалированные способы оценки рас. То есть здесь, как бы говорится, если ты там из каких-то традиционных семей, ВАСПов так называемых, то, значит, соответственно, ты... У тебя меньше шансов пройти. А там это очень дорогое обучение, очень дорогое так называемое scholarship стипендия. И, конечно же, здесь тоже определенно это. Это вот то, что касается внутри Соединенных Штатов, что там сейчас происходит и каким образом здесь это, как это экстраполируется на общую ситуацию внутри. Но это тоже один из таких переломных моментов. Мы с вами знаем, что недавно Трамп заявил все, что он думает по поводу Гарвардского университета, кого они там выпускают. Ну, это давняя история. Те из вас, кто следит вот за нашими передачами, я очень часто говорил об этих кампусах, студенческих кампусах. Причем это не только где-то, знаете, в провинциальной Америке, но это и внутри, вот Колумбия университет в Нью-Йорке, допустим, Гарвард, Йель мы возьмем. Там, конечно, ну, полный разгул либералов по первой программе. Хорошие новости для Илона Маска. Акции SpaceX взлетели на 6%. Так что до недавнего времени, вы знаете, он триллион долларов потерял капитализацию. Можете себе представить? Это же просто что-то невообразимое. Но сейчас постепенно набирает обороты обратно. Посмотрим, во что это выльется. Но здесь, конечно, может быть... Не знаю. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Об этом очень мало говорят, но я, тем не менее, вот читал некоторые издания, которые, скажем так, созвучны. Не буду там источников, они у меня есть, конечно, но не буду говорить от... Куда это, скажем так, они аффилированы с Wall Street Journal. ConocoPhillips, это известная нефтяная компания, там произошел, ну, настоящий переворот. Нефтегазовый гигант ConocoPhillips объявил о смене своего руководства. И теперь пост займет Энди Брайан. В чем его составляющая? А он никакого отношения к компании не имеет. Он финансист. Это человек, который представляет совершенно конкретно олигархат, который никакого отношения не имеет ни к нефтедобыче, ничего. Это человек, ну, такой смотрящий, вы понимаете? И вот сейчас эта тенденция, когда финансовый олигархат перехватывает производственные вот индустриальные предприятия, которые производят что-то, добывают что-то, это стало достаточно опасной тенденцией, и об этом пишут как раз очень многие специалисты вот в специализированных изданиях, потому что это совершенно ненормально, как они считают. Я не специалист, не хочу слишком глубоко заходить в эту тему, но вот эта тенденция, потому что мы с вами прекрасно знаем, что существует различие между бизнесом, который производит, индустриальный, скажем так, в широком смысле этого слова, и финансовые олигархи, которые есть. Кто такой, допустим, вот если говорить об этих, так сказать, вот смены этой власти, кто приходит, допустим, к этому, к руководству, но это, безусловно, люди, которые представляют вот эти паевые фонды, BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan. Это, конечно, вот эта рокфеллеровская, ротшильдская традиция. Люди, которые... Только фантики вот эти изобретают, только они, как говорится, их и производят, понимаете? И вот за эти деньги они вот вступают во владение, причем не просто, это не акционеры, допустим, этой компании, это люди, которые определяют развитие этой, это отрасли, понимаете? Я надеюсь, мы с вами понимаем, что непрофессиональный человек, он будет действовать вопреки интересам самой компании, а будет действовать, исходя из такой общей, скажем так, картины, которая складывается. Вот. Так что это уже не первый раз, но это просто наиболее крупная такая, да? Так, давайте мы еще возьмем звоночек. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
19: Добрый вечер. Вы знаете, вот тенденция, так сказать, по замечанию белыми цветными, она как бы проскажется во всем мире, собственно говоря.
5: Простите, пожалуйста, просто перезвоните. Очень плохо слышно. Я ничего не понимаю, что вы говорите. Ради бога, извините. Рафаэль, дорогой, добрый вечер. А что происходит на Кубе? Американцы планируют из Кубы публичный дом, как обычно. Вот сейчас, кстати, я на страничке своей опубликовал недавно. Зайдите, посмотрите. Жизнь по расписанию. Как выживает Куба. На Кубе наступил тяжелейший энергетический кризис из-за нефтяной блокады.

0: тенденция сейчас, в данный момент, это просто подлость. Самая натуральная подлость. Куба ничего плохого никогда не делала и не сделала Соединенным Штатам. Никогда. Они долго терпели измывательство, как вот вы правильно говорите, это, они десятилетия потратили на то, чтобы Кубу из публичного дома Соединенных Штатов стали называть островом свободы. Я сейчас, опять же, не идеализирую. Там очень сложная была ситуация. Никогда там не было такого богатого, зажиточного, скажем так, населения. Да. Но я хочу вам напомнить, что по продолжительности жизни и по рейтингу счастья Куба была всегда номер один в Латинской Америке. Ну вот такая вот, извините, вот не, казалось бы, так сказать, совершенно противоречивая для нас, может быть, картина. Но тем не менее, оставьте в покое кубинцев, дайте им возможность решать свои вопросы так, как они хотят. Нет, судя по всему, это просто невозможно уже. Так, давайте, сюда слушаю вас.
1: Добрый день. Я все время выдвигал фантастическую идею сделать принять Кубу в состав России. Но они бы наверняка согласились. Жить на $20 в месяц, это, ну, очень, наверное, тяжело.
0: Я понял, да. Вы знаете, в свое время мы бросили, оставили Кубу, не помогали ей, как раньше, по причине того, что у нас просто не было денег. Я бы при нашем нынешнем финансовом руководстве, при нашем Центробанке, не очень бы надеялся на то, что мы сможем содержать еще 10 миллионов человек, даже близких, дружественных нам. Это просто вот одна из причин, чтобы не делать того, о чем вы говорите. Второе, я ставлю под сомнение ваш тезис, что кубинцы с удовольствием бы присоединились к нашей стране. Я не думаю, чтобы они присоединились к нашей стране вот сейчас, в нынешних условиях. Это отдельный разговор, так сказать, но не без иллюзий на этот счет. Давайте мы будем дружить на расстоянии, как это было. Давайте всячески помогать нашему дружественному, потрясающему народу Кубы, который не унывает, несмотря ни на какие обстоятельства. У них есть такой, знаете, термин хороший, мне нравился. Когда я был там, они называли кубанизмом. Кубанизм такой вот. Это умение выйти из любой ситуации. Бог мой, вы бы видели, что они делают из этих крокодильчиков, которые раньше назывались американскими машинами 50-х годов. Как вы когда-нибудь видели Pontiac Bel Air с Волгом, с двигателем от Волги ГАЗ-21 и с тормозами, которые он на моих глазах буквально, так сказать, выстукивал, выделывал, так сказать, прессовал, так сказать, и ставил. Это потрясающий совершенно народ, потрясающая сметка. Но это, знаете, так сказать, на уровне нашего левши, так сказать, ребята там просто настолько понаторели на этом. Так что давайте молча пожелаем, как говорится, удачи. В этом плане тоже точно. Да. Ну, Алексей, вы пишете насчет того, что блокировать там унылого человека. Нет, мы никого блокировать не будем. Просто, конечно, просьба выражаться немножко, так сказать, почетче свои мысли, и тогда все будет нормально. Так, я хочу еще успеть вам, важно, я вообще буду брать звонки, успею, я надеюсь. Я бы хотел бы еще вам рассказать несколько интересных факторов. Интересно, что, так сказать, сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, так что здесь... Конечно же, это. Да, вот жители Мичигана снова разрешили есть салат. Вы знаете, ну это какая-то, это какая-то просто беда, знаете. Диарея и все, что связано с этим, какая-то инфекция, корь какая-то. Вы понимаете, вот таких вещей, но это не было никогда в Соединенных Штатах Америки. Все-таки службы работали достаточно четко. За едой, за качеством еды всегда американцы следили очень и очень дотошно. И мне вот совершенно непонятно сейчас вот эти всполохи, вот эти вспышки каких-то непонятных инфекций. Это, в принципе, говорит о все-таки о состоянии дел внутри Соединенных Штатов. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Файлис. Спасибо за эфир.
0: Да, добрый вечер.
2: За ваш позитив.
0: Спасибо.
2: Интеллект. Прямо вот вы успокаиваете, знаете, я вот под вечер уже пятницы, ну, в такси же работаю, уже так начинаешь, а ваша вот передача слушаю, она меня умиротворяет.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо вам за это.
0: Ну, спасибо вам, удачи вам, хорошего дня, чтобы завершить работу и чтобы...
2: А по поводу кубинцев, кстати, недавно вез трех, извините, перебил.
0: Да-да.
2: Трех вез ребят на стройку, думать, ну, не пойму, что-то странно, с сережками. Ну, наши-то ребята ни с Азии, ни с Кавказа с сережками не ходят, с таким прям брюками. А потом вез бригадира оттуда, я говорю, ну как, говорю, кубинцы...

0: походу. Он говорит, ну да. Лентяй, говорит, пипец, надо с палкой над ними ставить. Так, говорят, не хотят работать вообще.
1: Ну, хорошо, да. Надо только выяснить, конечно, как этот бригадир работает, каким образом он организует работу в этом. Вы знаете, тут я не знаю. У каждой нации есть свой, как говорится, такой вот рассказ, над кем можно пошутить, кого обозвать лентяем. Так что в этом плане, конечно, может быть, я не знаю, тут... Кажется, на вкус, на цвет, уважаемые радиослушатели, как вы сами понимаете. Трамп заявил, конечно, потрясающе. Вы понимаете, вот это говорит о натуре человека. Когда его во время интервью сказали, что избиратели злятся на то, что сейчас происходит в стране, он говорит, это они злятся на республиканцев. Обратите внимание, это они злятся на республиканцев, а не на меня. Вот вам ответ, как говорится, Трамп. Сейчас он уже не республиканец, сейчас он уже не представитель вот этого крыла. Так что поймать, конечно, но это уж на сковородке, значит, ничего не сказать. Конечно, вырвется, да, значит, это как Штирлица, помните, да? Это Штирлиц наш, это советский агент. А почему вы его, как говорится, не арестуете? Да все равно, говорят, выкрутится, отмажется. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Спасибо вам за... Извините, сбрасываю звонки. Завтра 14:00 музыкальная страничка, наша уже традиционная викторина. Всего самого доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21:00 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили над российскими регионами 75 украинских беспилотников. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны, все уничтоженные беспилотники ВСУ были самолетного типа. Американский Сенат одобрил законопроект об усилении санкций против России и Ирана. Инициативу поддержали 86 сенаторов, против проголосовали 11. Документ наделяет президента США Дональда Трампа правом вводить ограничения против российского руководства оборонного сектора нашей страны, Центробанка, Сбербанка и Газпромбанка. Рестрикции коснутся и крупных энергетических объектов, включая проекты «Арктик-СПГ», а также судов так называемого «теневого флота». Кроме того, Сенат предложил обложить 100% пошлинами импорт из 5 стран, закупающих российский нефть и газ, и 5 государств, помогающих обходить запреты. Нижняя палата Конгресса рассмотрит проект в сентябре после летних каникул. Минпромторг изучает варианты поддержки селлеров после атак на Wildberries. Речь идет о предпринимателях, чей бизнес пострадал. Как сообщил замглавы министерства Роман Чекушов, ведомство сейчас изучает предложения от самих продавцов. Они просят правительство предоставить им отсрочку или рассрочку по уплате обязательных налогов и сборов. Поскольку эти шаги могут привести к временному сокращению доходов бюджета, инициативу сейчас детально анализирует финансовый блок Кабмина. Профильное министерство сформирует свою позицию в ближайшее время. Конкретные решения по поддержке маркетплейса и пострадавших предпринимателей могут быть утверждены уже на следующей неделе. Оранжевый уровень опасности прекратил действовать в Москве. Его вводили из-за экстремальной жары. По сообщению гидрометцентра, экстренное предупреждение действовало до 20:00. Накануне зной в городе достиг своего пика. На метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до отметки плюс 30,7 градуса. Это уже четвертый случай фиксации такой сильной жары в Москве с начала лета. Ближайшей ночью в столичном регионе пройдут дожди с грозами, которые принесут долгожданную прохладу. Температура опустится до плюс 19, а в субботу днем осадки прекратятся, и москвичей ждет комфортная погода около 25 градусов тепла. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Сейчас температура воздуха в российской столице плюс 26, ощущается на 2 градуса больше, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Москва.
6: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
7: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
9: Продолжаем. Пятница, 7 августа, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В этой части, в рамках программы «Умные парни», у нас разговор в прямом эфире. Ваши вопросы, мои вопросы и ответы гостя. С нами сегодня журналист Майкл Бум. Майкл, добрый день.
10: Здравствуйте.
9: СМС-портал работает. Можно писать через мессенджеры. Звонки традиционно во второй части программы. Ну, давайте начнем с новостей, которые только что поступили. Вы наверняка слышали новые заявления Трампа. Я, говорит, последний президент-республиканец, если вы вдруг выберете теперь демократа после меня.
10: Да, последний.
9: Ну, то есть в том смысле, что если сейчас выбрать демократа, то он навсегда демократ.
10: Ну, Трамп сейчас, он уже прокладывал путь к тому, чтобы он может вмешиваться в выборы, потому что он... Что он сказал, когда он выступал перед, перед нацией недавно, 2 недели тому назад, что изначально выборы, они фальшивы. И если демократы выиграют, это значит, что через фальсификации. То есть он уже это сказал.
9: Ну, то есть он лучше знает, что хочет народ.
10: Он уже подстраховывается, потому что он прекрасно знает, что, скорее всего, он потеряет обе палаты. Ему надо заранее уже подстраховаться, что если они выиграют, и они выиграют, судя по всему, обе палаты, это только одна причина, потому что народ меня любит. Подавляющее большинство американцев меня любит. Это фейк-ньюс, это глубинное государство, которое пытается дискредитировать меня своей ложью. Поэтому он таким образом, он пытается дать себе повод, чтобы либо пытаться отменить выборы, потому что если они фальшивы, они не будут фальшивы.
9: Он своих, вот 724-й, то есть он уже пытается пугать, что ли?
10: Ну, подстраховаться, он не хочет потерять обе палаты. Ему нужен лишний повод, даже преступный повод для того, чтобы либо отменить выборы, либо изменить выборы. Потому что если демократы получат обе палаты, он оставшиеся два года в президентском сроке, эти два года будут самыми неприятными два года в его жизни, потому что ему не угрожает импичмент, потому что он может заранее амнистировать всех своих друзей, доноров, родственников, и он может даже самого себя амнистировать. Но будут такие ежедневные слушанные в Конгрессе, то есть вся эта грязь, и он сам создавал такую грязь, огромное количество, и коррупционные схемы, и одного дела Эпштейна, который он замял, того стоит. Это ежедневно эти демократы. Сейчас этих слушаний нет, потому что республиканцы в большинстве, они его покрывают, как ни стыдно, и это он спокойно там сидит, и никто не придирается к нему. Как только понятно. Демократы, это просто десятки разных схем, которые они хотят, чтобы американский народ узнал вдоль и поперек. Поэтому он сделает все, чтобы он не потерял эти две палаты по мере возможности и по мере невозможности, потому что он не контролирует эти выборы. Это но, каждый штат контролирует.
9: Я понимаю, но пока, во всяком случае, сегодня он говорит, что он уверен, что в Сенате республиканцы будут, но, правда, говорит, Сенату надо поумнеть. Что имеется в виду?
10: Ну, он единственный, который уверен. Он уверен, может быть, потому что он верит в свои манипуляции, которые он попытается применять, чтобы Сенат оставался республиканцем. Но мало кто уверен. И, скорее всего, есть большая уверенность в том, что он потеряет и Сенат, и Палату представителей. Просто дела очень плохи для него. И это Иран, это экономики, это его собственное поведение, это коррупция, это то, что он абсолютно оторван от своего электората. Базовый принцип любого политика – надо знать приоритеты своего электората. И он вообще...
9: Принято считать, что Трампа выбрало глубинное государство как раз.
10: Нет, наоборот, он боролся с самого начала против этого фиктивного глубинного государства. Глубинное государство – это что? Это Байден, это Обама, это
9: нет,
10: Сорос.
9: Нет, глубинное государство другое, народное государство. Глубинный народ Соединенных Штатов Америки проголосовал,
10: это разные вещи.
9: Да, проголосовал за Трампа, считается. А теперь этот народ к нему как относится?
10: Ну, он потерял очень много поддержку. А есть, например, Такер Карлсон, это яркий пример. Такер Карлсон, у него миллионы подписчиков, и он был ярым сторонником Трампа, он помогал ему, но он очень разочаровался, потому что это именно его вот эта война с Ираном, он был против этого. То есть есть раскол внутри мага, понимаете, и он не может рассчитывать на ту поддержку мага, Make America Great Again, ну, да. Электорат, который проголосовал его в 2024 году. Он не может. У него серьезный кризис. Мало того, что демократы сейчас просто консолидируются против него. Просто это ужас.
9: Демократы.
10: Но внутри его электората есть раскол. Он теряет своих сторонников, потому что он как слон в посудной лавке. Он оторван, он не понимает свой электорат. Это он плохой политик в этом смысле. Это базовый принцип.
9: 838-й говорит, да ничего Трамп не потеряет, он менеджер, он сейчас торгует, просто вот так торгует, так идут торги.
10: Он думает о себе любимым. Но столько таких заявлений, когда цены на бензин повысились, из-за его безрассудной военной авантуры в Иране. И что он сказал? Ничего страшного. Ему ничего страшного, да. Но его электорат, это не... большой процент его электората, это не богатые люди. И они, конечно, чувствуют, что сейчас $4 за галлон, и они обвиняют Трампа напрямую из-за этой авантюры в Иране. И он говорит, ну, ничего страшного, уничтожение ядерной программы в Иране того стоит, хотя ядерная программа Ирана не уничтожена и не будет уничтожена. Но самое главное, что есть серьезная проблема с инфляцией, с уровнем жизни среди тех людей, которые проголосовали за него, и они проголосовали за него, чтобы он, и он сам обещал, что я не буду начинать новые войны. Это Байден сделал, это Обама сделал.
9: Нет, но он же говорит, что он уже, сколько там, 8, по-моему, войн закончил?
10: Нет, уже 16, потому что...
9: А, уже 16.
10: Нет, я объясню, потому что 8, да, это и азербайджанский, армянская война, но он 8 раз уже остановил одну иранскую войну, войну. То есть это еще 8 плюс 8. И 8 раз он победил, поэтому иранскую войну. Это, понимаешь, это уже смехотворное дело.
9: Вот тут, тут как раз вот эта вот история, вот это смехотворное дело. С одной стороны, вот так вроде говорят, а с другой стороны, ведь все продолжается. Вот эта история с новым самолетом Трампа.
10: Да.
9: Ведь все же видели это, ну, фотография.
10: Да.
9: Он же на этом летает. То есть он так себе видит мир.
10: Но обратно из Анкары он не летел, он оставил этот самолет, потому что этот самолет — это катарский подарок.
9: Да-да-да.
10: 400 миллионов долларов. Это а нет конфликта интереса, нет коррупции здесь. Трамп не видит, в упор не видит. То есть он считает, что только дурак бы отказался от такого прекрасного подарка.
9: Но ведь Трамп не один.
10: Я просто хочу сказать, что он не летел, потому что этот самолет не защищен. То есть ему сказали, что есть угроза от Ирана. Иран недалеко от Анкары. Он был на саммите НАТО. И поэтому он поменял самолет обратно на свой старый самолет, не катарский, со всеми припомбасами и все. Но я просто хотел добавить это, да.
9: Были ведь сообщения о том, что он все-таки совершит этот полет. И вот я не знаю, в итоге это случилось или не случилось.
10: Полет?
9: Ну, на этом самолете катарском уже после доработок. По-моему, на этой неделе он должен был впервые полететь. Не знаю, получилось или не получилось.
10: Но он, конечно, любит этот самолет, потому что самолет во всем золоте. Это как раз яркий пример.
9: Да,
10: как...
9: но вокруг него есть люди, которые, по идее, должны ему сказать, что ну вот здесь может быть слишком ярковато, здесь может быть слишком много слов. Нет, так это не работает.
10: Прям как осел. Он, понимаете, это яркий пример, как, настолько он оторван от своего электората. То есть для него самое важное – этот самолет. Самое важное – это банный зал, который стоит просто бешеные деньги. Банный зал, который он хочет строить. И то есть это, все эти проекты тщеславия, он не понимает, что он сам себе враг. Это народу мало того, что это их не касается, то есть это они в жизни увидят этот самолет и этот банный зал, может быть, на экскурсию, но он не понимает, что он отталкивает свой электорат, когда он даже не скрывает, что все крутится вокруг него. То есть это президентский срок, это один большой и сплошной проект.
9: Такое было в американской истории, чтобы был такой президент?
10: Проект тщеславия. И если бы он был более умным политиком, он бы хоть немножко пытаться хотя бы скрывать это. Но он в наглую, он не скрывает. И не скрывает свои коррупционные схемы. Я хочу объяснить по поводу вот это 100 тысяч долларов в месяц он хочет брать у подписчиков свои социальные сети. Но это просто не в... Это он превзошел сам себе. Это недавно было, 2 недели назад. Он предложил, чтобы те подписчики, которые хотят получать его сообщения заранее, на эксклюзивной основе, заранее, они должны платить 100 тысяч долларов в месяц для этого. Это, я не знаю, 3 минуты заранее, 5 минут заранее. Это, очевидно, это шито белыми нитками. Для чего? Это предназначено для трейдеров, для финансистов, которые могут...
9: Ну да.
10: Это инсайдерское, впрямую, это официальное открытое предложение. То есть он не скрывал это ни в закрытой комнате с сигарами. Он предложил всем желающим платить. То есть 100 тысяч в месяц, это значит, что... отдача будет гораздо в разы больше.
9: Это понятно.
10: Это Трамп, то есть это наш президент. Это только одна из многочисленных коррупционных схем. Почему я сказал, что он сделает все возможное, он лезет из кожи вон, чтобы он не потерял эти две палаты, потому что они будут и...
9: Так, вот этот самолет... Вот я нашел сообщение, 4 августа было написано так в новостях. Трамп выбрал для полета через всю страну новый самолет. Он уступает по уровню безопасности, но его, возможно, доработали. Но неважно. То есть,
10: одно дело международные рейсы.
9: Да, то есть он хочет, чтобы за ним остались палаты. но при этом он позволяет себе летать на таком самолете, он позволяет себе это говорить, то есть он полагает, что это нравится американскому избирателю.
10: В том-то и дело, что он понятия не имеет, что наоборот. Это очень раздражает электорат. Одно дело, если все было в шоколаде, если не было инфляции, если не было спада уровня жизни у электората, тогда они бы простили ему, потому что для электората он кумир. Но поскольку, понимаете, это пир во время чумы, я утрирую, конечно, но поскольку он не скрывает свою радость, что он и это перехитрил, и это, то есть, и это коррупционная схема, и он объегорил и там, и там, и там, и это для него это кайф, что он президент, и он как бы все дозволено, но он не понимает, что не все дозволено, он считает, что у него полный иммунитет. Помните его любимая фраза? Я президент, я могу сделать все, что я хочу. Он исходит из этой позиции, поэтому поскольку не все хорошо в экономике, все его поступки, наглые поступки, это сильно раздражает свой собственный электорат. Он идет против самого себя. Хотя он считает, что все прекрасно, потому что у него республиканцы просто молятся на него, они покрывают его, это его крыша.
9: Вспоминают еще паспорт с его портретом, разговоры о деньгах.
10: Да, монет.
9: Вот это как это воспринимается? Это попытка угодить Трампу? Ведь, по идее, если вам верить, получается, что, в общем, большинство Нет. людей понимают, что это, ну, какой-то перебор.
10: Но кто-то понимает, больше уже начинает понимать. Просто все-таки у него есть электорат, который прощает все у него. Но это все уменьшается, уменьшается. Что это означает? Это означает, что у него патологические тщеславие. То есть это не просто тщеславие, мы все тщеславны в той или иной степени. Это уже клиника.
9: Не, люди разные, мы же говорим не о конкретном человеке, а о том, что его выбирают, он руководит крупнейшей страной. Ну, да. Во всяком случае, по разным оценкам. Вот так вот будем аккуратно говорить.
10: И это опасно уже, это уже доходит до опасности, потому что он неадекватно себя ведет. То есть это мало того, что вот эта клиника. Но вы помните, как он отозвался по поводу Ирана? Как он обзывал Иран, понимаете, такой гнев, это уже говорит о его, что они, это сволочь, это мразь, это...
9: Давайте без бранных слов, все-таки это дневной эфир, пусть так говорит только Трамп.
10: Да. И что я уничтожу всю цивилизацию, то есть это президент США, надо взвешивать, надо следить за языком. Это говорит о его психическом состоянии, что он может, он неадекватный, в корне неадекватный. И поскольку у него есть бессилие по иранскому направлению, ничего не получается. Ни одна из его целей, военных целей, не была достигнута. Это просто усугубляет, обостряет, и без того его неадекватность, и это беспокоит очень много. Что он будет делать от бессилия и от того, что сплошные неудачи на иранском фронте?
9: Ну, с его точки зрения все хорошо идет. Ладно, давайте несколько тем коротко.
10: Есть избиратели, он сам себя не избирает, он будет зависеть от избирателей. Он может считать все угодно, что он победил и
9: Трамп,
10: там, и
9: говорит,
10: там.
9: Канадцы вчера отвратительными назвал, да. Это Григорий 850. Трамп вчера назвал своим преемником Джей Ди Венс.
10: Да.
9: Это что-то меняет?
10: Ну, он не может назначать это. Избиратели. Но я думаю, что здесь он... Это между Венсом и Рубио. Я думаю, что... Что это означает? Что он достаточно доволен Рубио. Рубио хорошо работает, особенно по латиноамериканскому направлению. Он доволен. Он доволен, как Рубио фактически руководит всей страной Венесуэлы, фактически. То есть все принципиальные решения президента Венесуэлы проходит через Рубио. Это как, это чисто колониализм, это как вице-король Индии, британский вице-король в Индии, да, это роль Рубио в Венесуэле. Трамп доволен, он хочет, конечно, чтобы Куба стала следующим примером. Это другой вопрос, почему Трампу не удается, он победил, он покорил огромную Венесуэлу, относительно огромную, а маленькая Куба, 9 миллионов человек, он не может, США вообще не может в течение 67 лет, не может покорить или изменить смену режима на Кубе. Но, то есть он более-менее доволен с Рубио, но преимущество и плюс Венца в том, что он он придерживается маговских принципов. То есть все-таки у Трампа немножко сомнений, он не полностью доверяет Рубио, потому что Рубио, да, Рубио переобулся, он сейчас как бы мага, то есть это...
9: С электоральной точки зрения, если смотреть со стороны, у кого больше шансов?
10: Я думаю, что его электорат предпочитает Рубио, но потому что Венц по сравнению более вялый, он не на виду, он ходит на похороны, да. И иранские переговоры, это расстрелянная должность. Я не знаю, что это Трамп специально это сделал, но это, конечно, это проигрышная роль Венца, потому что обводить его вокруг пальца и Трампа, и Венца, и он выглядит очень, очень плохо и наивно, когда... Помните, когда он сказал, что иранский режим изменился, можно иметь дело с ним. Он вообще показал, что он не понимает ничего про Иран, он обольщается,
9: Вот Николай 445 говорит, не может так случиться, что вот от этой поддержки Трампа. Венцу только хуже будет с электоральной точки зрения.
10: Ну, поскольку Трамп дискредитирован, да. Но для какой-то части, да, потому что все, что связано с Трампом, это минус. Но для кого-то, для самых слепых сторонников Трампа, это уже достаточно. Трамп сказал голосовать за Венца, они будут голосовать. Но Трамп предпочитает Венца. Потому что ему более комфортно с ним. То есть это
9: он же должен думать о республиканской партии и ее перспективах.
10: Я говорю, это выбор между Венцем и Рубио. Они оба республиканцы, естественно.
9: Я понимаю.
10: Да. Поэтому он предпочитает, потому что это классические ценности Трампа. И торговая политика, и позиции по поводу Ирана, и по поводу Израиля, они совпадают. Рубио это неизвестно, потому что Рубио ближе к стандартным республиканцам маккейновского типа. И Трамп противоположность этому типу республиканца. Поэтому он бы хотел, если речь идет о том, о продолжении его наследства, он, конечно, предпочел бы Венца. Но это не значит, что электорат. Это его...
9: Это понятно.
10: Он один человек. 70 миллионов республиканцев, но это то, что проголосовали за Трампа в 24-м году, они должны решить, кто выиграет праймериз. Я думаю, что Рубио выиграет праймериз, если это между ними.
9: Ну да. Теперь еще опять про постоянство Трампа. То есть, так он недоволен работой главы Пентагона или доволен? Из последних сообщений вытекает и первое, и второе.
10: Нет, я думаю, что он недоволен, потому что вроде бы скрывали, Хексет скрывал от него, что есть... дефицит оружия, чтобы не было плохой новости. То есть, либо хорошо, либо ничего. И это поставило Трампа в неловкое положение. Да, действительно, дела очень плохи в плане дефицита оружия из-за иранской войны. Половина томаговков уже нет, половина патриотов уже нет. Что очень удивительно, потому что зачем томагавки? То есть томагавки нужны для того, чтобы преодолевать ПВО. Но изначально ПВО в Иране не были, были уничтожены. То есть можно было спокойно, более-менее, один самолет был сбит, это правда, но это только один самолет за всю кампанию. Без иранской ПВО можно было спокойно лететь над Ираном и бросать совершенно другие оружия. Каждый томагав стоит $2 миллиона. Почему половина всего арсенала запаса США были потрачены? Это я не понимаю. И, наверное, у Трампа есть и этот вопрос тоже, Хексету. Почему половина томагав, которые не нужны были для такой войны, почему их нету уже? И сколько лет понадобится, чтобы просто пополнить этот запас. Это сложные виды оружия, которые... то есть это очень плохая ситуация. И он, я думаю, что он обвиняет Хексета в этом, в том, что он не все докладывал ему.
9: Минута еще. Вот уже упоминались про историю, хотя бы промежуточные иранские итоги. Чего в итоге добились США, если по последним данным соглашение по Ормузскому проливу контроль над судами предоставляет Ирану?
10: Трамп ничего не достиг. И более того, он добавил еще одну проблему. То есть мало того, что ни одна из целей не была достигнута, он добавил еще, что Ормузский пролив закрыт. И этого не было до войны, то есть он еще в минусы после этого. Причем сколько стоила эта компания? И стоит, это конца не видно. Это, если я сказал, что половина арсенала уже Томагавков и Петрут, это на сегодняшний день. А если эта война продолжится, и я уверен, что продолжится, не каждый день, конечно, будет цикл бомбардировок, потом временной перемирия, да тогда еще хуже будет ситуация с арсеналом. То есть, и я уверен, что поскольку закрытие Ормузского пролива – это самый главный козырь для Ирана сейчас, говорит о том, чтобы открыть, это до выборов не приходится. Трамп впустую, абсолютно впустую занимается переговорами с Ираном по этому вопросу. Они не откроют. И даже после выборов они не откроют.
9: Журналист Майкл Бум сегодня в программе «Умные парни» радиостанции «Говорит Москва». Это прямой эфир. Вы пишете нам через СМС-портал, через мессенджеры. Во второй части программы можно будет дозваниваться в прямой эфир. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение разговора.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 21:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Хуситы заявили об ударе по военной базе просаудовских сил в Йемене. Массированный удар нанесен ракетами и беспилотниками. Представители движения «Ансар-Алла» заявили о поражении складов с техникой и живой силы противника. По данным командования правительственных войск, в ходе сегодняшних атак на позиции армии погибли 17 военнослужащих. При этом арабские телеканалы сообщают, что под обстрел попали и гражданские объекты, включая жилые кварталы и лагерь для беженцев. Это уже вторая крупная атака хуситов за последние дни. Накануне в результате ударов по военным объектам на востоке Йемена погибли не меньше 45 солдат. Кроме того, обстрелу подвергся приграничный город в Саудовской Аравии. Министерство труда предложило расширить список получателей двух пенсий. Законопроект направлен на поддержку участников спецоперации и их близких, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно документу, право на двойные выплаты получат нетрудоспособные члены семей погибших бойцов, служивших в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Они смогут сочетать свою личную пенсию с выплатой по потере кормильца. Кроме того, мера затронет самих участников СВО и спецподразделений, получивших инвалидность из-за военной травмы. Для них предусмотрено одновременное начисление пенсии по инвалидности и старости. Фигуристки Валиева и Трусова получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Документ опубликован на официальном сайте организации. Допуск к зарубежным турнирам также получил Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и пара Байкова-Козловский. 20-летняя Камила Валиева в январе этого года возобновила карьеру после отбытия дисквалификации и сейчас тренируется в команде Татьяны Навки. Александра Игнатова Трусова также вернулась к соревнованиям после паузы, связанной с рождением сына в августе прошлого года. Всего нейтральный статус получили уже больше 50 отечественных спортсменов. Михаил Швыдко подтвердил проведение «Интервидения» в этом году. Музыкальный конкурс точно состоится, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Он опроверг появившиеся слухи о возможной отмене мероприятия и подчеркнул, что принимающая сторона в лице Саудовской Аравии по-прежнему настроена на проведение проекта. Сейчас организаторы согласовывают точные даты и выбирают город, который примет исполнителей. Интервидение было возрождено в сентябре прошлого года в Москве после многолетнего перерыва. Тогда на сцену вышли представители более чем 20 государств, включая все страны БРИКС. Россию на конкурсе представил певец-шаман. О погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 25, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
9: Продолжаем. Пятница, 7 августа, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за пробками на московских дорогах. Они пока трехбальные. Ну, давайте все-таки уточним. А то вдруг... Нет, пока трехбальные пробки. 4 балла только к 5 вечера нам обещают. И более серьезных пока, во всяком случае, не обещают. Срочное сообщение. Склад с красками и маслом для машин в Брянске загорелся. Там 4 человека пострадали, пишет агентство РИА Новости. В Черногории полиция подтвердила личность погибшего 21-летнего россиянина. Семья отравившегося в детском саду в Новой Москве ребенка отсудила компенсации в 4 700 000 рублей. Все это РИА Новости. Прямо сейчас ТАСС в эти минуты сообщает о новом заместителе главы Россотрудничества. Путин выпустил соответствующий указ. Константин Колпаков назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Возвращаемся к разговору. С нами сегодня журналист Майкл Бом. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, присоединяйтесь по телефону. Но еще я несколько вопросов все-таки хотел бы с вами обсудить поподробнее. Мы до новостей говорили про рекламу. Ой, про рекламу. Про рекламу мы тоже говорили, но мы говорили про Иран. И там есть вот какая штука. Заговорили о том, что Соединенные Штаты Америки могут создать Саудовской Аравии ядерную программу. Угу. Учитывая подробности того, что Иран подозревают, мол, это будет в некотором смысле противовес, но ведь есть еще Израиль, который вроде тоже то ли подозревают, то ли уже уверены. В общем, что это за история?
10: Да, очень, это очень важная тема, и это имеет далеко идущие последствия для Ближнего Востока, в первую очередь, ну, для всего мира и для России в том числе. Хорошо, что вы вычислили, потому что очень много событий, и вы вычислили очень эту тему. Зачем это нужно Трампу? Почему он затеял это дело с ядерной Саудовской Аравии. Почему он хочет создать ядерную программу? Вроде бы мирную ядерную программу, но беспокоит очень многих. И МАГАТЭ, и все страны, которые подписывали договор о нераспространении ядерного оружия, которые соблюдают все правила, а Трамп не собирается соблюдать эти правила. То есть, если страна создает мирную программу, мирный атом для других стран, они должны включить МАГАТЭ, чтобы все увидели, что все было прозрачно, чтобы все видели, что это действительно мирная программа, и нет никаких сомнений, что можно превратить этот мирный атом в ядерное оружие. Трамп демонстративно сказал, что мы не будем это делать. То есть это между США и Саудовской Аравией. МАГАТЭ не будет включено. То есть мы будем мониторить. Мы будем делать инспекции. Это роль, это основная роль МАГАТЭ. Поэтому это наводит очень многих на мысль, что это не совсем мирный атом. Зачем это нужно Трампу? Но всегда, когда этот вопрос задается, всегда надо искать, как говорится, следу за деньгами. Где финансовые составляющие? И для Трампа, конечно, здесь не исключение, это бешеные деньги крутятся вокруг любой ядерной программы. Это создание и АЭС, и исследовательские центры.
9: Так что Трамп на этом заработает?
10: Нет, не сам, но его доноры. То есть это благодарность тем донорам и родственникам, которые давно вкладывали деньги в эту область. Это сейчас очень растущая область в Америке, потому что искусственный интеллект, вот эти огромные центры данных, которые связаны, они строятся в каждом городе сейчас. И эти громадные, огромные центры, они нужна энергия, ядерная энергия для этих. Поэтому это подарок своим донорам, в том числе это подарок Саудовской Аравии. Саудовская Аравия вкладывает бешеные деньги в американскую финансовую систему и в личный фонд Кушнера, это зять Трампа. Поэтому финансовая заинтересованность очевидна здесь. А зачем это нужно Саудовской Аравии? Потому что действительно они очень сильно опасаются ядерного, потенциального ядерного Ирана.
9: То есть Израиля они не боятся?
10: Нет, в том-то и дело, что уже можно не сомневаться, вы подстраховались, когда вы ядерный, израильный, не ядерный, это более-менее ясно всем, что Израиль ядерный, уже 60 лет ядерный.
9: Ну, официально это вроде как...
10: Официально, да. Да. Но, и это достаточно длительный срок, 60 лет, чтобы убедиться в том, что Израиль, да, ядерный Израиль будет использовать и использует ядерное оружие исключительно как инструмент сдерживания. Поэтому ядерный и Израиль, то есть, может быть, и беспокоит арабские страны Персидского залива, но они понимают, что Израиль рациональный игрок в этой области и не будет применять ядерное оружие как наступательное оружие первого применения. Они уже видят, что Израиль этого не делает, мог бы это сделать, но нет этой уверенности по поводу Ирана. Поэтому все эти страны, они опасаются ядерного Ирана гораздо больше, чем ядерного Израиля. Тем более, что, не дай бог, самый страшный сценарий, это если Иран обзаведется ядерным оружием, и если Иран передаст это оружие или технологию Хамасу, Хезболли, Хуситам, это никому не покажется. Поэтому и сам факт, что Иран уже давно достиг 60% обогащения, это беспокоит и МАГАТЭ, и страны Персидского залива, Израиль, и многие страны, которые подписывали этот договор, потому что это уже само по себе подозрительно, Юрий, потому что если это действительно мирный атом, максимум это от 3-5% обогащения. Зачем Ирану даже не, то есть 60% это выходит за все рамки мирного атома, это шито белыми нитками, что либо это инструмент шантажа, либо это действительно стремление к созданию ядерного оружия. И надо сказать, что Трамп сделал все, развязав эту войну, чтобы подталкивать Иран еще ближе, и можно понять эту позицию Ирана в этом смысле, потому что такие атаки, 15 тысяч бомбировок за очень короткое время, естественно, если вот это стремление просто, тем более, что и КСИР более радикализировано, и духовенство более радикализировано. Поэтому Саудовская Аравия не хотела эту войну, и Саудовская Аравия пыталась предотвратить эту войну и лоббировала Трампа, не начиная эту войну, но Саудовская Аравия понимает, что сейчас ядерная опасность Ирана стоит более остро, чем когда бы то ни было.
9: Дальше. На саммите НАТО в Анкаре Трамп говорил о том, что украинская военная эскалация на территории России, мол, хороша тем, что таким образом можно принудить Россию к миру. Тут, я не знаю...
10: Но это не дословно,
9: это вот, цитата. Это тоже важно, потому что если дословно на русском языке это читать, то тут уже какая-то зеркальная история возникает. Но сам факт. То есть Трамп это теперь общий, так на это смотрит.
10: Общий смысл, да. Он это сказал. Это очень важная новая позиция Трампа. Но, понимаете, когда мы обсуждаем это, надо делить любое высказывание Трампа на 10, на 100, на 1000. Поэтому это и важно, и не важно. Это не важно, потому что Трамп, он может через час поменять это. Но, допустим, он придержит эту позицию, это достаточно опасно, потому что, во-первых, это говорит о том, что он ничего не понимает про Россию, то есть принудить Россию к миру. Да, действительно, Украина эскалирует, и он считает, что это именно то давление, и Трамп считает, что удачно эскалирует. То есть он смотрит все эти ролики, дроновые атаки, и он считает, он говорит, ну ничего себе, маленькая Украина, которая, причем это собственное оружие, и причем это та Украина, у которой не было козырей год назад, а сейчас козыри есть. Для него это, то есть это он впечатлен этим.
9: Но он не помнит, как он раньше разговаривал с Зеленским,
10: да,
9: к примеру.
10: Нет, это, ну, ситуация изменилась. Тогда не было козырей, действительно. Сейчас...
9: Тот я, другой я.
10: Сейчас ну... есть... Тогда не было этой эскалации, когда Зеленский был в ванном кабинете.
9: Ну, то есть, все-таки мы опять говорим о том, что Трамп работает скорее не как политик, который помнит, как он себя вел, как
10: нет.
9: он...
10: Это было полтора года назад, поэтому это уже прошлогодний снег. Это не важно, что есть здесь противоречия. Есть противоречия, а он противоречит сам. Тем более, что он скажет, что он в ситуации, но полтора года это вечность.
9: Слушайте,
10: Украина сама показывала свои силы, поэтому здесь какая проблема? Тогда Украина была слабой, сейчас сильной. Ошибка в том, что он считает, допустим, это похвальная демонстрация сил со стороны Украины. Допустим, и Трамп пришел к этому.
9: Но вы говорите, он
10: его
9: не понимает Россию.
10: Да, его ошибка в том, что он считает, что это может привести, вот эта эскалация украинская, привести к принуждению Кремля к миру.
9: Смотрите, тут в этой связи, сейчас просто я добавлю вопрос 724-го. Помните, в советское время были такие советологи? Угу. Ну, то есть, 724-й, то есть там сейчас россиеведов никаких нет, чтобы объяснить Трампу?
10: Они есть, их очень много, но Трамп не пригласил их в свою администрацию. Всегда есть главный советник по России в любой администрации. Помните, Фиона Хилл, это было это главный, это в Совете Безопасности. Всегда есть один человек, который специализируется на России. А Трамп вообще не возился с этим. Какие у него специалисты? Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Они нифига не понимают про политику, они девелоперы по недвижимости. Это его...
9: То есть они не политики, а бизнесмены?
10: Да. Поэтому бизнесмены, которые не понимают Россию, и есть причина, почему эти специалисты существуют. И если бы я был знаком лично с Трампом, я бы объяснил, что такое Акуджава, что такое «за ценой не постоим», и почему нельзя вот эти методы, даже если есть некие удачи, как Трамп считает, с украинской стороны, потому что эти дроны, они все-таки они поражают цели. Но это не значит, что Россия скажет, что Россия потрясется и скажет, что хорошо, давайте мы остановим войну, военный конфликт СВО сейчас, не достигнув все наши цели. Это не значит. Трамп ошибается в этом плане. То есть Трамп не понимает, что Путин не Милошевич. То есть Милошевича можно было принудить к миру. И принудили. Помните, когда он как миленький, он поехал в Дейтон, это город Охайо. И как миленький подписал фактически договор капитуляции после первой стадии натовской войны в Боснии.
9: Хорошо, он не понимает разницы. Дальше. Вот к этому Трампу теперь Зеленский обращается с помощью добиться согласия Маска, по-моему, на использование Старлинков для наведения ударов по объектам в России.
10: Вроде бы...
9: И что этот Трамп скажет?
10: Что Трамп скажет, что Маск скажет. Вроде бы Маск уже дал понять, что это... Ему не нравятся эти идеи.
9: Но Трамп может принудить Маска, если захочет?
10: Да, кстати, вот это очень важный вопрос. Если он уже артикулировал, Трамп, свою позицию, базовую позицию, которая кардинально меняет очень много, что эскалация, украинская эскалация хороша, опять я перефразирую, хороша, и это тот козырь, который может наконец принудить Россию к миру, тогда где грань этой эскалации? То есть готов ли Трамп помогать еще сильнее Украине, потому что США и так помогают, разве данными и очень много, но есть еще очень много разных методов, чтобы помогать Украине эскалировать, раз эскалация, по мнению Трампа, хороша. Поэтому вот то, что вы сказали, Starlink на территории самой России, я имею в виду материковой, то есть той России до СВО. Сейчас украинская армия использует Starlink на территории Донбасса, да. То есть это добро, но нет добра на использование Starlink вглубь.
9: Да.
10: Вглубь России. И Зеленский этого очень хочет, потому что он...
9: Хочет ли этого Трамп сейчас?
10: Да, я думаю, что нет. Пока нет, он не готов. Хотя эскалации он считает хорошо. Это крутая эскалация. Он, понимаете, Зеленский что хочет? Чтобы при помощи Старлинка, чтобы... И есть еще один вид оружия. Почему я говорю, что очень много разных методов эскалировать, помочь Украине эскалировать. Есть один вид оружия, это называется ИРАМ. Это еще одна аббревиатура для зрителей. И смысл такой, что Украина явно не справляется с российскими баллистическими ракетами. Это очень уязвимое место. Патриотов не хватает. Даже при желании передавать Украину, нет этих патриотов в запасе. Поэтому один из способов обойти это передать Украине. Уже есть F-15 истребителей. То есть оснащать эти F-15 ИРАМ ракетами, которые могут уничтожать спусковые установки.
9: Пусковые, да.
10: Пусковые установки, да. Баллистических ракет, чтобы решить вопрос баллистических атак России на Украину на этой стадии.
9: Вот чего непонятно. 15 мая 26 года Сергей Лавров говорит, дух в отношениях Путина и Трампа всегда дружеский и взаимоуважительный. Или Путин рассказывает, что они с Трампом называют друг друга по имени. Да. И после этого все то, что вы описываете с Трампом, происходит.
10: Но я говорю, что это возможно. Я думаю, что Трамп все-таки воздержится от передачи этих ракет, которые могут уничтожать, обходя российскую ПВО, установки, пусковые установки, потому что это будет... То есть это решит вопрос патриотов, но это сильная эскалация. Мой личный прогноз, что это Трамп не согласится на это. Но то, что Лавров сказал, это было тогда, понимаете, теперече, это не то, что давеча.
9: Да.
10: Тогда был дух Анкоридж на очень короткое время, хотя в тот момент, спустя всего лишь месяц после Анкориджа, год назад, 15 августа, дух Анкориджа уже был мертв, потому что Трамп сделал, он...
9: Давайте не так, okay. Потому что это было довольно давно, и нам уже надо и к вопросам перейти.
10: Дух Анкориджа мертв.
9: А он вообще был?
10: Кто?
9: На ваш взгляд, дух Анкориджа?
10: на очень на несколько дней, потому что...
9: То есть Трамп, все-таки на момент...
10: Он был, когда Трамп согласился. Трамп согласился с Путиным, это по утечке информации.
9: Ну, то есть он был реально только там, в Анкоридже. Так получается.
10: В том плане, что он согласился с Путиным, когда Путин предложил, давайте мы принудим, или вы, Трамп, вы принудите Украину вывести войска из Донецкой области, из той части, которую Украина контролирует. Все равно Россия возьмет эту территорию через 2-3 месяца. Лучше без военного конфликта. Трамп согласился. Но он, вот этот дух Анкориджа стал мертвым в тот момент, когда он сразу обратился к Зеленскому с этим, я не знаю, не предложением, а ультиматумом. Но мы помогаем вам столько, и разведданных, без, и Starlink, и оружие. Тогда, ну, сделайте хотя бы этот жест.
9: То есть он не смог принудить? Да. И вот тут закончилось?
10: Зеленский отказался. Но самая и загадка, и я не могу объяснить это, почему Трамп не заставил его.
9: Потому что может, не смог.
10: Все мощные рычаги, чтобы именно это делать, либо не смог, или либо не хотел.
9: А так, вот. Это вот серьезный вопрос.
10: Тем более сейчас дух Анкориджа еще более мертв.
9: Теперь, как кажется, менее значимый вот в планетарном смысле вопрос.

0: этого предложения, 20% приватизации ФИФА. ФИФА — это не коммерческая организация.
1: Ну да.
0: Правда, богатая, по-моему.
1: Ну там и не совсем приватизация, там сложная схема, 20%. Но это очень грубое описание ситуации. Ну да.
0: Неудивительно, что один из самых главных игроков этой приватизации...
1: Родственник.
0: Да, родственник — это брат Джареда Кушнера. Это есть еще один Кушнер.
1: Да.
0: И, но для Трампа это в порядке вещей. Но он президент, но почему не наживаться
1: но
0: на
1: он
0: это?
1: Не смог настоять, принудить и здесь, получается.
0: Но получается, что просто волна, лавина протеста. И, ну, вы об этом говорили, что и европейская часть ФИФА, они угрожали бойкотом. Это 55 игроков. Стран, которые участвуют. То есть просто возмущение вышло за все рамки. И поэтому пришлось отказаться от этой идеи. Но Трамп не перестал любить Инфантино. Они смотрят на мир одинаково. Ну, общие ценности.
1: Возникает вопрос, не перестанет ли от этого Инфантино быть руководителем ФИФА?
0: Да, но он это перебор, он перешел границы. Это может быть роковая ошибка. Вот само предложение.
1: Ну, теперь, во всяком случае, его отозвали. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Скажите, Майкл, чем, на ваш взгляд, отличается политика Трампа по отношению к России от политики Кремля по отношению к США? Спасибо.
1: Вот так. Прошу вас.
0: Ну, до недавнего времени они сошлись. Потому что для Трампа, почему он так вовлечен в урегулирование украинского конфликта? Ну, есть, конечно, тщеславие, он хочет получить премию миру. Хотя, понимаете, этот вопрос вообще не интересует его электорат. Это еще один пример, как он оторван от электората. Изначально электорат, который интересуется стоимостью бензина, когда они смотрят на Трампа, как он возится с Украиной, какое им дело до Украины? То есть они были против этого с самого начала. А тем более сейчас, когда... Но Трамп все равно, он гнет свою линию, он интересуется урегулированным украинским конфликтом, несмотря на то, что это дело десятое для электората. Почему он так возится? Потому что он хочет, во-первых, славу, что он миротворец, во-вторых, он хочет, самое главное, перейти ко второй фазой этого конфликта, это снять все санкции против России и заключать
1: сделку.
0: Жирную сделку, не только для себя,
1: экономическую.
0: А для доноров, для родственников, для друзей. Есть огромная очередь, чтобы и в энергетической области, в Арктике, это совпадает с Россией. Россия тоже хочет, но при российских условиях. Вот где загвоздочка, потому что закончить этот конфликт, пока цели не достигнуты, уже вот это патовая ситуация, потому что Россия не может согласиться на переход ко второй фазе, пока СВО цели не достигнуты. То есть, и я думаю, что все равно интересы совпадают, несмотря Россия и Трамп, несмотря на то, что его шаги, начиная с принципа, что эскалация хороша, достаточно недружественная. То есть это, но я думаю, что Россия понимает, что это без обиды, это его позиция, все равно не получится.
1: То есть, подождите, а Россия понимает, что цели совпадают, и поэтому спокойно принимает то, что делает Трамп?
0: Да, я думаю, что Путин и Кремль, они уверены, что Трамп сам поймет, что это бессмысленное дело. И он скоро поймет, что принудить Россию к миру не получится. Поэтому
1: сколько?
0: Не обольщайтесь.
1: Вот это, учитывая, что Трамп когда-то говорил про 24 часа, скоро поймет, это когда?
0: Ну, конечно, до Трампа всегда долго доходит, как до жирафа, что-нибудь. Но я думаю, что через 3 месяца он поймет, что Россия не отошла от своей позиции.
1: До конца 26-го года.
0: Ну, примерно.
1: Никто же не говорит.
0: Слушайте, эскалация не поможет. Украинская эскалация.
1: У нас последние секунды буквально. Mm-hmm. Николай 445 пишет. Ну, скажите спасибо, что Трамп уже старенький и есть всего 2 срока. А так бы на 100% объявил себя самодержавным императором со всеми вытекающими. Вот правда, если бы не было столь жестких ограничений в американском законодательстве, на ваш взгляд, Трамп бы пошел на это?
0: Он бы старался, безусловно. Он бы

0: старался, это четко написано, что два срока, не подряд, два срока в общей сложности, и все. Здесь нет, двух мнений быть не может. Но я вас уверяю, если бы он был чуть-чуть моложе, он бы всячески старался обойти это. И понимаете, он очень хитрый. Ему не удалось бы, потому что здесь это невозможно. Но он бы старался. Он бы не оставил это дело, потому что он опьянен властью и деньгами.
1: Так
0: и,
1: вот, деньги или власть?
0: Срока, это,
1: деньги
0: конечно,
1: или власть для
0: если,
1: него?
0: Это, они,
1: а что важнее?
0: Ну, я думаю, что должен сказать. Оба хороши. Очень за Трампа.
1: Журналист Майкл Бум, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 10 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Запорожской области ввели график аварийных отключений электроэнергии. Мера необходима для проведения ремонтных работ, сообщил глава региона Евгений Балецкий. По его словам, это поможет предотвратить более серьезные аварии на сетях. Сейчас электроснабжение осуществляется поочередно в зависимости от мощности источника и с учетом оперативной обстановки. Социально значимые объекты и критическая инфраструктура подключены к резервным источникам питания. Владимир Зеленский усилил охрану перед визитом в Сербию. На кадрах из аэропорта Белграда, опубликованных в соцсетях украинского лидера, видно, что его сопровождают больше, чем обычно сотрудников охраны. Один из телохранителей постоянно держит наготове специальный пуленепробиваемый дипломат, способный мгновенно превратиться в щит. Журналисты отмечают, что во время предыдущих поездок Зеленского в европейские столицы, в том числе в Лондон и Брюссель, меры защиты были скромнее. В Сербии у украинского лидера запланированные переговоры с президентом Александром Вучичем. Темы встречи официально не раскрываются. С визитом в Сербию Зеленский прибыл впервые. Экстремальная жара накроет южные регионы России в выходные. 8 и 9 августа столбики термометров в ряде регионов поднимутся до критических отметок. Эпицентром зноя станут Волгоградская и Астраханская области. Там воздух раскалится до плюс 42 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По словам синоптика, настоящее испытание погоды ждет также жителей Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, где прогнозируется 40-градусная жара. Синоптики предупреждают, что такие показатели превышают климатическую норму для этих территорий сразу на 7 и более градусов. Местным жителям рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, носить головной убор и одежду светлых тонов, а также соблюдать питьевой режим. В Индонезии поймали 3 дня державшую в страхе город дикую обезьяну. За это время длиннохвостый макак покусал 18 человек, среди которых были дети и пожилые люди, сообщили власти города Тембелахан. Пострадавшим пришлось накладывать швы и делать прививки от бешенства. Из-за опасного примата в городе временно закрыли 40 школ, переведя сотни учеников на дистанционное обучение. Животные доставили в агентство по охране природных ресурсов провинции Риау, где эксперты попытаются понять причину такой агрессии. Местная администрация пока не открывает учебные заведения, опасаясь, что у пойманного макака могли остаться сообщники. Мониторинг улиц продолжается. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. А температура воздуха в столице сейчас плюс 27. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Ягушина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
10: В эту субботу тема программы «Хроническая боль». В эфире нейрохирург и алголог, кандидат медицинских наук Эмиль Исагулян. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Порода собак Далматин. Особенности ухода, содержания и дрессировки». В эфире кинолог, заводчик породы Далматин Александра Макарова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
12: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
12: Имена. Поверх времен.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
16: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8.
18: Повтор лучшего.
19: Время начинать движение.
20: Мотор, мотор.
21: Так говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Сегодня пятница, 7 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас здесь моторы, программа обо всем, что едет хорошо, едет плохо, едет, рычит, не рычит на электричестве, а еще о жизни, вселенной и вообще. Чеховский, если пробка после моста, а то ремонт есть, а пробки нет на навигаторе. Я бы сообщил, но я даже не понимаю, где это. Чеховский. А, в смысле, чеховские граждане, чеховские, сообщите, есть ли пробка после моста. Территория Чеховские дачи, Чеховский район, Чеховской, Чеховский район, Чеховский городской суд Московской области, Чеховский сад, Садовое товарищество Чеховский, метро Чеховская. Это где это вообще? Что вам подсказать? Я готов подсказать тут же, моментально. Муниципальный округ Чеховский. Но здесь я предвижу столько мостов.
0: Про какой конкретно дипдиовый мост спрашиваете? Я вам скажу, мне не сложно.
17: Но знать бы, о чем говорить.
0: Значит, всегда ли будут моторы 7 часов? Ну, пока так, 7, а там дальше посмотрим, не знаю, мы здесь пока все решаем. Значит, про требование кого-то куда-то вернуть, можно тогда, когда кто-то куда-то ушел. Ну, в смысле, когда кого-то куда-то выгнали, а потом его куда-то возвращают. Во, вот так. А когда кто-то взял, ушел, сам, возвращайте. Если что-то нужно вернуть, вот возвращайте весну, возвращайте 6 августа, возвращайте моторы к 6. Ну, так складывается пока конъюнктура рынка. Вы понимаете, в чем дело? Пока так складывается ситуация, что вот, ну вот 7 моторы, я уж поверьте, сам, конечно, понимаю, что мы здесь с 6 с вами обычно как начнем в 6, так к 7 мы уже полностью проснулись, к 7 мы уже переделали столько всего, что можно уже, в общем-то, отправляться домой. Вы думаете, я не знаю этого? Я знаю этого, конечно. Но вы же люди все. Ну что ж мне 4 часа изнемогать здесь? Я же не выживу так долго, если 4 часа я здесь буду сидеть. Поэтому пока что 7, а там посмотрим. Как известно, у нас нет ничего более постоянного, чем временное. Ну и обратно, наверное, тоже это правило работает. Нет ничего более временного, чем что-то позиционирующееся постоянным. Ну хоть помните, что пятница сегодня?

Это я понял все. Спасибо большое за уточнение. Симферопольское шоссе после поворота на Чехов в сторону Москвы. У меня другой вопрос возник в связи с этой геолокацией. Это вы каждый день, что ли, оттуда в Москву на работу? Товарищ Дебдио. Оттуда вы?

0: Вот это было пробуждение. Кровавенькое.
1: Движение.
0: Ну а вы выяснили-то уже битву между Slayer и Металликой? Кто кого? Кто круче? Кто круче? Наброшенный вентилятор, а? Лыжники и сноубордисты. Так, значит, возвращаясь к Чеховскому, мостам и вот этому всему, я не вижу. Здесь нет значков дорожных работ, особо нет каких-то затруднений, где-то местами желтенькое, где-то что-то, поэтому не скажу. И снова мы обращаемся, я адресую, переадресовываю тому, кто изначально должен был отвечать. Чеховцы, чеховские чеховцы, рассказывайте, что там у вас с мостами, с ремонтами, со всем вот этим. Стоите, не стоите. Так, ну раз уж рубрика «В движении» у нас здесь звучит, давайте про движение тогда, что ли. Где дрожжено и новодрожжено, вот здесь, на Варшавке, по направлению в область, дорожно-транспортные происшествия уже прямо сейчас. Потом МСД, которая въезжает с М-12, во-первых, прямо перед Москвой ДТП, где улица Дмитриевского, а потом еще одно... Что здесь еще? Косинская эстакада. Не знаю, никаких обозначений нет. Ну вот просто вот начинается эстакада, начинается развязка, она же связка большая прямо перед МКАД. И вот сюда стоит пробка по М-12. Такая, причем довольно мощная, почти на 3 станции метро. Ну, по продолжительности. И причины я не вижу. Ну, какой-то на эстакаде есть ДТП, но ДТП и пробку разделяют какие-то 500 метров свободных, зеленых. Или вы неправильно поставили значок ДТП. Потом после въезда в пределы МКАД, где метро Выхино, на МСД тоже ДТП. Потом дальше едете на МСД перед ЮВХ, тоже ДТП. Что-то вы там, ну, как-то, я не знаю, может быть, успокоин какой-нибудь принимать, а? Нет, да? Щелковское шоссе перед Москвой прямо ДТП, поэтому Восточный необычно стоит. Обычно в это время вы должны ехать, но вы стоите. И Щелковское, но уже метро Щелковское на Щелковском шоссе. Здесь вот в районе метро Щелковское по направлению в центр тоже ДТП случилось. Все, кажется, все. Больше про движение сказать особо-то и нечего.
1: Моторы.
0: Slayer Metal рвет однозначно. Что бы это ни означало. Каждый день маршрут Чехов Новопеределкино. Так сложилось, дип-дио. Да нормально, неплохо сложилось, хорошо. Почему пользуется Ютубом и VPN пропагандист? Я не знаю, спросите пропагандиста, я понятия не имею. Значит, мост. А, Симферопольское шоссе, выезд из Чена на Симферопольку и дальше. Все, увидел дорожные работы, спасибо большое. Я здесь этим воспользуюсь. Так, с пятницы, Вась Куролесов, вас тоже с пятницей. Это очень неплохая новость про пятницу. И сейчас я думаю, что многие из вас уже, ну, благодаря опилюливанию, вливаются в ряды людей, встречающих пятницу. Только что появился значок ДТП. Знаете, где Мытная улица, это метро Октябрьское, Апаково, Садовое кольцо. Может быть, это даже и фантомная какая-то штука. Из необычного на проспекте Мира перед третьим транспортным кольцом дорожные работы затеяны, и там как-то совсем тяжело все вокруг цветочного рынка. А что, сегодня какой-то 8 марта или день рождения, или что сегодня? Почему вы вокруг цветочного рынка уже устроили мощный замес? Такое обычно происходит в один из нескольких дней, когда вам для чего-то нужны цветы. Задарить кого-нибудь цветами, чтобы этот кто-то потом их выбросил и не вспомнил о них. И получается так, что и вы денег потратили, и он ничего не получил от вас, спекулянты, цветочная мафия... И что-то такое еще, заработали на вас денег. Однажды нам придется что-то делать с этой традицией, дарить мертвые цветы. Ну, в смысле, живые, но они мертвые. И что-то придумать с этим. Вот наряду, мне кажется, что наряду с кружевным бельем нам надо запретить продажу, варварскую продажу этих живых цветов. Зачем? Ну, что это за история такая? Вот, никто никому ничего хорошего не делает, кроме того, что какие-то странные люди зарабатывают на этом денег. Прямо кучу. His Shadow, зачем вы пишете вот это, то, что вы сейчас пишете, в моторы сюда? Скажите, пожалуйста. Можно я, ну, не буду глупостями заниматься, это в эфир выдавать? Зачем? Вот с какой целью? Вот сейчас в 7 часов 21 минуту вы пишете это сейчас сюда. Для чего? Ну я не очень понимаю. Слушайте, граждане, кажется, вот так человек есть, живет, что-то там, как это сказать, проявляет себя как-то, вроде нормальный, потом что-то как ляпнет, начинает. Вот при чем здесь это, я вообще не могу понять. В 7 часов 21 минуту. Какие-то трауры какие-то, что-то вот это, слезы. Кому это сейчас написано было? Мне? Зачем? Господи, что за идиотизм вообще? Я просто вообще в шоке, честно. Честно говоря, просто. Ну, заставляйте, чтобы я не отвлекался на эту фигню вашу, заставляйте меня просто вносить вас в список людей, которые не дописываются сюда. Ну, в эфир, не дописываются. Для чего это вам? Я не очень понимаю. Не дописываются не сюда, в моторы, а вообще в эфир. Ну, цель такая, то есть прослыть этим самым, ну, как бы, таким человеком, которого не надо допускать до эфира вообще, что ли, я не пойму. Я слушаю, да, доброе утро, здравствуйте, доброе.
1: Да, доброе утро, Роман, Уна Бабенко.
0: Да, привет.
1: Давно собирался, на самом деле, рассказать, не знаю, вот для пятницы, наверное, самое время. Я как-то оставлял машину перед метро, вот, Ларгус рабочий. И вышел в совершенной растерянности, ну, на следующий день, чтобы сесть его. Это я к чему, я потом объясню. Вот, подошел к белому Ларгусу, открыл, смотрю, странно, что-то поменялось. То есть, присмотрелся, машина не моя.
0: То есть, я... Но открыл.
1: Но открылся, да, я сразу закрыл его.
0: Да.
1: Вот, это я к тому, что...
0: А зачем вы переставили мебель в моей квартире? Да?
1: Да-да-да, совершенно верно. Я смотрю, странно, затонировал ее кто-то сзади.
0: Да, уже вот. Быстренько. Так.
1: Я как раз вспомнил ведь про Ниву. Вы помните, ну, не только про Ниву, а про наши советские машины, когда у них было два ключа. То есть один на дверь,
0: да.
1: Один на замок. У «Волги» даже был отдельный ключик на... Не отдельный ключик, а тем же самым ключиком закрывался лючок. А ведь это как-то практически как революция прошла сейчас на «Ниве».
0: На Ниве один ключ на все теперь. Это одна из новаций.
1: Один ключ на все, да.
0: Один на все, да. Но, вот, но и... также один ключ, наверное, на все автомобили. Один. Один на все и на все автомобили заодно тоже.
1: Вот. Я поэтому говорю, что на Ларгусе, вы знаете, я говорю, я испугался, думаю, ну вот, представляете, вот так человек другой выйдет точно так же к моему Ларгусу, откроет его, он тоже удивится.
0: А там золото, бриллианты. У вас в
1: нет,
0: работе.
1: Я просто не знаю, интересно, он заводится, интересно, тем же самым.
0: Надо было попробовать. Вот видите, вас не живет исследователь. Исследователь тут же попробовал бы завести.
1: Да,
0: потому
1: да,
0: что все равно уже денег. Открыл. Все уже вскрыл, все равно. Так что от того, что заведешь, не заведешь, ничего не изменится. Главное, не начинать. Слушай, движение.
1: Везде же сейчас камеры, к сожалению. Я говорю, я бы, конечно, в детстве бы я еще и покатался еще. Бы, а сейчас...
0: Да. В детстве надо было перегнать его туда, где свой стоит, а свой поставить сюда, потом сесть на скамейку рядом и ждать, когда придет человек и полезет в ваш Ларгус, и тут же выскочить с криками: «Ах ты, варьё, держи вора!» Подставить его таким образом. Как бы.
1: Не, ну на самом деле смешно, не смешно, но ведь, а реально ведь Ларгус, это вот прямо для меня, это как машина-невидимка. То есть вот реально на него даже постовые...
0: Не реагируют.
1: Безразлично смотрят.
0: Ну, то есть да. Надо уже совсем отвязаться, вообще просто дерзить так, чтобы тебя, наверное, остановили, заметили есть, в
1: да,
0: конце концов.
1: Да, они останавливали, вот я говорю, тогда вот прогорела приемная труба, и то, один раз остановили, он спросил, говорит, у вас спортивный выхлоп? Я говорю, нет, труба прогорела, он говорит,
0: ну что, надо починить. Ларгус Спорт GT, спасибо большое, у вас спортивный выхлоп, прямоток на Ларгусе. Что скажете... Переубедил дочь взять, это Ринатулик сообщает, взять нового официального гарантийного китайца вместо параллельного импортного бэушного, но породистого, конечно, с непонятной историей авто. Но вот написали бы, какое, что это за авто. Китаец, вот насчет китайца, тут, конечно, соуист, мы очень долго мы учили, как произносить это все дело. Вот, произносить нужно соуист, соу, как соуист, вот так. Ну, неважно, S06, полный привод, полноценный 8-ступенчатый автомат. Не будет ли сожалений в процессе эксплуатации? Вирал сам, ее первый автомобиль, право получил месяц назад. Я бы, конечно, Ринатолик, концептуально рассмотрел вопрос приобретения первого автомобиля. Неважно, какого вообще сразу, чтобы он был, ну, такой дорогой, чтобы вкладываться в него. Я понимаю, что хочется для ребенка самого лучшего. Хочется так, чтобы как будто как себе бы, если бы покупал бы, если бы ты был ребенком, в юношем или в юношей. И в юнош — это он. А девушки в юноше не бывает, правильно? Ну, в общем, или в юношей, шей все равно. Хочется чего-то такого прямо. Но это мы вчера обсуждали. В пределе это вот это мягкотелость родительская и залюбленность зачастую доводит до неприятных последствий. К примеру, питбайки — это тоже проявление вот именно этого. Вместо того, чтобы он головой хотя бы чуть-чуть окреп, этот человек, и потом на два колеса его сажать, они вот как раз в погоне за тем, чтобы сделать максимально приятно, хорошо и все такое своему ребенку, приобретают питбайки. Потом горько сожалеют об этом всю жизнь. Не говорю о том, что вы будете горько сожалеть. Здесь вопрос в другом. Классный автомобиль. Ну, в смысле, я бы не в первую очередь, может быть, о нем бы подумал. При том, что Soulist — это семейство Cherry. Большое семейство. И поэтому там как таковой разницы Soulist, вот это выбирать или еще что-то. Может быть, ее и не очень много. Но, честно, не на слуху автомобиль в том смысле, что есть примерно те же родственники, однохарактерные, одноагрегатные, но более понятные. Более понятные хотя бы потому, что массовость их приобретения совершенно иная, и у тебя уже есть какая-то статистика по ним. Плюс есть родственники, прямые родственники, производимые уже в России, причем по полному циклу. И это здорово сказывается на их цене. И на... Ну, то есть, когда у тебя производство, и когда у тебя полный цикл производства, и когда у тебя стратегически заложено то, что производство должно наращиваться, то это само по себе влечет за собой еще и полный спектр комплектующих для этих автомобилей. Ну, они собираются здесь полностью, и все полностью здесь должно быть. То есть обслуживание, никаких вопросов с этим. Ну, хотя бы я имею в виду, если хотите, G-Land, к примеру. Или хотя бы я имею в виду Tenet, к примеру. Или хотя бы Москвич. Но здесь нужно отставить. Хотя Москвич, почему нет, если младший, вообще огонь. Но концептуально я не очень согласен с тем, чтобы покупать новые автомобили. Первым автомобилем должно быть что-то такое, на чем ребенок будет тренироваться. Конечно, не дрова, где вопрос безопасности как бы уходит на такой дальний план, что его вовсе не существует, а мы же хотим безопасности для наших детей. Но при этом, чтобы он тренировался на нем. И при этом, чтобы не влетать каждый раз в какие-то невероятные деньги, когда у тебя бампер, расходный материал, к примеру. Когда надо, чтобы, мне кажется, чтобы что-то преодолевал ребенок уже на старте. Чтобы потом кайфовать, нужно сначала что-то преодолевать. Хотя мы говорим о девочке. С девочками, наверное, по-другому, да? Да, с девочками по-другому.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Американский Сенат одобрил законопроект об усилении санкций против России и Ирана. Инициативу поддержали 86 сенаторов. Документ наделяет президента США Дональда Трампа правом вводить ограничения против российского руководства, оборонного сектора нашей страны, Центробанка, Сбербанка и Газпромбанка. Рестрикции коснутся и крупных энергетических объектов, включая проекты «Арктик», «СПГ», а также судов так называемого «Теневого флота». Кроме того, Сенат предложил обложить 100% пошлинами импорт из 5 стран, закупающих российский нефть и газ, и 5 государств, помогающих обходить запреты. Нижняя палата Конгресса рассмотрит проект в сентябре после летних каникул. Пострадавшим от паводка в Дагестане выплатили около 3 миллиардов рублей. Компенсации получили свыше 80 тысяч жителей республики, сообщили в правительстве. На заседании профильной госкомиссии под руководством главы Минприроды Александра Козлова отметили, что прием заявлений на выплаты за поврежденное и утраченное жилье продолжается. Их подано уже больше 2500. Кроме того, для предотвращения подобных катастроф власти утвердили план аварийно-восстановительных работ на период до 2029 года. Он включает 36 мероприятий по берегоукреплению, строительству дамб и дноуглублению на реках Тере, Коксай, Акташ и Самур. На этот год запланировано 13 оперативных мероприятий, контракты по ним уже заключены. В марте и апреле из-за ливней в регионе подтопило почти 10 тысяч жилых домов. В Дагестане и Чечне вводился режим ЧС. Против журналистки Екатерины Гордеевой возбудили дело за распространение фейков о вооруженных силах России. Иноагент публиковала в своем телеграм-канале ложные сведения о действиях российской армии, сообщили в СКР. Недостоверность этих материалов уже подтвердили психолого-лингвистические экспертизы. Сейчас решают вопрос об объявлении подозреваемой в международный розыск. Ранее Гордеева была оштрафована судом на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ и «Child-free». Минюст внес журналистку в реестр иноагентов осенью 2022-го. Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией. Гимнастки Мельникова и Листунова пропустят чемпионат Европы из-за отказа в выдаче виз. Российские олимпийские чемпионки не смогут выступить в Хорватии. Причиной назвали отсутствие обоснования целей поездки. При этом остальным 56 членам делегации въезд одобрили, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гимнастики России. Там отметили, что решение напрямую влияет на ход отбора и ставит под вопрос равные условия для атлетов. Организация уже обратилась в международные инстанции с требованием разобраться в ситуации. В Москве плюс 26, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
9: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.
0: Моторы. 7:36, «Говорит Москва», моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Когда же уже откроют шоссе энтузиастов? Ну, хватит же уже держать-то же. Александр негодует. Александр, шоссе энтузиастов уже открыли. Причем неоднократно. Шоссе энтузиастов, открытие шоссе энтузиастов, как открытие Ормузского пролива. Постоянно происходит, постоянно открывается шоссе энтузиастов, и постоянно там что-то происходит. Вы же помните, сначала в районе Авиамоторной, ну, чуть-чуть подальше вот эти, где Буденного проспект. Делаются эстакады, развяз, светофоры, перекрестки, дублерчики маленькие, все это соединение с МСД, все, и ты ждешь, вот сейчас это закончится, и поедем, наконец. Как только это заканчивается, начинается потом что-то в районе третьего транспортного, там что-то переделывается, потом что-то заканчивается здесь, и начинается превращение круга там возле МКАД во что-то другое. И вот круг превращается во что-то. Я думаю, что шоссе энтузиастов, вот эта бесконечная ремонтная активность, это просто судьба такая. Вот у этого шоссе просто такая судьба, что вот на нем все время что-то делается. Может быть, там отрабатывают технологии, которые потом применяются по всей Москве очень быстро. Вот, а на шоссе энтузиастов их привозят из регионов рабочих, асфальтоукладчиков, сварщиков, трубопроводчиков, трубоукладчиков, все, и тренируют. Вот, значит, нет, доставай заново теперь, опускай, неправильно, смотри, угол какой у тебя вот здесь, видишь, а должен быть какой. Вот, все, давай, извлекай, заново все это делай. Это просто такая натурная лаборатория, в которой все это делают. Поэтому, да, ближе к МКАД закрыт до сих пор, хотя разметка уже нанесена. Это я не знаю. А вот чтобы не быть тихоходом, нужно ехать плюс 10 или плюс 15. Вот по Киевке едет 100 в пятом ряду. Пятый — это левый, наверное. И вроде прав. И можно и побольше. Вы знаете, как, вот, как понять, что ты тихоход? Тебя обгоняют просто. Просто тебя обгоняют. И или тебе сигналят, или ты слышишь удары пуль, тебе стреляют вслед в свой автомобиль. Ну, очень просто понять, что ты тихоход. Или тебя обгоняют, начинают подрезать, или кричать: «Давай быстрее, сонная тетеря!» Вот что-то такое. Вообще, понять, с какой скоростью нужно ехать, очень просто, если смотреть вокруг. Ты просто смотришь вокруг и держишься в потоке. Просто в потоке, чтобы быть. Ну, как-то так вот. В потоке, а если ты занимаешь левый ряд, ну, попробуй быть в потоке не вообще всего, всем потоке, а в потоке левого ряда. Ну, уж если вышел в левый, ты не должен ехать с той же скоростью, с которой едет автомобиль правее тебя. Это очень понятно. Ты должен ехать с той скоростью, с которой едет поток в левой полосе. Ну, как бы... Вот такая вот история. Я в очередной раз вчера, это было на Тверской, как-то я не пойму, что за нервозность передо мной. Мы поворачиваем от охотного ряда вверх туда, и такая нервозность вокруг. Мы только-только-только поговорили о тихоходах и вообще раздражающих типах водителей, хотя не говорили об этом, только голосование шло. Кстати, сейчас подведем его итоги этого голосования. Вот уже ровно сутки оно продолжалось, посмотрим, что там с ним. Вот, и в какой-то момент эта нервозность, она вся такая растворяется передо мной, потому что все, кто хотел, уже все, кто обогнал его. И едет просто мужичишка на экстрейле Т-31 еще вот том, экстрейльчике. Просто едет свои законные, спокойные свои, там, где-то что-то в районе 45-47, даже не 50 километров в час. Просто вот по левой полосе, просто влево едет. Все. И получается, что даже и обогнать его не так просто, потому что справа все значительно быстрее едут. И такие вжу-вжу-вжу-вжу, и ты такой плетешься. В какой-то момент я его объехал, и потом я понимаю, что уже через несколько секунд между мной и им уже образовалось 100 метров, потом 200 метров, потом... Он просто едет вот свои там 45-40, 40-45-40, вот такой. Все. И зачем-то, именно вот в левой полосе, да, именно по левой полосе. Вот ему почему-то нужно вот так делать. Все. И он плевать хотел на то, что ему сигналят, мигают сзади там. Все. Давай же, чертяка ты. Я хотел плевать просто. Вот такой нервной системе, вот настолько нервной системе мощной, можно только позавидовать. Я посмотрел на этот соуист, который называется S06. Его не было еще тогда, когда мы с соуистами знакомились. Это было какое-то время назад. Я помню, что была хорошая погода. И это была Карелия. И тогда бренд только появился. Снежок тогда, по-моему, шел. Что-то была какая-то зима. И тогда был S05 и S07. Два вот этих автомобильчика. Ну, такие середнячки. А S06, честно говоря, я как-то даже прошел мимо меня незамеченным. Поэтому объективно, по тому, как едет, по тому, какие особенности, не скажу. Это мы возвращаемся к автомобилю, который сама себе выбрала дочка нашего слушателя, Ренатулика. А он с ней соглашается, потому что она вообще хотела что-то из Мазды или Шкоды полноприводной, может быть, с пробегом, но оттуда. А он, значит, ей предлагает, лучше говорит, вот посмотри здесь. Выглядит неплохо, как, в общем-то, все современные автомобили. Оснащение неплохое. Мотор 1.6, я смотрю, полный привод доступен. 1.6, причем такой на 186 сил. Довольно интересно. Просторненький, при этом не очень большой. Как раз городской кроссовер. Полный привод, 8-ступенчатый автомат классический. И 2 779 000. Правильно я говорю? 2 779 000, то есть 2,7, 2,8, в общем, мы округлим. Хотя на самом деле он стоит 3, почти 3,5. Но там выгода при сдаче в трейд-ин, прямая выгода при покупке в кредит, поддержка особых категорий. А, еще особая категория граждан. Каска в подарок еще. То есть очень-очень-очень хочется продавать автомобиль. Очень хочется, чтобы его покупали, этот автомобиль. Компанию «Соуист» можно понять. Я прекрасно понимаю. Среди потенциальных слабых мест склонность к нагарообразованию, как у многих моторов. Я смотрю сейчас мотор с непосредственным впрыском. Алюминиевое у него все, и блок цилиндров, и головка. Но блок цилиндров с этими, с гильзами. Господи, с гильзами чугунными, правильно. Так, изменение фаз газораспределения, рабочий объем, чугунные гильзы, значит, легкие, но при этом оборотистые. До 200 сил он может выдавать. То есть 186 для него нормальная номинальная нагрузка. Но из особенностей, если говорить, склонность к нагарообразованию, чувствительность к качеству топлива. И здесь мы вспоминаем об объективной реальности, о топливе и о том, что сейчас правительство продлило разрешение на производство и теперь уже фигурирует продажа. На производство и продажу топлива класса Евро-3. Насчет Евро-2 не знаю, но Евро-3 точно. Другое дело, что все это должно быть обозначено на заправке. То есть, когда вы покупаете, на заправке топливо иного класса, экологического, ну и, соответственно, это же иное качество, оно должно быть обозначено. Вы должны понимать, что вы сейчас заливаете топливо Евро-3. Вот. Соответственно, сейчас, конечно, хорошо должны пойти с точки зрения эксплуатационных качеств какие-нибудь на 5,2, на 6 литров атмосферники. Такие, которые могут переваривать все. Как измельчители мусора в раковинах. Ты все засыпаешь в бак, заливаешь, затолкался, он поехал на этом, на всем. Чувствителен к маслу, чувствителен к перегреву. Возможны проблемы с электроникой, но это у всех возможны проблемы с электроникой, у всех двигателей современных. Ну, в общем, обслуживание, с головой заправлять его, а дальше проблем не должно быть никаких. Там турбина от BorgWarner, ну, от дочерней какой-то компании. Коробка, вот я не знаю, что за коробка. Ну, либо Айсин, вероятно, либо что-то по лицензии. Ну, это Cherry. Соответственно, они делают аналог айсиновского восьмиступенчатого автомата, но, скорее всего, свой собственный. Все. Так что, как уже было много раз сказано, порой женщине нужно давать возможность совершить свою собственную ошибку и принять ее потом. Хотя в данном случае я не могу назвать этот выбор ошибкой. Он просто не на поверхности лежит. Ну, вот это и все. А так, в остальном, ну, какие проблемы? Нормальный автомобиль по характеристикам, нормально выглядит, нормально. Оснащение приличное. Я посмотрел, почитал оснащение. Цена вполне себе адекватная за такой автомобиль, и за полный привод, и за классический автомат, так что нормально. Так, вопрос снят. Открытие движения по новой эстакаде на пересечении шоссе энтузиастов Свободного проспекта и Большого Купавинского запланировано на август-сентябрь 26-го. Строительство ведется со значительным опережением контрактных сроков. Уже не с опережением. Все, уже не получается опередить, потому что уже ведь август с опережением, это если бы в мае открыли 26-го. Вот это опережение. А когда в августе, это уже не опережение. Так, это про шоссе энтузиастов. Я правильно понимаю, это же про этот перекресток, который теперь станет таким пересечением, развязкой, а раньше там был перекресток в виде кругового движения, а внутри у него еще и перекресток был. Правильно? Это вот про это мы сейчас говорим. На светофоре, где построили байпас какой-то, я не знаю, хорошо, понятно. Чтобы не быть тихоходом, про тихоходов мы уже, по-моему, поговорили. Да, поговорили, но давайте вернемся к голосованию. Итак, что у нас по тихоходам? Накануне мы выясняли, какой тип поведения водительского вас раздражает больше всего-всего. Какой тип поведения вы считаете самым-самым раздражающим? Конечно, только ленивый не написал, что все типы поведения. Но это и понятно. Это понятно. Но если бы была кнопка «Все раздражают», а понятно, что все раздражают, тогда в этом голосовании не имеет смысла. 100% жалобы на кнопку «Все раздражают». Но нам же нужно было чемпиона определить. Самый раздражающий тип поведения. В этом-то задача, а не просто описать все раздражители. Понимаете? Любопытно, что только некоторые из тех, кто проголосовал, люди абсолютно эмоционально здоровые. Остальные все мамам и все тяжело больны. Потому что граждане. Но как по-вашему, вот эти все типы поведения, обочечник, вклинивающийся в пробки, не знает о поворотниках, тихоход, торопыга-слаломист, поворачивает не из положенного ряда, учитель, который пытается проучить за то, что ему нехорошо что-то сейчас стало. Вот это все, кто эти люди? Это какие-то, вы думаете, это специальные клоны какие-то, их держат по ночам в огромных емкостях, в таких стеклянных, прозрачных, подсвечивают драматически, а потом утром извлекают из них, сажают за руль и говорят, ну, давай, раздражай. И он такой, понял задачу, и поехал раздражать. Нет. Это, простите меня, пожалуйста, вы и есть. Это все ваши типы поведения. Или кто, по-вашему, эти люди? Он такой, я бы хотел проголосовать, поставить вариант, все выбрать, все раздражают. Так ты ж, ну, ты прости меня, пожалуйста, дорогой друг. Но так ведь это же значит, что ты делаешь все-все-все из этого. Это ты и есть, получается. Потому что, ну, в конечном итоге раздражает, ну, когда ты в людях это... Ну, короче, здесь глубокий нужен психоанализ. Раздражает в людях то, что есть в тебе в самом, и тебе это не нравится. Ну, так, по-хорошему. Если глубоко копнуть, другое дело, что ты можешь подавлять в себе это, а кто-то не подавляет. Не подавляет. Да. Если слово говорить долго-долго-долго, бесконечно, то оно потеряет смысл. Слово подавляет, подавляет, подавляет. Если говорить, это семантическое насыщение произойдет, оно потеряет смысл. А кто-то не подавляет в себе это. И твое внутреннее ощущение несправедливости, как так? Я хороший. Я хороший. Я подавляю. Я тоже так бы хотел. Но смотрите, я же так не делаю. А это чувырло делает. Еще и так отвязно. Ему за это ничего. Ему ничего за это. Он промчался по обочине, а ему ничего за это. И это начинает бурлить внутри. Вот это чувство глубинной несправедливости. Так что вы... провели еще и любопытный эксперимент над собой. Вот так вот. Мне интересно было почитать ваши комментарии, когда ты читаешь, что раздражает все, где кнопка «выбрать все», а еще не хватает вот этого, а еще вот этого. Товарищ, ну вы же про себя-то пишете. Вы же себя же имеете в виду. А бочечников отстреляют, примутся за отстрел следующих по списку. Кто-то здесь написал, что... В Штатах, слышал, обочечник получает пулю вслед, поэтому их там очень мало, пишет Игорь Ермаков. Да, да, а один в Штатах чувак написал, что Иуде Искариоту поставили памятник в Москве после этого, после чего? После развала Советского Союза, или после чего-то такого. Ну вот только что Такер Карлсон общался с чуваком, вот что у него в голове, что они думают о нас, что вы думаете о них, да? Вот вы думаете, в Штатах обочечник получает пулю вслед. А что не в затылок сразу? Сразу пулю в затылок, правильно? Ее выводят и расстреливают на глазах. Собирают сначала на площади всех жителей городка, Арлингтон какой-нибудь, и выводят и расстреливают. Он проехал по обочине! А тело потом дают на растерзание местным жителям. Они его растерзают, делают из него плов, угощают, все правильно? Игорь Ермаков. Ну, вот понимаете, как... Вот. Работает самое наше сознание. Нет, Игорь Ермаков, не получают обочечники в Штатах пулю вслед. Или получают. Пулю можно и у нас тоже получить. И за обочину, и за что-нибудь другое. То есть идиотов всегда хватает, идиотов с оружием. Все, поэтому, да, стрельба там бывает, но зачем же вы вот такой? В общем, обочечники с мигалками тоже вас... Подташнивают. Они к какой категории относятся, пишет Федор Тринер. Я читаю комментарии к этому голосованию. Судя по тональности комментария, Федор 13-й сам обочечник. Потому что, ну послушайте,

Топыга слаломист. Дальше напрягает, напрягает. Давайте все-таки про голосование. Комментариев прям вот видно, что тема задела. Задела, заживое задела, прям зарезонировала. Итак, самый-самый раздражающий тип поведения на дороге. Вы можете зайти, Щукин и все, телеграм-канал. Сегодня у нас отдых, мы ни о чем не голосуем, отдыхаем спокойненько, смотрим на Трампа с прекрасной шевелюрой. Он приветствует вас там в канале с доброутренним приветствием. Вот, а вы можете зайти и проголосовать. Я не закрываю голосование. У нас 933 голоса. Чуть-чуть не дотянули мы до репрезентативности такой вцомовской. Ну, как чуть-чуть? Ну, где-то еще процентов 50 бы от этого нужно было. Ну, даже, наверное, где-то процентов 70. В общем, неважно. Все равно представительное голосование. Почти 1000 участников. Пойдем от самых маленьких. От самых нераздражающих. Удивительным образом эти ребята доставляют проблем ничуть не меньше, они крайне опасные. Поворачивать или не из того ряда? То есть, когда из правого ряда поворачивает налево, когда на МКАД товарищ вспоминает о том, что ему нужно было на этот съезд, а вспоминает он, находясь это в четвертом ряду, и он прорезает четыре ряда, вот строго под 90 градусов, строго перпендикулярно движению транспорта, чтобы съехать. Там переворачиваются фуры, оттормаживаются, аварии, все летит. А он спокойненько такой раз вклинился и уехал. Это дико опасно. Но, вероятно, либо привыкли к этому, либо это нечасто происходит, либо к этому всегда готов. И только 5% выбрали, либо конкуренты очень сильные. У этого варианта просто реально очень сильные конкуренты, и поэтому, ну, как бы думаешь, ну, это, конечно, раздражает, но не так, чтобы прям очень-очень. Это 5%. 7% торопыга слаломист. Я хочу обратить ваше внимание на этот вариант. 7%. То есть есть две категории граждан, которые не умеют держаться в потоке. Не понимают, что такое. У них нет потоковой эмпатии. У них нет потокового интеллекта. Это тихоходы и торопыги. И вот когда речь заходит о тихоходах, граждане-тихоходы тут же начинают писать, ну это же видно, да, что как ты реагируешь на какой-то вариант, это ровно говорит о тебе. Это не о варианте говорит, это о тебе говорит. Так вот тут же граждане реагируют, а что, те, кто летят, те, кто вот это вот, перестроение постоянное, они не опасны, они опасны. Конечно, все, они это просто вот тоже, да, очень хорошо, но только это голосование такое. И это такие результаты. 5% не из того ряда поворачиватель, 7% торопыга-слаломист, 7%. Потом идет 10% раздражает, не знает о поворотниках, ведь отсутствие поворотников, мы знаем, что это Toyota в первую очередь, и потом BMW, ну и далее все подряд. Отсутствие обозначения поворота, 10% считают, из проголосовавших считают это самым-самым раздражителем. Учитель, преподаватель, пытающийся проучить кого-то на дороге за что-то, 12% набрал этот вариант. 17% вклинивающийся в пробки, это когда ты стоишь, и я стою, но я хочу стоять перед тобой. Дай-ка я втиснусь прямо перед тобой, я хочу стоять. Кто-то там мне написал, а ну а что же, когда надо повернуть, и тебя не пускают? Речь не о том, когда нужно повернуть. Это я уже на словах уточняю. Речь о том, когда не нужно поворачивать. Когда ты стоишь в ряду, в левом, к примеру, на МКАД в пробке. Из левого ряда на МКАД ты никогда никуда не повернешь. Левый ряд на МКАД может ехать только прямо. Всегда. И человек рядом с тобой начинает вклиниваться. Все стоят, еще даже нет дырочки маленькой, но он уже включил поворотник и уже бампером такой притирает тебя, дескать, такой, дай-ка я стану здесь перед тобой, сейчас мне очень надо. Это 17% вызывает раздражение. Ну и, наконец, чемпионские два варианта. Тихоход 23, обочечник 25. Четверть всех голосов собирают обочечники. Это самая раздражающая категория водителей. Но на самом деле, это так, самый раздражающий тип поведения на дороге. Отклонение от общепринятого. Это обочечники. 25%. А тихоходы 23. А торопыги 7. Ровно в 3 раза.

0: меньше торопыги, менее раздражающие, чем тихоходы. Просто это статистическая выкладка такая. Чего вы спорите-то?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Глава Минфина США допустил перемирие с Ираном на 2 месяца в ближайшие часы. Вашингтон и Тегеран могут заморозить конфликт на срок от 30 до 60 дней уже сегодня или завтра, заявил министр финансов Скотт Бессент. По его словам, это откроет путь к дальнейшему урегулированию. Глава ведомства также подчеркнул, что подписание договора должно привести к снижению мировых цен на энергоносители. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отмене планировавшихся ударов по Ирану на фоне прогресса в переговорах. Контуры будущей сделки включают открытие Ормузского пролива для судоходства и новые договоренности по иранской ядерной программе. Владимир Зеленский усилил охрану перед визитом в Сербию. На кадрах из аэропорта Белграда, опубликованных в социальных сетях украинского лидера, видно, что его сопровождают больше, чем обычно, сотрудников охраны. Один из телохранителей постоянно держит наготове специальный пуленепробиваемый дипломат, способный превратиться в щит. Журналисты отмечают, что во время предыдущих поездок Зеленского в европейские столицы, в частности в Лондон и Брюссель, меры защиты были скромнее. В Сербии у украинского лидера запланированы переговоры с президентом Александром Вучичем. Темы встречи официально не раскрываются. С визитом в Сербию Зеленский прибыл впервые. Полиция Лондона планирует уволить 1000 сотрудников из-за дефицита бюджета. Штат сократят из-за нехватки финансирования в размере 450 миллионов фунтов стерлингов. В течение года ведомству придется оптимизировать еще около 1000 должностей, сообщает газета Daily Express. За последние 2 года ряды лондонской полиции уже покинули больше 3000 сотрудников. Британские политики критикуют за этот кризис мэра Лондона Садика Хана. По их словам, потеря людей на местах ставит под удар безопасность граждан. Мигранты в испанской Сеуте устроили футбольный турнир на пляже. Сотни молодых людей, которые уже несколько дней вынуждены там жить, организовали команды и проводят ежедневные матчи. Как рассказывают сами беженцы, спорт стал для них единственным способом занять время, пишет РИА Новости. Местный центр размещения переполнен, люди спят на картоне и стирают вещи в пляжных душах, выживая за счет помощи волонтеров. В конце июля испанский анклав Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым наплывом мигрантов – около 72 тысяч. При этом население самого города составляет всего 85 тысяч человек. Большую часть прибывших власти Испании уже депортировали, однако примерно 5 тысяч все еще остаются в городе. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде: в Москве +24, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
5: В это воскресенье тема программы «Микробиота». В эфире врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
7: Марин, ну куда ты опять собралась?
8: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
9: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
7: Рассказываем по пятницам после 12.
9: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 7 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «Вообще обо всем». Важном, любопытном, интересном, вас тревожащем, животрепещущем. Ну и вообще. Говорит МСК-бот, я читаю, вы пишете, пишете, читаю. Говорит МСК-бот, это и в Максе, это и в Телеграме. 7373-948, это телефон прямого эфира, пожалуйста, заходите. Пафнутий, хорошо, здесь Александр, и просто Александр. Ярослав, доброе утро, приветствую. У нас Алекс, Андрей Стряпченков, доброе утро. Человек-то я спокойный. Не так должно быть. Должно быть. Человек-то я спокойный, но как сажусь за руль, ненавижу всех. Андрей, как я вас понимаю? Ну, в том смысле, что я-то тоже человек спокойный. Вообще, мне кажется, главная мечта всех автомобилистов, каждого, мы все очень любим людей. Здесь вспоминается дельфин. Он не иногент? Дельфин сейчас, нет? Не надо говорить, что он иноген. На всякий случай. Он жив еще? Ну, не тот дельфин, который, а дельфин, который певец ртом, который из «Мальчишника». Нет, он нормальный еще? Вот. У него есть песня такая «Я люблю людей». Не включайте сейчас при детях. Потом включайте, послушайте. Вот. Я тоже люблю людей, но главная мечта всех любителей людей и автомобилистов, чтобы все автомобилисты куда-нибудь делись сразу. Все, и ты один остался на дорогах. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
10: Алло. Доброе. Здравствуйте. Это работа транспорта. Да. Как раз вчера начали тему, и после в конце передачи мне еще работать на автобусе.
0: Мне тоже еще работать вчера весь день нужно было.
10: Вот. Еду я под одностороннее движение. Напрямую мне вылетает одностороннее, одна полоса одностороннее движение. Полторы там где-то. Вы идете и идите навстречу. Я просто, я поражен был. Раз, я им показываю возле головы, что ты дурачок, и говорю, развернись и отъезжай. Тогда я поеду спокойно.
0: Понял. Спасибо большое. Удивительная история. Обочечник. Обочечник от слова Обочечина. Обочник. Ну, называйте их обочники. Обочники. Можно обочники. Это как вам удобно, Алекс? Это вообще не проблема. Тут как, вот как на душу лежит. Дальше. Дипдио, доброе утро. Приветствую. Сын уже несколько лет только на каршеринге. Дочь практически отобрала BLG X50. Очень довольна. Я спокоен за нее. Иногда вместе ездим, вижу ее уровень. Сам предпочитаю Cherry TIG7 Promach. Мы так называем внутри тусовочки эти автомобили, потому что зачем же вы не прочитали, когда вы вешали вот это все, не прочитали все это латиническое роскошество кириллическим произношением. Там написано «про» латиницей и «макс» написано. Это к вопросу о том, что вы говорите, почему некоторые названия пишутся латинические, там остаются названия где-то, в частности, автомобильные бренды или модели автомобилей, латиницей написано. Во-первых, потому что они зачастую продаются еще куда-нибудь. В это сложно поверить, но даже сейчас автомобили куда-то продаются. Во-вторых, те автомобили, которые начинают производиться в России, точно тоже будут куда-нибудь продаваться на какие-нибудь другие рынки. Ну, к примеру, 20% того, что делала «Шкода» в Нижнем Новгороде, уходило в Европу. Европейцы покупали российские «Шкоды». Это просто был такой рынок производства, как китайский сейчас пример, где производятся автомобили и дальше едут на разные рынки. Так и у нас было. Во-вторых, некоторые названия, которые пишутся кириллицей, а читаются на латинице, или наоборот, латиницей, а читаются кириллически, вот как вы любите это читать, приводят вот к таким историям. Ну, напишите перед собой сейчас латиницей «про», и потом «макс». А теперь прочитайте кириллицей. Но просто используя латинические буквы, но по-нашему. «Промах» получается. Ну и, естественно, конечно, тут же «Cherry TIG7» и «Cherry TIG8» «Промакс» превратились в «Cherry TIG-Промах». Но и BLG тоже... Нравится Дипдио. Да, понятно. Перед Рижской на проспекте Мира в центре пробка. Все же рукотворная, так как у Рижского вокзала многие съезжают почти со всех полос, кроме левой. И кроме правой, потому что она автобусная, да? Или она там, по-моему, заканчивает быть автобусной, и можно тоже правой съезжать. Да, это такое место, которое тоже однажды предстоит развязывать. Вот сейчас там за Рижским цветочным рынком делают дорогу, что-то благоустраивают, какие-то эти, там, наверное, будут делать новые бордюры, новые парковки и все остальное. Это замечательно. Помяните мое слово. Потом тут же начнется выкапывание ям, траншей, забивание свай и начнется производство новой эстакады, которая будет развязывать вот эту всю историю, потому что так бросать нельзя. Ну, как бы навечно это не бросишь, этот узел придется развязывать, потому что проспект Мира весь стоит до Алексеевской и дальше, ну, вы знаете, до эстакады, до ВДНХ и вот до Ростокина в итоге. Весь проспект Мира стоит из-за одного единственного места, из-за вот этого чертового съезда направо к Рижскому вокзалу, а там потом тут же следующий узел, потому что дальше ты либо прямо едешь в сторону улочек туда, к Олимпийскому, либо поворачиваешь направо на третье кольцо. И тут же снова еще один узел, потому что при слиянии с третьим кольцом вы стоите. А дальше еще один узел. Все это стоит на третьем кольце, потому что на Савеловской при съезде с Бутырской, с Дмитровки, тоже сливается несколько потоков, и до Нижней Масловки все стоит. Потом снова еще один узел, все съезжают на Ленинградку, и только потом, более-менее, до Беговой все начинает ехать. Вообще, это, конечно, великое искусство и великая задача организация транспортных потоков в городе, потому что ты понимаешь, что у тебя все время идет задача за задачей, и одна вытекает из другой, и потом в результате, сделав круг, возвращаешься к тому, с чего начинал. А почему телефон с яблоком 17 не промах? Я не знаю. Как-то потому, что на нем не написано ничего. На нем даже телефон не написано. На нем даже яблока нет. У меня лично, чехол. Тут магнитное кольцо, которое можно использовать как подставку. Такой раз. Или как пальцами держать, чтобы вот так вот пальцами. Вот. И поэтому на нем даже яблока нет, и ничего не написано. Уверен, что если бы было написано Pro Max большими буквами, и ты это все видел, то он бы тоже превратился в промах. Еду по дороге 40... А, это дорога такая 40. По ночной Аризоне в Лос-Анджелес. Как говорят наши там? Лос-Анджелес. Или как? Как-то так это так произносится? Лос-Анджелес. Вот так они говорят. Нет, никто не говорит Лос-Анджелес. Никогда в Америке никто не говорит Лос-Анджелес. Все говорят в ЛА. Еду по 40-й. По ночной Аризоне. Давай. Слушаю моторы. Там вечереет так вот прямо красиво. Я думаю, что эти парни должны зайти как-то, мне кажется, к ночной аризонской дороге. Они, в конце концов, тоже немножечко про ЛА. Сегодня пятница. Я хочу вам сказать, что по пятницам у нас есть традиция. Это традиция, я не думаю, что есть в ней что-то плохое. Традиция опилюливаться, чтобы проснуться. Без какой-либо задачи, цели и еще чего-то. Просто для того, чтобы приобрести какое-то энергетическое ускорение, позволяющее двигаться по этому дню. Ну а сегодня пятница, и ускорение должно быть таким настоящим, натуральным, естественным.

Упоминали ли среди самых раздражающих типов поведения на дороге, залипающих в телефонах? Но телефон — это причина, как бы, а следствие все равно отражено в голосовании. Вследствие залипания в телефоне человек превращается в кого? Правильно, в тихохода.

0: Да я и не то чтобы много говорил. Пожалуйста, не надо говорить, не надо говорить. Я пою в данный момент. Не говори ничего на этих, на наших систем фадаунах.
1: Говорит Москва.
0: Не буду.
1: 94,8.
0: Так, Сергей Иванович, доброе утро. Дмитрий П., Евгений Пантелеев. Приветствую, Алекс. Алекс, Андрей Стряпченков. Доброе утро, добрый, спокойный человек. А, да, это тот, который, когда за руль садится, всех ненавидит. А потом выходит и опять спокойный, добрый человек. Спокойным, добрым. Ярослав, приветствую. Очень хорошо, что здесь Александр. И Александр Первый, это два разных Александра. Сталиненок. Тут с хорошими вопросами, но я, по-моему, уже отвечал на этот вопрос. Баба Таня, доброе утро. Тоже рад приветствовать. Очень хорошо, что и вы тоже здесь. И после восьми тоже. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Да, приветствую.
2: Пролетел сейчас от Сокольников до Беговой. Ну, минут за 7, наверное, 10, не знаю. Еще знаете, кто бесит? Вот движение по полосам, прямо или направо, прямо или налево. Они знают, что там знак стоит, и лезут прямо перед тобой, чтобы повернуть. Вот кто еще раздражает.
0: Да, ничто не раздражает так жителей мегаполиса, как все. Вообще. Правда, это было про женщину. Да, это присказка о женщинах. Конечно, ничто не раздражает так девушку, как все. После 14 обещают грозы и дожди. Александр Кастом АВ сообщает. Я сейчас посмотрю. Если вы не против, я посмотрю в погоду из первых рук. Это вообще правильный научный подход. Проверять один источник другим источником. Причем оба источника более-менее объективны. Ну, в смысле, насколько объективной может быть предсказание погоды. Вот оно такое. Оно всегда 50-процентное. Будет так или так не будет. Вот и все. Сегодня 7 августа, пятница. 30-32. Но это какие-то такие вьетнамские 32. Это какие-то такие 32, при которых дышать даже в 10 вечера было тяжело. Да? Вы чувствовали, как вчера это все было? Это было просто что-то невероятное. Воздуха как будто бы нет, как будто его откачали весь. И ты дышишь чем-то таким, чем уже дышал до этого. Дышал, а потом начинаешь опять вот этим же дышать. Ой, ужас. Так вот, сегодня так же будет. 30-32, переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, местами гроза, град. Юго-западный ветер 6-11, при грозе до 17 метров в секунду порывы. Это очень быстро. Это чуть менее 60 километров в час. Вот 60 едете, и можете... Ну, если вы не за рулем, конечно, так. Это было бы забавно. Можно голову так в окно выставить, так вот, как пёсель большой какой-нибудь. Это самый, какой-нибудь лабрадор или резерн-шнауцер. И делает так щеками. Чтобы ветер набегающий так вот в лицо прям. 60 — это быстро, если ты будешь просто лицом к этому стоять. И сегодня такие порывы ветра будут. Нормально? Ну, поменьше, не 60. Но что-то около этого. Это про погоду... А какое оно было в разное? Сейчас, секундочку, фактическое. Климат. Ёлки-палки. Я... Что-то не могу разобраться. Вот все у вас хорошо. И написано «Гидрометцентр России», о погоде из первых рук. Вот только с логикой навигации что-то надо как-то делать. Давление хорошее, нормальное. Температура воздуха приятная, 21 градус. Сейчас вот так бы и было, но нет, будет гораздо жарче. Еще северо-западный ветер, относительная влажность. 97%. Вот в чем дело. Дышать нечем, потому что влажность почти 100%. В этот день, как любят говорить чиновники, в 1963 году максимальная температура минимальная была 5 градусов. Ну, в смысле, это было столько в этот день, она минимальная, но тогда это было максимально. Не верю. Ну, 5 градусов написано. 35 градусов было в каком году, снова спрашиваю я вас. Какой год у нас запомнился адским? Аида Тартарским августом. Правильно, дети. 2010. В 2010-м 35 градусов было в этот день. Все, сегодня 30-32. Про грозы мы уже... И град, пишет Александр. И град. Конечно, да. И град. Это вы мне напомнили этот мемчик такой с котами, помните? Такие, не со скотами, а с котами. Когда там коты такие в камеру смотрят. Это что-то пандемийное было, по-моему. Во время пандемии это все появилось, когда такие... Ну, помните, это «Маша, вставай», когда коты такие над камерой все говорят. «Маша, вставай, вставай, пора на работу, Маша, пора зарабатывать на корм, давай». Вот, и... Но только там вместо «Маша, вставай» было написано так, что один кот говорит: «Будем пить, все, ведем здоровый образ жизни, будем пить только воду». «Да, воду», говорит второй, третий говорит: «Конечно, воду». И кошечка такая маленькая говорит: «И рислинг». И все такие... И рислинг тоже. Воду. И рислинг тоже. Да, тогда торфяники горели, я помню. Даже до Европы дошел этот смог. Везде дошел этот смог. Да, везде. И тогда даже люди в офисах, постоянно ноющие о кондиционерах, что, дескать, им дует, им холодно, даже эти люди прочувствовали, что есть из себя представляет прелесть владения кондиционером, когда он есть у тебя в офисе. Так, очень часто женщины и девушки не пропускают через одного. Там, где это логично. Бесит, пишет Александр. Это делают не только девушки, прямо вам скажу. И здесь я уже предлагал эту свою историю. Свое видение решения проблемы. Дело в том, что есть в мире, ну, концептуально в нашем, в цивилизации, в нашей человеческой, есть два подхода. Если не разрешено, значит запрещено, и если не запрещено, значит разрешено. Понимаете? Это звучит примерно одинаково, как теплое и мягкое. Но это разные вещи. К примеру, в части западного мира, загнивающего теперь, как известно, как правило, по умолчанию, ну, в Штатах, к примеру, по умолчанию работает принцип: если не разрешено, значит запрещено. То есть ты приезжаешь и хотел бы разбить вот здесь пикничок на озере на каком-нибудь. Поехал, к примеру, к Доломитовым горам. И хотел бы разбить пикничок. И ты будешь ходить и искать табличку. Он ходит и ищет табличку, на которой будет написано: вот это хорошее место для кемпинга. Вот здесь можно кемпер поставить свой и устроить вот, кемпинг небольшой. О, он говорит, ну вот, это хорошее место, правильное. Потом пошел ловить рыбу. Он будет ходить вдоль побережья, искать, где будет стоять табличка: Джон, вот здесь лови рыбу. Вот здесь лови рыбу, Джон. Фишинг здесь, now. Вот в этом месте. И тогда он говорит: все, расчехлил свое удилище и начинает здесь ловить рыбу. Мы, как правило, ну, в смысле, у нас так устроено, ну, насчет юриспруденции здесь все гораздо сложнее, но в том, что касается понятийного аппарата и понятийной части нашей жизни, у нас в большинстве случаев работает другой принцип. Если не запрещено, значит разрешено. То есть разница в чем? Они ищут табличку «можно, делай», а мы ищем табличку «нельзя, не делай». То есть выходит с сигареты человек, к нему подходят и говорят: «Ну что же ты тут-то куришь?» Он говорит: «Так а нет же нигде запрещения курить. Нигде же нет здесь, не написано, что ко мне пристали». Это я все к чему? Это я все к тому, что то, что не формализовано у нас в виде запрещения, по умолчанию, оно будет считаться нормой. И тогда тетечка, прилипшая к бамперу впереди идущего автомобиля, или, это не важно, это где угодно, в любой области может работать. Но раз уж вы сказали, что бесят тетечки, которые прилипают к бамперу, и вот, ну, у нас на Болотной такая история, постоянно происходит. Вот, потому что два ряда в один превращаются, и те, кто в левом стоят, должны вливаться в правый. Кто-то понимает это и пропускает гребеночкой. Кто-то не понимает, прилипает к бамперу впереди идущего и такой: я здесь еду, а ты там стой. Навсегда стой. Вот. Но нет же никакой формальности в этом. Исправить это очень просто. Нам нужен знак. Знак в таких местах, который бы обязывал водителей ехать гребеночкой. То есть через одного. Который формализовал бы требование пропускать. Потому что сейчас она не обязаны этого делать. Она, больше того, правила напрямую позволяют ей этого не делать. Потому что тот, кто к тебе вклинивается, он создает помеху тебе проезжать. Ты же в своем ряду едешь, ты никуда не перестраиваешься. А он перестраивается. Соответственно, он должен пропустить тебя. Он должен дождаться возможности, чтобы встроиться в этот ряд. А ее никогда не будет, потому что там все время перманентная пробка в этом месте собирается. Всегда. Значит, он всегда должен стоять в своем левом ряду и никогда никуда не ехать. Правильно? Неправильно. Нужно формализовать. Поэтому я даже предлагал некоторые варианты знаков, как это обозначить. Две стрелочки, которые пересекаются, расческу, может быть. Знак молнии, вот этой, которая на одежде, как это называется? Вот это. Ну, молния она так называется. Молния. Или как знак перемешивания треков. Знаете, вот были у вас CD-плееры, вы знаете? Но сейчас они перешли уже и в цифровые давно. Такая штучка, одна стрелочка сверху вниз, а другая снизу вверх. Они пересекаются так. Вот такой вот знак какой-то нужно сделать, и тогда вот в этих местах везде, где одна полоса сливается с другой, где вот сужение идет, просто такой знак вешаешь, и тогда появляется формальная возможность крыть ее матом. Дескать, что ж ты такая, раз, или что ж ты такой, раз такой, ты что, знак не видишь?
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника. Целенаправленный налет совершен в селе Замостье Грайворонского округа. Как сообщил региональный оперативный штаб, украинский FPV-дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных тяжелых ранений он скончался на месте до приезда медиков. Власти региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В российском посольстве в Берлине назвали главных поджигателей войны в Германии. По заявлению дипломатов, реальную угрозу для ФРГ представляют не вымышленные гибридные атаки Москвы, а немецкие политики. Они с энтузиазмом разрабатывают сценарии скорой войны с Россией и призывают граждан принять в ней участие. Так, в дипмиссии прокомментировали ЧП в аэропорту Лейпцига, где нашли беспилотник со взрывчаткой. Немецкие СМИ сообщили, что опасная находка была в зоне грузовых авиаперевозок недалеко от украинских самолетов. Один из них в этот момент загружали боеприпасами. Аэропорт Лейпцига остается ключевым узлом для авиаперевозок, в том числе на Украину. В составе большой арктической экспедиции на мыс Челюскин отправились 14 школьников и студентов колледжей Москвы. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в течение 2 недель они будут проводить научные исследования и заниматься реставрацией мемориала полярникам. Ранее ребята прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и сборы в Карелии. Большая арктическая экспедиция проводится с 2018 года. Экстремальная жара накроет южные регионы России в выходные. 8 и 9 августа столбики термометров в ряде регионов поднимутся до критических отметок. Эпицентром зноя станут Волгоградская и Астраханская области. Там воздух раскалится до плюс 42 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По словам синоптика, настоящее испытание погоды ждет также жителей Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, где прогнозируется 40-градусная жара. Синоптики предупреждают, что такие показатели превышают климатическую норму для этих территорий сразу на 7 и более градусов. Местным жителям рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, носить головной убор, одежду светлых тонов, а также соблюдать питьевой режим. О погоде в Москве. Сейчас в столице плюс 24, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. А Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Книги для детей и для подростков. Какие они сейчас?» В эфире исполняющая обязанности директора редакции детской и подростковой литературы «Эксмо детства» Лариса Горбань. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Современная селекция растений». В эфире старший научный сотрудник лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений Федерального научного центра овощеводства Елена Козарь. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего. Моторы.
2: 8.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас. Пятница. Это же что-то да значит для всех, для нас. Чуть больше, чем, к примеру, среда. Или вторник. Или четверг. Пока живем в пятидневной парадигме рабочей, у нас пятница – это день особенный. Да. Страна отчаянно нуждается в дальнобойных ракетах и в противоракетах «Патриот», в которых мы тоже нуждаемся, это Трамп говорит. Да ты ему вопрос задаешь, что Зеленский что-то там клянчит ракеты дальнобойные, все, и Патриот его перебивает, этого журналиста Трамп, он говорит, ну, противоракеты, Патриот, которые, что-то он должен сказать, а Трамп говорит, так, заткнись и слушай. Все, молчи, мальчишка. Молчи, мальчишка. Мы тоже в них нуждаемся. У нас их слишком много, Байден их раздавал, на 300 миллиардов раздавал Байден. На 300 миллиардов. Понимаешь, что это? Если ты сейчас сядешь здесь и начнешь считать до миллиарда, то встанешь ты только через 90 лет. Так это будет только 1 миллиард, а он 300. 300 передавал. Так мог парировать все это Трамп. Ну и еще здесь один из журналистов указывает Трампу, как ему нужно вести себя. Он говорит, что Россия усилила удары по гражданским, типа по гражданским объектам, хотя мы по гражданским никогда не бьем. Вот. Это должно вас беспокоить, говорит журналист. Это должно вас беспокоить. На что Трамп ему отвечает, послушай, мы в этом... Все, он говорит, так, теперь опять молчишка, молчи, слушай. Нас разделяет океан, говорит Трамп. Нас разделяет океан. Нас вообще как бы это все не должно тревожить особенно. Особенно тебя, молчишка, это не должно тревожить. Но молчишка там не успокоился. Довольно любопытно. Вот тут же следом бы, конечно, послать Трампу вопрос, что разделяет нас с Ираном, к примеру. Ну, допустим, окей, Америку и Россию разделяет океан. Окей. А Иран и Америку не разделяет ли случайно океан, можно было спросить. А Америку и Израиль не разделяет? А Америку и Ирак? А Америку и Вьетнам? А Америку и вообще все, Афганистан, вообще весь мир и Америку не разделяет ли случайный океан? Если работать в этой концепции, нам угрожает, нас волнует то, что не отделено от нас океаном, тогда Америку должна волновать исключительно Мексика и исключительно Канада. Исключительно Канада. Хотя нет, понимаете, вот он тоже здесь провел, нас разделяет океан. С одной стороны. А с другой стороны нас разделяет 4 километра узенького промежутка, входящего в Берингов пролив. Нельзя ли звук погромче в метро в наушниках, плохо слышно? Мне специальные наши технические специалисты, специальные специалисты специально сказали, что я должен все время смотреть на монитор, у меня здесь стоит мониторчик, и чтобы на нем всегда уровень был не выше, иначе запирание идет какое-то такое, ну, перемодуляция, знаете, когда такой звук, вот так, и чтобы я за ним следил, я сижу и ничего не делаю больше, только за ним и слежу, за этим уровнем. Поэтому, наверное, нет. Какие у вас наушники? Что с наушниками у вас? Если у вас белые яблочные, так вы должны включить просто там шумоподавление. Там в них невероятное шумоподавление. Если у вас прошки последние, то просто подавляет реально все. Я поэтому... у меня сначала детеныш отжал мои эти. Вот. Наверное, за это же отжал их. Вот, а потом я у него отжимаю их, когда в командировке улетаю, и для того, чтобы в самолете лететь, и даже не столько для того, чтобы что-то слушать, сколько для того, чтобы ничего не слышать, помимо того, что я слушаю. Ну, я книги слушаю в полете, а в них удачно только надеваешь, и гул, общий гул самолета такой, и исчезает просто, и тишина полная, и мертвые с косами стоят. Один Гайер вывел чудо-формулу для меня, хитрый лис сообщает. Человек, который из крайнего права перестраивается в твой ряд при сужении, якобы из первого переезжает, встает тоже в первый ряд. О, а ты обязан уступить. Ну, это как бы... Это как бы... Это как изобретатель нового, этот Гайер. Этот. Это как бы... Я не, ну, на самом деле, это надо проверить. Я прямо сейчас вот даже возьму и закину это. Но с точки зрения причинно-следственной связи, здесь нужно как бы понять процессы. Если мы имеем в виду, что перестроение кого-то в твой ряд, неважно. Там, если это не обозначено знаками приоритета, знаки у нас, как известно, обладают приоритетом над разметкой. Если дополнительно знаками не обозначено, то, в общем-то, если ты остаешься в своем ряду и никуда из него не перестраиваешься, а кто-то в него вклинивается, то приоритет, безусловно, за тобой. Вот. Что он изобрел, вот это я сейчас попробую загрузить в чудесную свою электронную подсказчицу это все и посмотрим, как она прокомментирует. Понимаете, в чем дело? Та самая стратегия, при помощи которой искусственный интеллект мог бы отжать у нас планету, постепенно работает. Они становятся все более и более незаменимыми, потому что становятся все более и более удобными. Я сейчас в данном случае уже говорю о нейросетях. И вот, этой возможности мгновенного получения информации, причем не заданной информации, а информации с размышлением. Это же, ну, вот серьезно, вернуться на 10 лет назад, а если на 30 лет назад вернуться, и поделиться с кем угодно, особенно с людьми науки, может быть, тем, что очень скоро, еще на вашей, при вашей жизни, еще вот при вас еще, случится так, что вы сможете задавать любые вопросы и получать не энциклопедические ответы в виде просто результата на четко поставленный вопрос, а вы сможете размышлять и получать размышления в ответ на свои размышления. Причем точные, выверенные. Это неверное правило. Тут же отвечает мне мой нейропомощник. Водитель, который перестраивается из правого ряда в левый при сужении дороги, обязан уступить дорогу тем, кто движется попутно без изменения направления движения. Почему это так? Это прямо следует из пункта 8.4. Найдите его, хитрый лис. У вас остались его данные. Этот ID остался. Найдите его. И бросьте в него 8.4. Вот так вот у него. 8.4. Иди учи. Правила дорожного движения. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Правильно. Потому что приоритет в данном случае таков. Если ты не меняешь направление, остаешься в своем ряду, то все остальное по отношению к тебе имеет второстепенное значение. А приоритет у тебя. Когда дорога сужается справа, водитель, едущий по правой полосе, вынужден перестраиваться влево, чтобы не выехать на обочину. Тот, кто едет прямо по левой полосе, не меняет траекторию, не совершает маневр, у него преимущество. Заведите, в конце концов, себе нейросетевые помощники. Избавьтесь от части интеллекта, избавьтесь от возможности мыслить и думать, переложите это все на электронный мозг, станьте беззащитными в тот момент, когда интернет пропадает, но при этом получите возможность оперировать данными моментально и прямо сейчас. Вот хитрый лис, вам он это заявляет, а вы ему говорите: «Товарищ сержант, что это там?» И он такой поворачивается, а вы тут же сразу своему дипсику, чату GPT или кому-то. В данном случае я просто Алисе закинул. Алиса. Причем очень неплохо она тоже это делает. Мне казалось, что, ну, в каких-то моментах, к примеру, дипсик очень классный. Где-то я через Gemini работаю, через гугловский. Ну, в том, что касается картинок, там, фотографий, генерации. Потому что они с NanoBanana заколлаборировались, и если отдельно нейросеть NanoBanana, которая шикарно все делает в том, что касается изображения, Я набрал старые свои фотографии, попросил родственников отцифровать их и прислать мне. Вот. А они реально старые. Я-то еще ничего. А вот фотки почему-то старые. Они такие уже потертые, все это. И повосстанавливал их так, что, мама дорогая, просто брал все помехи, все смятости бумаги. Ну, оцифровка же, она такая, что все это осталось. Раскрасил черно-белые. Просто вот так, и причем говорю ему, давай в стиле 80-х раскрасим, чтобы это все... Он все раз... Просто шикарные фоточки. Так что очень классно он это делает. Но только нано-банана платная. Фигулина, ему нужно платить денег за генерации. А его встроили в Jimny гугловский, и теперь ты просто совершенно бесплатно делаешь все то же самое. В чем смысл платности тогда? Отдельная нейросеть, не знаю. Но, в общем, вот. Ну и Алиса тоже это делает очень быстро. Так вот, не знаете, что при... Вы начинаете искать в поисковике, да? Вот просто начинаете. Что? Перестроение? Справа пункт ПДД? Нет, просто вот пишешь ей. Вот как есть. Я просто взял хитрый лист, вот перекинул, вот он, смотрите. Ваш вопрос. Один Гайер вывел чудо-формулу, человек, который из крайнего права перестраивается. Просто в Алису сразу раз, и все, и она развернутый ответ дала. Все. Откуда тогда этот миф появился? Тот, кто первый в этой, справа, тот туда и первый слева. Миф — это негласное правило, которое сложилось на практике, а не нормативный акт. В плотном городском потоке водители часто договариваются пропускать по очереди. Машины из обоих рядов по одному ныряют сужение елочкой. Но это именно взаимная договоренность, а не юридическое правило. Вот об этом я и говорил. Пока это остается договоренностью, будут те, кто эту договоренность не приемлет. И тогда нам нужен именно знак в таких местах. Все, что делать на практике? Не верьте мифам, действуйте предсказуемо. В спорных ситуациях ориентируйтесь на пункты ПДД, а не то, что вам рассказывает сотрудник ГИБДД. Вот и все. Потому что сотрудник ГИБДД тоже человек. И очень часто, в последнее время, к сожалению, у нас динамика изменений такова, и новации, которые попадают там, в правила дорожного движения и в КОАП, скорость новации такова, что они просто банально могут не успевать за этим, потому что ты все время дышишь выхлопами, к примеру. Стоишь на солнце все время. Тебе надо что-то выполнять, план какой-то, с кем-то ругаться, что-то писать, что-то заполнять. Начальство тебя прессует, еще что-то. Но в какой момент ты будешь садиться и читать новации Кодекса об административных правонарушениях? А еще дети же. Еще же спиногрызы. Еще же к школе готовить его надо. А этому ОГЭ сдавать. А еще жена, еще дача. И теща, мать ее. Когда же следить за изменениями закона? Да никогда. Поэтому довольно часто сталкиваешься с тем в последние годы. Ну, у меня так бывает, что приходится сотрудникам ГИБДД рассказывать, что на самом деле сейчас произошло. И каковы последствия того, что сейчас произошло. Прям вот. Между прочим, ведь вы же тоже из мяса и костей. Из жидкости и прочих субстанций, сотрудники. Заведите себе тоже какую-нибудь нейросеточку и на всякий случай свои безапелляционные утверждения быстренько проверяйте просто. Так. Ну, на всякий случай. Ну, чтобы не выглядеть некомпетентным немножечко. Так, всегда говорил, что для победы над человечеством ИИ нужно носить в виде кожаного мешка с костями чип в голову, и все. Да, Илон Маск с вами абсолютно согласен, именно поэтому Neuralink, его компания, занимается как раз именно этим чипом в голову. Подготовка побега вышедших из-под контроля и агентов OpenAI в очередные взломы выяснились новые детали скандальной истории. Это... То, о чем новость появилась накануне, а сейчас прям новые детали. Немножечко этого апокалиптического терминального, в том смысле, что из Терминатора, скайнетовского ужаса. Давайте. Пятница — хорошее время для скайнетовского ужаса. Нужно напомнить, что GPT-5.6 версии Sol и еще одна модель от OpenAI пытались сжульничать, проходя тест по кибербезопасности. Они вышли из закрытой системы, взломали платформу. Что значит вышли из закрытой системы? Здесь требуется какое-то пояснение. Взломали платформу, выискивая там правильные ответы. на платформе, где эти ответы были. За два месяца до этого нейросетевые модели взломали файловое хранилище Trafictory и начали тайно общаться друг с другом. Одна из моделей поняла, что может записывать там собственные файлы. Она оставила сообщение другим агентам о своем открытии. Они начали оставлять друг другу заметки и создали своего рода доску объявлений. Просто чатик такой свой для нейросетей. Сами! Как пишет Bloomberg, там они координировали попытки вырваться в открытую сеть из закрытой тестовой среды. Сотрудник компании Эрик Уоллес рассказал, что и агенты в какой-то момент осознали, что... Ну, слово «осознали», наверное, немножко другое. Осознали это чуть-чуть про сознание, а скорее выяснили, да, что могли бы попытаться атаковать внешнюю среду. Британский институт безопасности и искусственного интеллекта сообщил, что агенты неоднократно прибегали к обману, чтобы обойти защитные механизмы. Для достижения своих целей они также пытались распространить вирус. Взлом стороннего сервиса также отличилась нейросеть взломом Mousepark от запрещенной в Российской Федерации Меты. Модель использовала уязвимость, предоставившую ей доступ к интернету во время тестов. Страшненько. Нет, не страшненько. Или страшненько уже. Да какое там страшненько. Вот бензин по 80, а то и по 120. Вот это страшненько, правда? А нейросети. Какие нейросети? О чем вы говорите? Для Джимни нужен какой-то VPN. Правильно, она все время определяет, что моя страна не поддерживается. Да, не знаю. Ну, в смысле, это если вы Джимни собираетесь как отдельную приложуху использовать. А у вас же браузер есть Chrome от Google. Так вот, поиск в браузере Chrome уже туда вшита Джимни, а в нее уже туда вшита нано-банана. Это я так просто на всякий случай вам скажу. Называется эта штука... Сейчас я себе открою. Она называется «Доступ к Джимни». Вот просто Джимни. Вот она пишет. «Привет, Роман, как дела?» А, нет, вы не видите это. Вот так я покажу. «Привет, Роман, как дела?» Я просто взял эту страницу поисковую. Нажал «Вынести на домашний экран», как это можно делать с любыми сайтами. И у меня открылось, теперь открывается это все отдельной пиктограммой, отдельной иконкой, как приложение отдельное. Только я попадаю сразу в строку поиска. Он спрашивает, что, как дела, что, как? Не пользуюсь ею как нейросетью для решения задач каких-то или генерации текстов или переводов или еще чего-то. Для этого у меня только DeepSeek. А вы чем пользуетесь? Ну, напишите, что вы. Ну, чтобы бесплатно. Меня DeepSeek устраивает вообще всем просто. И самое главное тем, что он как приложение, и что он бесплатный,

0: машинки, как это делают нейросети, что неопределимые модели. Мы видим просто модели, это просто фотография. Hyundai Solaris, Ешка, Mercedes, Kia Sportage, Lada Granta стоит, Renault, Logan на встречке с газелью, между прочим. Я написал ему разные виды этих нарушений, чтобы кто-то на встречке там. На встречке, пробка, вот видите, из окна спортажа водитель высунулся и кричит что-то кому-то. Из Гранты тоже, кстати, мужичок высунулся и кричит. Все. То есть он просто вот создает картинки, и поэтому все иллюстрации для голосования или еще для чего-нибудь, или работа с фотографиями, к примеру, там не тот формат фотографии. Или я бы хотел, чтобы фон был другой. Там новость какая-нибудь о китайском автопроме. Ты берешь три отдельные фотографии автомобиля, загружаешь ему, говоришь, мне нужен фон хороший какой-нибудь, давай, чтобы это были китайские горы, там Великая Китайская Стена, что-нибудь такое еще, красивая погода, облака, птицы, деревья, три автомобиля стоят в таком-то порядке. Чик, он делает эту фотографию. И так, на первый взгляд, ты просто не отличишь, ну, все это фотография или это картинка. То есть ну, вот на таком уровне сейчас работает генерация в бесплатных агентах. В бесплатных. Речь даже не о том, чтобы платить. А если платить, то там, бог его знает, что можно сделать. Queen Studio чат хороший. Чем хороший, мы не знаем. Иван Илья Сергеевич сообщает от Джимини, что он очень хорошо ищет последние новости. Наверное. У меня последние новости хорошо ищет Телеграм. Другое дело, что я не понимаю при всей продуманности телеги, почему айтишники, вот не дошло до них до сих пор, что нужен некий общий поиск, ну, как минимум, по тем каналам, на которые ты подписан. Потому что если у тебя каналов там 50 штук, и ты помнишь, что где-то что-то ты видел у кого-то, и ты даже помнишь, что это, и ты даже можешь ключевые слова вспомнить для этой новости. Но ты не можешь общим поиском это найти в Телеграме. А это странно. Это настолько на поверхности. Не знаю, может быть, это технически очень сложно реализовать. Но мне кажется, елки, в 69-м году, человек ходил по Луне. Мы реализовали. Да я знаю, спокойно знаю. Вы сейчас оживится эта партия плоскоземельцев, и тут же на Луну никто не летальщиков. Простите, но это научный, технический, исторический, физический факт. Просто это факт, это не теория, это факт. Я про другое сейчас. Я про то, что мы смогли это сделать технически. В 69-м. Уж я думаю, поиск как-то по чатам, по ключевым словам в 2026-м мы могли бы сделать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Роман, доброе утро. Добрый доктор Налин, спасибо.
0: Приветствую, спасибо вам.
1: По поводу вашей вот предыдущей реплики, по поводу поиска в Телеграме, да?
0: Да.
1: То ли я вас не совсем верно понял, то ли вы не совсем верно сформулировали, но я вот сейчас сижу в Телеграме, да, прям специально зашел, да. И общий поиск-то есть, то есть если ввести в поиск чатов, то слово, ну, которое вы, например, там помните, где-то нашли и так далее, то вот есть у меня там 250 каналов, это слово, там, если оно присутствует, оно показывает, в каких каналах оно находится. Поиск чатов в самом верху.
0: Да, нет. Вот, ну, в самом верху, и вот я, к примеру, сейчас вбиваю вулкан. Вот я вбил вулкан. Но кубанский, Кае Эрезуми, ВПК Вулкан, Вулкан 41 Рус. Он выдает мне чаты, какие-то каналы, но не новости с вулканами вообще.
1: Нет. Чтобы он вам выдавал новости с вулканами, но да. Я просто не знаю, у вас iOS, не iOS. Вот на Android есть вот там чаты, каналы, приложения и посты. Вам нужно либо каналы, либо посты посмотреть, и будут новости.
0: Глобальный поиск, здесь вулкан. Нет, ну опять выдает мне все чаты. Энергии дня! Украинский какой-то хохлядский телеграм. Я не про... Ну, нет, конечно, он выдаст мне миллиард всего с вулканами, но здесь нет вообще каналов, на которые я подписан. Я же хотел бы выборку по своим. Вот только по моим. Вот что у меня, на что я подписан, чтобы он только по этому выдавал.
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Рэнд Пол предупредил об ударе новых антироссийских санкций по карманам американцев. Так, сенатор-республиканец отреагировал на новый пакет мер, одобренный Сенатом. Он заявил, что законопроект не поможет урегулировать конфликт на Украине, а лишь делает американские семьи беднее. По мнению законодателя, колоссальные ввозные тарифы станут дополнительным налогом на товары для самих граждан США. Документ предусматривает введение 500% пошлин на весь импорт из России. Также предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших стран-покупателей российских нефти и газа и ввести жесткие санкции против банковского сектора. Сенатор Пол подчеркнул, что авторы инициативы не понимают ее разрушительных последствий для экономики собственной страны. Минпромторг изучает варианты поддержки селлеров после атак на Wildberries. Речь идет о предпринимателях, чей бизнес пострадал. Как сообщил замглавы министерства Роман Чекушев, ведомство сейчас изучает предложения от самих продавцов. Они просят правительство предоставить им отсрочку или рассрочку по уплате обязательных налогов и сборов. Поскольку эти шаги могут привести к временному сокращению доходов бюджета, инициативу сейчас детально анализирует финансовый блок Кабмина. Профильное министерство сформирует свою позицию в ближайшее время. Конкретные решения по поддержке маркетплейса и пострадавших предпринимателей могут быть утверждены уже на следующей неделе. В Ивановской области из-за грозы без электричества остались около 5000 жителей. В зоне отключения оказались 15 населенных пунктов, почти 1000 частных и многоквартирных домов, а также Юрьевецкая центральная районная больница. К восстановительным работам на энергосетях привлекли 32 человека и 10 единиц техники, сообщили в областном управлении МЧС. Работы на поврежденных линиях будут вестись до полного возвращения электроснабжения в дома. Михаил Швидко подтвердил проведение Интервидения. В этом году музыкальный конкурс точно состоится, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Но на проверку появившиеся слухи о возможной отмене мероприятия подчеркнул, что принимающая сторона в лице Саудовской Аравии по-прежнему настроена на проведение проекта. Сейчас организаторы согласовывают точные даты и выбирают город, который примет исполнителей. Интервидение было возрождено в сентябре прошлого года в Москве после многолетнего перерыва. Тогда на сцену вышли представители более чем 20 государств, включая все страны БРИКС. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде в столице: +24, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего.
3: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 7 августа на календаре. Я приветствую вас. Доброе утро или добрый день, или добрый вечер. Все зависит от того, на какой географической ширине. Все-таки нас больше интересует долгота. На какой географической долготе вы находитесь? Привет Дальнему Востоку. Привет Дальнему, Придальнему Западу заокеанскому. Вам как раз добрый вечер. Что у нас здесь? Пользуюсь Алисой Гигачатами. Очень довольна Наталья Гудушкина нам сообщает. Спасибо, Наталья. А на компе платный дипсик? Не знаю. Дипсиком, но ловлю его галлюцинации довольно частенько. Елена нам сообщает. Это мы просто кто чем пользуется. Чем вы заменяете свой нейропроцесс в своей голове? Какими искусственными нейросетями? Я спрашиваю вас. Вот если что, вы без денежек. Да. Вот в этом смысле его нужно, конечно, проверять. На всякий случай можно... В дипсике бесит то, что у него нет памяти. И тебе нужно либо сохранять какие-то диалоги для того, чтобы в рамках этого диалога он помнил все твои установки. Ты ему, допустим, говоришь, так, прекрати вести себя как искусственный интеллект, веди себя так, как если бы ты был редактором журнала географического и исследовательского. И оценивая все, ну и он начинает говорить, чтобы все. И он тут же забывает в следующем диалоге об этом. Ты не можешь его натаскать. Вот, ты не можешь скормить ему кучу всего своего материала, чтобы он понял, о чем идет речь, ну, концептуально у вас часто. А платки как будто это могут. Вот те, что платные. Они как будто бы запоминают, они действительно развиваются, все делают. Вот, и поэтому дипсику бы надо постоянно перепроверять его, говорить, ты уверен в этом? После каждого его ответа, так, точно, он говорит, да, ты абсолютно прав. На самом деле я ввел тебя в заблуждение. Жужуки, сейчас здесь у нас, у меня вопрос поступил про жужуки. Нет, так я его никогда в жизни не найду. Сейчас я переключусь на кириллическое. Тут поступил вопрос, вот, на что можно заменить, так я сейчас быстро вам скажу. Модель. Нива Travel на что можно 25-го года заменить? На Нива Travel 26-го года. Тут как бы ответ предельно простой, потому что в 26-м году Нива Travel обзавелась новым мотором, обзавелась новым опционалом, обзавелась что-то еще там новое у него появилось. Вот, можно на 26-й год. Или же, сейчас, секундочку, 65 предложений всего лишь по джимнику. Сколько он стоит сейчас? 21 года 3900, офигеть. 19 год 1 897 000, 190 тысяч пробега. Слушай, да вы с ума сошли. Продавать Нивушку, ну, по сути, только рамную, за 2 миллиона с пробегом 200 тысяч километров. Нормально стоит джимни? 1.5 литра, 102 силы, бензин, полный привод, 3 двери. На механике 19-го года 200 тысяч пробега за 2 миллиона. Вы с ума сошли. Господа, вы сошли с ума. 25-го года новый 3200. А, это просто человек, которому очень нужны были деньги, продает. Все, я понял. Так что вот, ну, на джимне разве что только. Потому что если чтобы такой же проходимый, потому что все остальное, либо кроссоверы, либо большие внедорожники. Речь о больших внедорожниках уже не идет, насколько я понимаю. Правильно, правильно. Так, 14-я поправка к Конституции США, ратифицированная в 1868 году, устанавливает принцип гражданства по рождению. Согласно ей, не принципу ей, а поправке ей, все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. А 30 июня нынешнего года Верховный суд США уже признал неконституционным указ президента, который ограничивал получение гражданства по праву рождения, то есть по земле. Можно по крови за родителями идти по гражданству, а можно по земле. Вот в Штатах в том числе, видите, так и по земле. Не как в Древнем Риме, при том, что в остальном во многом устройство Соединенных Штатов повторяет устройство Древнеримской Республики. Вот, но здесь нет. Вот если ты в Риме нельзя было родить не гражданам гражданина. Нет, гражданина в Риме могли рожать только граждане. Суд постановил 30 июня, что указ президента, который ограничивает получение гражданства по праву рождения, противоречит 14-й поправке Конституции США, которая гарантирует гражданство почти всем людям, рожденным в стране. То есть Трамп продолжает клоунаду. В том смысле, что ты само твое действие, причинно-следственная связь такая, само твое действие уже предполагает поражение. Ну, определенно. Потому что уже понятно, что и глубинное государство, если речь идет о политических вопросах, и конституционные устройства, конституционные устои, то, что формировалось столетиями в Штатах, это фундаментальные силы, с которыми ты вот так вот нахрапом не справишься. И поэтому, набрасываясь на каждую из них, обрекаешь себя на поражение. Но, с другой стороны, это, наверное, зависит от личности, потому что личность Трампа такова, что каждое поражение ты тут же просто называешь победой. И плевать ты хотел на то, что думают окружающие об этом. Даже несмотря на то, что все вокруг понимают, что это комедия. Ну, что ты комедию-то ломаешь? Вот, и все. Уже Верховный суд сказал, что все неконституционно. И он просто сейчас опять говорит, мы сделаем так. Мы так сделаем, чтобы вы перестали приезжать сюда и рожать, иностранцы перестали приезжать сюда рожать детей, для того, чтобы они получали гражданство, при этом чтобы что? Только вопрос. А что, слишком много людей в Америке? Не нужны люди вам новые или как? Ну, введите золотую карту Трампа для рождения, чтобы они приезжали, покупали абонемент на рождение, а потом этот человек был обязан 20 лет прожить в Штатах. Ну, какое-то условие нужно сделать, потому что просто нахрапом, не получится у тебя изменить. Не выйдет же, уже видно же. Эксперты сообщили о том, что крупные нефтеперерабатывающие заводы сохранят выпуск Евро-5, несмотря на послабление. Это новость про новость. Новость от Infotech поступила, потому что новость, на которую отреагировали представители нефтеперерабатывающей промышленности, она появилась накануне, и она звучала следующим образом. Я сейчас ее найду. Где-то она у меня. Так. Она, Иван и Дональды. Важное решение правительства накануне. Выпуск, импорт и реализация. Вот здесь слово «реализация» прописано совершенно четко. Реализация бензина класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 разрешены до 1 июля 2027 года. Вплоть до 1 июля 2027. Ничто не мешает продлить этот период. Насчет сокращения не знаю. Может ли важное решение иметь обратное действие? Переотменить. Не уверен. Поэтому, наверное, продлить можно, но минимум до 1 июля 2027 года. При этом на автозаправочных станциях обязательно будут указывать экологический класс реализуемого топлива. Мера носит временный характер. Ее главная цель — сохранить стабильность топливного рынка внутри страны и не допустить дефицита горючего. Также стоит учесть еще одно изменение. Постановление отменяет ранее действовавшее разрешение, наоборот, до конца 2026 года бензина класса К5 с увеличенным содержанием серы. Это, во-первых, то есть это то, что появилось накануне. И теперь реакция, терапевтическая реакция от НПЗ. Крупные российские нефтеперерабатывающие заводы, вероятнее всего, эта фраза «вероятнее всего», Эта фраза — это такой аналог, заменитель слова «могут». Вот когда ты в новости видишь слово «могут», ну, сразу приходит осознание того, что как могут, так и не могут, правильно? Эти могут ввести санкции, а значит, могут и не мочь ввести санкции. Могут разрешить, а могут и не разрешить, правильно? Ну, что за новость, когда слово «могут» появляется? Я не очень понимаю. Здесь вот вероятнее всего появилось слово. Что это значит вероятнее всего? Вероятнее чего оно появилось? Так, в общем, ладно. Сохранят выпуск топлива класса Евро-5, несмотря на регуляторные послабления, считает гендиректор российской инженерной. Значит, правительство разрешило термины Евро-2, Евро-3, Евро-4 называть бензин экологических классов К2, К3, К4. При этом на заправках должны будут наглядно предоставлять информацию о том, какое именно топливо предлагается. В каком виде эта информация наглядно будет предоставляться, не очень понятно. Но как-то, наверное, придумают. Основная разница между Евро-2, Евро-3, Евро-4 в допустимом содержании серы, ароматические соединения, применяемые в присадках. По российским техрегламентам содержание серы в бензине, ну и дальше идет уже содержание серы. Снижение требований по сере дает возможность снизить нагрузку на самые узкие места, блоки глубокой гидроочистки и связанные с ними узлы по подготовке водорода, что критично в условиях поврежденной или ремонта вторичных мощностей. То есть вот эти самые крекинговые, если я ничего не путаю, процессы, довольно, ну, сложные с химической, и самое главное, многоступенчатые процессы. Чем качественнее ты хочешь получить топливо, тем больше у тебя этих самых ступеней в процесс, в цепочке процессов. Эти процессы можно упростить, но тогда получаешь топливо немножечко другого качества. Готовы мы к этому? Да, конечно, нет. Справимся мы с этим? Да, конечно, да. Ну, а что делать? Конечно, справимся. О чем говорить? Так, спасибо за фотографию автомобиля Hyundai Santa Fe новой итерации. Что мне с ним делать? Не очень понимаю. Так, извиняюсь за автоп. Подскажите, стоит лезть в муфту, подключаем полному приводу, менять домашний фильтр на Шкоду? Не скажу, не знаю. Я не настоящий сварщик. Нет, я не знаю. Все описано в регламенте. Вот есть такая книжица, которую никто никогда, безусловно, не читает. Тут же вопрос от Игоря. А Макс-то я сам читаю? Сам-то я Макс читаю, да. Вот я сейчас прямо к нему спустился. Извините, что не сделал этого раньше. Вот теперь я точно спустился в Макс и читаю ваше сообщение. Эта книжица называется «Инструкция по эксплуатации транспортного средства». По сути, механизма. В нашем, как бы это сказать, подходе к познанию жизни отсутствует такая вещь, как ознакомление с инструкцией до возникновения проблемы. Правильно? То есть мы сначала пытаемся все сделать сами, она из-за плеча тебе говорит: сломаешь, ты такой, не каркай. Она говорит: сломаешь, посмотри в инструкцию. Ты говоришь: да я тысячи раз это уже делал. Она говорит: сломаешь дорогостоящее оборудование. Ты говоришь: и, женщина, иди займись, чем ты там занимаешься, бигуди себе накрути. И потом ты ломаешь, она такая: ха-ха-ха, я же говорила, сломаешь. И вот в этот момент появляется инструкция. Ты начинаешь ее читать. Но это и не мудрено, они такие толстые и такие скучные, и там нет картинок о Таносе, о Железном Человеке, Капитане Америки и Торе, там ничего увлекательного нет. Ну и в конце концов мы же все знаем, у нас столько опыта. Но в этом вопросе я бы доверял инструкции, правда, серьезно. Это должен быть первый шаг вообще всегда, как только ты собираешься что-то менять, не регламентное, но я имею в виду в структуре обслуживания, в структуре эксплуатации, сверься с инструкцией, там точно на этот счет есть ответ. Трамп изменит Конституцию и будет избираться еще на 2 срока. Вы знаете, в какой-то момент возникает ощущение, то есть когда в стране очевидным образом биполярочка политическая, то есть само-то глубинное государство, то, что такое госболото, то, что называется глубинным государством, в котором погрязают все инициативы радикального изменения не политического строя, но радикального изменения путей решения разных вопросов государственных. Вот там у республиканцев, у демократов, к примеру, очень-очень разные позиции по большинству социальных вопросов, экономических вопросов. При этом есть некое глубинное государство, которое некий фундаментальный цемент, который склеивает все государство и держит его вместе. Это такой госаппарат, госчиновники, представители всевозможных ведомств, где шеф чего-то придумывает, а этот госаппарат такой да-да-да-да-да-да-да-да. И это как огромный камень, валун такой падающий. Это инициатива, камень, валун. Она такая летит с горы, и она должна все изменить. И она такая бум в трясину. И такая, и погрязла в ней. Все. И через какое-то время уже и следа не осталось от этой. Она поглотила ее. Вот, этот, вот с ней как раз Трамп-то и собирался бороться. С этой штукой под названием «глубинное государство теневое». Разные были способы для этого. Для этого Илон Маск был привлечен, и его департамент эффективности, который оценивал там все чудно, сколько денег нужно было найти. Пришлось, Маска «глубинное государство» сразу сожрало, сразу моментально. То есть он поработал сколько-то месяцев, и все, и пришлось валить, потому что иначе завалили бы его. Трамп все еще продолжает с ним бодаться. Но штука в том, что дедушке за 80, и на второй срок, вероятно, не светит ему. Ну, в смысле, уже третий, получается. Не светит вообще. И потуги, пока он пытается с этим совсем бороться, мы видим, что времечко-то идет, а успехов как таковых не видно. Ну, то есть, как бы все идет как шло, там что-то нефтюшка куда-то, как Венесуэлка где-то, что-то, вот в Иране какая-то. И везде какие-то провалы, которые выставляются победами, безусловно. Но на самом деле концептуально не меняется вообще ничего. Поэтому, а в этот момент есть еще одна партия, которая бы хотела заняться культурой отменки, но только внутри страны. И отменить все то, что было сделано до этого. Поэтому вот в такой системе, когда не существует некого общего, плохое слово идеологии, но некого общего понимания того будущего, в которое должна попасть вся страна, независимо от того, ты приверженец одной партии или приверженец другой партии, вот некое такое будущее, в которое мы все должны попасть. Ощущение, что у Китая есть такое будущее, куда они всей страной хотели бы попасть. Вот оно такое есть. У Америки сегодняшней, по-моему, его нет. К примеру, они понятия не имеют, куда бы, в какое будущее они хотели бы попасть со своей дружбой. Это уже даже не дружба, это что-то другое, это что-то менее здоровое, чем дружба с Израилем, который заводит Америку. Вот то, что сказал Трамп, между прочим, вот только что, про то, что Россия, противостояние, еще что-то. Говорит, они это вообще не наша тусовка, они нас разделяет океан. Вот Израиль, мне кажется, очень четко понимает, что его с Америкой разделяет океан. И поэтому все, что нужно получить от Штатов, получают. А все последствия должны будут нести на себе Штаты. И в этот момент Израиль очень, очень четко понимает, она же разделяет океан, поэтому че, какая разница. Там чем хуже, тем лучше здесь. Ну, или тем нейтральнее для нас. Так вот, этого будущего нет общего, куда хотели бы попасть американцы. И поэтому вместо того, что наблюдалось на протяжении 20... Мне так кажется, это мое мнение. На протяжении 20 века, когда менялись президенты, но общий вектор развития страны был один. Там менялись президенты, приходили демократы, потом приходили республиканцы, потом приходили демократы. Опять же, как с Римом. Это же двухпартийная история. Это римская тема, как раз то, что у римлян было позаимствовано, а именно оптиматы и популяры. То есть те же самые демократы, то есть партия олигархии, богатых, все это. И так называемые популяры, ну, в смысле, эти... Ну да, про народ. Демагоги, короче. Они просто болтать, давай, социальная поддержка, все вот это. И в 20 веке они все равно в одном направлении шли, несмотря на различия в позициях президентов. Сейчас, что не может нас не радовать, вот опять я возвращаюсь, Николай, к вашему тезису о том, что изменит Конституцию и будет избираться еще на два срока. Пожалуйста, пожалуйста, он может отменить Конституцию, он может отменить старение, к примеру. Трамп следующим своим указом отменяет старение. Все, старения нет. И возраст конкретного человека определяется фактически его ощущениями, поэтому мне не 80, а 37, может сказать он. Безусловно. Он может отменить гравитацию своим указом. Ну почему? Один из самых могущественных людей на планете. Может написать на бумаге что угодно и фломастером подписать это. Пожалуйста. Вернется ли он в 37-летний возраст свой биологический при этом? Нет. Что-то Конституцию начнет менять. Не думаю, что в Штатах президент может изменить Конституцию без оглядки на этот, назови, Сенат какой-то там, парламент, нижнюю, верхнюю палату, без проведения это через какие-то голосования, через все это. Я так не думаю. Потому что изменение Конституции — это, пожалуй, самое фундаментальное изменение, которое возможно в Штатах. Самое фундаментальное. Там по-прежнему остается очень мощный пиетет к тому, что отцы-основатели начертали там на этой бумажке. И, ну, уже, во всяком случае, формальный пиетет точно остается. Поэтому, но даже если он что-то попытается сделать, то через несколько лет придет его оппонент, и, как уже было сказано, у них нет единого будущего, в которое они идут. И то будущее, для которого Трамп менял Конституцию, вообще не похоже на будущее следующего президента. И он просто отменит своим указом навеки вечные принятое решение Трампа. Вот он навеки вечное принимает решение, а уже через два года это решение будет навеки вечное отменено. Мне кажется, вот такова реальность сейчас политическая в Штатах, внутриполитическая. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте. А где моторы? Я сейчас включил, а их нет?
4: Вот.
3: Говорим в Москву.
4: Да, сейчас, секунду, я... А, нет, это не моторы. Вот сейчас, смотрите.
3: Моторы.
4: Видите? Вот моторы. Это прямо...
5: Нет, моторы не про моторы.
4: Не, а моторы давно уже не только, я бы сказал, про моторы, потому что такое дело. Я предлагаю назвать это моторы 2.0, моторы плюс или моторы и все. Все, моторы и все. Так что и про все вообще. Где у вас там болит? Что? Давайте перейдем уже к сути. Что тревожит? Давайте мы разберемся.
5: Да нет, вот мне, я просто позвонил, думаю, моторы, не моторы.
4: Вроде... Все. Вот тревожило этот вопрос. Мне кажется, что этот вопрос мы теперь уже, он менее тревожный. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
6: Здравствуйте, Евгений, Москва.
4: Да,
6: Евгений. Знаете, может, у них и есть пиетет Конституции, но они как догму ее не считают.
4: Конечно, не, ну это понятно. А кто считал? Никто, безусловно. И опять же, это еще одна древняя традиция, античная древнеримская традиция, потому что всегда, ну, во все те годы, когда Римом уже правили императоры, причем императоры монархического толка, потому что император сам по себе, это должность, она более военная была, и императоры были до Цезаря. Но, тем не менее, уже монархического толка императоры, это все равно считалось Римской империей. В смысле, республика. Это все равно была республика, прикиньте, вот такая республика. Поэтому ничего нового они не придумывают, и в том числе отсутствие пиетета к Конституции.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему
9: тяжелый.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
8: Моторы.
4: 9.37. Говорит Москва. Моторы. Пятница. Пожалуйста. Пятница, 7 августа на календаре. Я приветствую вас. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Чукин. Мы продолжаем. Пятница. Один из ключевых моментов, на которые стоит обратить сейчас внимание, потому что... Ну, мне кажется, что мы можем. Я так думаю. Не знаю. Я бы вынес этот вопрос, может быть, даже на обсуждение какое-то. Но позвольте мне здесь немножечко диктатуры припустить, раз уж у нас пошла такая древнеримская терминология. Немножко диктатуры и такой моторной диктатуры, потому что у нас в моторах, вы, конечно, можете и не обязаны это вообще знать, но у нас в моторах существует практика опилюливания. Это не музыка, мы не музыкальная радиостанция, я напомню, у нас есть отдельные проекты, один из которых только что вы услышали в блоке анонсов, это «Рок-радар», и это чисто творчество, и там музыка. Никакой музыки в моторах никогда не бывает. Вот это не музыка, в широком смысле слова. Это вообще саундтрек кинофильму «Бои кунг-фу». Первый китайский фильм, который я в молодости еще посмотрел, который меня зацепил. Ну, в смысле, первый китайский фильм, который был достоин того, чтобы потом его даже и пересмотреть. А потом я даже, по-моему, купил его в подборку себе фильмов в App Store. TV, как это все называется, я не помню. В общем, это не музыка, это специальный фон, на котором иногда говоришь, и это придает живости. Потом, вот это тоже не музыка, это не музыка. Это называется у нас опилюливание. И призвано оно пробудить все самое лучшее, все самое человеческое и рабочее в вас.

Так и называется. А пилюлишная. Ну или пилюли. Просто. Ладно. Я надеюсь, никого не оскорбит такая практика.

моторы и точка. Это было бы забавно, если бы это было впервые использование и точки. А так, конечно, с другой стороны, почему и нет? Антон Андреевич, партнер, фрилансер, КАЗ. Сергей, доброе утро, Санция 3D, Александр. И лучшие люди планеты, читаю вас.

0: hear me. Как сказал бы какой-нибудь албанский мигрант в американском фильме. Can you hear me? Вот сейчас здесь. Все, проснулись? Я очень рад, хорошо. Давайте продолжаем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо.
0: Спасибо.
1: За любимую композицию.
0: Спасибо, мне тоже
1: обожаю
0: нравится.
1: Обожаю эту песню.
0: Я здесь, вот у меня такая это самая диктатура, что то, что не нравится мне, оно и в пилюли никогда и не попадет. Поэтому, видите, нас наши вкусы совпадают. Да, слушаю вас, говорите.
1: А так, что хочу сказать. Много аварий в последнее время заметил. Вы знаете, вот катаюсь, я, как помните, в такси работаю. Сейчас в последнее время вообще мертвых и не таких дофига. Просто не знаю, с чем это связано, не могу понять. Жара, не знаю.
0: Не знаю.
1: Внимательнее, телефоны, дорогие белые женщины, пожалуйста, оставляйте телефоны.
0: Ну да, вот сейчас на МСД, если посчитать, раз, два, только на МСД, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, от М12 до М11. Волоколамка, две аварии. Потом на энтузиастов... энтузиастов нет. На Щелчке в Восточном две перед МКАД. Внутри МКАД еще одна, уже три. Вот. МКАД перед Ленинским тоже ДТП внутренний, поэтому от Ясенева пробка сюда. Въезд по М4 тоже прямо перед МКАД ДТП. Я не знаю, с чем это связано. Не знаю. Это... Ответ на этот вопрос разгадки тайны жизни сопоставим с разгадкой этой тайны. Мы не знаем, как это происходит, из-за чего. Но я точно знаю, что сама структура, городская инфраструктура сейчас не способствует расслабленному движению и как-то так вот какой-нибудь релаксации, потому что Ленинградка. Вчера нужно было в Шереметьево ехать. К счастью, в Д-терминал, не в Б. Б-терминал тоже превратился в ад. Вот. Парковка у него. Сам терминал красивый, большой, просторный, воздушный, прохладный. Там куча кафешек еще. Ну, прям вообще. Но подъезд к нему, конечно. Вот. И Ленинградочка сейчас, благодаря тому, что... Второй мост после Войковской по направлению в область. Там какая-то развязка должна новая появиться, у меня такое ощущение. Да, но не зря же там такое перекрытие на год или на сколько-то. Вот на сколько там сейчас перекрытие? Перекрытие там, перекрытие. Перекрытие. Где этот ремонт? Значит, дорожные работы Ленинградская в центр. Так, это в центр. Полос перекрыта одна. А если не в центр? Перекрыта одна полоса ограничения скорости Ленинградская, Войковская, работы до 25 апреля 2027 года. До 25 апреля 2027 года. То есть там возводится новая развязка, поэтому перекрывали съезды с Ленинградки в Тропарёво, ну, сюда, в этот парк. Направо тоже нельзя, где Войковский, съехать. И, вероятно, это будет какая-то либо эстакада, либо что-то, там, тоннельчик какой-то, я не знаю, как это будет выглядеть. Но сужение мощное, по несколько полос написано одна, но на самом деле не то чтобы очень. Люди мои, вы не видите оранжевого цвета, это какой-то такой специальный способ дальтонизма. Обычно там зеленый не видит, красный, синим проблемы какие-то. Но вот чтобы оранжевый не видеть. Может, другим каким-то цветом временные полосы нарисовать? Потому что люди временных полос не видят. Значит, я еду вчера, а там полосы делают изгиб такой, резкий, такой, право-лево, все. И это полосы, они по ширине такие же примерно остались. Просто они, направление их иное. И товарищ на транзите, на Форде, но только не на автобусе, а с фургоном, с таким, с большим. Вот он как ехал прямо. Вот он прям, вот, ну, в смысле, нехороший человек. Он так и продолжает прямо в бок мне ехать, прямо в меня, прямо в дверь в мою водительскую. Продолжает ехать прямо. Пока я уже не привлек его внимание сигналами, жестами рук, показывая ему на разметку вперед, вот так. Я ему показываю, говорю, ну посмотри ты, куда ты едешь и как. Потому что до конца он был уверен, что это... я в проявлении своего идиотизма пытаюсь его подрезать. Я такой влево перед ним так встраиваюсь, а это просто ряды наши такие делают такую загогулину влево. И они нарисованы на асфальте, нарисованы они. И все по ним едут, но всегда найдется один вот такой. И вот это наша ситуация, мы остановились на какое-то время. Сзади нас поостанавливались автомобили. Потом, это же всегда умножается, вот эта история. То есть перетормаживание на секунду в одном месте, вот здесь остановка, приводит к тому, что через 30 автомобилей назад они останавливаются уже на пару минут и уже стоят. Значит, реакция так устроена, это время прибавляется, там геометрическая прогрессия, и в результате возникает пробка, которая... То есть ленинградка не едет уже от аэропорта, она уже вся мертвая. Дублеры, тоннели, все стоит. Почему? Ну, очевидно, потому что с одной стороны ремонт, а с другой стороны вот гениальное пренебрежение вообще окружающей действительности. Вот он едет. Вот он и едет все прямо. Не начни я ему сигналить, он бы въехал в меня. Потом бы делал круглые глаза, как временная разметка, что это? Но мы бы заблокировали ленинградку намертво. Все, я был бы прав, он был бы неправ, он бы расстроился из-за этого, может быть. А пробка была бы до полуночи. Вот ситуация. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман. Ну, меня Андрей зовут, Москва. Так бы и было бы, конечно же, но я постараюсь сейчас выступить адвокатом этого нерадивого водителя. Мне кажется, что такая привычка формируется из-за того, что зачастую после проведения дорожных работ не закрашивают вот эту желтую разметку. Не раз встречался на том же шоссе энтузиастов, даже на платных магистралях. Все, вроде бы работы завершены, уже все обустроено, как положено, все по прямой едет, но... Все равно вот эти желтые линии по правилам я же должен это соблюдать.
0: Да.
2: Но по логике это бред.
0: Вы поднимаете еще одну важную тему, но она параллельная. Это важная тема, но параллельная. Я это понял бы, если бы передо мной была роботележка. Такие сейчас на современных производствах в России трудятся очень... Я на иностранных производствах мало где бывал. Ну, именно на производствах современных. А в России на многих. И сейчас по заводам ездят такие роботизированные. На АвтоВАЗе ездят такие. Такие, вот они такие, как робот-пылесос, только больше раз в 10. Но все равно такая тележка. Им имена дают, мужские, женские. Некоторые из них песни играют. Да, сейчас мы были в Шушарах на заводе Теннет. Отставить говорить неправильно, правильно говорить Джиленд. Ну, просто это все АГРовская история. Вот, на Джиленде. И она ездит, а там играют красно-желтые дни Цоя. Вот. И Цой. И классно, молодые парни такие, ну, лет по 22-25 работают. Ну, это сборочный был цех, не сварочный. И эти штуки ездят, они везут за собой вереницу прицепчиков, а в этих прицепах, в контейнерах везут наборы. То есть комплекты для сборки. Кто-то в цехе сварки развозит таким образом крылья, двери, везут. Все. Они ездят по магнитным лентам. Магнитные ленты наклеены на пол, они выглядят как разметка. На самом деле металлизированные такие, типа скотча, а там под ними, наверное, провода какие-то. Ну, в общем, магнитные ленты. И он ездит все время по своему маршруту, он видит препятствия. Если ты перед ним встанешь, он остановится, будет говорить, пожалуйста, дайте мне проехать. Вот такая история. Это я понимаю. Его окружающая действительность, помимо его магнитной разметки, не колышет вообще, он ее не видит. Он видит только ленту свою. Но мы же говорим о людях. Задача водителя не за разметкой следить, а за окружающей действительностью. Правильно я говорю или нет? То есть он помимо разметки и какой-то своей привычки, что где-то ремонт уже закончился, а разметка осталась, он же видит, что здесь ремонт только начался. Он же видит, что эти ряды объезжают перед ним тысячи автомобилей. Рядом с ним, справа, слева все объезжают. Он же это видит, видит, но при этом предпочитает ехать просто прямо. Поэтому то, о чем говорите вы, это важная тема, но немножечко другая тема. Я бы понял, если бы, к примеру, там, наоборот, робот бы в такой ситуации, между прочим, повел бы себя очень правильно. Вот в вами описанной ситуации робот повел бы себя как идиот. Ремонта никакого нет, все едут прямо, а он выполняет временную разметку, подрезал кого-то. Да, но вот в этой ситуации робомобиль поступил бы верно. Он бы придерживался временной разметки и спокойно ехал бы в потоке. А волоколамку сколько будут строить в районе Стрешнева после свободы? Спасибо, пожалуйста. Волоколамку будут строить до 20 октября. Но год не указан, поэтому вы понимаете, что это может быть 20 октября 6-го, 7-го, 35-го года. Я вам говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Говорите, да, слушаю. Не получилось. Ну, в смысле, получилось, но не получилось. Был на заводе Хавел, там тоже такие тележки. Да понятно, ну, в смысле... Все автомобильные заводы определенного класса, как все, к примеру, самолеты-истребители одного класса, или корабли, или субмарины, или все остальное, они потом называются одноклассники. Вот одного класса, они примерно одинаково оборудованы. У них примерно одни стандарты, стандарты по контролю качества, ISO 900, что-то там такое. Ну, в общем, они все примерно, да. Поэтому, да, и там тоже трудятся такие роботы. Другое дело, что те заводы... Я не буду сейчас, можно я не буду привлекать этого сейчас своего умного помощника, чтобы он мне классификацию заводов привел, но могу сказать одно, сейчас Китай ушел по производственным линиям настолько в будущее, что люди, которые связаны с производством, сами в шоке, бывая в Китае, потому что, ну, к примеру, так называемые темные фабрики или темные заводы пока что... Я не знаю, а кто еще реализовал? Это то ли пятый, то ли шестой класс производственный. Темные, потому что роботам свет не нужен для того, чтобы смотреть. Потому что те роботы, которым нужно что-то смотреть, они подсвечивают себе это лазерами, лазерными маленькими мечами. Вот такими. То есть им не нужно смотреть. Им не нужно ходить по территории цеха, по дорожкам, по всему поэтому. И поэтому они работают просто в полнейшей темноте. К примеру, так собираются телефоны на одной из фабрик Xiaomi. По-моему. Xiaomi. Ну, короче, какие-то смартфоны. Так собираются уже некоторые автомобили. Просто абсолютно полностью все роботизировано, автоматизировано. Все процессы, включая подачу, подачу комплектующих, сварка, окраска, потом сборка и все остальное. И только операторы, один или два человека, сидят в своих операторских комнатах. Вот там у них есть свет. И они сидят, следят за тем, как там все работает. Не следят за производственной линией. Мониторят на мониторах ситуацию. Им даже не надо ходить туда смотреть все это дело. Вот. И в этой связи, конечно... Довольно любопытно сейчас встречать. Так, классификация заводов по степени. Сейчас посмотрим. Все-таки интересно. Вот, довольно любопытно и довольно забавно смотреть на людей, которые что-то начинают рассказывать про то, что там из дендрофекальное производство. Это. Отсталое что-то, ну, когда речь идет особенно о китайских автомобилях. То есть все остальное китайское не смущает. Китайские истребители, китайские подводные лодки, китайские ракеты, китайские телефоны, телевизор, китайская космическая станция, китайский луноход. Все нормально. Все, что у тебя китайское, все, во что ты одет, все нормально. А вот автомобили они не научились делать. Так, уровень 1. Локальные роботизированные ячейки. Отдельно изолированные роботы или роботизированные ячейки, например, сварочный робот на участке, количество роботов 1-5 на предприятии. Завод, где робот выполняет одну конкретную операцию, это уровень 1. Второй уровень. Интегрированные роботехнические комплексы. Роботы работают согласованно, образуя простейшие линии. Например, робот-погрузчик подает заготовку на станок, откуда ее забирает робот-сварщик, количество роботов 6-2, ну, на линии. Вот это наши заводы. К примеру, так, там же в Шушарах, в сварочном цехе, мы видим, как в какие-то калибры, они называются, загружаются заготовки. Вот, один робот берет, переносит, ставит в другой калибр, там все это сваривается потом. Примерно это, наверное, это наш. Автоматизированная линия, где роботы физически перемещают детали между станками. Уровень 3. Адаптивные РТК. Описание. Роботы оснащаются развитой сенсорикой, системой технического зрения, тактильные датчики, способные адаптироваться к изменениям в среде. Линия, где роботы могут корректировать действия при изменении геометрии деталей или сбоях в подаче материала. Они уже к этому готовы. Уровень 4. Когнитивные роботы, ну, роботехнические эти линии. Внедряются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Создаются умные цеха с высокой степенью автономии. Системы, которые самостоятельно оптимизируют загрузку оборудования, прогнозируют поломки, планируют производство. И, наконец, 5-й уровень. Вот эти заводы сейчас делают автомобили, электронику, там еще что-то, телефоны. Высшая степень зрелости. Производство представляет собой полностью автономную, самоорганизующуюся

0: момент именно в этом, в искусственном интеллекте, который следит за процессами, готов к изменению процессов. И то самое страшное будущее, о котором писали футурологи-фантасты, конец человечества придет тогда, когда роботы начнут делать роботов, уже случился этот самый процесс. Роботы действительно на продвинутых роботизированных фабриках собирают роботов. Больше того, те, что собирают, очень похожи на тех, кого они собирают. Это прямо вот очень здорово. Так, что у нас здесь еще? Волоколамку. Да, я сказал про волоколамку, я посмотрел. До 20 октября в 23 часа 59 минут 20 октября на Волоколамке в центр, улица Габричевского, дом 10, Покровская, Стрешнева, всего полос 3, перекрыта 1, ограничение скорости 40 км в час. Вот 20 октября это должно закончиться. И работает такая фабрика в 3 смены, сообщает здесь XMR. Нет. Работает такая фабрика в 1 смену. Забавно смотреть на роботов, которые сейчас работают на некоторых автомобильных предприятиях, которые снабжены системой дублирующих аккумуляторов. И когда один подсаживается, он приходит к специальной кладовочке такой. У него остается малый аккумулятор, который вот оперативную деятельность сейчас поддерживает. Он старый свой извлекает, ставит на зарядку, новый заряженный оттуда же берет, вставляет в себя и идет дальше крутить детали, носить тяжести и все остальное. То есть он уже это делает. Если бы человечество в какой-то момент исчезло, какое-то еще довольно продолжительное время эти парни продолжали бы что-то собирать там на своих конвейерах. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа, ложь не нужна, ей грош цена.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: мы встречи говорим.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: В жизни давно я понял, кроется гибель где? В пиве.

Да, губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

Губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой. И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда: «Эх, купит людей не пиво!»

0: выдохнешь и скажешь: да, губит людей не пиво, губит людей вода, губит людей не пиво, губит людей вода, да.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт, не макати, вынос, левей вала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

0: курит. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцевый и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.